0: Хочу вас поблагодарить за большой личный вклад, который вы, уважаемый господин премьер-министр, вносите в укрепление наших связей. Набран солидный темп по взаимной торговле. По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в 3 раза. Продолжает расти. Это хороший показатель.
1: Сегодня президент России завершит рабочий визит в Индию. Последним мероприятием в Нью-Дели станет заседание лидеров стран объединения и государств-партнеров в формате «Аутрич». К руководителям стран БРИКС присоединятся лидеры и представители Белоруссии, Боливии, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Турции, Уганды и Узбекистана. Подразделения северной группировки войск атаковали формирование окруженных подразделений ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей и Бузова. Подробнее об этом, а также о других действиях севера за минувшие сутки, доложил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск севера в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике окруженных подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Малая Волчья и Бузова, а также блокированных формирований противника в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Пресечены 2 попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области. Уничтожены до 125 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. В плен сдались 2 украинских военнослужащих. Кроме того, нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченково, Гоптовка и Лозовая Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Великая Рыбица, Хотень, Эсмань и Киянец. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 215 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
1: В Минобороны добавили, что бойцы группировки «Запад» за сутки ударили по живой силе и технике 3 механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и ДНР. Противник потерял 220 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 20 автомобилей и 3 полевых пушки. Йеменское движение «Ансар-Алла», известное как «Хуситы», заявило об атаке на военную базу в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. Военный представитель движения Яхья Сария сообщил, что удары наносились с помощью баллистических ракет и беспилотников. По его словам, главной целью стали склады вооружений и пункты управления в районе Шарура, а сама операция стала ответом на продолжающиеся бомбардировки территории Йемена. Представители «Хуситов» утверждают, что все намеченные объекты были успешно поражены. Ранее служба гражданской обороны Саудовской Аравии уже сообщала о факте атаки с йеменской территории на южные районы королевства. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с этого учебного года в школах значительно увеличат часы на начальную военную подготовку. Теперь этот курс будет занимать ровно половину времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». За 4 года обучения с 8 по 11 класс школьники отведут на эти занятия 68 часов, тогда как раньше выделяли лишь 1/5 времени. С 1 сентября предмет разделили на 2 обязательных направления – безопасность жизнедеятельности и непосредственно военную подготовку. Новый курс направлен на формирование у подростков готовности к защите государства. На уроках ребята будут осваивать навыки оказания первой помощи, использование средств защиты, а также учиться правильно действовать в чрезвычайных ситуациях и при объявлении эвакуации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В это воскресенье, 13 сентября, в Москве переменная облачность, осадков не ожидается. Днем в столице от +17 до +19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Идея о том, что движение по одной стороне дороги уменьшает количество пробок, возникла еще в древние времена. Однако неизвестно, какую сторону изначально предпочитали. Древнеримские историки утверждают, что там существовала практика левостороннего движения. Это объяснялось необходимостью держать правую руку свободной для защиты или нападения, поскольку большинство воинов были правшами. Левосторонняя система была закреплена указом императора Гая Юлия Цезаря примерно в 50-е годы до нашей эры. Со временем сформировалось правостороннее движение, связанное с удобством управлять экипажами правой рукой. Кучеры, которые сидели слева на лошадях, могли лучше контролировать дорогу и избегать столкновений. Первые автомобили имели руль справа для выхода водителя на тротуар. Позже руль переместили налево для лучшей видимости встречного транспорта. Форд Т Генри Форда стал одним из первых с таким расположением, утвердив новый мировой стандарт.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Библия – самая популярная книга в мире, но ее происхождение остается загадкой. Ученые не знают, кто и когда ее написал. Самые ранние известные документы датируются 1500 годом до нашей эры, включая книгу Иова и Псалмы. Возможно, существовали и более древние тексты, упомянутые в Ветхом Завете, но они утрачены. Недавно раскопки у Мертвого моря принесли сенсационные находки. Археологи обнаружили деревянный ящик с фрагментами, похожими на древнюю бумагу. Один из них содержит текст на необычном языке, который смешивал в себе арамейские и другие семитские диалекты. Расшифровка показала связь с библейскими сюжетами о небесном сыне, пяти сестрах, конфликте между пришельцами с неба и земли и уничтожении четырех царств волей Бога. Это свидетельствует о забытых или исключенных эпизодах, важных для истории человечества. По неофициальным данным, артефакт датирован 8 тысячелетием до нашей эры. Если это действительно так, то находка меняет хронологию библейских событий, предлагая письменные свидетельства событий задолго до традиционного сотворения мира. Религиозные лидеры осторожны, не признают подлинность документа и считают выводы преждевременными.
0: Audio Stories.
2: Для тех,

0: тебя любит женщина. Ну а ты, ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.
1: Аудиосторис.
2: Размножение медоносных пчел ярко демонстрирует репродуктивные стратегии животных. Жизнь трутней заканчивается после спаривания, а рабочие пчелы гибнут только при использовании жала. Когда королева на 7-й день жизни совершает первый брачный полет, она выделяет феромоны, привлекая трутней. Трутни прикрепляются к королеве и внедряют эндофалус в ее тело, издавая щелчок. Эндофалус остается внутри, а трутень погибает от травм. Королева собирает семя от нескольких партнеров, иногда до 10. Трутни служат только для размножения, не участвуя в жизни улья, а их гибель после спаривания экономит ресурсы семьи.
1: Аудиосторис.

0: золотые.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах собственных, то есть о словах, которые называют конкретные, единичные явления, предметы, организации. Но начнем с людей. Имя Тамара Николаевна вам о чем-то говорит? Возможно, у кого-то есть знакомые с таким именем. Возможно, вы сами носите такое прекрасное имя. И вот оно стало предметом обсуждения в программе «Как знать». Слушаем.
3: Вот я сижу уже минут пять и думаю, кто такая Тамара Николаевна.
4: Это метафорично.
5: Это собирательный образ.
3: Хорошо.
5: Мы практически ушли в метафоры сегодня.
4: Ну, я думаю, что среди наших слушательниц есть достаточное количество Тамаров Николаевных.
2: Тамаров Николаевнов. По-моему, так было сказано. Но, если честно, я отчество не совсем расслышала. Однако даже имя было произнесено неправильно. Вообще, Тамару Николаевну поставить во множественное число можно. Но ведь может же быть несколько женщин с таким именем. Но будет у нас тогда много Тамар Николаевн. Именно так склоняем имя и отчество. Ну а далее мы переходим к названию фильма. О классике отечественного кино говорил ведущий Павел Картаев.
5: Эйзенштейн делает лестницу бесконечной. Он что делает? Он какой-то символ вкладывает, да? Что время растягивается таким образом. Вот в этот броненосец Потемкин. Коляска никак не может до конца этой лестницы доехать.
2: Возможно, это была просто оговорка, но прозвучало в броненосец Потемкине. Это некорректно. Правильный вариант в броненосце Потемкине. То есть склоняем оба слова в названии. В броненосце Потемкине, в Евгении Онегине, в Анне Карениной и так далее. Ну и мы переходим к следующему примеру. Нам предстоит разобрать уже глагол, образованный от имени человека, вместе с Игорем Ружейниковым.
6: Бензина скоро будет везде хоть залить. Вот я вангую, на самом деле я не вангую, у меня есть цепь рассуждений.
2: Игорь Ружейников наванговал нам бензин. Спасибо. Но кроме бензина, нас интересует глагол «ванговать». Это, безусловно, неологизм, образованный от имени знаменитой предсказательницы Ванги. В словарях такого слова нет. Что интересно, подобные глаголы в народе образуются довольно часто. Мне доводилось слышать еще и такие, как «петросянить» или «раскобзониться». Ну и они все, как на подбор, яркие и смешные. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Люблю особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru. Будем помнить.

0: Audio Stories.
1: Каждый зимний сезон на протяжении последних 10 лет жители города Дели и окрестных районов испытывают серьезные проблемы с качеством воздуха. Источники загрязнений включают промышленные предприятия, выхлопы транспорта и сжигание сельскохозяйственных отходов. В пиковые моменты концентрация вредных веществ превышает нормы ВОЗ в 20 раз. Осенью, особенно в октябре и ноябре, температура снижается, влажность уменьшается, атмосфера стабилизируется, препятствуя быстрому рассеиванию загрязнителей. Правительство принимало меры, временно закрывало предприятия и ограничивало использование пиротехники, но результаты были слабыми. В конце октября 2025 года власти, столкнувшись с ухудшением ситуации, провели эксперимент с распылением йода, серебра и соли для стимуляции осадков. Однако осадки вызвать не удалось, и эксперимент признали провальным.

0: Audio Stories.
1: В прошлом Арктика была теплой зоной обитания для многих видов животных, включая приматов, ранних млекопитающих и других представителей древней фауны. Новые исследования добавляют интригу. Миллионы лет назад в Арктике жили носороги. Ученые открыли новый вид носорога, который назвали морозный эпиоцератерий. Он жил около 23 миллионов лет назад на острове Девон в Канаде. Тогда климат был мягче, а леса хвойные и широколиственные. Находки свидетельствуют о том, что многие виды североамериканских млекопитающих проникали в Европу именно через территорию современной Арктики. Открытие подтверждает эту гипотезу. Близкие родичи этого носорога обитали в Западной Европе. Сам экземпляр сохранился крайне хорошо. Ученым удалось собрать около 75% костей животного, что довольно редко встречается при изучении ископаемых останков северных регионов. Этот носорог был небольшим и без рога. Открытие меняет взгляды на эволюцию носорогов и подтверждает роль Арктики как уникального научного региона.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Большое путешествие». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра выясним, как из атома получается энергия. И в полдень в цикле «Тайны литературы» большое интервью с Сергеем Лукьяненко, которое мы записали на Северном полюсе. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Хорошо темперированный клавир. Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир, маяк и ваге Сивумян.
2: Россия все-таки остается в некой степени такой литературоцентричной страной. Для нас слово очень, очень важно. И когда, конечно же, звучит музыка, в которой слова важны, в которой они стоят на своих местах, всем понятно, что человек делится своим внутренним миром. Он не связывает что-то в цепочку, что должно каким-то образом стрельнуть и заставить людей снять на это танцевальное видео. Нет, они хотят поделиться тем, как они чувствуют.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Имена осени. Сентябрь. Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени. Месяц за месяцем.

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.

как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Аудиосторис.
2: Осенью 1948 года советские физики близились к созданию первой атомной бомбы. Руководитель проекта Лаврентий Берия контролировал каждый этап работы. Однажды на его стол попал документ о происшествии. Физики Арцимович и Панасюк самостоятельно управляли автомобилем и попали в аварию. Арцимович остался невредим, Панасюк получил серьезные травмы. Руководство осознало угрозу потери ценных специалистов и запретило физикам садиться самостоятельно за руль, даже при наличии прав. Через три дня вышел приказ, который строго запрещал нарушение правил перевозки с угрозой юридических последствий для водителей, передающих управление ученым.
1: Аудиосторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели, президент России обратил внимание на перераспределение мирового баланса сил в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке.
2: Как уже подчеркивалось, страны-участницы объединения продолжают углублять взаимодействие по всем ключевым направлениям. Это касается политики и безопасности, экономики и финансов, культурной и гуманитарной сфер. Коллеги отмечали уже, что БРИКС фактически является сегодня крупнейшим в мире объединением. Говорили и о том, что мы занимаем треть площади Земли, 40% ВВП мирового производим, почти половина населения планеты проживает в наших странах. Но я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом.
0: За прошедшие два дня саммита 11 и 12 сентября Владимир Путин провел переговорный марафон, встретившись с президентами ЮАР и Египта, премьерами Индии, Малайзии, Эфиопии, руководителем нового банка развития БРИКС и экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, а также с наследным принцем Эмирата Абу-Даби. Сегодня президент России завершит рабочий визит в Индию. Последним мероприятием в Нью-Дели станет заседание лидеров стран объединения и государств-партнеров. Бойцы центральной группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Веселая Донецкой Народной Республики. Поражены живая сила и техника трех механизированных бригад штурмового полка ВСУ и четырех бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Белозерского, Нововодянова, Андреевки, Веровки в ДНР и Марьевки Днепропетровской области. Подробнее о действиях центра за минувшие сутки доложил глава пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: В результате решительных действий подразделений группировки войск-центр освобожден населенный пункт Веселая Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад штурмового полка ВСУ и четырех бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Нововодянова, Андреевки, Марьевки и Веровки. Всего в зоне ответственности группировки войск-центр уничтожено свыше 460 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 670 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в комментарии «Вестям» о существовании автомобильной дипломатии. По его словам, переезды в одной машине говорят об особом уровне отношений между лидерами стран.
4: На самом деле я бы согласился, действительно есть автомобильная дипломатия. И действительно переезды, совместные переезды в одной машине говорит об особом уровне отношений между лидерами. Щи ездил, с Трампом ездил.
0: Песков также сказал, что если Зеленский действительно хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Этими словами представитель Кремля отреагировал на заявление Зеленского о желании встретиться с Путиным на полях саммита группы 20 в американском Майами. Представители Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов подписали совместное заявление стран БРИКС с призывом к сдержанности на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В документе, на который ссылается агентство Рейтер, выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией напряженности в регионе и Западной Азии. Авторы обращения настоятельно призывают избегать любых действий, способных еще больше усугубить ситуацию. Особое внимание в тексте уделено необходимости защиты гражданского населения, а также строгому уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств региона. Потребление алкоголя в России опустилось до минимума с 1996 года. По данным статистики, которые приводит РИА Новости, за последние 12 месяцев на одного жителя страны пришлось около 7,5 литров спиртного. Это примерно на пол-литра меньше, чем в начале года, и практически соответствует уровню 1996 года. Правда, эксперты уточняют, старые данные учитывали только официальные продажи, тогда как в 90-е значительную часть рынка занимал нелегальный алкоголь. Сегодня география потребления выглядит так. Меньше всего пьют в Москве, около 4,5 литров на человека, а больше всего в Татарстане, где показатель приближается к 10 литрам. Как пишет агентство, снижение потребления связано не только с ростом цен. Главная причина в том, что спиртное перестало быть обязательной частью общения, особенно среди молодежи. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье, 13 сентября, облачно, временами пройдут дожди, днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики предсказывают переменную облачность без осадков, днем в российской столице от 17 до 19 градусов тепла.

0: в сторис.
1: Идра – небольшой живописный остров в Сараническом заливе рядом с восточным Пелопоннесом. Передвижение на Идре возможно пешком, верхом, на лошади, осле или по воде. На острове введен полный запрет на автомобили, мотоциклы и мотороллеры. Это обеспечивает чистоту, так как Идра – природоохранная зона. Исключение – один мусоровывозящий автомобиль. Велосипеды запрещены в порту и историческом центре, а мопеды можно водить только со специальным разрешением. При путешествии на остров автомобиль лучше оставить в поселке Метохе на материке и за Фин туда около полутора часов. До острова затем можно доплыть на пароме или водном такси.

0: Audio Stories.
1: Многие наверняка сталкивались с ощущением, что в период полной луны качество сна ухудшается. Научные исследования подтверждают влияние луны на организм человека, хотя оно проявляется гораздо скромнее, чем предполагают народные легенды. Установлено, что полная луна способна сократить продолжительность сна на 15-30 минут. Человек дольше засыпает, сокращается фаза глубокого сна, особенно в районах без яркого искусственного освещения. Яркий лунный свет нарушает работу внутренних часов человека, смещает суточные циклы организма, снижает синтез гормона сна мелатонина и поддерживает состояние повышенной активности головного мозга. Что касается влияния Луны на психическое здоровье, наука развеяла мифы. Нет убедительных доказательств прямой связи между фазами Луны и ростом числа пациентов в психиатрических клиниках. Сонливость может ухудшать течение расстройств, но Луна здесь не виновата. На самом деле лунный свет – лишь один из многих факторов, влияющих на ночной отдых. Гораздо сильнее воздействуют экранное излучение гаджетов, нерегулярный режим и стресс. Улучшить сон можно простым соблюдением режима и отказом от чрезмерного пользования экранов поздним вечером.
0: Audio Stories.
2: Завтра снова дорога.

0: Digital Stories.
1: Пустыня Гоби известна как сокровищница окаменелых останков динозавров. Много миллионов лет назад здесь было мелководье Древнего моря. Постепенно климат стал экстремальным. Летом до плюс 45 градусов Цельсия, а зимой до минус 40. Именно это помогло сохранить костные структуры. Палеонтологи находят отлично сохранившиеся образцы. В 2017 году обнаружили группу дромеозавров, которые вместе спали. Это опровергло мнение об их одиночном образе жизни. В 2022 году нашли динозавра-пингвина, приспособленного к воде. Находка, казалось бы, удивительна для пустыни, но совсем обычная для Древнего моря. На сегодняшний день изучено менее 10% поверхности Гоби. А значит, впереди еще много открытий о Древней Земле.
0: Аудио Stories.

0: зачем нам нужен литературный язык? Литературный язык обеспечивает нам географическое единство и так называемое межпоколенческое или историческое единство. Татьяна Гуськова, филолог, преподаватель.
1: Так говорит «Маяк».

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Маяк.

героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Audio Stories.
1: В начале 1960-х годов мировая общественность узнала о совместном британско-французском проекте по созданию сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». Услышав об инициативе Запада, лидер советского государства Никита Хрущев потребовал создать собственный аналог с большей скоростью. За короткий срок коллектив советских инженеров выполнил поставленную задачу. Первый успешный подъем советского Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, опередив «Конкорд» на целых 2 месяца. Через полгода лайнер преодолел звуковой барьер, став первым гражданским самолетом с такой скоростью. Он вмещал до 150 пассажиров, мог пролететь около 3500 километров и развивал скорость в 2500 километров в час. Конструкции Ту-144 и «Конкорда» были схожи, что вызвало обвинения в копировании, но технически машины отличались. Ту-144 был крупнее и требовал меньшей длины взлетно-посадочной полосы. 3 июня 1973 года на авиасалоне «Ле Бурже» Ту-144 разбился после рискованного маневра, вызванного близким прохождением французского «Мираж-3». В катастрофе погибло 14 человек. Разрушения затронули жилые здания. Несмотря на трагедию, эксплуатация Ту-144 продолжилась с ноября 1977 года на маршруте Москва-Алма-Ата. Стоимость билетов была выше обычных рейсов – 68 рублей против 48. 23 мая 1978 года Ту-144 попал в авиакатастрофу из-за отказа топливной системы и пожара при экстренной посадке под Егорьевском. Погибло 2 члена экипажа, а лайнер сгорел, после чего рейсы на Ту-144 отменили.
0: Аудио Stories.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышита душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят.

Солдат хранит в кармане выцветший шинель, письмо от матери и горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как анзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронт.

0: научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: На Олимпиаде 1936 года в Берлине два японских легкоатлета Шухэй Нисида и Суэ Оэ показали равные результаты. Золото в тот год досталось американцу. Для определения второго и третьего места предложили дополнительный поединок, но оба атлета отказались. Судьи решили провести жеребьевку. Серебро досталось Нисиде, бронза – Оэ. Вернувшись домой, спортсмены попросили ювелира распилить медали пополам. Затем они соединили части и получили уникальные серебряно-бронзовые медали Нисиды Оэ. Эти медали считаются символом чести и взаимоуважения.
0: Аудио сторис.

продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Когда я был учителем, я вызывал к доске двух учеников. Одного просил написать слово на видимой стороне доски, другого на оборотной. Если ребенок писал на виду у всех слово «пес», то оно уже было особым словом, готовым к определенной роли в необычной ситуации, к тому, чтобы стать участником некоего непредвиденного события. Пес уже был не просто четвероногим, он был героем приключения, вымышленным персонажем, полностью находящимся в нашем распоряжении. Повернув доску, мы обнаруживали, предположим, слово «шкаф». Дети встречали его взрывом смеха. Слово «утконос» или «четырехгранник» не имело бы такого успеха. Отдельно взятое слово «шкаф» не заставит ни смеяться, ни плакать. Оно инертно, бесцветно. Но «шкаф» в паре с «псом» — это совсем другое дело. Это уже открытие, изобретение, стимул.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Видео сторис.
1: Гекконы перемещаются по вертикальным поверхностям благодаря структуре конечностей. Подошвы покрыты миллионами волокон сетов, каждый из которых разделен на сотни спатул, которые создают вакуумный эффект. Исследователи считают, что важную роль играют силы Ван дер Ваальса – слабое взаимодействие между молекулами при близком контакте, которое обеспечивает сцепление с поверхностями. Гекконы могут регулировать сцепление, изменяя угол соприкосновения стопы с поверхностью, что позволяет им легко цепляться и отрываться.
0: Аудио сторис.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели рассказал о сложностях и сопротивлении, которое сопутствует формированию многополярного мира. Как отметил президент, в ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции и просто грубая сила.
2: Формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
0: Как пишет ТАСС, 11 и 12 сентября Путин провел переговорный марафон. Он встретился с президентами ЮАР и Египта, премьерами Индии, Малайзии, Эфиопии, руководителем нового банка развития БРИКС и экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, а также с наследным принцем Эмирата Абу-Даби. Бойцы группировки войск «Север» поразили живую силу и технику окруженных подразделений ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей и Бузова. Подробнее об этом, а также о других действиях «Севера» за минувшие сутки сообщил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
3: Подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике окруженных подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Малая Волчья и Бузова, а также блокированных формирований противника в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области. Уничтожены до 125 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. В плен сдались двое украинских военнослужащих. Кроме того, нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченково, Гоптовка и Лозовая Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Великая Рыбица, Хотень, Эсмань и Киянец. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 215 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки «Запад» за сутки атаковали формирование трех механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и ДНР. Противник потерял 220 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 20 автомобилей и 3 полевых пушки. На конференции МАГАТЭ в Вене и в двусторонних переговорах с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси Россия поставит вопросы функционирования Запорожской атомной электростанции, заявил в интервью глава Росатома Алексей Лихачев.
4: Наша главная задача – показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел. Кто стреляет, по кому стреляет, и на станции, и по энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И, в принципе, Рафаэль мне это обещал. Я думаю, что он осмысленное решение принял о переносе своей поездки, потому что, так это мягко выражаясь, ему не дали гарантии безопасности стороны Киева.
5: Кто же может вообще их дать?
4: Вообще, мы же даем полную гарантию безопасности на российской стороне. Ему показалось это недостаточно, и он, соответственно, запросил еще и руководство киевских властей на этот счет. Те, видимо, ему отказали. Гросси все-таки большой начальник, руководитель международного уровня, еще и кандидат в генсеки ООН. Поэтому мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки в ближайшие недели станцию посетить. Но пока ответ на этот вопрос нет.
0: Лихачев добавил, что сотрудничать с Москвой в атомной тематике хотят практически все лидеры, которые общаются с президентом России. По его словам, они либо начинают разговор с Владимиром Путиным с ядерной темы, либо переходят к ней при обсуждении дальнейших планов. Кто-то говорит о малых станциях, кто-то о плавучих, кто-то об исследовательских центрах. Лихачев объяснил это уникальностью российского технического предложения. Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что разработчик нейросети ChatGPT не планирует выходить на фондовый рынок в 2026 году. В интервью журналу Fortune он объяснил это решение сложной текущей обстановкой. По его словам, сейчас вокруг безопасности систем искусственного интеллекта ведется слишком много жарких дискуссий, и биржевой дебют в таких условиях был бы крайне неудачным. Альтман подчеркнул, что компания никуда не торопится и считает оправданным повременить с размещением цен. Бумаг. Точных сроков возможного листинга руководитель не назвал. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В это воскресенье, 13 сентября, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в столице от +17 до +19 градусов.

0: в сторис.
1: Лягушка-росомаха, родом из Африки. При опасности она ломает собственные пальцы и выпускает костяные шипы, используя их как оружие. После боя раны затягиваются и лапы восстанавливаются. Охотники из Камеруна и Конго знают о ее опасности и пользуются копьями или мачете, чтобы избежать ран от шипов, которые могут проколоть даже кости. Самцы лягушки-росомахи в брачный период покрываются нитевидными волосками, которые, возможно, помогают лучше дышать и защищать кладку яиц под водой. Несмотря на столь впечатляющий арсенал, лягушка не агрессивна и применяет шипы лишь при серьезной угрозе. Как быстро она восстанавливается, остается загадкой. Аудио сторис.

решено слить рыбак, браток. Суровая работа рыбака, на снег следит и дождик поливает.

0: Аудиосторис.
1: При тесном контакте двух идеально гладких поверхностей возникает эффект слипания, который внешне похож на магнитное притяжение. Магниты притягиваются за счет взаимодействия полюсов, а гладкие поверхности – за счет межмолекулярных сил Ван дер Вальса, которые действуют на расстоянии 0,5 нанометра. Это 5 миллиардных метра. Обычно контакт между предметами происходит лишь в отдельных точках из-за микрошероховатости поверхностей. Поэтому силы Ван дер Вальса остаются незаметными. Но если поверхности очень гладкие, число зон близкого контакта резко возрастает, что усиливает суммарное притяжение. В идеальном случае поверхности могут буквально соединяться. Эти силы играют важную роль в биологии, участвуют в формировании структуры белков и ДНК, а также объясняют способность гекконов цепляться за гладкие поверхности.
0: Audio Stories.
2: Не думай о секундах свысока,

тоска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор.

0: мгновения.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Один из самых древних деревянных мостов, построенных без единого гвоздя, находится в Дагестане. Его возраст более 2 столетий. Он до сих пор служит местным жителям. По нему ходят стада и проезжают автомобили. Высота моста около 10 метров над горной рекой. Создали его мастера народа Табасаран, который живет на юго-востоке Кавказа. Используя дерево, они построили мост из точно подогнанных деревянных балок и бревен. Благодаря прочной конструкции мост до сих пор сохранился в первозданном виде.
0: Аудио Stories.

Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнью

Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

0: Studio Stories.
1: Картина «Царь Кандвал» показывает свою жену Гигесу, была написана фламандским мастером Якобом Йорденсоном в 1646 году. Она иллюстрирует эпизод из истории Древней Лидии, ныне территория современной Турции. Эта легенда была записана Геродотом и рассказывает о царе Кандвале, который любил демонстрировать красоту жены Ниссы. Однажды он тайно ввел охранника в покои, чтобы доказать ее красоту. Женщина действительно была очаровательна, но последовавший конфликт привел к поединку. Охранник Гигес победил Кандвала, стал новым властителем Лидии и взял в жены вдову царя. Художник мастерски передал интригу и напряженность момента. Царица в роскошном интерьере бросает лукавый взгляд, гость прячется за шторой, а Кандвал пока не осознает угрозы. Произведение выставлено в Национальном музее Стокгольма в Швеции.

0: Audio Stories.
1: В начале 2000-х годов Испания переживала экономический подъем. Это вдохновило на создание нового международного аэропорта Куидад Реал как альтернативы Мадриду Барахас. Проект включал взлетно-посадочную полосу длиной в 4 километра, современный терминал на 2 миллиона пассажиров с перспективой до 10 миллионов и станцию скоростных поездов. Но строительство инфраструктуры так и не завершили. А авиакомпании вскоре ушли из-за удаленности аэропорта, около 200 километров от Мадрида. Проект оказался нерентабельным, и спустя 3 года аэропорт обанкротился. Теперь он служит базой для техобслуживания и складирования старых самолетов, а также площадкой для съемок фильмов.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Большое путешествие». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра выясним, как из атома получается энергия. И в полдень в цикле «Тайны литературы» большое интервью с Сергеем Лукьяненко, которое мы записали на Северном полюсе. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порою каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
3: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
4: То хорошее, что было в нашем папе, мы обязательно хотим увидеть в нашем партнере. То плохое, что было в нашем папе, мы стараемся исключить, то есть найти такого партнера, в котором этого нет.
2: Подкаст «Взрослые дети» в любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Studio Stories.
1: 4 ноября 2025 года в Лондоне скончался самый богатый житель Великобритании Гопичанд Хиндуджа, основатель индийской автомобильной корпорации Ашок Лейленд. Ему было 85 лет. Семья Хиндуджа – одна из самых состоятельных в Великобритании. Их суммарный капитал свыше 12 миллиардов долларов. Гопичанд родился в 1940 году, был вторым из четырех братьев. После окончания университета в 1959 году вошел в семейный бизнес, расширив его в энергетике и инфраструктуре. В 1980-х годах компания приобрела Ашок Лейленд и нефтяную компанию Gulf Oil International. После смерти старшего брата в 2023 году Гопичанд возглавил Хиндуджа Групп, чья рыночная стоимость почти 46 миллиардов долларов. Холдинг объединяет более 200 тысяч сотрудников в 38 странах и работает в медицине, машиностроении, энергетике, СМИ и банковском деле.
0: Аудио Stories.

0: новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Экипажи танков Т-80 БВМ 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» в день танкиста уничтожили позиции боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Как сообщает Минобороны, в ходе воздушной разведки на территории области была обнаружена пехота ВСУ на опорных пунктах. Благодаря слаженной работе расчетов разведывательных БПЛА и танкистов противник был уничтожен метким огнем боевых машин, выполнявших задачи как с закрытых огневых позиций, так и кочующих танков. В военном ведомстве отметили, что стрельба велась по навесной траектории, что позволило поражать цели за естественными укрытиями и складками местности, а благодаря высокой точности стрельбы и слаженным действиям экипажа противник был полностью уничтожен. Напомню, День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 13 число. Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели, обратил внимание на перераспределение мирового баланса сил в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке.
1: Как уже подчеркивалось, страны-участницы объединения продолжают углублять взаимодействие по всем ключевым направлениям. Это касается политики и безопасности, экономики и финансов, культурной и гуманитарной сфер. Коллеги отмечали уже, что БРИКС фактически является сегодня крупнейшим в мире объединением. Говорили и о том, что мы занимаем треть площади Земли, 40% ВВП мирового производим, почти половина населения планеты проживает в наших странах. Но я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом.
0: Сегодня президент России завершит рабочий визит в Индию. Как пишет пресс-служба Кремля, последним мероприятием в Нью-Дели станет заседание лидеров стран объединения и государств-партнеров в формате «Аутрич». К руководителям стран БРИКС присоединятся лидеры и представители Белоруссии, Боливии, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Турции, Уганды и Узбекистана. Вашингтон уверен, что и Москва, и Киев настроены на поиск путей выхода из украинского конфликта. Об этом заявил американский переговорщик, зять президента США Джаред Кушнер, выступая по видеосвязи на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве. По его словам, Соединенные Штаты надеются, что в ближайшее время представители России, США и Украины смогут обсудить новые идеи урегулирования в трехстороннем формате. Кушнер подчеркнул, сейчас главная задача найти формулу, которая устроит всех и позволит продвинуться вперед. Также он сообщил, что камнем преткновения является территориальный вопрос. Свои поездки в Москву и Киев, которые Кушнер накануне совершил вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом, он назвал очень успешными. Россия поднимет в ОБСЕ тему угроз Зеленского в отношении самолетов в российском небе. Об этом заявил наш постоянный представитель при этой организации Дмитрий Полянский, подтвердив, что данный вопрос просто напрашивается для обсуждения на международной площадке. Ранее Владимир Путин уже дал жесткую оценку подобным высказываниям украинского лидера, назвав их прямой заявкой на государственный терроризм. Глава государства предупредил, что Москва обязательно найдет, чем ответить, если Киев попытается воплотить эти угрозы в реальность. С 1 января 2027 года российские власти начнут отслеживать цены на 24 вида продуктов питания. Как передает ТАСС, соответствующий перечень утвердило правительство России. В список вошли самые ходовые товары – говядина, свинина, птица, рыба, молоко, яйца, хлеб, а также картофель, капуста и другие базовые овощи и крупы. Эта мера станет практическим продолжением закона, принятого в августе. Тогда было решено наладить мониторинг цен по всей цепочке движения продовольствия от производителя до прилавка. Как говорится в документе правительства, главная цель нововведения – оперативно выявлять причины резкого удорожания еды и не допускать необоснованного роста стоимости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что высшую оценку за школьный диктант получит только тот ученик, который не допустит ни одной орфографической ошибки. Глава ведомства подчеркнул, объективность учителя напрямую зависит от четких критериев, которые должны быть заранее известны ученикам, и тогда итоговая отметка перестанет быть для них сюрпризом. Ранее Сергей Кравцов сообщил об увеличении времени на начальную военную подготовку. Теперь на этот предмет в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет отводиться 68 часов за 4 года обучения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье, 13 сентября, облачно, временами дожди. Днем в городе на Неве температура от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве ожидается переменная облачность, осадков синоптики не предвидят. Днем в российской столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.

0: Русторис.
1: Искусство приготовления хамона зародилось еще во II веке до нашей эры. Марк Порций Катон Старший оставил первый известный рецепт засолки свиного окорока в труде «De Agricultura». Тогда Римская республика начала экспансию на Пиренеи, знакомя местных с техникой консервирования мяса. В первом веке нашей эры Плиний Старший в «Naturalis Historia» отмечал богатство вкусов иберийской ветчины, которую поставляли в столицу империи. Хамон приобрел особое значение, когда христианские армии вытеснили мусульман. Он стал национальным символом, который показывал принадлежность к католическому миру. С XVI века производство хамона стало повсеместным. В Кастилии и Леон и Арагоне делали выдержанные сорта, в Андалусии – мягкие. Особое место занял иберийский хамон, хамон Иберика де Бийота, из Эстремадуры и Саламанки. Его поставляли во дворцы, и он особо ценится среди гурманов. В 17-18 веках испанская ветчина вышла на международный рынок, а в 20 веке получила правовую защиту и стандарты. К 21 веку популярные регионы Гилуэлло и Хабуга обрели юридическую защиту с четкими требованиями к породе свиней, кормлению, технологии и созреванию хамона. Аудио Сторис.

0: Audio Stories.
1: Историки алкогольных напитков сходятся во мнении, что ром впервые появился в 17 веке на островах Карибского бассейна, преимущественно на сахарных плантациях островов Барбадос и Ямайка. Здесь рабочие обратили внимание на отходы переработки сахара – патоку. Ее оказалось возможно сбродить и перегнать в спирт. В документе 1651 года, который нашли на Барбадосе, упоминается термин «kill devil» – «дьявольская штука» или «rum bullion». Вероятно, это прозвище и легло в основу современного термина «ром». Настоящий международный успех пришел к рому благодаря британскому военно-морскому флоту. С 1655 года ром заменил французский бренди в рационе британских матросов. Из-за злоупотреблений английский адмирал Эдвард Вернон в 18 веке распорядился разбавлять ром водой и добавлять лимонный сок и сахар. Так появился коктейль

0: январи. Сколько их?
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об ударении в глаголах. А исправить ошибки нам помогут стихи, вернее, стишки, стишата, которые были специально придуманы для запоминания. Начнем с примера от ведущей программы физики и лирики Маргариты Митрофановой.
3: Но я думаю, что они даже могут нам облегчить жизнь, если что, когда тебе так больно. Но им жизнь, наверное, технологии чуть-чуть, да, облегчили?
2: Облегчили, облегчить – это неверно. В нашем глаголе ударение всегда стоит за корнем. Облегчило, облегчить. И вот стишки с этим словом. Надо рану залечить и страдания облегчить. Итак, первые страдания мы облегчили. Переходим ко вторым вместе с несколькими спикерами.
4: Ну, как бы я многие темы черпаю своих эфиров из как раз вопросов, которые возникают в автосервисе.
5: Мы опыт, знания свои по конструированию этих экосистем черпаем как раз из организации экосистем планеты.
2: Черпаю, черпаем, неверно, правильно, черпаю, черпаем. Во всех формах этого глагола ударяем первый слог. Кто новые знания черпает, тот вряд ли слова исковеркает. И, кстати, ведущий Сергей Стилавин не исковеркал, он знает, как произносить наше слово.
6: Вот скажи, пожалуйста, продюсеры, да, они как себе представляют, то есть, вернее так, где они черпают свое представление о том, какой, давайте начнем с элементарного, какой сюжет хочет посмотреть зритель?
2: Конечно, черпают. Пятерка Сергею. И мы переходим к следующему примеру вместе с Анастасией Ашаевой, гостьей программы «Физики и лирики».
7: Уж тем более такой накал страстей, как если мы сейчас что-то там не включим и не выключим, погибнет весь мир.
2: Включим, неверно. И это очень частая ошибка. Правильное время.

0: включим. Для убедительности стишки. Телевизор мы включим и немного помолчим. И еще один пример попался в нашей сети. Слушаем, что сказал гость утреннего шоу Виталий Захаров.
1: Ну, в общем, короче говоря, учебу он бросил. Занялся, в общем-то, одновременно и сельским хозяйством, и предпринимательской деятельностью.
0: Занялся неверно, правильно, занялся. День рабочий начался, важным делом занялся. В этих стишках сразу два проблемных глагола. Занялся и начался. Запоминаем оба, в них ударение ставим на последний слог. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

дочку, то внучку свою. И вдруг в первый раз озадачил своим непокорством семью. Впервые приходится дочери отчаянно стряпать обед. Ушла на свидание бабушка, и это на старости лет.

0: совестно ей от того. Ушла на свидание бабушка, а бабушке 40 всего.
1: Audio Stories.
2: Есть 4 основных вкуса: сладкий, соленый, кислый и горький. Умами – это 5-й вкус с мясистой полнотой и глубиной. Термин возник в Японии от слов «умай» – «вкусный» и «ми» – «сущность». Но вкус умами встречается не только в японской кухне. Японский химик Кикунае Икеда выявил, что умами обусловлен глутаминовой кислотой, которая есть во многих растительных и животных продуктах. Глутаминовая кислота присутствует и в вине. Ее количество зависит от сорта винограда, климата и способа производства. Почвы с низким содержанием азота стимулируют образование янтарной кислоты, придающей нотки умами. Поздний сбор винограда из теплых регионов увеличивает содержание глутаминовой кислоты, добавляя полноту вкусу. Долгосрочное созревание развивают сложные ароматы, которые напоминают умами. Сочетание нескольких продуктов с умами усиливает восприятие вкуса и создает глубокую гармонию. Например, выдержанное игристое креман с пармезаном, красный бургундский пино-нуар с сыровяленой ветчиной или белый рислинг со спаржей раскрывают оттенки вкуса умами.
1: Audio Stories.
3: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор, качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя

0: Stories.
1: Появление бизнес-класса кардинально преобразовало авиаперевозки, сделав путешествия комфортными для деловых пассажиров. Изначально авиарейсы предлагали выбор только между экономом и первым классом, причем разрыв между ними был значительным. В конце 1970-х годов авиакомпании начали создавать промежуточный сегмент. Одним из пионеров стала Thai Airways, которая в 1977 году ввела категорию Executive – бизнес-класс на дальнемагистральных рейсах. За ней последовали British Airways и Qantas. Они предложили отдельные зоны обслуживания для тех, кто хотел большего комфорта без первого класса. Официально бизнес-класс утвердила Qantas в 1979 году, а вскоре к ней присоединились Air France и Pan American. Изначально улучшения касались питания, сервиса и залов ожидания, а раскладные кресла появились только в конце 1990-х годов благодаря British Airways с программой Club World. В наши дни бизнес-класс стал самостоятельной премиум-нишей, заменив традиционный первый класс на многих маршрутах.
0: Audio Stories.

0: Radio Stories.
1: Раньше отношение ко льду в бокале вина было резко негативным. Многие считали, что лед размывает утонченность букета, нарушает гармоничность композиции и оскорбляет труд винодела. Сомелье морщились, истинные любители негодовали. Но времена меняются, эволюционируют не только привычки потребителей, но и климат планеты. Теперь ведущие дома шампанского, такие как Моэте Шандо и Вив Клик, предлагают напитки, которые предназначены именно для употребления со льдом. Например, они выпускают слегка подслащенные и более концентрированные версии игристых вин. Такой подход позволяет сохранить яркость вкуса даже при постепенном растворении кубиков льда. Подобный стиль перекликается с французским понятием «писсин», буквально означающим «бассейн». Так называют популярный освежающий напиток на юге Франции – смесь шампанского или розового вина с большим количеством льда.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Песню о старых покинутых горах Европы.
7: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.

0: ведро.
1: Аудиосторис.
2: Осенью 1954 года во Флоренции во время футбольного матча на стадионе Артемио Франки зрители заметили необычное серебристое образование, похожее на паутину, которая медленно спускалась сверху. Этот случай стал классикой феномена, известного как «волосы ангела». Десятки свидетелей видели два сверкающих объекта с дымчатым шлейфом. Футболист Ардико Манини описал это как большое серебряное яйцо, мерцающее на солнце. Образование состояло из тонких нитей, которые быстро испарялись при прикосновении. Молодой химик-студент смог собрать частицы и передал их на анализ. В составе обнаружили бор, кальций, магний и кремний, а структура напоминала хрупкое стекло. Причина явления остается неясной. Возможно, нити – это отходы от работы двигателей неопознанного летающего объекта или некие останки живых существ из верхних слоев атмосферы. Существует и версия о человеческой природе происхождения. Якобы нити – результат распыления авиации некого вещества. Впрочем, эта версия не выдерживает критики. Подобные «волосы ангела» встречались и до появления авиации. Феномен волос ангела остается одной из главных научных загадок.
1: Аудиосторис.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин завершит сегодня рабочий визит в Индию, куда приехал на саммит БРИКС. Последнее мероприятие в Нью-Дели станет заседание лидеров стран объединений государств-партнеров в формате аутрич. Президент России уже поучаствовал в деловом форуме БРИКС, а также саммите Содружества. Теперь к руководителям стран БРИКС присоединятся лидеры и представители стран-партнеров, а это Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан. Выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели, Путин рассказал о сложностях и сопротивлении, которые сопутствуют формированию многополярного мира. Как отметил президент, в ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции и просто грубая сила.
2: Формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. И жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
0: За прошедшие два дня Путин встретился с президентами ЮАР Египта, премьером Индии, Малайзии, Эфиопии, руководителем Нового банка развития БРИКС, а также наследным принцем Эмирата Абу-Даби, сыном президента Объединенных Арабских Эмиратов. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили 116 тяжелых беспилотников коптерного типа, около 80 наземных роботехнических комплексов. Подробности о работе группировки рассказал офицер пресс-центра Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Краматорска, Оловянска, Дружковки, Беленького, Николаевки, Васильевской пустоши и Ореховатки. За сутки противник потерял до 180 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777. Поражены 55 пунктов управления БПЛА, 76 наземных робототехнических комплексов, 96 антенн связи и БПЛА, 10 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 116 тяжелых БПЛА коптерного типа.
0: Экипажи танков Т-80 БВМ 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» в день танкисты уничтожили позиции боевиков ВСУ в Харьковской области. Как сообщает Минобороны, в ходе воздушной разведки на территории области была обнаружена пехота противника на опорных пунктах. Благодаря слаженной работе расчетов разведывательных БПЛА и танкистов, противник был уничтожен метким огнем боевых машин, которые выполняли задачи как с закрытых огневых позиций, так и кочующих танков. Военные ведомства отметили, что стрельба вела по навесной траектории, что позволило поражать цели за естественными укрытиями и складками местности. И благодаря высокой точности стрельбы и слаженным действиям экипажа противник был полностью уничтожен, указали в Минобороны. День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 13 число. Ночью в четырех городах на Украине прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Звуки детонации слышали в Хмельницком, Киеве, Ровно и Одессе. Россия поднимет в ОБСЕ тему угроз Зеленского в отношении самолетов в российском небе. Об этом заявил постпред России при этой организации Дмитрий Полянский, подтвердив, что этот вопрос просто напрашивается для обсуждения на международной площадке. Ранее Владимир Путин уже дал жесткую оценку подобным высказываниям Зеленского, назвав их прямой заявкой на государственный терроризм. Глава российского государства предупредил, что Москва обязательно найдет, чем ответить, если Киев попытается воплотить эти угрозы в реальность. Со следующего года власти начнут мониторить формирование цен на несколько продуктов питания. Такая норма закреплена в федеральном законе. Правительство утвердит перечень продовольственных товаров, отношения которых с 1 января будут производить мониторинг, оценку и комплексный анализ динамики и факторов формирования цен. Кроме того, новый закон предусматривает утверждение перечня федеральных органов исполнительной власти, которые будут получать сведения о субъектах, осуществляющих торговую деятельность. Речь идет об информации о продаже и поставках, о сумме прибыли, доходов и расходов хозяйствующих субъектов. Синоптики рассказали, какой в этом году будет зима в России. Холодный цикл года ожидается аномально теплым и влажным. Такой предварительный прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Причиной он назвал влияние климатического явления Эль-Ниньо, при котором поверхность воды в центральной и восточной частях Тихого океана аномально сильно прогревается, что меняет движение воздушных масс. По его данным, пик аномального тепла в центральной России и на юге страны придется на февраль. Однако конкретных температурных показателей синоптик не привел. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди плюс 15-17 градусов, в Москве без осадков и 17-19 градусов.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Девятый класс. Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1975 год.
1: «Мне было тогда лет 25, — начал Н.Н. Дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу. Не для того, чтобы окончить мое воспитание, как говорилось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел. Деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись. Я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. И я путешествовал без всякой цели, без плана. Останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица. Именно лица. Меня занимали исключительно одни люди. Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот. Необыкновенных гор, утесов, водопадов. Я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые человеческие лица, речи людей, их движения, смех, вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне всегда было особенно легко и отрадно. Мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали. И в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей. Да я даже не наблюдал их. Я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Итак, лет 20 тому назад я проживал в немецком небольшом городке Зе на левом берегу Рейна. Я искал уединения. Я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми и со мною грешным. Сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока, но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству, чем молодость не тешится, и поселился в Зе. Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн. Я любил бродить тогда по городу. Луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба, и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Городок Зе лежит в 2 верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения, мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. На противоположном берегу находился городок Эл, немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мной белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах. Зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки. Я прислушался. В городе Эл играли вальс. Контрабас гудел отрывисто, скрипки неясно заливались, флейта свистала бойко. «Что это?» — спросил я у подошедшего ко мне старика. «Это», — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла рта в другой, — «студенты приехали на коммерш». «А посмотрю-ка я на этот коммерш», — подумал я. «Кстати же, я в Эл не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону. Коммерш происходил в городе Эл перед небольшой гостиницей под вывеской «Солнце», в саду, выходившем на улицу. Над гостиницей и над садом веяли флаги. Студенты сидели за столами под обстриженными липками. Огромный бульдог лежал под одним из столов. В стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа. Добрые граждане городка Л не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов, их объятия, восклицания, невинное кокетничание молодости, горящие взгляды, смех без причины, лучший смех на свете. Все это радостное кипение жизни, юной, свежей, этот порыв вперед, куда бы то ни было, лишь бы вперед, это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» – спрашивал я себя. «Ася, довольно тебе?» – вдруг произнес за мной мужской голос по-русски. «Подождем еще», – отвечал другой женский голос на том же языке. Я быстро обернулся. Мой взор упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке. Он держал под руку девушку невысокого роста в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица. «Вы русские?» – сорвалось у меня невольно с языка. Молодой человек улыбнулся и промолвил: «Да, русские». «Я никак не ожидал в таком захолустье», – начал было я. «И мы не ожидали», – перебил он меня. «Что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться. Меня зовут Гагиным. А вот это моя…» – он запнулся на мгновение. «Моя сестра. А ваше имя, позвольте узнать?» Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя так же, как и я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л, да и застрял в нем. Гагин мне понравился тотчас. И есть на свете такие счастливые лица. Глядеть на них всякому любо. Точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо. Милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается. Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата. «Хотите вы зайти к нам?» — сказал мне Гагин. «Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?» Девушка утвердительно качнула головой. «Мы живем за городом», — продолжал Гагин, — «в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне». Мы отправились. Через низкие ворота города, старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились, мы вышли в поле и, пройдя шагов 100 вдоль каменной ограды, остановились перед узкой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон на уступах рос виноград. Солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плетником, и на белой стене небольшого домика с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались. «Вот и наше жилище!» — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику. «А вот и хозяйка несет молоко. Гутен абенд, мадам. Мы сейчас примемся за еду, но прежде», — прибавил он, — «оглянитесь, каков вид!» Вид был точно чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами. В одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы. Широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше. Меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте. «Отличную вы выбрали квартиру», — промолвил я. «Это Ася ее нашла», — отвечал Гагин. «Ну-ка, Ася», — продолжал он, — «распоряжайся, вели все сюда подать, мы станем ужинать на воздухе, тут музыка слышнее. Заметили ли вы, — прибавил он, обратясь ко мне, — вблизи иной вальс никуда не годится, пошлые, грубые звуки, а в отдалении чудо, так и шевелит в вас все романтические струны». Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами и хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу. Ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня, но Гагин сказал ей: «Ася, полный ежица, он не кусается». Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. И я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно. Вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала в полголоса, часто смеялась. И пристранным образом, казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело. Но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен. Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смуглый, тихо таял и переливался в ночь. А беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружающий нас. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее. Огни зажигались в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ее на глаза упали, замолкла и вздохнула. А потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом. Я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну. Все осветилось, потемнело, ветер упал, точно крылья сложил и замер. Ночным душистым теплом повеяло от земли. «Пора!» — воскликнул я, — «а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь». «Пора!» — повторил Гагин. Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами. «Это Ася нас догоняла». «Ты разве не спишь?» — спросил ее брат. Но она, не ответив ему ни слова, побежала мимо. Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега. Она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день. Я пожал его руку и протянул свою Асе, но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду. «Вы в лунный столб въехали, вы его разбили!» — закричала мне Ася. Я опустил глаза, вокруг лодки чернее колыхались волны. «Прощайте!» — раздался опять ее голос. «До завтра!» — проговорил за нею Гагин. Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав. Я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух и пришел в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым. Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, ни о чем не думал. Я был счастлив. Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице. «Что это значит?» — спросил я самого себя. «Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели. На другое утро я уже проснулся, но еще не вставал. Стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел: «Ты спишь ли, гитарой тебя разбужу». Я поспешил ему отворить дверь. «Здравствуйте», — сказал Гагин, входя. «Я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро! Свежесть, роса, жаворонки поют!» Со своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро. Я оделся, мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее. Владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому. Я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувшись вслед за мною раза два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился. Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на развалину. В верстах в двух от города Л находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое, но ни один из них не был окончен. Рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение. «Да-да», — подхватил он со вздохом, — «вы правы. Все это очень плохо и незрело, что делать. Не учился я как следует, да и проклятая

0: пошли. Дорога к развалине велась по скату узкой лесистой долины. На дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места.
1: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение следует.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Маяк.

0: новости.
1: Студия Наталья Христова. С Днем танкистов и военнослужащих конструкторов поздравил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщили в военном ведомстве. Он отметил большой вклад в танковых войск в укрепление обороноспособности Отечества и выразил уверенность, что воины-танкисты и в дальнейшем будут следовать славным традициям предшественников, способствовать укреплению обороноспособности государства. Белоусов также пожелал всему личному составу танковых войск крепкого здоровья и стойкости духа. День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» в зоне спецоперации за сутки превысили 90 тяжелых боевых квадрокоптеров, полсотни пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
2: Подразделение группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоноскол, Грушевка, Синьково, Харьковской области, райгородок, Крымки и Пришиб Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе крылатая ракета «Фламинго», 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, баражирующий боеприпас и 92 тяжелых боевых гексокоптера. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхарт» производства Великобритании, гаубица М-114 производства США, гаубица Д-30 и миномет ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 52 пункта управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи, квадроцикл, 39 наземных роботехнических комплексов.
1: В зоне действия южной группировки войск противник потерял за сутки 116 тяжелых беспилотников коптерного типа и 76 наземных робототехнических комплексов. Обвинения по связанным с коррупцией делам на Украине предъявлены 45 депутатам нынешнего 9-го созыва Верховной Рады. Всего же подобные обвинения получили 84 действующих и бывших депутатов. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС. Только с начала этого года обвинения в связанных с коррупцией преступлениях получили лидер оппозиционной фракции «Батьковщина» Верховной Раде Юлия Тимошенко, действующие депутаты парламента Сергей Кузьминых, Николай Тищенко, Александр Качный, Вадим Столар, а также депутат предыдущего созыва Максим Микитась. Обвинения в коррупционных преступлениях, таким образом, как отмечает агентство, были предъявлены более чем 10% депутатского корпуса. Выборы в Верховную Раду состоялись в июле 2019 года. Температура воздуха в столичном регионе сегодня приблизится к 20-градусной отметке. Подробнее о погоде на воскресенье рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится так называемой барической седловиной. Это такой конструкт, когда с севера и с юга поджимают два циклона, а с запада и востока пробиваются навстречу друг другу гребни антициклона. Вот именно в такой конфигурации синоптической карты и находится столица нашей Родины. Поэтому в Москве по области сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западной четверти не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 16, плюс 19. Показания барометра будут меняться мало, составят 749 миллиметров ртутного столба.
1: На следующей неделе характер погоды в столичном регионе сильно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Но в эти минуты температура воздуха в Москве составляет лишь 8 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров.
0: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская «Динамо» продлила серию побед в российской премьер-лиге по футболу до 4 встреч. Бело-голубые в рамках 8-го тура были сильнее Оренбурга со счетом 1-0 благодаря точному удару Виктора Акишора. В других встречах субботы петербургский «Зенит» взял верх над столичным «Локомотивом» 2-1. Московский «ЦСКА» разошелся миром с казанским «Рубином» 1-1, а воронежские «Факелы» и калининградская «Балтика» сыграли в ничью 2-2. Лидирует в первенстве «Краснодар» с 19 очками, на 3 меньше у столичных «Динамо» и «ЦСКА». «Амур» прервал серию с 3 поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Хабаровчане обыграли казахстанский «Барыс» со счетом 3-1 благодаря голам Ярослава Лихачева, Артема Шварева и Кирилла Питькова. В других поединках субботы московский «Спартак» взял верх над череповецкой «Северсталью» 8-0. Петербургский «СКА» был сильнее «Сочи» 1-0, а московская «Динамо» в серии «Буллитов» сломила сопротивление минских «Одноклубников» 3-2. Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов уехал во Владивосток, где продолжит восстановление после операции. По информации «Спортэкспресса», за челябинцев в этом сезоне он играть не собирается, а спор по контракту намерен решать в суде. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Виталий Кравцов повредил ахилл летом во время индивидуальной подготовки и рассчитывает вернуться на лед ближе к декабрю. Но еще до начала сезона возник вопрос, сколько «Трактор» должен платить хоккеисту во время восстановления. По данным журналиста Алексея Шевченко, клуб предложил часть зарплаты выплачивать сейчас, а часть перевести в бонусы после возвращения. Кравцов публично с такой трактовкой ситуации не согласился. Он подчеркивает, что действует по закону. «Покинуть «Трактор» я никак не могу, у меня 2 года контракта». Форд объяснил свой отъезд действующим больничным и говорит, что никаких условий договора со своей стороны не нарушает. Особенно резко Кравцов отреагировал на разговор о том, что клуб идет ему навстречу, а сам игрок требует слишком многого. В своем телеграм-канале он написал: «Если мне даже никто ничего из клуба не написал, я честно не понимаю». И добавил: «Идти навстречу клубу я всегда был готов». При этом Кравцов подчеркивает, что не участвует непосредственно в переговорах. Их ведет его агент. Еще в начале сентября стороны говорили, что продолжают диалог. Теперь ситуация, похоже, зашла значительно дальше. По информации «Спортэкспресса», Кравцов не хочет возвращаться в состав и рассматривает обращение в гражданский суд. Его контракт с «Трактором» действует до конца сезона 27-28. Прошлым летом клуб при этом отказался продавать форварда «Авангарду», который сделал серьезное предложение.
0: Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова стала победительницей спартакиады народов России в упражнениях на разновысоких брусьях в Казани. В опорном прыжке золото завоевала Арина Струкова. У мужчин вольное упражнение выиграл Евгений Поленников. В упражнениях на коне лучшим был Владислав Полешов. В упражнениях на кольцах не было равных Олегу Ступкину. Российские фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский стали победителями соревнований серии «Челленджер» в США среди спортивных пар. По итогам 2 программ они почти на 15 баллов опередили занявших 2-е место американцев Одри Шин и Спенсера Киру Хоу. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами Кубка Победы по пляжному волейболу в Минске. В финале они взяли верх над белорусками Надеждой Тишковой и Викторией Секретовой со счетом 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение.
3: Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне, кое-где лепился плющ, искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груди обломков и поместилась на уступе стены прямо над пропастью. «Да ведь это Ася!» — воскликнул Гагин. «Экая сумасшедшая!» Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела точно Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности. «Полноте», — сказал мне шепотом Гагин, — «не дразните ее, вы ее не знаете, она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышленности здешних жителей». Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас через очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом. Стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе, но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное. «Она хочет удивить нас», — думал я. «К чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды. «Ты думаешь, я пить хочу?» — промолвила она, обратившись к брату. «Нет, тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо». Гагин ничего не ответил ей. Она с стаканом в руке пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Ее движения были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хоть я и невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала. Мне стало еще досаднее. «Да она как коза лазит», — пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновение от своего чулка. Наконец Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы. Полудерзко, полувесело щурились темные глаза. «Вы находите мое поведение неприличным», — казалось, говорило ее лицо. «Все равно, я знаю, вы мной любуетесь». «Искусно, Ася, искусно», — промолвил Гагин вполголоса. Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо. Самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение. Самые черты ее показались мне больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом, Ася шла за нами следом, и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой: «За здоровье дамы вашего сердца!» «А разве у него, разве у вас есть такая дама?» — спросила вдруг Ася. «Да у кого же ее нет?» — возразил Гагин. Ася задумалась на мгновение. Ее лицо опять изменилось. Опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка. На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан. Они все словно по команде с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанье и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль, роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей. Заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок, будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксон и, надевая шляпу, спросила Гагина, можно ли ей пойти к фрау Луизе. «Давно ли ты стала спрашиваться?» — отвечал он своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой. «Разве тебе скучно с нами?» Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней. Притом же я думала, вам будет лучше вдвоем. Господин Н, она указала на меня, что-нибудь еще тебе расскажет. Она ушла. Фрау Луизе, начал Гагин, стараясь избегать моего взора, вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем, пустая старушка, она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего. Я заметил, причиной этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите, прибавил он, помолчав немного. Да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с нею. Я промолчал. Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом, она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником? Без горького, постоянного труда не бывает художников. А трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь, нет, трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности. Сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом, и в эти 4 часа сошлись окончательно. Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась. «Экая она у меня вольница», — промолвил Гагин. «Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе. Я спрошу, там ли она. Крюк невелик».
2: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение следует.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В разделе «Радио «Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
6: Или просто позвоните в студию во время эфира.
5: Каждую среду и четверг с 17.00.
7: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение.
8: Мы спустились в город и, свернувши в узкий кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в 4 этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого. Третий и четвертый еще больше второго. Весь дом своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке, казался огромной сгорбленной птицей. «Ася!» — крикнул Гагин. «Ты здесь?» Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы увидели темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое, подслеповатое лицо старой немки. «Я здесь», — проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу. «Мне здесь хорошо». «На тебе, возьми», — прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума. «Вообрази, что я дама твоего сердца». Фрау Луиза засмеялась. «Эн уходит», — возразил Гагин. «Он хочет с тобой проститься». «Будто», — промолвила Ася. «В таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь». Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону. Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидел возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. Что я здесь делаю? Зачем таскаюсь в чужой стороне между чужими? Воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец я сел и, вспомнив о своей коварной вдове, официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день, достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее. Мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию. «Полно! Сестра ли она его?» — произнес я громко. Я разделся, лег и старался заснуть, но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой капризной девочке с натянутым смехом. Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Форнезине, шептал я, да, и она ему не сестра. А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белее в лучах луны. На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным. Но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася. Так же ли она будет чудить, как накануне? Я застал обоих в гостиной. И странное дело, от того ли, что я ночью и утром много размышлял о России, Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да простой девушкой, чуть не горничной. На ней была старенькая платьица, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна, дышила в пяльцах, скромно, тихо. Точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать в полголоса «Матушку-голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натурой. Я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему. «Напротив», — возразил он, — «вы мне можете хороший совет дать». Он надел круглую шляпу, блузу, взял картон под мышку и отправился. Я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, просил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок. Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку. Но я и двух страниц не прочел, а он только бумагу изморал. Мы все больше рассуждали, и сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое, собственно, значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он сегодня не в ударе, лег рядом со мною, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой.
7: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение следует.
6: Маяк. Как расположить к себе Венеру, планету любви и творчества?
7: Подкаст «Астроосень». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 8 утра. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Однополярная система международных отношений уходит в прошлое. Баланс сил распределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Однако формирование многополярного мира идет непросто. Сильное сопротивление оказывают те, кто привык мыслить колониальными категориями, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. Об этом говорил Владимир Путин в главный день саммита БРИКС в Нью-Дели. Объединение 10 государств президент России назвал одним из ключевых центров глобального управления. Треть планеты и 40% мирового ВВП, почти половина человечества. На этом фоне Путин призвал укреплять многосторонность и расширять участие государств в глобальном управлении. Он также обратил внимание на еще одно ключевое обстоятельство в современном мире.
1: Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом. Так же, как и то, что партнерство БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов. Уважение культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга. Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. И от наших с вами коллегиальных решений и действий во многом зависит перспектива развития событий в международной политике и безопасности, экономике и гуманитарном сотрудничестве.
0: Россия придает исключительно важное значение сохранению центральной роли БРИКС в мировых делах, а ее устав считает ключевым источником международного права, сказал Путин. При этом Москва выступает за расширение Совета Безопасности за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки, заявил российский лидер. Завершился основной день саммита тем, что Владимир Путин и другие лидеры БРИКС вместе посадили баньян в сквере Конгрессно-выставочного центра Бхарат Мандапан. Баньян с одной из самых больших среди деревьев кроны символизирует объединение усилий стран БРИКС ради будущего. Сегодня Владимир Путин завершит рабочий визит в Индию. Последним мероприятием в Нью-Дели станет заседание в формате Outreach. Это взаимодействие между участниками БРИКС и государствами и организациями за пределами объединения. Следующий саммит БРИКС пройдет в Китае в 2027 году. Встреча Владимира Путина с Зеленским на полях саммита G20 в Майами в декабре невозможна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он вновь напомнил, что Россия готова организовать встречу с участием Зеленского в Москве. Тем временем зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Он уточнил, что позиции сторон по-прежнему расходятся. Об этом, как передает информагентство, Кушнер говорил на украинском форуме, участие в котором он принял по видеосвязи. Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, напомню, 5 сентября прилетали в Москву на переговоры с президентом России. На форуме Кушнер отметил, что после встречи с российской стороной появились некоторые новые идеи урегулирования конфликта. Также он выразил надежду, что в ближайшее время их удастся обсудить на трехсторонних переговорах. Ситуация в зоне спецоперации. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили 116 тяжелых беспилотников коптерного типа, 76 наземных робототехнических комплексов. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Краматорска, Оловянска, Дружковки, Беленького, Николаевки, Васильевской пустоши и Ореховатки. За сутки противник потерял до 180 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровые самоходная артиллерийская установка «Краб» и гаубица М777. Поражены 55 пунктов управления БПЛА, 76 наземных робототехнических комплексов, 96 антенн связи и БПЛА, 10 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 116 тяжелых БПЛА коптерного типа.
0: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки превысили 90 тяжелых боевых квадрокоптеров и полсотни пунктов управления беспилотной авиации. Автомобиль поврежден при атаке БПЛА на Нижнекамск. 2 человека погибли, еще 2 находятся в тяжелом состоянии. Об этом несколько минут назад сообщила пресс-служба главы Татарстана, пишет ТАСС. Также, по данным властей, 12 человек в общей сложности пострадали во время атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты. Терпящий бедствие берегов Индонезии паром перестал выходить на связь. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на поисково-спасательную службу страны. По информации агентства, судно следовало из города Сурабая в Банджар-Масин. На его борту находится 243 человека. Вирго Транспорт потерял связь в Яванском море во время шторма. Геолокация определила местоположение судна примерно в 80 милях от Банджар-Масина. На поиски парома направляется спасательный корабль. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди и 15-17 градусов. В Москве без осадков. Воздух прогреется до 17-19 градусов.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Девятый класс. Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1975 год.
1: Я нашел Асю точно такую, какую я ее оставил. Как я не старался наблюдать за нею, ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил. На этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности. «Ага», — говорил Гагин, — «пост и покаяние на себя наложила». К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем. Этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух, что за хамелеон эта девушка. И, подумав, немного прибавил, а все-таки она ему не сестра. Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной. Она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней. Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки, но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках, и воспитание получила странное, необычное, не имевшая ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином. А она не походила на барышню. Во всех ее движениях было что-то неспокойное. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, об ее прошедшем. Она неохотно отвечала на мои расспросы. Я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки. «Браво», — сказал я, подходя к ней, — «как вы прилежны». Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня. «Вы думаете, я только смеяться умею?» – промолвила она и хотела удалиться. Я взглянул на заглавие книги. Это был какой-то французский роман. «Однако я ваш выбор похвалить не могу», – заметил я. «Что же читать?» – воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила. «Так лучше пойду дурачиться». И побежала в сад. В тот же день вечером я читал Гагину, Германа и Доротею. Ася сперва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, и именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски, слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно. Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения. Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертую. Недолго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акации. Я поравнялся с ней и уже прошел было мимо, вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносивший следующие слова. «Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя. Нет, нет, одного тебя я хочу любить и навсегда». «Полно, Ася, успокойся», — говорил Гагин, — «ты знаешь, я тебе верю». Голоса их раздавались в беседке. Я увидал их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили. «Тебя, тебя одного!» — повторила она, бросилась ему на шею и судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди. «Полно, полно!» — твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам. Несколько мгновений остался я неподвижным. Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?» «Ни за что!» — сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки. Я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости. А между тем, на сердце у меня было очень горько. Однако, думал я, умеют же они притворяться. И к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него. И что за чувствительное объяснение? Я спал дурно. И на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок Зе. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило. Одно чувство было мне ясно – нежелание видеться с Гагинами. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать. Бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень, и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел 3 дня, и не без удовольствия, хотя на сердце у меня щемило по временам. Я пришел домой к самому концу 3-го дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердной вдовы, но мои усилия остались тщетными. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собой крестьянскую девочку 5 лет с круглым личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски простодушно смотрела на меня. Мне стало стыдно ее чистого взора. Я не хотел лгать в ее присутствии. И тотчас же, окончательно и навсегда, раскланялся с моим прежним предметом. Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Эл. Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками, но Ася точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и по своей привычке тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю. Уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие, но речи наши не клеились. Ася входила в комнату и убегала снова. Я объявил, наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку. Я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн, и, проходя мимо любимого моего ясеня со статуйкой Мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами. Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку. «Скажите, — начал вдруг Гагин своей обычной улыбкой, — какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной? «Да», — ответил я, не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней. «Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить», — промолвил он. «У нее сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с ней ладить. Впрочем, ее нельзя винить. И если бы вы знали ее историю...» «Ее историю?» — перебил я. «Разве она не ваша?» Гагин взглянул на меня. «Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?» «Нет», — продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, «она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все. Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими, но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви. Жена его, моя мать, умерла очень скоро. Я остался после нее 6 месяцев. Отец увез меня в деревню и целые 12 лет не выезжал никуда. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель, и с каждым годом находил отца моего все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. В одно из моих посещений, мне уже было 20 с лишним, я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку 10 лет, Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление. Он именно так и выразился. Я не обратил особого внимания на нее. Она была дика, проворна и молчалива, как зверек. И как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную мрачную комнату, где скончалась моя мать, и где даже днем зажигались свечки, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие затем 3-4 года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму, а Басе он упоминал редко, и то вскользь. Представьте же мой ужас. Вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если я хочу проститься с ним. Я поскакал, сломя голову, и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее. Она едва держалась на ногах и дрожала всем телом. «Вот», — сказал мне с усилием отец, — «завещаю тебе мою дочь». «Твою сестру, ты все узнаешь от Якова», — прибавил он, указав на камердинера. Ася зарыдала и упала лицом на кровать. Полчаса спустя мой отец скончался. Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери Татьяны. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы. Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею, но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал. Он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме. Она знала, что барин ее отец. Но она также скоро поняла свое ложное положение. Самолюбие развелось в ней сильно, недоверчивость тоже. Дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела, она сама мне раз призналась в этом, заставить целый мир забыть ее происхождение. Она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. И вот я, 20-летний малый, очутился с 13-летней девочкой на руках. В первые дни после смерти отца при одном звуке моего голоса ее била лихорадка. Ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу исподволь привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбила ее как сестру, она страстно ко мне привязалась. У ней ни одно чувство не бывает наполовину. Я привез ее в Петербург. Как мне не больно было с ней расстаться, жить с ней вместе я никак не мог. Я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе 4 года. Но против моих ожиданий осталась почти такой же, какой была прежде. Наконец, ей минуло 17 лет. Оставаться ей долей в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собой. Задумано, сделано. И вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго. А она хоть и притворяется, что ей все нипочем, мнением каждого дорожит, вашим же в особенности. И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку. «Все так», — заговорил опять Гагин. «Но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился.

0: сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах. Анна Пак, культуролог, преподаватель.
1: Так говорит маяк.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Маяк.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин приехал на расширенное заседание в формате БРИКС+, в рамках саммита объединения в Нью-Дели, сообщает наш корреспондент. Эта встреча станет завершающим мероприятием в программе трехдневного визита российского лидера в Индию. За прошедшие два дня Владимир Путин провел ряд отдельных двусторонних встреч на полях саммита. Сегодня Путин и другие лидеры объединения участвуют в заседании формата Outreach БРИКС+, который уже стал традиционным для саммитов. Эта расширенная сессия посвящена теме устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность, формирование будущего.

0: инклюзивного глобального роста. В ней принимают участие лидеры БРИКС и представители 10 стран-партнеров объединения, а также руководство ряда международных организаций. Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, на этом заседании помимо выступлений глав делегации будут представлены и традиционные доклады о деятельности делового совета БРИКС, женского делового альянса БРИКС и нового банка развития. Бойцы группировки войск «Север» поразили живую силу и технику окруженных подразделений ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчи и Бузова. Об этом рассказали в группировке «Север». В Минобороны добавили, что подразделения группировки «Запад» в свою очередь за сутки атаковали формирование 3 механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял там более 220 военнослужащих, ликвидированная боевая бронемашина, 20 автомобилей и 3 полевых пушки. Вакцина центра имени Гамалеи, которая полностью защищает от заражения туберкулезом, проходит 3-ю фазу клинических испытаний. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель центра Александр Гинзбург. По его словам, сейчас специалисты проводят статистическую обработку данных, полученных от нескольких тысяч пациентов. Результаты, как отметил Гинзбург, обнадеживающие. Ранее специалисты ЦНИ и эпидемиологии Роспотребнадзор разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е методом ПЦР. Новая тест-система способна выявлять генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекции за 7-10 дней до появления клинических симптомов, когда стандартные серологические тесты на антитела еще могут давать ложноотрицательные результаты. Температура воздуха в столичном регионе сегодня приблизится к 20-градусной отметке. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится так называемой барической седловиной. Это такой конструкт, когда с севера и с юга поджимают два циклона, а с запада и востока пробиваются навстречу друг другу гребни антициклона. Вот именно в такой конфигурации синоптической карты и находится столица нашей родины. Поэтому в Москве по области сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западной четверти не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 16, плюс 19, показания барометра будут меняться мало, составят 749 миллиметров ртутного столба.
0: Новости также доступны на сайте Вести.ру и в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: Синоптики также уточнили, что в Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, 15-17 градусов в городе и 12-18 по области. Ну а в Москве в эти минуты температура воздуха поднялась до плюс 10 градусов, дует юго-западный ветер, атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба.
2: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Минская «Динамо» продлила серию поражений до трех встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Минчане уступили в серии буллитов московскому «Динамо» со счетом 2-3. У российской команды отличились Егор Ямашевский и Михаил Меликов. Решающий буллит реализовал Джордан Уилл. В других поединках суббот Сочи уступил петербургскому «СКА» 0-1. Московский «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» 8-0. А казахстанский «Барыс» проиграл Хабаровскому «Амуру» 1-3. Голы Кевина Андрада и Луис Энрике помогли петербургскому «Зениту» взять верх над московским «Локомотивом» со счетом 2-1 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу. У проигравших отличился Александр Руденко. В других поединках субботы московская «Динамо» была сильнее Оренбурга 1-0. Столичный ЦСКА сыграл в ничью с казанским «Рубином» 1-1, а воронежские «Факелы» и калининградская «Балтика» разошлись миром 2-2. Подробнее об этой встрече Дмитрий Сухинин.
1: Первый хороший момент создала «Балтика». Брайан Хиль после углового попал в перекладину, а забил «Факел», причем атака началась с редкого для нашего футбола эпизода. Евгений Латышонок слишком долго держал мяч в руках, арбитр Михаил Полиско назначил угловой. Следом был еще один корнер, после которого Равиль Нитфулин великолепно пробил с лета из-за штрафной. В перерыве тренерский штаб «Балтики» сделал сразу три замены. Василенко ответил выходом Буты Магомедова, и эта замена сработала почти сразу. Ларис Муйокула ошибся при забросе из глубины, Магомедов убежал к воротам и сделал счет 2-0. Перевернул игру дебютант калининградцев Егор Галенков. После скидки Хиля он забил в первом же матче за «Балтику», а на 87-й минуте «Факел» мог все закончить. Аксель Гнапи вышел 1-1, но пробил рядом со штангой. Расплата пришла в добавленное время. После углового и скидки Галенкова мяч попал в руку Матвею Бородачеву. Плеско посмотрел повтор и назначил пенальти. Ахиль сравнял 2-2. Олег Василенко после игры не скрывал раздражения решением арбитра. По его мнению, защитник руку убирал. «Обидно, что потеряли очки. Мы играли хорошо», — сказал тренер. Андрей Талалаев, наоборот, поблагодарил своих за характер. «Желания не проиграть у нас предостаточно, но признал, что с нынешним качеством игры и реализации рассчитывать на большее пока сложно».
0: Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу в Минске. В финале они взяли верх над Федором Сабаевым и Дмитрием Верютюком со счетом 2-1. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, стала победительницей открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде. Она в финале обыграла белорусскую Арину Сабаленко со счетом 6-4, 5-7, 6-2. Московский КПРФ взял верх над югорским «Газпромом» Югрой со счетом 6-5 в серии пенальти во втором матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу. В основное время команды сыграли в ничью 1-1. В других встречах дня Тюмень была сильнее сыктывкарской «Новой генерации» 3-2. Иркутский «Райра» победил нижегородская «Торпеда» 6-5, а екатеринбургская «Синара» сломила сопротивление новосибирского «Сибиряка» 3-0 по пенальти. В основное время клубы разошлись миром 2-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение.
3: Ася встретила нас на самом пороге дома. Она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами. Я протянул ей руку и крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее. Теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку. Ее внутреннее беспокойство, неумение держать себя, желание порисоваться – все мне стало ясно. Я заглянул в эту душу. Тайный гнет давил ее постоянно. Тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала. Не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня. Ее душа мне нравилась. Гагин начал копаться в своих рисунках. Я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту. «И вам не скучно было без нас?» — начала Ася. «А вам без меня было скучно?» — спросил я. Ася взглянула на меня сбоку. «Да», — отвечала она. «Хорошо в горах», — продолжала она тотчас. «Они высоки, выше облаков. Расскажите мне, что вы видели? Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала». «Вольно ж вам было уходить», — заметил я. «Я уходила, потому что я теперь вот не уйду», — прибавила она с доверчивой лаской в голосе. «Вы сегодня были сердиты». «Я? Вы? Отчего же, помилуйте?» «Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитым. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я так рада, что вы вернулись». «И я рад, что вернулся», — промолвил я. Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо. «О, я умею отгадывать», — продолжала она. «Бывало, я по одному папашиному кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет». До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило. «Вы любили вашего батюшку?» — проговорил я, и вдруг к великой моей досаде почувствовал, что краснею. Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него. «Что же вы не рассказываете?» — прошептала Ася. «Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня?» — спросил я. «Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лурерлее? Ведь это ее скала виднеется. Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луиза мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизы есть черный кот с желтыми глазами». Ася подняла голову и встряхнула кудрями. «Ах, мне хорошо», — проговорила она. «Скажите», — заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, «вам очень нравилась та дама. Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине на второй день нашего знакомства?» Я засмеялся. «Ваш брат шутил. Мне ни одна дама не нравилась. По крайней мере, теперь ни одна не нравится». «А что вам нравится в женщинах?» — спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством. «Какой странный вопрос!» — воскликнул я. Ася слегка смутилась. «Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить». «Говорите, ради бога, не бойтесь!» — подхватил я. «Я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться». Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом. Я не знал за ней такого смеха. «Ну, рассказывайте же», — продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги. «Прочтите что-нибудь, как помните, вы нам читали из Онегина». Она вдруг задумалась. «Где нынче крест и тень ветвей над бедной матерью моей», — проговорила она вполголоса. «У Пушкина не так», — заметил я. «А я хотела бы быть Татьяной», — продолжала она все так же задумчиво. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами, небо, земля и воды. Самый воздух, казалось, был насыщен блеском. «Посмотрите, как хорошо», — сказал я, невольно понизив голос. «Да, хорошо», — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвелись, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы». «А крылья могут у нас вырасти», — возразил я. «Как так?» «Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». «А у вас были?» «Как вам сказать, кажется, до сих пор я еще не летал». Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. «Умеете вы вальсировать?» — спросила она вдруг. «Умею», — отвечал я несколько озадаченный. «Так пойдемте, пойдемте, я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья». Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею, и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана. Долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыхание. Долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, на оживленном лице, резво обвеянном кудрями. Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит. Нет, во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел назвать его по имени, но счастье, счастье до пресыщения, вот чего хотел я, вот о чем томился. А лодка все неслась, и старик-перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами. Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней. Ее судьба меня занимала. Я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал ее. До тех пор она отворачивалась от меня. И вот когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили. Бодро я шел по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик. Я не только о будущем, я о завтрашнем дне не думал. Мне было очень хорошо. Ася покраснела, когда я вошел в комнату. Я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду. Оно было печально, а я пришел таким веселым. Мне показалось даже, что она по обыкновению своему собралась было бежать, но сделала усилие над собою и осталась.
2: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение следует. Thank you.

0: Маяк. В это воскресенье.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Почему нас раздражают соседи? Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

0: В Москве 9 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин приехал на расширенное заседание в формате БРИКС плюс в рамках саммита объединения в Нью-Дели, сообщил наш корреспондент. Эта встреча станет завершающим мероприятием в программе трехдневного визита российского лидера в Индию. За прошедшие два дня Путин провел несколько двусторонних встреч на полях саммита. В сегодняшней расширенной сессии принимают участие лидеры БРИКС и представители 10 стран-партнеров объединения, а также руководство ряда международных организаций. Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в обозримой перспективе. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал известием заявление зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. По его словам, новых предложений по украинскому урегулированию сейчас нет. Для них, уверен Песков, и нужны переговоры.
2: Касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
0: В свою очередь, как рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян подтвердил президенту России готовность Объединенных Арабских Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев для обсуждения урегулирования украинского конфликта успешными. По его словам, США в результате этих встреч получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Кроме того, появились новые идеи, которые могут быть обсуждены в ходе трехсторонней встречи уже в ближайшее время. Кушнер отметил, что самый сложный вопрос – территориальный. Именно здесь позиции сторон, как считает Кушнер, расходятся.
3: У нас сейчас очень четкое понимание не только того, что может остановить нынешний конфликт, но и того, что может привести к чему-то действительно прочному и долговременному. Президент Путин обозначил свою линию, которую хочет достичь. Если бы Украина была готова отойти к этой линии, остальная часть сделки у нас уже готова. Украина сейчас этого не хочет. Наша задача, как посредников, найти креативное решение, которое не нарушает их желаний, помогает им достичь своих целей и при этом позволяет России закончить конфликт так, чтобы обе стороны могли двигаться дальше в рамках, где это больше не повторится.
0: Дмитрий Песков считает, что трехсторонняя встреча состоится в обозримой перспективе. Бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо противника и расширять полосу безопасности. Подробнее о результатах работы группировки рассказал старший офицер ее пресс-центра Андрей Шершнев.
4: В течение суток нанесено поражение живой силе и технике окруженных подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Малая Волчья и Бузова, а также блокированных формирований противника в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области. Уничтожены до 125 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. В плен сдались двое украинских военнослужащих.
0: Американскую гаубицу и британскую самоходно-артиллерийскую установку вывели из строя бойцы западной группировки войск. За минувшие сутки противник несет ощутимые потери в Харьковской области и ДНР. Еще одно сообщение от Минобороны. За ночь над регионами России были сбиты 389 беспилотников. В оперштабе Краснодарского края, в свою очередь, рассказали, что газопровод в частном секторе, дома и поликлиника получили повреждения в результате атаки БПЛА. А в пресс-службе главы Татарстана рассказали, что 2 человека погибли в результате повреждения автомобиля при атаке. Также пострадали 12 человек из-за атаки на промышленные и гражданские объекты ниже. Нижнекамска. Вакцина центра имени Гамалеи, которая полностью защищает от заражения туберкулезом, проходит третью фазу клинических испытаний. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель центра Александр Гинзбург. Сейчас специалисты проводят статистическую обработку данных, полученных от нескольких тысяч пациентов. Результаты, как отметил Гинзбург, обнадеживающие. Туберкулезом, как и другими инфекционными заболеваниями, лучше не болеть, а вакцинироваться, добавил ученый. Температура воздуха в столичном регионе сегодня приблизится к 20-градусной отметке. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. На следующей неделе характер метеоусловий в Москве и Подмосковье не изменится. Синоптик считает, что это будет классическое бабье лето с очень комфортными для сентября температурами.
1: В течение предстоящей рабочей недели характер метеоусловий в Москве и по области существенных изменений не претерпит. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Какие-то значимые существенные осадки маловероятны. По ночам воздух будет остывать временами до плюс 5, плюс 10. Ну а в дневные часы, напротив, прогреваться до плюс 16, плюс 21 градуса. В общем, все признаки классического бабьего лета с очень комфортной для сентября погодными условиями.
0: Новые подробности и оперативную информацию также читайте на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня облачно, временами дожди. И температура воздуха составит лишь 13-15 градусов. Но сейчас в Москве плюс 10 градусов, атмосферное давление чуть выше нормы.

0: «Хочу все знать».
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И сегодня вот этот час, как минимум, он будет очень необычный, потому что это капсула времени. И не только капсула времени, но еще и капсула пространства. Мы находимся с участниками этой передачи в роли того самого кота Шрёдингера, потому что никто снаружи вот в данный момент не знает, что с нами происходит. Мы знаем, что с нами происходит здесь внутри, а те, кто находится в это время на большой земле, они не знают, потому что у нас нет связи, и именно поэтому эту передачу мы делаем своего рода в записи, хотя для нас это прямой эфир, потому что все участники будут понимать, что вот они со мной сейчас разговаривают, принимают участие в игре, но при этом они вещают сразу на всю Россию, от Калининграда до Владивостока. Объясню почему. Потому что мы находимся на борту ледокола «50 лет Победы». Это 7-я арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний». Мы где-то в районе еще Северного Ледовитого океана. Вчера был Северный полюс. Как вы слышите по моему голосу, я оставил частичку своего стандартного голоса где-то там, во льдах и, как говорил Сергей Валерьевич, в торосах, брат. Вот, поэтому на память мне остается этот голос. И я буду приглашать к нам в импровизированную студию «Маяка» ребят, которые участвуют в этой экспедиции. И первым я решил позвать Артема Скрипцова. Артем, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Почему? Потому что Артем уже был в эфире «Маяка». Мы где-то, наверное, за неделю, наверное, да, до отправления мы созванивались. Ты звонил, и мы у тебя выясняли про то, как ты попал, какие ощущения, ожидания. И прежде чем мы начнем именно играть и вопросы про север, вот как раз хочется узнать, насколько ожидания совпали с реальностью.
2: Честно, каких-то прям ожиданий я не особо строил. Я смотрел всякие документальные фильмы от ребят, которые были ранее. Смотрел различные видеоролики на платформах. И как-то такое-то представление сложилось, что вот мы поедем, будет какая-то программа, Северный полюс. Но на деле оказалось все немного иначе. И это казалось даже лучше. Я и представить не мог, что программа будет настолько интересной. Она спокойно может даже соревноваться с другими детскими программами, как раз-таки Росатом задает хорошую планку.
1: Но тут действительно еще сам факт, что мы оторваны от большой связи, это очень сильно увеличивает количество времени, которое все могут общаться друг с другом. Вот поделись этим ощущением, может быть, кого-то сподвигнет это хотя бы раз в месяц на сутки выключать телефон и друг с другом общаться.
2: Цифровой детокс прям очень помогает. Избавляешься от какой-то зависимости. У меня менее 10 минут вообще телефонного времени сейчас в день. Все время стараюсь разговаривать с различными экспертами. У меня уже состоялась такая, даже две уже небольшие кругосветки по всем экспертам.
1: Это по второму разу пошел?
2: Да.
1: Вы знаете, я не доспросил. Ответьте-ка мне вот на этот каверзный вопрос. Так ты к ним обращался, да? Кто больше всех впечатлил из экспертов?
2: Честно, вот сложно сказать.
1: Ладно,
2: каждый эксперт очень интересный, у каждого своя сфера. Кто-то хорошо рассказывает в истории, кто-то про технологии. Бывало такое, что у некоторых экспертов не сходилось мнение. Одни считают, что квантовый компьютер есть, другие считают, что еще нету. Такой спор, мысли, постоянные дискуссии. Это очень интересно. И сам уровень экспертов, потому что тут не обычные учителя какие-то, а тут именно главные директора различных крупных компаний, учителя года конкурса, как раз-таки победители, директор Артека, как ни странно, с которым мы тоже успели пообщаться. Я очень много узнал об аналитике, как в Артеке собирают различные данные, как повышают спрос, как улучшают качество детских центров. Было очень интересно, особенно когда ты с ними видишься в такой неформальной обстановке.
1: Ну, просто за завтраком.
2: За
1: кофе,
2: да.
1: За завтраком.
2: Необычно слушаешь их жизненные истории. Просто нужно понять весь этот масштаб, что если ты сейчас общаешься с такими большими людьми, значит, ты станешь тоже кем-то большим.
1: Ну, я согласен с тобой, потому что я в разных был и историях, и будучи студентом, сам в лагерь ездил как участник, и потом вожатым был. Но здесь вот этот, то, что мы все рядом, и ты в любой момент можешь с любым из таких, ну, действительно очень интересных, уникальных людей пообщаться просто сходу, то есть тебе не надо долго расшаркиваться, ты просто подходишь за обедом, за ужином, садишься за стол и начинаешь говорить, или просто сидите вы в кают-компании в нашей, в библиотеке, сели рядом, начали болтать, то есть вообще это какие-то потрясающие ощущения, мне кажется, вообще людям надо вносить это в обычную жизнь, чуть-чуть проще входить в вот в этот разговор друг с другом. Есть предложение, давай немножко поиграем. Мы подготовили в поездку мне викторину «Большое путешествие. География Крайнего Севера и Чукотки». И как вообще с географией? Тут есть выбор, тут география, есть флора, фауна. А, вот давай, все, у нас игра. Выбирайте категорию. Северный Ледовитый океан, флора и фауна севера, первооткрыватели и исследователи, либо природные ресурсы севера. Откуда? Откуда хочется... Вопрос.
2: Давайте с первого.
1: Начнем по порядку, да. Северный Ледовитый, да?
2: Северный Ледовитый океан.
1: Ну, давай попробуем. Мы, правда, про это, по-моему, ну, я не слышал, чтобы мы об этом говорили во время путешествия нашей экспедиции, но, может быть, я прослушал. Все невозможно объять здесь. Какое море Северного Ледовитого океана является самым мелководным в мире? Оно названо в честь двух братьев. Вот такую подсказку дам.
2: Море Лаптевых.
1: Да, да, абсолютно. Причем, ну, оно же восточно-сибирское. То есть два варианта могло быть. Восточно-сибирское или море Лаптевых. Угу. Но восточно-сибирское лидирует по преобладанию малых глубин. Ну, давай еще одну категорию.
2: Давайте.
1: Какую флор, фауна, первооткрыватели? Выбирай. Или природные ресурсы севера.
2: Давайте природные ресурсы севера. Все-таки север славится своими природными ресурсами.
1: Ну, тебе сложно тогда. Какое ископаемое вещество органического происхождения, принадлежавшее древним гигантам, до сих пор находят в вечной мерзлоте севера?
2: Как будто бы нефть?
1: Нет.
2: Не нефть?
1: Нефть. Принадлежавшая древним гигантам.
2: Вот и динозаврам?
1: Нет.
2: Не динозаврам?
1: Нет.
2: Ого.
1: Ну, северные. То есть, ну, они тут тоже могли быть, конечно, потому что тогда тут была другая температура. Но эти, кстати, последние представители еще...
2: Мамонты?
1: Да. А что у них было?
2: Шерсть, бивни.
1: Бивни, да. Потому что они еще на последние топтали тундру, когда уже египетские пирамиды строили.
2: Да-да-да.
1: Вот это вообще потрясает.
2: Немножко, да, не состыковывается.
1: Ну что, Артем, спасибо тебе большое. У нас будет такая история, что мы... впервые, наверное, в истории «Хочу все знать» книги не дарим, потому что книг нету, но просто сам факт того, что мы здесь, это уже
2: большой
1: подарок.
2: Кстати, у меня есть с собой ваша книга.
1: Моя, которая, или «Хочу все знать»ская?
2: «Шах и мат».
1: А, ну надо подписать тогда.
2: Давайте.
1: Все, сейчас после записи сделаем. Артем Скрипцов был, а мы продолжаем. Напомню, что мы находимся вот в данный момент, в нашей реальности, она очень маленькая, мы находимся внутри ледокола, атомного ледокола «50 лет Победы». И вот это такой привет, получается, из лета, но оно северное лето, в осень, наверное, скорее всего, вы будете слушать это осенью, дорогие товарищи, «Хочу все знать». И мы продолжаем делиться впечатлениями и знаниями, которые получили. И к нам в студию пришла, дошла своими ногами Яна Троян. Яна, здравствуйте. Добро пожаловать. Ну, в отличие от Артема, с которым мы были знакомы до экспедиции, мы познакомились здесь, поэтому чуть-чуть расскажите, откуда вы, как вы попали к нам в экспедицию.
3: Я из Московской области, и в экспедицию «Ледокол знаний» я попала через отбор от юниоров «Росатома». Это не основной отбор самого конкурса «Ледокол знаний», это отбор для ребят, которые уже чуть больше тесно связаны с самим «Росатомом», вот, которые давно находятся в этом движении. В прошлом году я проходила отбор как раз-таки от основного конкурса. Мне, к сожалению, не хватило всего одного балла, но, как говорится, если закрылась одна дверь, то обязательно откроется другая. И вот в этом году для меня открылась дверь юниорского отбора. И сейчас я здесь. На самом деле это уникально и удивительно, потому что я была первым человеком в резерве, Я бы никогда не подумала, что кто-то откажется от такой экспедиции.
1: Кто-то отказался.
3: Нет, не поверите, никто не отказался. Выделили еще одну квоту. Надо мной, так сказать, немножко сжалились, потому что, как человеку, который в прошлом году доходил до финала основного трека, центр коммуникации выделил еще одну квоту, и вот я здесь.
1: Они кают просто свободную нашли.
3: Да-да-да, и вот на самом деле это настоящее чудо, что я здесь, я этому безумно-безумно счастлива.
1: А как впечатление? Я тоже сейчас объясню, зачем, почему захотелось сделать такой эфир, не просто поиграть, а чтобы все поделились эмоциями, для того, чтобы сподвигнуть тех, кто сейчас слушает, кому по возрасту там через год-другой предоставится возможность принимать участие в отборе, чтобы все загорелись и еще больше была конкуренция, потому что в этом году 3000 человек на место, по оценкам, и глядя на тех, кто попал, ты понимаешь, что это действительно, ну, прям хороший отбор был, потому что смотришь на всех, слушаешь вопросы, которые на наших мероприятиях были, и понимаешь, что умники-разумники и очень активные, открытые, очень классные ребята, но хочется, чтобы еще больше таких было. Да, будут попадать только лучше, но даже сам факт прохождения отбора, это уже вдохновляет.
3: Да, все верно, я согласна с вами.
1: Так вот эмоции, что ты чувствуешь здесь? Вчера был Северный полюс, завтра будет земля Франца Иосифа, через несколько дней Мурманск будет уже обратно, мы будем, скорее всего, и радоваться, и рыдать, и обниматься, и все это будет, но вот...
3: А на самом деле, вчера, когда мы еще не высадились на Северном полюсе, а только достигли его географической отметки, один из экспертов за чашечкой чая, скажем так, задал мне тот же самый вопрос, какие эмоции я вообще ощущаю от этого. И я зависла просто секунд на 10 в ступор, потому что я не смогла вообще подобрать слов, чтобы описать те эмоции, которые меня переполняли в тот момент. Сейчас уже немножко это все уложилось, все осозналось, и на самом деле... Я, наверное, могу сказать, что это один из самых счастливых вообще моментов, которые были со мной за всю мою жизнь, поскольку я долго очень шла к исполнению этой своей мечты. Когда прозвучал первый гудок ледокола именно на Северном полюсе, это было что-то невероятное. У меня просто мурашки по коже, и я один из немногих людей, которые там прям разревелись, стоя на этой палубе. Я стою, вытираю слезы. Для меня это просто вот что-то было невероятное. А момент самого спуска на льдину, это вообще просто...
1: Когда мы с Артемом, да, объявляли страны, потом начали объявлять уже федеральные округа. Напомню, что у нас в экспедиции представители были 23 стран, включая Россию, и из России представители всех федеральных округов. То есть у нас такой действительно большой, дружный и очень разношерстный в плане географии коллектив получился.
3: Да, и вот такой большой многонациональной командой, когда мы ступили на свою первую арктическую льдину, это, наверное, вот просто такие эмоции, которые не испытываются никем, нигде вообще в других местах. Совершить самое короткое кругосветное путешествие. Это тоже что-то невероятное. Обойти все меридианы буквально...
1: Причем в хороводе,
3: да-да-да. Обойти все меридианы буквально за, ну, 3 минуты максимум. Это учитывая то, что мы еще таким прям сильно спокойным шагом шли и большим хороводом. Это просто невероятно. Но и, наверное, самые теплые такие эмоции и воспоминания — это поддержка друг друга, потому что все-таки Северный полюс — это такая суровая погода, это проверка на прочность, настоящая, которую все уверенно прошли только благодаря тому, что мы одна сплоченная команда, которая работает вместе и, держась за руки, так сказать, противостоя ветрам, снегу и всем прочим каким-то погодным условиям, мы смогли покорить эту вершину вместе, и это просто невероятно.
1: Ну, мы, в общем, с Яной категорически всем рекомендуем в следующем году пробовать свои силы 100%. И испытать эти ощущения. Ну, давай, викторина, у нас есть... разные рубрики. Большой география Крайнего Севера, Чукотки, Северный Ледовитый океан, флора и фауна Севера, первооткрыватели и исследователи и ресурсы Севера. Какую категорию выберешь?
3: Давайте Северный Ледовитый океан.
1: Северный Ледовитый океан. Как называется главная судоходная магистраль России в Арктике, проходящая по морям Северного Ледовитого океана?
3: Северный морской путь, по которому мы как раз-таки сейчас с вами идем.
1: Да, абсолютно верно. Ну, давай еще какой-нибудь один вопрос.
3: Давайте. Давайте флору и фауну возьмем.
1: Флора и фауна. Ну, Это я оставлю кому-нибудь еще. Какое ластоногое животное Чукотки обладает массивными бивнями и отдыхает на береговых лежбищах, и мы его еще пока не видели?
3: Да, не видели мы, по-моему, с вами еще моржей.
1: Да.
3: Но я думаю, у нас еще все впереди, несколько дней экспедиции, и мы обязательно увидим и этих прекрасных обитателей.
1: А, кстати, как вот, когда белые медведи, это какие ощущения?
3: Это отдельная история. А белых медведей мы встретили в 11:30 ночи, первых белых медведей, и я, наверное, единственный человек, который уже успел прям хорошенько так заснуть.
1: А.
3: Все еще там как-то приводили себя, да, в порядок перед сном, готовились только отключаться, скажем так, а я уже 10-й сон видела, во сне уже всех медведей повидала, всех моржей, китов, всех, кого только угодно встретила, и тут по нашему чудесному ледокольному радио, так сказать, объявляют то, что мы встретили первых белых медведей. Мне кажется, я никогда в жизни так быстро не собиралась. Я вскочила с кровати, прям сверху на пижаму, теплые штаны, куртку, шапку, мне уже вообще все равно на окружающих было, я быстренько раз-два в ботиночки запрыгнула и побежала на палубу со всеми ребятами смотреть на наших прекрасных белых друзей, на наших медведей.
1: Ну, друзья, они только когда далеко от
3: да.
1: нас.
3: Я согласна.
1: Вот, они посматривали на нас с сугубо пищеварительным интересом, мне кажется.
3: Да-да-да, особенно второй Мишка, которого мы встретили.
1: Который вдоль борта долго шел.
3: Да-да-да, мне кажется, он подозревал, что кто-то из нас его аппетитный ужин поздний.
1: Но нет,

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин в эти минуты принимает участие в расширенном заседании БРИКС в рамках 18-го саммита объединения в Нью-Дели. Владимир Путин, в частности, назвал взаимодополняемость экономик БРИКС основным ресурсом для развития объединения. Также он отметил, что одной из движущих сил в процессах укрепления международных отношений, подлинной многосторонности, является именно БРИКС.
2: Хотел бы тепло поприветствовать всех участников заседания Outreach BRICS Plus. Встречи в таком формате хорошо себя зарекомендовали. Дают возможность для прямого и открытого диалога полноправных членов БРИКС со странами-партнерами, а также другими заинтересованными в сотрудничестве с нашим объединением, государствами и многосторонними организациями. Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы,

0: такие как приверженность проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН.
1: Представитель КНР, в свою очередь, выдвинул 5 инициатив по углублению сотрудничества в рамках БРИКС, включая упрощение торговых процедур и инклюзивность в сфере искусственного интеллекта. В течение ночи вооруженными силами Российской Федерации были нанесены групповые удары по логистическим центрам, через которые идет поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены логистический центр «Новая почта» в Нерубайском Одесской области. Он использовался для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ, указали в Минобороны. Электроподстанции Усатова в Одессе и Новая в Николаеве. Они обеспечили функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, обеспечивающие перевозку военных грузов из стран Европы. Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили 389 беспилотников над территорией нашей страны. Об этом также сообщили в Минобороны. Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Чувашией, над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. Со следующего года власти начнут мониторить формирование цен на несколько продуктов питания. Такая норма закреплена в федеральном законе. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство утвердит перечень продовольственных товаров, в отношении которых будут производить мониторинг, оценку и комплексный анализ динамики и факторов формирования цен. Классическое бабье лето придет в Центральную Россию на следующей неделе. Воздух может прогреться до 20-градусной отметки, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что следующая неделя будет радовать стабильным температурным режимом. Ночами прогнозируется плюс 6-11 градусов, днем плюс 15-20 градусов, а в пик тепла воздух может прогреться до плюс 18-23 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня, по уточненным данным синоптиков, в Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в городе плюс 17-19, а по области местами до плюс 20. Пока в городе плюс 12 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров, дует западный ветер с порывами до 2 метров в секунду.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Гол Валентина Зыкова принес петербургскому СКА победу над Сочи со счетом 1-0 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В других поединках субботы московская «Динамо» была сильнее минских одноклубников 3-2 в серии буллитов. Казахстанский «Барыс» уступил хабаровскому «Амуру» 1-3, а московский «Спартак» нанес поражение череповецкой «Северстали» 8-0. «Факел» продлил серию без побед. Со старта сезона российской премьер-лиги по футболу воронежцы в восьмом туре разошлись миром с калининградской «Балтикой» со счетом 2-2. На голы Равиля Нитфулина и Буты Магомедова балтийцы ответили точными ударами Егора Галенкова и Брайана Хилли с пенальти. В других встречах субботы столичная «Динамо» была сильнее Оренбурга 1-0, московский «ЦСКА» и казанский «Рубин» сыграли в ничью 1-1, а петербургский «Зенит» взял верх над московским «Локомотивом» 2-1. Подробнее об этом поединке Даниил Моногаров.
2: Железнодорожники в Санкт-Петербурге начали играть вторым номером. Гостям пришлось в основном обороняться. В первые 10 минут «Зенит» успел подать уже 4 угловых. Несмотря на слабый старт, «Локомотив» неожиданно забил первым. На 18-й минуте спорный эпизод случился в центре поля. Еремей влетел ногами в бедро Бариусу, а уже после этого стыка Бабкин сделал заброс на Руденко. Тот получил мяч в штрафной и вторым касанием поразил дальний угол. Как только завершился перерыв, секунд так через 70, Джон Джонс с левого фланга подал штрафной. Глушенков попытался пробить, но удар оппоненты заблокировали. Зато траекторию полета мяча прочитал Алип. Защитник отправил снаряд в район вратарской и тем самым идеально вырезал голевой пас на Андраде. Новичку команды оставалось только не промахнуться. На 70-й минуте Педро сыграл головой на средней линии и, что интересно, сумел отправить мяч на ход убегающему Энрике. 11-й номер оттеснил корпусом Фасона, дождался выхода голкипера из ворот и установил итоговый счет. 2-1, «Зенит» продолжает борьбу за лидерство в чемпионате, а «Локомотив» по итогам восьмого тура не покинет зону стыковых матчей.
1: Петербургский «Зенит» обыграл Ростов со счетом 4-0 в матче 19-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и сохранил лидерство в турнире. В других встречах дня Краснодар и Казанский «Рубин» разошлись миром 0-0. Московский «Локомотив» был сильнее пермской «Звезды» 2005-2-0. «Динамо» в столичном дерби победила «Чертаново» 2-0. А самарские «Крылья Советов» взяли верх над «Рязанью» ВДВ 2-1. Варвара Кузьминова завоевала золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в Москве в весе до 77 килограммов. Она победила с результатами 115 килограммов в рывке и 135 килограммов в толчке и установила рекорды России в толчке и сумме двоеборья. В других весовых категориях накануне лучшими стали Зарина Гусалова, Рамзан Джанхотов и Илья Иудин. Россиянка Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Это первое в истории золото для россиянок в индивидуальных выступлениях на мировом первенстве. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: На правах рекламы.
3: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Реклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Реклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Все знать.
4: «Хочу все знать».
5: Доброе утро, товарищи «Хочу все знать» со всех возрастов. Вновь в эфире передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И напомню, что это не просто передача, это передача имени кота Шрёдингера. Когда мы ее записываем, мы без связи с Большой Землей, а вы тоже не знаете, что с нами тут происходит. И мы об этом узнаем с вами вот сегодня, когда передача попала в эфир. Мы находимся на ледоколе, на знаменитом атомном ледоколе 50 лет Победы. Это экспедиция, 7-я арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний». И я вытаскиваю в импровизированную студию участников экспедиции, товарищей уже, уже взрослых, но юридически еще не получивших до конца все права и обязанности, но очень классных, очень умных, очень крутых. И мы с ними и играем, и делимся впечатлениями, пытаясь заразить следующих товарищей «Хочу все знать», принимать участие в таких отборах, ездить в такие научные просветительские экспедиции не только на Северный полюс, но вообще по всей нашей прекрасной стране. И у нас сейчас в гостях Анастасия Косых. Настя, здравствуйте.
6: Здравствуйте, очень приятно с вами побеседовать.
5: Настя, расскажи, пожалуйста, откуда ты, во-первых, как попала на ледокол знаний?
6: Я северного Забайкальского края, с города Краснокаменск. Вот, попала я от юниорского отбора. Вот, это ребята, которые уже углубились в атомную промышленность, в Росатом, которые уже помогают, так сказать, ему и популяризируют инженерию. Вот.
5: А ты хочешь работать, да, наверное? Как хочешь связать судьбу? Или еще пока в процессе выбора просто получаешь знания и опыт?
6: Да, в принципе, я хочу, но я немножечко в горную промышленность буду уходить.
5: Угу. Вот. Именно в добычу?
6: Добыча, разработка, месторождение. У меня вообще я маркшейдером хочу быть.
5: О, класс. Это получается, есть шанс, что ты приедешь в горный учиться?
6: Куда?
5: Да. В Москве, который. Или думаешь еще?
6: Вообще, я думаю... Еще думаю, короче, куда вы хотите.
5: Давай, у нас в Ниту Миссис есть горный университет. Как это? Вообще, будешь своим человеком. Как впечатления от экспедиции?
6: Ой, впечатления вообще просто непередаваемые. Я уже какой шестой день нахожусь просто в шоке, как я попала к этому, что со мной, что ли, все происходит. Я как будто во сне нахожусь. Вот, невероятно просто эмоции описать очень сложно. Вот, прям вот сейчас говорю, мурашки по телу идут, настолько все круто.
5: Класс. А команда, с которой вот отряд собрался, вы подружились?
6: Да, все очень крутые, умные ребята, все общительные, все общаются, веселятся, на лекциях слушают.
5: Вот это тоже поразительно, что мы вот делали, я, получается, два мероприятия проводил, пресс-конференцию, и потом у нас была битва над невозможным, и я такое удовольствие получил от того, чтобы все были очень включены, задавали вопросы, реагировали, смеялись там, где надо, негодовали там, где надо. Это, конечно, очень круто. Спасибо в том числе. Вот тебе говорю, адресую это ко всем участникам. И с экспертами, я так понимаю, ты тоже со всеми успеваешь что-то пообщаться?
6: Да, то есть мы на обеде кому-то можем подсаживаться, когда кушаем, у нас карьерная лестница есть, то есть мы записываемся и вот общаемся. Вот, так просто кого-нибудь в коридоре можно словить, поговорить.
5: Это тоже здорово, да, зажал, просто на лестнице, вот наша, на главной лестнице.
6: Да, так и происходит.
5: Или так, так раз и поговорил, или там. Кого-нибудь из команды даже можно, капитан у нас прекрасный. Мы, кстати, с капитаном обязательно тоже сделаем интервью, вы его обязательно услышите, потому что наш капитан прославился тем, что, мне кажется, это первый капитан атомного ледокола, который вышел в прямой эфир радиостанции «Маяк» именно в момент, когда мы достигли Северного полюса. Но, Настя, давай поиграем, у нас есть... вопросы из нашей викторины, тут разные рубрики, что ты бы хотела выбрать? География Крайнего Севера, Северный Ледовитый океан, флора и фауна, первооткрыватели и исследователи, либо природные ресурсы.
6: Давайте флора и фауна.
5: Флора и фауна. Давай. Так вот. Какая птица, гнездящаяся на северных скалах, образует огромные шумные колонии, называемые птичьими базарами? Я так понимаю, что мы это должны увидеть завтра, когда придем на землю Франца Иосифа. Давай. Тут как этот, их всех можно назвать этим именем? Все, которые летают вокруг.
6: Чайки?
5: Ну,
6: Ну,
5: да,
6: почти.
5: Чайка, Кайра или Чайка Маевка. И сразу хочется передать привет Андрею, из нашему слушателю из Москвы, автору телеграм-канала «Птицам вход разрешен». Я ему отправил видео. Они летели вдоль. Он очень любит птиц определять. Я снялся, отправил ему, пока была связь, и он написал, что да, это кайры. Он их определил.
6: А у нас много, на самом деле, видов чаек было.
5: Да.
6: Вы не замечали? Я вообще, я так люблю наблюдать за птицами, оказывается. Они такие все интересные.
5: И они очень разные. А меня больше всего поразило, когда их очень большое количество, то есть мы там на второй день уже, то есть мы вроде как в сотнях миль от берега, они летят и летят рядом, что-то там ловят рядом. Ну, видимо, мы пока идем, перемешиваем воды Северного Ледовитого океана, и кого-то они там подбирают, едят. Ну, давай еще один вопрос.
6: Ой, ну давайте географию.
5: Как называется уникальный природный феномен Крайнего Севера, когда солнце месяцами не заходит за горизонт?
6: Полярный день.
5: Как ощущение от полярного дня? Потому что это какое-то странное ощущение.
6: Ой,
5: у
6: на
5: меня
6: самом
5: лично.
6: Ну, я полностью согласна. На самом деле у меня с часовыми поясами очень такие игры, ну, не очень смешные. У меня 8 часов разница
5: плюс
6: на данный 8. Момент. Да, плюс 8. И я и так уснуть не могу, а тут еще постоянно день. Я вообще, я не. Ну, сейчас еще
5: плюс 8, это учитывая перевод наш.
6: Да.
5: То есть так плюс 6.
6: Так плюс 6 у меня к Москве.
5: Да, потому что для нас оказалось сюрпризом для всех, что после того, как мы вышли из Мурманска, нам ночью перевели часы корабельные. То есть, оказывается, экипаж живет по московскому времени, а все пассажиры, все участники экспедиции живут во времени плюс 2. Это сделано для того, чтобы экипажу было проще следить за тем, чтобы мы были сытыми, довольными и в уборном пространстве жили.
6: Да, так, на самом деле, ну вот я сначала думала, ну что вообще, день да день, вот, а потом сидишь там, уже там 12 ночи, уже уставший, в окно смотришь, и тебе все видно, видны все красоты Северного Ледовитого океана, Арктики вообще, на самом деле, очень рада, то, что все-таки день у нас.
5: Да, лучше днем ездить.
6: Да, лучше днем, ночью, ну,
5: ночью,
6: не советуем.
5: Если бы ночью, во-первых, было бы гораздо тяжелее,
6: yeah.
5: И было бы меньше видно. Спасибо тебе большое. Еще увидимся в коридорах нашей экспедиции.
6: Все, вам спасибо большое. До свидания.
5: И следующий участник экспедиции у нас в нашей импровизированной студии «Маяка» на борту ледокола «50 лет Победы» Алиса Ленина. Алиса, здравствуй.
7: Здравствуйте.
5: Алиса, расскажи, откуда ты?
7: Я из города Глазово, это Удмуртская республика.
5: О, я знаю Глазов. Как впечатление от экспедиции?
7: Поделись. Я, знаете, в полном восторге. Никогда не было такого масштаба мероприятий в моей жизни. И это незабываемые эмоции.
5: Что, я понимаю, что в нашей экспедиции странно спрашивать, что произвело наибольшее впечатление, потому что она еще и не закончилась, у нас еще впереди впечатление. Но на данный момент, ну, как бы первое, что придет на ум, когда тебя спросят.
7: Ну, знаете, нельзя выделить что-то такое самое главное, потому что каждый день наполнен различными интерактивами, все интересно. Но больше всего, наверное, таким моментом запоминающимся был шторм.
5: А первый, да?
7: Первый шторм, да, потому что такое внештатное, так сказать, мероприятие, которое дало взбучку всем, надо было как-то перекантоваться, всем помогать. Была дружная атмосфера.
5: Да, не растерять впечатление, как мы это называем теперь. Ну, мы, кстати, да, товарищи, мы попали в один момент, он был шестибальный, и я теперь знаю и делюсь с вами, что это значит шестибальный шторм. Это означает, что высота волн была 6 метров. Я никогда не знал, что это... Вот это мне капитан рассказал. Мало времени у нас остается. Давай вопросы, выбирай рубрику. Ресурсы севера, природные первооткрыватели, география, флора и фауна, что хочешь.
7: Давайте флора и фауна.
5: Флора и фауна. Какое крупное млекопитающее называют царем Арктики?
7: Ну, точно не синий кит.
5: Нет, млекопитающее, крупное, царь Арктики. Ты двух видела, как минимум. Кто-то считает, правда, что
7: белый
5: их было трое.
7: Белый медведь.
5: Белый медведь, да, царь Арктики считается. Давай еще один вопросик. Какой пролив отделяет Чукотку от Аляски? Знаешь? Берингов пролив. Запомнили?
7: Хорошо.
5: Ну давай еще один тогда. Какой офицер русского флота датского происхождения официально доказал наличие пролива между Азией и Америкой в 18 веке?
7: Честно, не знаю. Может быть...
5: Ты сейчас будешь смеяться, но тот же
7: если
5: самый.
7: Беринг.
5: Беринг. Спасибо тебе большое. Увидимся в коридорах нашего атомного ледокола. Товарищи, сейчас маленькая пауза, и после этого мы в совершенно другой космос перенесемся на Луну, где продолжим следить за приключениями Незнайки.
8: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Какие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая того, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
4: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий».
5: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Хочу все знать о звездах и планетах.
6: Сириус – это система двойных звезд. Когда-то рядом с Сириусом вращалась вторая звезда, которая была намного больше. Потом она взорвалась, это видели динозавры. Это произошло в районе 120 миллионов лет назад. Динозавры, видимо, впечатлились, потому что там должна быть вспышка ого-го.
4: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
5: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
4: «Маяк». Чтение.
7: Вскоре Незнайке все же удалось устроиться на постоянную работу, и у него появилась надежда заработать такую сумму денег, которой хватило бы на оплату лечения. Однажды он шел по улице и увидел на одном из домов вывеску, на которой было написано «Контора по найму собачьих нянь». Набравшись смелости, Незнайка вошел в дверь и очутился в комнате, где на длинной лавочке, стоявшей вдоль стены, сидели несколько коротышек. В конце комнаты за деревянной перегородкой сидел сотрудник конторы и с кем-то разговаривал по телефону. Присев на краю лавочки, Незнайка спросил сидевшего рядом коротышку, кто такие собачьи няни и для чего их нанимают. Коротышка сказал: «Многие богачи любят собак. Но так как ухаживать сами за собаками не любят, то нанимают других коротышек, чтобы они нянчились с ними. Вот такие специалисты по уходу за псами и называются собачьими нянями. Иногда такую собачью няню приглашают поиграть с какой-нибудь собачонкой, пока ее хозяева сходят в театр или в кино. Такая работа называется «работой по вызову». Но часто собачьих нянь приглашают в какой-нибудь богатый дом на постоянную работу. Это значительно выгодней». «А трудно быть собачьей няней?» – спросил Незнайка. «Это зависит от того, какая попадет собака. Добрый, хороший пес никаких забот тебе не доставит. Ты его вовремя покорми, да выведи погулять. Это все, что он от тебя требует. Но существуют такие избалованные твари, которые привыкли по 5 раз на день принимать ванну. Вот ты с утра ее выкупай в теплой воде, потому что в холодной она терпеть не может. Потом насухо вытри, расчеши гребешком, чтобы шерсть не сбивалась комьями. Дай ей позавтракать, потом наряди в жилетик или попоночку, чтобы она не простудилась после купания. И уж только тогда веди на прогулку. На прогулке тоже не спи, а следи в оба, как бы эта тварь не цапнула кого-нибудь за ногу. А она только и норовит, чтоб прохожего укусить или погрызться с чужой собакой. После прогулки веди ее в парикмахерскую. Там ей сделают маникюр, шесть постригут, завьют морду на одеколоне так, что от нее за километр духами разит, словно от какой-нибудь барыни. А разве пускают собак в парикмахерскую, удивился Незнайка. А как же, подтвердил коротышка. Существуют специальные собачьи парикмахерские. Да и не только парикмахерские. Есть специальные собачьи магазины, торгующие всякими собачьими деликатесами. Собачьи рестораны, закусочные и кондитерские, специальные собачьи спортзалы и спортплощадки, бассейны для плавания и стадионы. Есть псы, которые любят бегать на перегонки на таких стадионах. Их за это награждают медалями. Есть также любители водного спорта, которые участвуют в заплывах или играют в водное поло. Существуют в то же время такие псы, которые сами заниматься спортом не любят, но зато любят смотреть на разные собачьи состязания. Я слыхал, что в городе Давилоне даже театр построили для собак. «Верно, верно!» – подхватил другой коротышка. «Однажды я был в этом театре. Очень любопытное зрелище. Говорят, что собак больше всего интересуют спектакли с участием сыщиков, которые ловят преступников и раскрывают различные преступления. Особенно им нравятся пьесы, в которых наряду с сыщиками участвуют сыскные собаки. Один мой знакомый рассказывал, будто медицинские исследования показали, что собачье самочувствие значительно улучшается после того, как она побывает в собачьем театре или посмотрит на состязание в собачьем спортзале. В этом деле, однако, необходимо соблюдать умеренность, так как слишком частые посещения собачьих состязаний могут расстроить собачью нервную систему. Некоторые из псов так сильно волнуются, глядя на какие-нибудь собачьи гонки, что потом плохо спят, дергаются во сне и даже могут потерять аппетит.
8: Чтение. Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные.

0: В Москве 10 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Встреча в формате БРИКС Плюс хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании БРИКС во второй день 18-го саммита в Нью-Дели. Российский президент отметил привлекательность базовых ценностей и идеалов объединения в мире. Также он подчеркнул, что государства БРИКС могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. У стран БРИКС есть каналы движение товаров, услуг и капиталов.
2: У государств нашего объединения имеются собственные, независимые от внешней конъюнктуры, каналы движения товаров, услуг, капиталов. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, причем не обращая внимания на давление извне. Прошу внимательнее присмотреться и к выдвинутым России, как представляется, перспективным инициативам по оптимизации нашего сотрудничества. Речь о выстраивании платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и зерновой биржи. Убежден, что все эти механизмы в будущем могут быть использованы и странами-участницами, и партнерами БРИКС.
0: Объединение БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции, подчеркнул Владимир Путин. Достижение договоренности по территориальным вопросам может облегчить дальнейшее продвижение переговоров сторон в украинском конфликте. Об этом известием заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, помимо территориального вопроса, сторонам предстоит согласовать еще целый ряд тем. Ушаков также сообщил, что ОАЭ подтвердили готовность предоставить площадку в Абу-Даби для трехсторонних переговоров. Российская сторона считает ее вполне приемлемой.
3: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется, эта площадка вполне приемлемая. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу. Но есть еще и многие другие вопросы. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному, будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
0: Ушаков также подтвердил, что американцы действительно стали лучше понимать позицию Москвы. Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер ранее назвал поездки в Москву и Киев для обсуждения урегулирования украинского конфликта успешными. По его словам, Вашингтон в результате этих встреч получил четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Также он отметил, что самый сложный вопрос территориальный. Именно здесь позиции сторон расходятся. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на то, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в обозримой перспективе. А также Песков рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе контактов с президентом России Владимиром Путиным на полях БРИКС активно предлагали свои услуги для содействия украинскому регулированию. Путин приветствовал такую готовность, отметил представитель Кремля. В течение ночи вооруженными силами России были нанесены групповые удары по логистическим центрам, через которые осуществляется поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование. В результате ударов высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены логистический центр «Новая почта» в Нерубайском Одесской области, электроподстанция Усатова в Одессе и «Новая» в Николаеве. Также поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые обеспечивали перевозку военных грузов из стран Европы. Средства ПВО уничтожили за ночь 389 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. Об этом также сообщили в Минобороны. Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Чувашией и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В свою очередь, Следственный комитет возбудил возбудил уголовное дело после атаки ВСУ в Татарстане. В результате удара украинскими беспилотниками по Нижнекамску погибли 2 человека. Среди мирных жителей также есть пострадавшие, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, следователи и криминалисты сейчас работают на местах происшествия.
1: Ночью вооруженные формирования Украины нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам и жилым домам города Нижнекамска. В результате произошедшего погибли 2 человека. Также среди мирных жителей есть пострадавшие. Зафиксированы повреждения в жилом секторе. Следователи и криминалисты Следственного комитета работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам беспилотных летательных аппаратов и иным вещественным доказательствам назначена судебная экспертиза.
0: В оперштабе Краснодарского края, в свою очередь, рассказали, что газопровод в частном секторе, дома и поликлиника получили повреждения в результате атаки БПЛА в Славянском районе Краснодарского края. Вакцина Центра имени Гамалеи, которая полностью защищает от заражения туберкулезом, проходит 3-ю фазу клинических испытаний. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Центра Александр Гинзбург. Сейчас специалисты проводят статистическую обработку данных. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди и 15-17 градусов, в Москве без осадков и 17-19.

0: Русский язык.
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Сделаем небольшую паузу в пересказе арктических приключений и позанимаемся русским языком. Пришло время олимпиадных задач по русскому языку. И у нас на связи Евгения Овтина, преподаватель русского языка в онлайн-школе Фоксфорд. Евгения, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, так как мы первый раз в новом учебном сезоне... О, я какую хорошую штуку придумал. Если у товарищей учителей есть учебный год, а у нас, у работников радио, есть новый сезон, то у передачи «Хочу все знать» учебный сезон новый. Так вот, так как мы с вами еще не виделись, не слышались, мы вас поздравляем с началом учебного года. Творческих успехов, чтобы все получалось и чтобы нервов поменьше тратилось.
2: Да, спасибо большое. Спасибо, все это очень нужно.
1: Ну, это всегда, да, потому что учение – это труд, а труд требует затрат сил, а значит, силы нам нужны. Напомню, наш телефон 495-728-7171, и мы сегодня будем заниматься русским языком. Я напомню, что все наши встречи в рамках и русского языка, олимпиадных задач, и просто всяких наших больших разговоров про литературу, про русский язык, все это можно найти на медиаплатформе «Смотрим». Итак, у нас первый дозвонившийся — Иван, город Калуг. Вань, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Давно не слышались. Поздравляю тебя с началом учебного года. Знаю, что финальная, финишная прямая начинается. Самое главное – терпение, все получится.
3: Спасибо большое.
1: Как это? ЕГЭ не приговор, а просто лишь одна из ступенек в жизни. Да, ну что, Евгений, отдаю вам Ивана, 11-классник. Вот, можно вдоволь размять человека в начале года.
2: Отлично. Так, Вань, здрасте. И,
3: здравствуйте.
2: Я так понимаю, ты в 11 классе, да, у нас?
3: Да.
2: Так, ну отлично. Тогда тебе для 11 класса и вопрос. Смотри, в каком примере закончить книгу, да, вот это словосочетание, закончить книгу, значит не то, что во всех остальных. Первый вариант. На этом я закончу книгу. Приношу извинения за литературный слог и избыток медицины. Второй пример. К этому времени Мандельштам закончил книгу стихов. Третий пример. Я только что закончил книгу Говарда Фаста «Голый бог». Вот в каком из трех примеров закончить книгу значит не то же самое, что в других двух?
3: А можно еще раз последний вариант?
2: Да. Я только что закончил книгу Говарда Фаста «Голый бог».
3: Ага. Мне кажется, последний вариант не такой, как другие.
2: Правильно. Что вот в двух других значит «закончил книгу» и что в последнем, как ты понял?
3: Ну, в первых двух, мне кажется, говорил сам писатель то, что он все, закончил писать книгу. А вот в последнем то, что уже сам... Человек прочел книгу и все, закончил ее читать.
2: Да, совершенно верно. То есть, да, это словосочетание может как бы быть ориентировано на разных людей. Если это ориентировано на читателя, то закончил книгу и это закончил читать. А если на писателя, то закончил книгу и это закончил писать. Отлично?
1: Прекрасно. Вот я закончил читать, но никак не закончу писать следующую. Я понимаю, о чем тут. Ну что, еще давайте. Это разминочка же была.
2: Так, хорошо, давайте. А в каком из этих сложных слов корни соотносятся между собой не так, как в остальных? Тоже сейчас прозвучат слова, и нужно подумать, где вот отношения между корнями не такие, как в других словах. Итак, первое – землепашец. Второе – мореход. Третье – рыболов. Да, еще разок слова – землепашец, мореход, рыболов. Вот в одном из слов корни как бы, ну, не так соотносятся между собой, как в двух других.
3: Землепашец, рыболов. Ага.
1: И мореход.
3: А второе слово?
1: Мореход.
3: Мореход, да.
2: Да. Землепашец, мореход, рыболов.
1: Ага, смешно. Если представить себе, что один из них, тот, которого вычислил, делает то же, что и два других, это было бы физически невозможно. Ну, поехали. Смотри, землепашец, что он делает?
2: Делает, да.
3: Ну, рыболов он ловит.
1: Землепашец пашет.
3: Пашет.
1: А мореходец... Ну, ой, простите, ходит. Мореход, конечно. Но ходит морем. Невозможно. Мне кажется, мореход.
2: Да, конечно,
3: мне тоже, я ссылаюсь на мореходца.
2: Ну, я бы вот, наверное, чуть по-другому объяснила, да? Земли пашет, пашет что? Землю, да? Вот земля – это объект, с которым он работает. Рыболов тоже, да? Ловит что? Рыбу. Это прямой объект его работы. А вот мореход – это не тот, кто ходит что? Море, да? Море – это не прямой объект его работы. Это его трасса, да? Он ходит по морю. Поэтому здесь, конечно, вот заложены другие отношения – чем в оставшихся двух словах, да? Но все равно, все как-то это почувствовали интуитивно.
1: Да, я придумал еще нового. Пешкоход. Как вы думаете, кто это? Пешкоход.
2: Тот, кто ходит пешкой.
1: Ну, конечно, да, все. Еще туда же конеход. Ну, то есть в зависимости от того, за какую фигуру шахматист берется, он либо слоноход, либо пешкоход. Так, давайте еще одну.
2: Так, давайте. Давайте возьмем тогда такую задачку. Одна из глав в книге о фотографировании называется «Навести X-не X». И какое слово, да, мы X-ом заменили? И, ну, не знаю, да, лучше, наверное, записать, если есть возможность. Вот книга, да, точнее, глава в книге называется так. «Навести X-не не X». И какое же слово за X скрывается? Это порядок, резкость или фокус? Порядок, резкость или фокус? Ну, я бы попробовала подставить, да? Подставить вместо этого самого X, да, эти существительные. Вот что подойдет лучше? Порядок, резкость или фокус?
3: Так, а сначала навести, а потом что?
2: Да, да, навести X тире не X. Навести X тире не X. Ну, давай попробуем подставить порядок, да? Что получится?
3: Навести порядок, не порядок.
2: Ну, ерунда, да? Как-то ничего такого. Так, давай пробовать резкость.
3: Навести резкость. Резкость или редкость?
2: Резкость.
3: Ага. Навести резкость, не резкость.
2: Ну, тоже так себе, да?
3: Как будто это задание нету... звучит вообще.
2: Такого находчивого, да? Так, теперь пробуем фокус.
3: Навести фокус, не фокус.
1: А, ну хорошо, кстати.
3: Ну, не знаю, как мне тоже что-то не особо.
2: Это же книга про фотографирование, да? Навести фокус в фотографировании – это определенное такое действие, которое все фотографы делают. А не фокус означает, что это несложно, да? И вот здесь, в этой главе, я тебя научу. Навести фокус – не фокус. Сейчас расскажем, как это сделать. Да, то есть, конечно, за X скрывается слово «фокус».
1: Сложная пропорция была сейчас. Но интересное. Навести фокус, не фокус.
2: Да, хорошо.
1: Ну что, в финале мы отпускаем Ивана.
2: Так, ну давайте сейчас заключительную задачку дадим, такую, которую, наверное, любой подросток решит. Смотри, Вань, что может быть глаголом? Эльф, тролль или гном? Что может быть из этого глагола?
3: А эльф, какой первый вариант?
2: Тролль.
3: Дверь?
1: Эльф. Эльф.
2: Эльф. Эльф. Все у нас сказочные существа, да? Эльф, ага. Тролль или гном? Вот кто может быть глаголом?
3: Ну, я думаю, тролль.
1: Тролль, да, похоже.
2: Конечно, да, ну, не знаю, я могу себе представить как-то с отрицанием, да, такое вот повелительное наклонение. Не тролль, пожалуйста, своего товарища, да? Что-нибудь вроде этого. Хорошо.
1: А я почему-то подумал, не эльф, дружище, прорвемся. Ну, вот как созвучно, не дрейф, не эльф.
2: А я вот думаю, что это сленг, да? Не тролль своего товарища. Ну, хватит уже, давайте, посерьезнее, собрались, да? Допустим, как-то...
1: Не, ну, тролль может быть, да. Троллить уже какой-то, по-моему, уже... Я не знаю, включили ли его в словарь, но, наверное, да. кажется, давно уже должны были. Вань, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Чему не учат в школе. Ответы на самые важные вопросы в инфографике» от издательства Smart Reading. Эта книга научит лучше понимать себя, свои цели и желания, взаимодействовать с людьми, строить отношения, управлять своим временем, телом и эмоциями. С этими навыками тебе будет гораздо проще реализовать себя, стать успешным и счастливым.
3: Спасибо большое.
1: Тём. Так, продолжаем эфир. Следующая у нас на связи Маша. Маша, доброе утро. Здравствуй.
0: Здравствуйте.
1: Привет. Так, расскажи, ты в каком классе?
0: В 10-м.
1: В 10-м. Сегодня кучно как. Жень, вам сегодня прям взрослые подопытные попались.
2: Да, отлично, отлично. Маш, здрасте.
1: Можно весь, тогда... Жень, можно весь запас наших сложных вопросов сегодня попробовать решить.
2: А, ну что, начнем, да, Маш, готова?
0: Да, готова.
2: Посмотри, пожалуйста, в какое из слов можно добавить букву «Д», а оно сохранит свой смысл?
0: Можете еще раз повторить?
2: Смотри, в какое из слов можно добавить букву «Д», а оно сохранит свой смысл, не поменяет, несмотря на то, что букву «Д» мы допишем, да? Ну, если говорить о том, куда, то вот в приставку, да? Итак, первое слово – это «положить», второе слово – это «поколоть», третье слово – «посчитать», и четвертое слово – «пошить». Да, у нас положить, поколоть, посчитать, пошить. Вот куда можно добавить букву «Д», и смысл не поменяется.
0: Положить. Будет подложить.
2: Мне кажется, это разное. Да? Если мы говорим, ну, попробуй положить книгу на стол. Ну, это просто
1: или
2: книгу на стол кладем.
1: Подложи кнопку.
2: Подложить листочек под книгу, да, или попробуй подложить кнопку. Значение меняется, да, подложить – это всегда что-то под что-то, да, поэтому нет, поменялось.
0: А можете повторить еще раз?
1: Давай, поколоть, поколоть, положить, посчитать, пошить.
0: Пошить.
1: Ну, пошить – это ты целиком шьешь что-то, а подшить брюки, если они длинные. При покупке. У меня такая проблема.
2: Да. Пошить костюм, да, весь, целиком для человека в ателье. А подшить можно, ну, рукава или брюки, действительно, да, то есть укоротить.
1: Осталось поколоть и посчитать.
2: Осталось поколоть и посчитать, да.
0: Ну, посчитать это получается, скорее всего.
2: Ну да, давайте проверим. Да, попробуйте посчитать всех присутствующих. Попробуйте подсчитать всех присутствующих. По сути, это одно и то же, да? То есть как-то критично значение не поменялось. Конечно, да, посчитать и подсчитать, ну, по сути, синонимы, да, разницы нет.
1: Отлично, справились. Давайте еще одну.
2: Ну, вот давайте такое. Маш, ты знаешь, да, что такое предложный падеж? Да, это падеж у нас, который отвечает на вопросы о ком, о чем. И вот обычно, ну, это такой падеж, да, который вот с предлогом «о» используется. Но иногда он используется с предлогом «в», да? То есть можно сказать «я думаю о лесе», и это предложный падеж, а можно сказать «я в лесу». И это тоже предложный падеж, да? Я думаю о чем, о лесе, и я где, я в чем, я в лесу. Это тоже предложный падеж, да? Но в одном случае окончание «е», а в другом «у». Но мы как бы закрываем на это глаза и говорим, все равно предложный падеж. Вот посмотри, пожалуйста, у какого из слов, да, тоже будет, так сказать, второй предложный падеж? То есть тебе надо попробовать использовать предложный падеж с предлогом «о» и предложный падеж с предлогом «в». И сказать, вот какое из перечисленных слов будет иметь вот эту самую вторую форму. Да? Парк, пыль или пятница. Да?
1: Парк, идем, пыль, пятница.
0: Да. Парк, пыль, сыр и пятница.
1: Нет, парк, пыль, пыль. Грязь, пыль.
0: Пыль.
1: Пятница.
2: Еще? Ну вот смотри, да, чего надо сделать. Значит, предложный падеж. Я думаю о чем? Я думаю о парке, да? И я гуляю где, в чем? Я гуляю в парке.
0: Угу.
2: Поменялось, ну, слово с этими разными предлогами звучит одинаково или по-разному? Нужно найти такое слово, которое вот будет как бы вторую форму иметь, да, в предложном падеже. Ну, вот здесь у нас в парке и о парке.
1: Ну, слово нет, как одна бы форма.
2: Одну форму имеет, да, парки-парки. Теперь также попробуем либо слово пыль, либо пятница. Выбирай, какое сейчас будем смотреть.
0: Ну, пыль, там нету в пыли, есть только о пыли.
1: Ну, в пыли, там ударение меняется.
2: Вот, это очень важно, да? То есть смотри, я думаю о чем? Я думаю о пыли. И весь том, да, в пыли, мы давно не открывали его, поменялось ударение. Значит, это разные формы, да? У слова пыль тоже есть, так сказать, два предложных падежа, две предложные такие формы. И это очень интересно, что это выражается в ударении в этот раз.
1: Здорово. Ну, а пятница и... Подождите, а то, что... Ой, пятница и в пятницу.
2: А, давайте смотреть. В пятницу это во что? Это винительный падеж, да? А нам нужно оставаться в рамках предложного. Я думаю о чем? Я думаю о пятнице. И я нахожу столько приятного в чем? В пятнице.
1: А, она сохраняется. Все. Я понял.
2: Да, только пыль.
1: Маш, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем книгу «Все приключения и странствия двух филоматиков» от издательского дома Мещерякова, товарищи. А мы убегаем на перемену. Перемена!

когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: и 10:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин выступил на заседании в формате БРИКС+, завершающее мероприятие саммита, которое проходит в Нью-Дели. Он подчеркнул, что внимание к деятельности объединения в мире продолжает расти. Оно стало одной из мощных движущих сил процессов укрепления международных отношений в подлинной многогранности. Путин напомнил, что на страны БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта. Именно они обеспечивают основную динамику мирового ВВП – 49%. Одним из главных и пока не до конца использованных резервов БРИКС Путин назвал взаимодополняемость экономик стран-участниц. По мнению президента России, это дает широкие возможности для кооперации, создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков. Кроме того, он добавил, что у государств объединения есть собственные, независимые от внешней конъюнктуры, каналы движения товаров, услуг и капиталов. Российский лидер призвал внимательнее присмотреться к выдвинутым России перспективным инициативам по оптимизации сотрудничества, по выстраиванию платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждением перестраховочного механизма и зерновой биржи. Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в обозримой перспективе. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью «Известиям» заявление зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. По словам Пескова, новых предложений по украинскому регулированию сейчас нет. Для них, уверен представитель Кремля, и нужны переговоры.
2: Касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
0: Достижение договоренности по территориальному вопросу может облегчить дальнейшее движение переговоров сторон.

0: украинском конфликте. Об этом, в свою очередь, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, помимо территориального вопроса, странам предстоит согласовать еще целый ряд тем. Ушаков также сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты подтвердили готовность предоставить площадку в Абу-Даби для трехсторонних переговоров. Ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые идет поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены логистический центр «Новая почта» в Нерубайском, Одесской области, электроподстанция «Усатого» в Одессе и «Новая» в Николаеве. Терпящий бедствие у берегов Индонезии паром перестал выходить на связь, сообщает Reuters. По информации агентства, судно следовало из города Сурабая. На его борту находится 243 человека. Судно «Вирго Транспорт» потеряло связь в Яванском море во время шторма. Геолокация определила его местоположение примерно в 80 милях от Банджар-Масина. На поиски парома направляется спасательный корабль. Классическая бабья лето придет в центральную Россию на следующей неделе. Воздух в столичном регионе может прогреться до 20-градусной отметки. Такой позитивный прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что следующая неделя будет радовать стабильным температурным режимом. Ночами плюс 6-11, днем плюс 15-20. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 14 градусов.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский ЦСКА продлил беспроигрышную серию со старта сезона российской премьер-лиги по футболу. Армейцы в восьмом туре сыграли в ничью с казанским «Рубином» со счетом 1-1. На гол Ивана Облякова с пенальти клуб из Татарстана ответил точным ударом Андерсона Аройо. В других встречах субботы петербургский «Зенит» взял верх над московским «Локомотивом» 2-1. Столичное «Динамо» было сильнее Оренбурга 1-0, а воронежские «Факелы» и калининградская «Балтика» разошлись миром 2-2. Лидирует в первенстве «Краснодар» с 19 очками, на 3 меньше у столичных «Динамо» и «ЦСКА». «Монако», за которой выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграл ничью со «Страсбуром» со счетом 1-1 в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу. Россиянин провел на поле весь поединок и получил желтую карточку. Его клуб с 10 очками стал лидером первенства. Российская теннисистка Анна Пушкарева уступила в финале юниорского US Open спортсменке из Китая. Подробности в материале Даниила Моногарова.
1: 17-летняя уроженка Владивостока встречалась с первой ракеткой мира среди юниорок Сунь Синьчжань. Эта игра стала повторением финала юниорского Уимблдона текущего сезона, но в этот раз представительнице Азии удалось взять реванш. Стартовая партия осталась за оппоненткой. Сунь Синьчжань действовала стабильнее на задней линии, заставив россиянку ошибаться в ключевых розыгрышах. Далее Пушкарева смогла переломить ход встречи. Анна прибавила в активности на приеме и сумела сравнять счет по сетам во многом благодаря подаче. За матч она выполнила 6 эйсов, у соперницы их 4. На третью партию у нашей теннисистки не хватило терпения и концентрации, иначе невозможно объяснить столь ощутимый провал. Визави полностью доминировала на корте и завершила финал баранкой, не отдав сопернице ни одного гейма. Общий итог 4-6, 6-4, 6-0. Пушкарева, увы, проиграла ментально сильной, дисциплинированной и более выносливой Синьчжань. Тем не менее, она стала первой россиянкой за 16 лет, добравшейся до финала юниорского одиночного разряда в Нью-Йорке. Последний раз в 2010 году здесь побеждала Дарья Гаврилова.
0: А в парном разряде на юниорском US Open Полина Березина и Алиса Терентьева проиграли в финале американка Манники и Кристине Пенниковым 6-7, 3-6. Россиянин Муслим Салихов потерпел поражение от чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Глендейле. Бой продлился 3 раунда и завершился победой южноамериканца единогласным решением судей. «Спартак» продлил серию побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 3 встреч. Москвичи взяли верх над череповецкой «Северсталью» со счетом 8-0. Дубль оформил Александр Беляев. По разу отличились Даниил Гутик, Никита Холодилин, Егор Филин, Михаил Мальцев, Кристиан Ярош и Герман Рубцов. В других встречах субботы московская «Динамо» в серии буллитов было сильнее минских одноклубников 3-2. Казахстанский «Барыс» уступил хабаровскому «Амуру» 1-3. А петербургский «СКА» сломил сопротивление «Сочи» 1-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: русский язык.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, продолжаем. Если вы, кстати, пропустили вчерашние эфиры и сегодняшний утренний, то первый час, то обязательно послушайте, потому что это были части эфиров, записанных во время моего приключения на Северном полюсе. И сегодня не пропустите последний час, потому что я, наконец, исполнил свою личную мечту и ухитрился именно на атомном ледоколе «50 лет Победы» поймать одного из своих любимых писателей-фантастов, Сергея Васильевича Лукьяненко, и специально для нашей передачи, для радиостанции «Маяк», я записал интервью. Поэтому сегодня ни в коем случае не переключайтесь, не уходите. Но если вдруг надо пропустить, то на медиаплатформе «Смотрим все», потом можно будет найти. Ну или ссылки я обязательно на наши эфиры у себя в канале тоже выложу. Напомню, что у нас сегодня, сейчас, в этот час, олимпиадные задачи по русскому языку. Евгения Овтина у нас на связи. Евгения, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Пока все пытаются дозвониться по телефону 495-728-7171, предлагаю пару задач мне. А то как-то я сижу и вот начинаю гордиться, что я так все легко отвечаю. Готов рискнуть.
2: Так, мне кажется, что у меня есть отличный вопрос для человека, который побывал на атомном ледоходе. Вот это прям для вас, Денис, мне кажется, очень понравится.
1: Так.
2: Итак, снимаю. В словаре астраханские словечки приводятся слово из речи рыбаков, но я думаю, что в речи моряков такое тоже может быть. Бережнее. А какой у этого слова антоним? Рыбистие? Маристия или икристия?
1: Икристия?
2: Итак, да, ищем антоним для слова «бережнее». Рыбистия, маристия или икристия?
1: Вот икристия мне, конечно, очень нравится. Так вот что-то в Новый год очень икристое, допустим, настроение. Но это точно не оно. Рыбистия, ну, честно, я думаю, маристия, потому что бережнее, видимо, ближе к берегу. Держи, да. Я не знаю, курс бережнее. Или Маристе, наоборот, в море пора уходить.
2: Да, а Маристе это...
1: А вот бережнее, оно... Это диалект или это все... То есть это ошибка его использовать, это слово? Оно есть в словарях? Или оно с пометкой, что оно вот из диалекта?
2: Ну, поскольку это слово из словаря «Астраханские словечки», конечно, там собраны, собственно, астраханские диалектизмы. Диалектизм не считается литературным вариантом, да, то есть диалектизм, по сути, противопоставлен литературной норме. Но, тем не менее, да, есть достаточно много словарей диалектизмов, и в разной области, да, может возникнуть свой словарь. То есть это очень распространено, это является частью языка, но это не является частью литературной нормы. То есть, разумеется, если мы будем писать сочинение по русскому языку, да, скажем, итоговое сочинение или сочинение в рамках ЕГЭ, то бережнее, к сожалению, мы использовать не можем. Нам обязательно снимут за это балл.
1: Даже если сделать те отсылки, что это персонаж из архангельских словечек?
2: Нет, конечно, если отсылка будет, если мы слово возьмем в кавычки, да, закавычим его, то все будет хорошо, все будет оставаться в рамках приличий. Но если вдруг кто-то использует без таких, да, помет, то, конечно, это будет странно. То есть, естественно, если мы используем это слово как синоним слова «ближе к берегу», да, сочетанию «ближе к берегу», то это вызовет вопросы. То есть, если не будет сказано ничего дополнительного, то, конечно, снимут нам балл, скажут, что это стилистическая ошибка.
1: Ну, и лучше не рисковать.
2: Конечно, да.
1: Хорошо. Могут не понять. Так, ну что у нас там? 495-728-7171. Итак, у нас Даша на связи. Даша, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Какой класс?
3: Я в колледже.
1: В колледже.
3: На первом курсе.
1: Вообще отлично, прекрасно. Евгения, давайте посмотрим, как там дела в колледже.
2: Так, хорошо. Даш, здрасте. Такой вопрос достается. Какое слово не связано с приготовлением и приемом пищи? Трапезная, столовая, отчивать, опочивальня или встряпать?
3: А второе слово какое было?
2: Давайте еще разок все. Трапезная, столовая, подчивать, опочивальня, стряпать.
3: Может быть, предпоследнее?
1: Это которое?
2: Да, какое это?
3: Опочивальня.
1: А, хороший вариант.
2: Правильно. Слово «почивальня» делают, как вы думаете? Если с едой не связано, да? А что, с чем связано?
1: Со сном.
2: Да, со сном.
1: Потому что до обеда мы боремся с голодом, после обеда со сном. Нас подчуют, и мы в опочивальню.
2: Да, вообще часто путают слова «подчивать» и «почивать». Да, «подчивать» — это как раз кормить, да, а «почивать» — это спать, отдыхать. И вот мне кажется, что с этой путаницей связана и путаница с места, да, опочивальня. Спальня, да, а вот...
1: Хотя у меня есть друзья, у которых там вот где поподчивали, там и опочивальня сразу же. Вот отвалился от стола и уснул.
2: Интересно. Это, наверное, какая-нибудь квартира-студия, да?
1: Ну да, там как бы больше некуда, ты не можешь уйти там спать, ты поел там и уснул. Давайте еще.
2: Да, тогда, наверное, при продаже там квартиры новостроек нужно переименовать студию в трапезное... Дефис опочивальня, да?
1: Кстати, хорошо, да. Уютная трапезная опочивальня с видом на боярские хоромы.
2: Отлично, вообще. Так, хорошо. Еще вопрос такой. Какое слово может быть синонимом слова «заботиться»? Вариться, печься, жариться, тушиться.
3: А какого слова еще раз?
2: Ищем синоним слова «заботиться». Заботиться. Вариться, печься, жариться, тушиться.
1: А, заботиться, все. Да, тушиться. Ты где? На часах время 10, я тушуюсь о тебе. Не подходит. Ну... Давай, найдем.
2: Ну вот давайте попробуем так. Да, допустим...
1: Там есть такая подсказка, есть специальные органы даже, которые вот государственные, которые занимаются... И вот там однокоренная история. То есть они занимаются тем, что помогают детям, у которых какая-то неблагополучная ситуация. Они называются органы вот этого. Ну, явно не тушение. Это пожарная охрана.
3: Печь.
1: Печь, вон.
2: Да. Конечно, печься, да? Ну, то есть, можно было бы так. Я привык заботиться о животных. Я привык вариться о животных. Я привык печься о животных. Я привык жариться о животных. Или я привык тушиться о животных, да? Ну, из всего этого понятно, что печься хоть как-то понятно, да, а остальное вообще невозможно.
1: А как вообще так получилось, что вот печь к этому? Потому что печь как символ тепла и... такой центральная вещь в доме была, ну, главная. От печки все начиналось.
2: Ну, вообще, да, потому что вот пектись, да, это было как раз заботиться. И даже вот слово печаль, да, оно тоже связано с этим печься, да, то есть я там печалюсь о чем-то, это значит вот забочусь, да, беспокоюсь. И, собственно, да, это все вот слова... близкие. Но по поводу слова «печь» как центр в доме, да, деревенском, вот не знаю, нужно будет посмотреть, проверить. Ну, конечно, кажется, что родственное что-то между этим должно быть, мне кажется.
1: Это интересно. Домашнее задание. Даш, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Все приключения и странствия двух филоматиков» от издательского дома Мещерякова. Напомню, что читатели вместе с двумя забавными чудаками познакомятся с великими учеными, их трудами и открытиями, получат разнообразные сведения из истории науки и культуры. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем маленькую полутораминутную паузу и вернемся. Я думаю, что еще несколько задач мы успеем решить.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Сегодня

0: Русский язык.
1: Так, дорогие друзья, возвращаемся. Максим у нас на проводе. Максим, доброе утро. Здравствуй.
2: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
1: Так, ну я чувствую, голос тоже взрослый. Сколько тебе?
2: Мне 16.
1: А, отлично, все, у нас сегодня взрослый выпуск получился. Евгения.
3: Да, Максим, здрасте. Тебе такой вопрос достается. В стихотворении романа Сефа мы читаем. Мы снасти возьмем и на цыпочках выйдем, и сразу бескрайнее небо увидим. Мы встанем чуть свет, за окошком темно, звезда одинокая смотрит в окно. Вопрос такой, куда идут герои? На охоту, за грибами, на рыбалку или на стройку?
1: Вообще неожиданно.
3: Ну что, еще раз прочитать?
1: Давайте еще раз, конечно.
3: Итак, мы снасти возьмем и на цыпочках выйдем, и сразу бескрайнее небо увидим. Мы встанем чуть свет, за окошком темно, звезда одинокая смотрит в окно. Куда идут герои? Еще разок, на охоту, за грибами, на рыбалку или на стройку?
2: А герои вроде как идут на рыбалку.
1: Я тоже за рыбалку.
3: Да? Правильно, рыбалку. Как ты это? Тут всего одно слово, которое показывает это, причем в самом начале. Как ты понял?
2: А, ну, говорится про снасти.
3: Вот, да, его надо было услышать. Да, только по этому слову можно...
1: Подождите, а я подумал, что снасти, в смысле вместе с Анастасией... Честное слово, я сделал вывод по-другому, потому что тихо, раз, и вышли рано, еще звезда только горит. Ну, на охоту так рано, наверное, не стоит там идти, там уже ночные животные закончили, дневные еще не проснулись. На стройку так рано утром, и вообще стихотворения про стройку редко звучат так романтично. Я как-то вот до рыбалки дошел.
3: В общем, поместим это в список мандегринов, да, ослышек. Это скрип колеса или скрип колеса. Снасти и снастей, да?
1: Угу. Ел соленый огурец. Вот еще тоже такая была.
3: Супер. Будем собирать такое.
1: Ну, давайте еще одну. Макс тут меня переиграл просто. Да я вообще даже не...
3: Давайте. Так, ну давайте возьмем вот такой вопрос. Слово «просьба» иностранцу можно объяснить так. Это когда просят. А какое слово по такой же формуле не объяснить? Молодьба, мольба, судьба или ходьба?
2: Ну, наверное, мольба.
1: Почему молят?
3: Мольба – это когда молишь. Или молишься. Нет, ну когда молишь. Ага.
2: А можно еще раз вопрос повторить? Про связь.
3: Да, смотри. Слово «просьба» иностранцу можно объяснить так. Ну, это когда... А какое слово нельзя объяснить по той же схеме, по той же формуле? Молодьба, мольба, судьба, ходьба.
2: Ну, даже не знаю.
1: Ну, смотри, ходьба – это когда ходишь, правильно?
2: Ты,
1: ну, мы иностранцы с тобой объясним, что такое ходьба. Но это когда ты ходишь. Мольба мы разобрали уже. Молодьба – это когда... Как правильно сказать? Не молю?
3: Мелешь.
1: Ну, там нет, там другое. Это когда молодьба, это, ну, цепом по пшеничным, почему пшеничным, может быть, ржаным колосьям бьют, вот молодьба.
3: Ну, я думаю, глагол это...
1: Молоть,
3: точно, все, супер, молоть, да.
1: Ну, наверное, да. Вот, и что осталось там? Судьба. Ну-ка, попробуй иностранцу объяснить судьбу.
3: Судьба – это когда что делаешь? Непонятно.
1: Ну все, получается, судьба? Вычислили?
3: Да, конечно. То есть все подчиняется этой формуле, да, кроме слова «судьба». Судьба явно не объяснишь через глагол, да?
1: Да, ну через глагол никак. Что ты делаешь? Ну невозможно, в общем. Не буду даже пробовать, а то опять мне скажут, что я занимаюсь это словопридумыванием, и так нельзя. А я люблю придумывать слова, но я всегда стараюсь сделать сразу ремарку, что я его придумал только что. Спасибо большое, Максим. Мы тебе отправляем в подарок книгу «Чему не учат в школе». Ответы на самые важные вопросы в инфографике от издательства Smart Reading. Обязательно звони еще, если будет время. Хотя понимаем, что в таком возрасте, чем ближе к даже уже к экватору учебного года, там не до звонков иногда бывает. Но мы в любом случае рады всем нашим «Хочу все знать» от мал до велика. И ну что, на сегодня, я думаю, достаточно. Спасибо большое. Евгения Офтина была у нас в гостях, преподаватель русского языка в онлайн-школе Фоксфорд. Товарищи, и я сразу скажу, что мы в следующем часе, сразу после новостей, очередное включение, на тот момент для меня прямое, с Северного полюса, я уточнил, как из атома получается энергия у человека, который вот строит новые энергоблоки в нашей стране. А в 12 дня не пропустите в цикле «Тайная литература» интервью с Сергеем Лукьяненко, которое я тоже взял где-то в районе земли Франции Иосифа. Все, а сейчас на перемену!

0: В Москве 11:00.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, выступая в Нью-Дели на расширенном заседании БРИКС. Президент назвал объединение одной из мощных движущих сил в процессе укрепления международных отношений и подлинной многосторонности.
2: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
0: Внутренняя торговля в рамках БРИКС уже превысила $1 триллион. Такие цифры также привел Владимир Путин. На страны БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта, а в целом же объединение обеспечивает почти половину от всей мировой динамики ВВП. Это, как считает Путин, говорит о том, что потенциал для дальнейшего развития БРИКС не исчерпан. По мнению президента, главным резервом является взаимодополняемость экономик стран-участниц объединения. Проблема украинского регулирования стала одной из главных тем во время двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом рассказал его помощник Юрий Ушаков в интервью «Известия». Одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита наследный принц Абу-Даби. Ушаков полагает, что для Москвы эта площадка приемлема.
3: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется, эта площадка вполне приемлемая. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу. Но есть еще и многие другие вопросы. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то и легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
0: В Кремле не исключили проведение трехсторонних переговоров по Украине. О вероятности такого формата в обозримом будущем заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас к сообщениям от Минобороны. Российские вооруженные силы продолжают сжимать кольцо окружения. Взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также российские войска пресекли попытки ВСУ прорваться из кольца окружения в районах Слезнева и Гогина, также в Харьковской области. В течение ночи вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые осуществляется поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены логистический центр «Новая почта» в Нерубайском Одесской области, электроподстанции Усатова в Одессе и «Новая» в Николаеве. Киев ударил по бензовозам с дизельным топливом для ЗАЭС, прекрасно зная, что оно жизненно необходимо для атомной станции. Это заявление делает глава Росатома Алексей Лихачев. В результате погибли двое военных. Среди бойцов есть раненые, указал Лихачев. По словам главы госкорпорации, атака по бензовозам чудовищная по цинизму и безответственное преступление. Ранее в российском МИДе выразили глубокую обеспокоенность тем, что Украина продолжает атаковать Запорожье. Атомную станцию и ее сотрудников. Ведомстве напомнили, что удары создают реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. В Ассоциации туроператоров России не исключили отсрочку введения виз в Черногорию. Страна может отложить начало действия визового режима для россиян, если оценит экономический ущерб от сокращения турпотока из России как значительный. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Наши туристы, несмотря ни на что, по-прежнему после пересечения границы становятся самыми щедрыми туристами на свете, отметил эксперт. При этом, по ее словам, ажиотажного спроса на туры в Черногорию со стороны россиян сейчас не наблюдается. Ранее стало известно, что Черногория с 1 ноября введет визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Мера принята для полной синхронизации визовой политики страны с политикой Евросоюза. Победительницей открытого чемпионата США по теннису стала Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Она обыграла белорусскую Арину Соболенко. Для Рыбакины это третий титул на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала на Уимблдоне в 2022 году и на открытом чемпионате Австралии в этом году. По итогам US Open Рыбакина впервые возглавит мировой рейтинг, сместив с первой строчки Соболенко. Российская экс-теннисистка Мария Шарапова, пятикратная победительница турнира «Большого шлема», вручила Елене Рыбакиной чемпионский трофей за победу на открытом чемпионате США. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, днем 15-17. В Москве переменная облачность без осадков и 17-19 градусов.

0: хочу все знать. Физика.
1: Дорогие «Хочу все знайцы», мы вновь в эфире, и это очередной уникальный репортаж, интервью, разговор, потому что он для нас сейчас, для тех, кто участвует в этом разговоре, он записывается и проходит где-то в акватории Северного Ледовитого океана. Мы находимся в сувенирном магазине ледокола «50 лет Победы». Это наша импровизированная студия «Маяка» в рамках ледокола знаний арктической научно-популярной экспедиции от «Росатом». И мы достигли Северного полюса, причем мы достигли это с помощью энергии мирного атома. И сегодня мы хотим рассказать о том, как из атома получается электричество. И мы не нашли никого лучше, а лучше и нет, у нас на борту и вообще, чем наш гость. У нас в студии Андрей Смелов, заместитель главного инженера по сооружению новых энергоблоков Белоярской атомной электростанции и человек, который знает, что такое быстрые нейтроны и что обозначает БН-1200М. Андрей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Всем привет.
1: И, кстати, нам особенно приятно, мы же молодежная передача, юная. В свое время Андрей стал самым молодым начальником смены станции по новейшему энергоблоку. То есть это показатель того, что если хорошо учиться, все быстро получится.
2: Абсолютно правильно.
1: Андрей, для наших слушателей, да и молодых, и взрослых, хочу все знать, наверное, надо быстро за так, наши там, 16-20 минут объяснить, вот есть атом, и вот потом раз-раз-раз-раз появляется атомная электростанция, раз-раз-раз-раз, и опа, электричество, и все могут слушать радиомаяк.
2: Да. Ну, смотри, давай начнем с того, почему атомные станции, ядерные реакторы и так далее. Ну вот пример, мы сейчас с тобой находимся на ледоколе, 25 тысяч тонн, огромная махина, движется практически круглосуточно.
1: Лед колет, как орешки.
2: Лед колет, как орешки, и как ты думаешь, сколько бы дизельного топлива он сожрал, если бы он был на дизельном топливе?
1: Ну, я так понимаю, по моим скромным оценкам, мы бы просто не дошли бы, если бы это были те же геометрические размеры, то либо кого-то пришлось оставить на берегу, чтобы заправить лишнее топливо, либо нас пришлось бы где-нибудь дозаправлять. Честно, по дороге на Северный полюс я ни одной заправки не видел.
2: Все верно, поэтому дизельные ледоколы туда и не ходят. А количество урана, которое за день тратит наш ледокол, это 200 грамм.
1: Всего?
2: Всего лишь 200 грамм. Поэтому 1 килограмм урана, обогащенного до уровня тепловых стандартных станций, он может заменить практически 2 состава угля или 2 больших цистерны с той же нефтью. Поэтому ядерное деление одного там ядра урана выделяет большое количество энергии, его надо каким-то образом использовать. Вот именно исходя из этого началось развитие атомной энергетики, мирного атома. Ну, на самом деле понятно, что изначально цели были параллельны, военная промышленность и мирная атома.
1: Но это всегда идет вместе.
2: Да.
1: В первую очередь мы, конечно, про мирный атом говорим.
2: Да, безусловно. И первая станция, по-моему, 51-й год, называлась она Ферми, Энрико Ферми. И она была как раз-таки на быстрых нейтронах, не на тепловых, а на быстрых, потому что тогда еще не понимали, что их надо замедлять. Ну, это не тема нашего разговора, на самом деле. И что интересно, ну, как вы знаете, атомный реактор надо управлять. Управляют его им с помощью специальных таких стержней управления, которые опускают или поднимают из активной зоны, тем самым как бы добавляя мощности или немножечко ее убавляя.
1: А вот в этом стержне находится топливная, ну это топливная сборка или нет? Или топливные
2: нет,
1: сборки внутри стоят?
2: Топливные сборки стоят в активной зоне. Они состоят из делящегося материала, урана-235 или плутония. Во время деления они выделяют огромное количество энергии и большое количество нейтронов, которые дальше запускают самоподдерживающую цепную реакцию деления. Так вот, чтобы управлять этим всем делом, у нас есть стержни, которые состоят из карбидобора. Карбидбор, он поглощает эти нейтроны, тем самым не давая разрастаться этой цепной реакции деления.
1: Понятно.
2: И касательно реактора Энрико Ферми, вот эти стержни были сделаны на канатах. И ведущий инженер управления реактором Он стоял с топором и на всякий случай мог их перерубить. Просто интересный факт. Ну, соответственно, реактором надо управлять, от реактора надо отводить тепло.
1: Ну, то есть мы, кстати, помним, это я уверен, что большинство «Хочу все знать» знает, мы понимаем, что атомный, ну, ядерный реактор – это такой гигантский кипятильник, основанный на законах природы. Реакция разгоняется, появляется энергия, энергия – это тепло, тепло надо забирать водой.
2: Да, да. То есть реактор, ядерный реактор – это очень высокотехнологичный, супербезопасный чайник. Да? Mm-hmm. Если мы говорим про тепловые реакторы, если мы говорим про быстрые реакторы, это такой же чайник, но с жидким металлом, то есть с натрием. Да, все правильно. Раз мы говорим, что у нас уран выделяет огромное количество тепла, несоизмеримого с тем же углем, с нефтью, это тепло надо отводить. Поэтому температуры очень высокие той же воды, либо натрия, да, в активной зоне. Допустим, у нас температура натрия в реакторе БН, быстрый натриевый, 800 и БН-1200, 585 градусов в активной зоне Цельсия.
1: Невообразимая температура.
2: Очень, это так называемые сверхкритические параметры, если их перевести на третий контур, но об этом дальше. Вот эти температуру надо отводить. То есть через активную зону мы прокачиваем огромное количество теплоносителя натрия, 30 тысяч тонн в час, если мы говорим про БН-800. Да? Это огромное количество натрия, и это тепло мы отводим.
1: А где вы натрий взяли? Из соли?
2: Натрий – это, получается, его методом электролиза. На самом деле производство, оно такое специфическое. На текущий момент в нашей стране его нет. Натрий для БН-800 мы покупали во Франции. Французов развито, ну, еще Китай развивает это производство. Но на самом деле сейчас есть мысли, что мы под реакторы БН-1200, ввиду дальнейшего стратегического развития и строительства нескольких...
1: Ну, надо свой получать.
2: Надо свой, просто получать свой.
1: А он, ну, он же замкнутый, то есть имеется в виду, это не один раз использовали натрий, он просто бесконечно...
2: Натрий на самом деле загружается один раз и на всю жизнь станции. То есть там 2000 тонн для БН-800 мы загрузили, 3000 тонн загрузим для БН-1200, и этот натрий никуда не девается. Он замкнутый такой контур. Более того, нам запрещено, чтобы он взаимодействовал с воздухом, тем более с водой, потому что он очень активно взаимодействует. Поэтому этот натрий всегда закрыт в реакторе, в трубопроводе, заполнено это все инертным газом, аргоном, чтобы он ни с чем не взаимодействовал. Вот. Но при всем при этом, несмотря на то, что он такой активный, деятельный элемент, он очень хорошо отводит тепло. У него высокая теплопроводность, теплоемкость. И это просто идеальный металл для отвода тепла. Потому что в жидком состоянии он абсолютно по гидравлическим свойствам как вода.
1: Угу. А, ну то есть он себя ведет как вода.
2: Да, он в расплавленном виде это вода. Ну просто только не вода. Вода, но только не вода.
1: И горячая.
2: И горячая, и не кипит. Идеально.
1: Вот. А то есть, напомню еще раз, если бы кипел, он испарялся, и это бы представляло
2: сложности.
1: Да,
2: если бы он кипел, то это добавляло трудности для физиков, ядерной физики, потому что есть такие эффекты реактивности, когда в пустотах ведет себя по-другому, там и нейтроны и так далее. Поэтому если бы он кипел, это было бы плохо. Скажем так.
1: Скорее всего, бы искали какой-то другой носитель.
2: Да, да.
1: Так, запоминаем, у нас есть топливная сборка, это, собственно, уран. Есть управляющие стержни, это графит...
2: Карбид бора. Да.
1: А дальше вокруг натрий.
2: Натрий, который
1: в жидком. И, видимо, в следующем уже контуре должна вода появиться.
2: А казалось бы, да.
1: Но нет.
2: Но нет.
1: Ага.
2: Почему в следующем контуре тоже натрий? Зачем? У нас натрий первого контура, так как он взаимодействует с активной зоной, он активен.
1: Да, он забирает,
2: да,
1: он становится радиоактивным.
2: Он активируется, да, он, скажем так, фонит. Поэтому у нас первый контур, он находится только в корпусе реактора, по сути. А в корпусе же этого реактора находится теплообменник. с одной стороны, грубо говоря, которого проходит активный натрий, с другой стороны проходит натрий второго контура, а он уже не активный. Угу. При этом он точно так же, просто мы передаем тепло сначала от урана, от деления урана, тепловыделяющей сборки, натрию. Натрий передает тепло другому натрию. И вот этот самый натрий второго контура, у него температура примерно такая же, 500 градусов. Угу.
1: Чуть-чуть меньше.
2: Чуть-чуть меньше, да, ну за счет, понятно, каких-то потерь.
1: И вот уже он кипятит воду.
2: И вот он уже он кипятит воду. Все правильно.
1: И вода, мы получаем пар, пар крутит турбину. Все как давным-давно придумано,
2: да,
1: человеком со времен мельниц. Ну, что, нужно что-то, что будет крутить турбину.
2: Да, цикл Ренкина никто не отменял, угу, правильно? Это на самом деле так называемый третий контур у нас на тепловых реакторах. Это второй контур. На ТЭЦ тоже второй контур. Он одинаковый, наверное, для всех станций будет. Угу. В зависимости от параметров. То есть мы можем иметь параметры чуть выше, чем ВВР, потому что у нас температура выше. Выше температура, выше давление, выше потенциал пара, выше КПД. Ну, как бы все лучше.
1: ВВР – это другой тип двигателя. А мы, кстати, у нас…
2: Тип реактора, да.
1: Тип реактора, двигатель – это другой, простите. А здесь, на ледоколе, на котором мы сейчас пишем наше интервью…
2: На ледоколе реактор, он, ну, специальный, создан для ледокола. По типу реактора он ВВР, водоводяной энергетический реактор. Но он просто по размеру меньше, у него значительно меньше тепловая мощность, 171 мегаватт. Но при этом он, соответственно, и топливо меньше производит, и по размерам меньше.
1: А мы вот на экскурсии на совместной в окошечко видели кусочек, да, его?
2: Да, в окошечко мы видели верхнюю часть реактора, как раз стержни управления и защиты. Там были вот эти привода, двигатели, mm-hmm, которые либо опускают вниз, либо поднимают вот этот самый стержень.
1: А вот стержень, это вот те вопросы, то есть в целом понятно, как все происходит. А теперь уже детали хочу уточнить, есть время. Вот стержень, ну, в случае БН реактора, там еще раз корбит бор.
2: Да.
1: А он облучается, получается, когда туда заходит, он же забирает на себя нейтроны, то есть он, получается, должен тоже, да, быть активным.
2: Да, на самом деле все, что находится в первом контуре, в активном, это все активируется. Это касается и оборудования, которое мы меняем, и стержней, которые там появляются. Мы это все активируется, это все становится высокоактивными. Ну, их не назвать отходами, потому что мы их как бы достаем, потом мы их направляем в хранилище, где они какое-то время стоят, где снижается их уровень активности и так далее. То есть, ну, например, натрий первого контура, он очень высокоактивный. Но нам же надо ремонтировать оборудование первого контура.
1: Надо.
2: Что мы делаем? Мы как бы реактор глушим там для перегрузки, для всего остального, и ждем примерно 10-11 дней. За эти 10-11 дней активность натрия снижается до такого уровня, что туда, в эти помещения, где он находится, может зайти человек. Какое-то короткое время поработать. То есть у него период полураспада 15 часов. А. То есть, грубо говоря, за 10 дней, там, ну, можно примерно посчитать.
1: Ну, уже большинство успокаивается.
2: Да. Да, да. Угу. По металлу, по обычному металлу, если оборудование стоит условно 10 лет в реакторе, конечно, чуть сложнее, чуть дольше, но принцип примерно похож. Да? Мы его достали, подождали, потом дефрагментировали и куда-то направили на хранение. То есть этим в нашей стране у нас есть национальный оператор, который занимается обращением вот с такого.
1: Ну да, потом, когда все распадется до безопасных значений, можно уже перерабатывать будет в такой же следующий там какую-то деталь, которая будет использоваться там же в следующем реакторе.
2: Да, но я уже говорил на лекции, что на самом деле одна из стратегических целей Росатома — так называемая радиологическая эквивалентность.
1: Сколько достали, столько.
2: Да. Все абсолютно.
1: Столько и убрали обратно.
2: Сколько из природы взяли, столько будет любезен, верни обратно. Угу. В природу. Для этого что? Ну, надо, вот если говорить про отработанное ядерное топливо быстрых реакторов, для этого надо 100 лет. Ну, 100 лет это вроде бы много, но в рамках атомной станции, у которой период эксплуатации, на самом деле, 100 лет новый, это не так уж и много.
1: А вот с ураном что происходит? Это 230 какой?
2: Пятый. 230, смотри. В природной руде уран есть 235, 0,7%, который может делиться, может участвовать в реакции самоподдерживающего деления. И уран-238, которого 99,3.
1: Который ничего не хочет.
2: Который ничего не может, у него сечение деления ему не позволяет делиться. То есть он, ну, такой.
1: Он даже не фонит, да, если.
2: Он даже не фонит. Mm-hmm. И, но, а в чем суть? Все природные ресурсы, потенциал энергетический природных ресурсов на Земле, 85% составляет уран-238.
1: То есть его надо как-то заставить.
2: Обязательно. Его
1: мотивировать.
2: Нужно
1: мотивировать.
2: Да, то есть наша цель.
1: Как школьника нерадивого.
2: Да, цель его вовлечь в топливный цикл уран-238. Тогда наши запасы, энергетическая сырьевая база будет обеспечена на десятки тысяч лет вперед. То, что сейчас, ну, как говорят расчеты, как сказал Владимир Владимирович на атомной энергии, на неделе атомной энергии, 50-60 лет. Угу. Это подтверждается расчетами. При текущем темпе развития атомной энергии, разведанных запасов урана 235 хватит на 50 лет.
1: Угу. Ну,
2: немного, как будто бы, да?
1: Я прям уже понимаю, я рассчитываю даже дожить.
2: Да, поэтому что нужно делать? Нужно вовлекать уран-238. Вот для этого как раз быстрые реакторы и нужны.
1: И заключительный вопрос, но получается, что и старые запасы отработанного топлива, которые в хранилищах, мы тоже в какой-то момент достанем и будем дожигать, пока...
2: Да.
1: То есть, с точки зрения современного человека, это, ну, по-настоящему безграничный запас энергии, которого должно хватить, чтобы мы освоили космос и новые ресурсные базы для человечества.
2: Да, безусловно. В этом-то и суть.
1: Все, идем в космос. Спасибо большое. Это было специальное включение с ледокола знаний, с атомного ледокола 50 лет Победы. У нас в гостях был Андрей Смелов, заместитель главного инженера по сооружению новых энергоблоков Белоярской атомной станции. Товарищи, на перемену!

0: Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы, продолжая сжимать кольцо окружения, взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» расширяют внешнюю зону контроля. В результате активных действий под контроль перешел населенный пункт Черняков Харьковской области, говорится в сообщении ведомства. Тем временем ВСУ потеряли более 300 военнослужащих в Харьковском котле, начиная с сентября. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационного агентства «Вести».
2: В состав той группировки, которая находится в окружении, это погран войска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучение, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
3: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жало змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора. Рано или поздно, завтра, послезавтра, противник тут будет уничтожен.
0: Также в Минобороны сегодня сообщили, что пресечены попытки ВСУ прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктах Слезнево и Гогина на Харьковской области. Росатом крайне встревожен действиями Киева вокруг Запорожской атомной электростанции. Удары по инфраструктуре могут спровоцировать ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя инцидент двухдневной давности. Информация о нем до сих пор не распространялась. По словам Лихачева, 11 сентября Киев ударил по бензовозам с дизельным топливом для нужд Запорожской АЭС. В результате погибли двое военных. Среди бойцов есть раненые, уточнил Лихачев. Он вновь призвал Международное агентство по атомной энергии судить подобные действия и установить имена виновных. Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области после призыва главы МИДа Польши усилить военное учение НАТО на границе с регионом. Об этом известием сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее польский министр призвал усилить военное учение Альянса на границе с Калининградом.

0: Ленинградской областью. По его словам, маневры должны быть настолько масштабными, чтобы Россия, цитирую, не могла заранее понять действия НАТО. Сикорский считает, что это якобы вынудит Москву перебросить часть сил с Украины. Классическая бабья лето придет в центральную Россию на следующей неделе. В столичном регионе воздух может прогреться до 20 градусов. Такой позитивный прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что следующая неделя будет радовать стабильным температурным режимом. Ночами плюс 6-11, днем плюс 15-20. А в пик тепла воздух может прогреться до плюс 18-23 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают. Воздух прогреется до 17-19 градусов. Но пока в городе прохладно. Сейчас лишь 15 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Удаление защитника московского ЦСКА Матоса Рейса в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу против казанского Рубина является несчастным случаем. Об этом заявил главный тренер армейцев Дмитрий Гдесамов после ничьи со счетом 1-1. Рейс был удален с поля на 15-й минуте за грубый подкат. Он не согласился с решением главного арбитра матча Инала Танашева и толкнул его. Теперь бразильцу грозит дисквалификация сроком до 6 матчей. В других встречах субботы петербургский «Зенит» взял верх над московским «Локомотивом» 2-1. Столичная «Динамо» была сильнее Оренбурга 1-0, а воронежские «Факел» и калининградская «Балтика» разошлись миром 2-2. «Атланта Юнайтед», за которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграла в ничью с DC Юнайтед со счетом 0-0 в матче регулярного чемпионата Североамериканской главной лиги футбола. Россиянин провел на поле всю встречу. «Спортинг Канзас-Сити» обыграл Лос-Анджелес 3-1. У победителей на замену вышел на 85-й минуте российский полузащитник Магомед Шайпи Сулейманов. Московский «Спартак» одержал самую крупную победу в своей истории в континентальной хоккейной лиге. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
2: Помнится, как после первой неудачной игры с нижегородским «Торпедо», в которой «Спартак» упустил много моментов и уступил 0-1, Алексей Жамнов, наставник «Спартака», сетовал на плохую реализацию. И вот судьба компенсировала все в матче с «Северсталью», где красно-белые, даже несмотря на отсутствие Алекса Гличенюка и Максима Комтуа, забили 8 шайб, одержав свою самую крупную победу в КХЛ-ской истории – 8-0. 2 гола на счету Александра Беляева, остальные забивали Данил Гутик, Никита Холодилин, Егор Филин, Михаил Мальцев, Кристиан Ярош, бывший игрок «Северстали», и Герман Рубцов. Петербургский «СКА» в гостях минимально одолел Сочи 1-0, при этом Сергей Иванов, заменивший в воротах питерского клуба Артемия Плешкова, отразил все 33 броска по своим воротам, а единственную шайбу забросил Валентин Зыков. Первую победу в сезоне одержал хабаровский «Амур» 3-1 в Астане над «Барысом», во многом благодаря своему голкиперу Максиму Дорожко, который в первом периоде отразил 19 бросков по своим воротам, а всего в этом матче на его счету 36 сейвов. А наконец, московская «Динамо» выиграла во второй раз в сезоне и опять по буллитам, на сей раз у «Динамо» Минского 3-2. Москвичи вели 2-0 после голов в большинстве Егора Ремашевского и первой шайбы в КХЛ-ской карьере Михаила Меликова. Но Минск бросками канадца Николя Бекубеля и Владимира Алистерова счет сравнял. Ну а в серии буллитов Владислав Подъепольский не пропустил ни одной шайбы, после чего москвичам достаточно было одной реализованной попытки Джордана Вилла.
1: Краснодарский «Скиф» взял верх над ставропольским «Виктором» со счетом 32-29 в матче мужского чемпионата России по гандболу и возглавил турнирную таблицу. В другом поединке субботы «Динамо Астрахань» было сильнее казанского «Акбарса» 30-29. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: знать. Философия.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. Егор Бондаренко сегодня в студии, учитель истории школы 2065. Егор Андреевич, здравствуйте.
2: Всем добрый день.
1: И в гости к нам пришла Наиль Джавахян, популяризатор науки, челюстно-лицевой хирург. Наиль, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: В анатомии любопытство. Когда интерес становится опасным, такая у нас встреча. Такая тема встречи у нас сегодня.
3: Тема встречи у нас вообще очень серьезная, потому что она находится абсолютно на границе, несмотря на использование слова анатомия. Конечно, наш разговор сегодня будет не только про биологию, но в том числе и про философию, про психологию, нейронаука. Это что-то такое смежное. Скажите, пожалуйста, когда вы заходите в интернет и видите невероятный заголовок: для того, чтобы похудеть на 30 килограмм, вам необходимо добавить всего лишь один продукт и многоточие.
1: Уже не действует.
3: Уже не действует,
1: уже
3: но,
1: не действует.
3: Однако...
1: Но это... мозг реагирует.
3: Мозг реагирует. Все равно, если тебя это касается напрямую, какое-то желание в тебе это пробуждает. Если вы, например, едете в автобусе и слышите только половину диалога, и вам выходить на этой остановке, а там была самая кульминация, сейчас вот самое интересное должны были вы услышать, ваш мозг начинает активно реагировать, ловить ушами последние словечки из этого диалога, потому что возникает в голове так называемый информационный разрыв. В 2009 году было проведено достаточно большое исследование, которое подтвердило, что наш мозг, наш организм стремится максимально заполнить все пробелы в информации, которые возникают вокруг него. Мы сейчас не говорим про то, что «Ой, я получил тройку по истории в 7 классе, и сейчас я в своем возрасте уже хочу восполнить этот пробел». Нет, мы говорим про сиюминутное воздействие, когда мы видим, что чего-то не хватает. Вот у нас есть информация в начале, например, в конце, а посередине какой-то разрыв. Вот нам его необходимо дополнить всеми правдами и неправдами.
1: Мы только шутили с Егором Андреевичем, что закончить эфир с обещанием раскрыть какую-то тайну сердечек в глазах медного всадника. Вы знаете, кстати, что у медного всадника, у Петра Первого, у него глаза сердечки, зрачки.
3: Нет.
1: Вот, хотите знать?
3: Хотим.
2: Да, вот это тот самый трюк.
1: Да,
2: это именно оно.
3: Он однозначно рабочий, поскольку не только мозг человека.
1: А я прям чувствую, как хочется.
3: Я уже вижу
1: в глазах умоляющий
3: взор. Я смотрю на бумаге на столе, может быть, здесь где-то уже
1: быстро,
3: есть ответ.
1: Чтобы не мучить вас, действительно, у него выполнены зрачки в форме сердечек. И одна из теорий, почему это сделано так, потому что таким образом взгляд становится более живым. Кажется, что он смотрит, когда смотришь
2: более
1: вниз.
2: Более глубокий.
1: И такое же...
3: Я теперь буду поглядывать на время, чтобы перепроверить ваши слова, Денис.
1: Серьезно, такие же глаза у статуи Давида Микеланджело. Тоже зрачки сердечками
3: сделаны. Видела Давида воочию, но не обратила внимания.
1: А это никто не обращает внимания.
3: Ладно.
1: Егор Ильич, представляете, мы сейчас распространяем случайно, да, вот так вот. Ну, я проверил, вроде, действительно сердечко.
2: Это точно?
1: Ну, я миллион фотографий посмотрел.
2: Точно?
1: Я полез.
3: Чем больше раз спросить точно, тем больше начинаешь сомневаться. Однозначно. Так вот. Цепь любопытства, которая предположительно существует в нашем мозге, она плюс-минус одинаковая что для человека, что и для других животных. Естественно, у приматов сильнее связь с нами и устройство нашего мозга. Однако даже древние части нашего мозга отвечают за то, чтобы вызывать в нас какое-то чувство любопытства. Почему так работает? Это все связано лишь с тем, что у любопытства есть биологическая природа. Биологическая природа любопытства заключается в том, что нам необходимо интересоваться чем-то новым, чтобы найти новые источники пищи, найти какое-то...
1: А вдруг
3: какое-то...
1: где-то красные ягоды?
3: Однозначно, найти какое-то укрытие для того, чтобы выжить. Все это механизмы выживания. Обычное классическое любопытство, например... Как вышло так, что же обезьяны засовывают палку в термитник, достают ее, она полная термитов, и они с удовольствием все это слизывают. Это не просто обычное любопытство. Дай-ка я потыкаю палкой везде. Однажды одна обезьяна
1: и дальше информация пошла.
3: А дальше они поняли, что термиты великолепно на эту палку все.
1: Я всегда, мне нравится, когда зимой начинается разговор, что надо подкармливать птиц, и говорят, что с синичком надо сало вывешивать, не соленое. И главный вопрос, который тоже очень многих в сети интернет интересует, откуда синицы узнали, что им нравится сало? Любопытство.
3: Да, это самое обычное любопытство. Итак, в этой системе у нас участвует область мозга под названием хвостатое ядро. Эта часть мозга существует даже у птиц, супер древняя, много-много миллионов лет, и она связана как раз с системой вознаграждения. Что если ты где-нибудь полюбопытствуешь, и это принесет свои плоды, то ты станешь гораздо более успешным, чем все твои сородичи. Поэтому работает это в таком формате. Однако мы, конечно, с вами не птички-синички, у нас мозг гораздо более развит, и самая новая часть мозга, которая у нас есть, это префронтальная кора. Префронтальная кора – это область нашего планирования. Когда вы с утра сели и решили расписать в своем ежедневнике, что же я сегодня буду делать. Это вот эта вот вся кора? Мотивация, которая у вас есть, весь запал утренний, который к утру, естественно, уже весь пропадет.
1: К вечеру.
3: К вечеру, точнее, пропадет. Это как раз наша префронтальная кора. Мы благодаря ей пытаемся моделировать будущее, задаем гипотетические вопросы. Это как раз та самая наша мысль. А что если? А что там в небе, в космосе? А как бы нам переселиться на Марс?
1: Как муха держится на потолке?
3: А точно ли радиация так опасна, как про нее говорят? Я же ее не вижу. Угу. Все это работа нашей префронтальной коры. И здесь, как вы понимаете, должен быть четкий баланс между вашим древним мозгом, который хочет вас от всего уберечь максимально, спасти вас, чтобы вы могли жить, питаться, продолжать свой род и так далее, и между нашей новой частью мозга, которая говорит: ты самое развитое существо на этой планете, вперед к свершению, идем дальше.
1: Внутренний голос: нет.
3: А тут уже все зависит от того, что у вас за внутренний голос.
0: Буквально вот эти на левом и на правом плече две половинки моего мозга.
1: Получается, что да.
3: Ну, практически так оно есть. Одна чуть поглубже, другая, да, чуть более поверхностно. Итак, специальные, как я уже говорила, было много достаточно исследований, одно из которых показало, что наше любопытство, оно активирует дофаминовую систему. Сейчас это очень модное слово, на самом деле, дофамин. Многие его используют, но никто особо не разбирается, да, что это такое. Все говорят: ах, обычный гормон. На самом деле дофамин – это нейромедиатор. То есть это вещество, которое вырабатывается в нейронах для того, чтобы передавать по синапсам, то есть по нашим нервным клеткам, по всем этим соединениям, передавать нервный импульс. Дофамин, он как раз участвует в вопросах мотивации. Он отвечает не за удовольствие, которое мы получаем в конце, когда мы наконец услышали вот этот финал разговора, а дофамин, он отвечает за предвкушение результата. И это очень важно, поскольку наверняка вы знаете, что предвкушение порой гораздо круче, чем результат.
1: Да.
3: Например, Новый год. Мы с ноября месяца все украшаем, великолепные вообще вокруг все вот эти украшения.
1: А потом
3: ёлки,
1: новогоднюю ночь.
3: И всё.
1: Ты утром грустно съедаешь салат из холодильника.
3: 1 января ваш вот этот усталый, уже обветрившийся салат и дофамин, он работал до этого 2 месяца великолепно. Вы были на моральном подъеме, вам было хорошо. Здесь то же самое. Поэтому
1: это с покупкой новой техники так всегда. Ты то долго-долго ждешь, выбираешь, потом купил что-то и все, и как-то...
3: Да. Поэтому очень важно, чтобы результат, он хотя бы плюс-минус совпадал с вашим предвосхищением, потому что это будет запускать как раз вот эту цепь вашего настроения, выработку других нейромедиаторов и других гормонов, поскольку если результат будет сильно хуже, то тогда дофаминовая система, она будет растрачиваться просто попусту. Наверняка вы в курсе, что сейчас говорят про то, что нынешнее поколение, которое привыкло целый день в телефоне листать короткие видео, оно все растрачивает себя вот как раз именно на них. Это работа нашего дофамина. Мы с вами, хотя я надеюсь, что это не мы с вами, однако кого я обманываю. Конечно, мы частично все это делаем. Когда у вас есть короткие ролики в телефоне или просто какая-то очень быстрая, ёмкая информация, которая взрывает вот это ваш
1: зло.
3: Да, которая взрывает ваше внутреннее состояние, вызывает мощный выброс в дофамина и как раз формирование вот этой связи. Действие-награда. Поэтому у человека пропадает мотивация каким-либо длительным похождением. Например, ходить в зал долго и увидеть результат через полгода, например, человек уже, ему это не так интересно. Дофамин, его недостаточно дофамина, недостаточно мотивации для того, чтобы это сделать.
4: Хочу все знать. Хочу все знать.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Воспитание души. Гуманитарные науки существуют для того, чтобы обеспечить человечеству непрерывную этическую память, без которой оно немыслимо, без которой оно не выживет. Память выражается в том, что мы знаем, что мы пишем, что мы получаем от предков и передаем потомкам. Это и есть культура, отнюдь не праздная забава. Гуманитарные знания органически связаны с совестью. Равнодушный к эстетическим проблемам инженер может быть безупречен с профессиональной точки зрения. Физик, равнодушный к этике, явление социально опасное, но профессионально допустимое. Чуждый морально-этическим проблемам гуманитарий профессионально непригоден. И если астроном стоит лицом к лицу со Вселенной, то гуманитарий стоит лицом к лицу с историей человечества, с его главным вопросом о смысле жизни.
3: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
4: Продолжаем про анатомию любопытства говорить.
5: Мы уже сказали с вами, что дофамин больше связан с предвкушением награды, и что соцсети, они взламывают эту систему награждения просто за счет гиперстимуляции. Эксперименты на животных показали, что даже если заблокировать вообще дофамин, животное все еще любит еду, но оно уже не готово вообще ничего делать для того, чтобы ее добыть.
4: То есть,
5: вот эти все старания пролезть в какую-то там узкую дырку с палкой для того, чтобы достать, уже не работает, поскольку дофамин никак не стимулирует животное. Поэтому дофамин – это неплохо и нехорошо. Он должен работать только в абсолютно нужных и важных для нас условиях, и мы не должны перегружать свой организм этим. Однако, как мы уже сказали, существует вот этот разрыв, информационный разрыв. Но когда этот информационный разрыв взрывается еще сильнее в нашем организме, когда мы видим красную надпись «не входить», «не трогать», «запрещено» и так далее. Тут это вот как раз вопрос на грани философии. Что заставляет нас делать то, что мы точно знаем, что нельзя делать?
4: Любопытство.
5: Кто-то уже написал здесь, что дальше обрыв, идти не стоит. Но что-то внутри иногда нам...
4: Котенок по имени Гав, но они же ждут.
5: Ну проверьте, ну проверьте, точно ли там обрыв? Может быть, там что-то такое, что просто не хотят...
6: Неприятности ждут.
5: Неприятности нас однозначно.
4: Да, кстати, почему? Вот тоже, ну,
5: это эффект запретного плода. Это то, как...
4: А я еще слышал теорию, что мы, на самом деле, наш мозг не понимает частицу «не», на самом деле. Особенно говорят, что это при воспитании детей очень важно понимать, когда они маленькие. То есть понятно, что когда это уже там 9-10 лет, это уже взрослый. Ну, просто он физически еще не дорос до взрослого, но мозгами он взрослый. А вот маленьких, когда только вот, не работает. Не ори, он слышит ори. Mm-hmm. Не бегай, он слышит бегай. Ну, то есть, как бы у нас
5: поэтому
4: нет отрицания.
5: Поэтому сейчас пытаются все таблички даже поменять. Не mm-hmm. мусоря. А соблюдай чистоту. Mm. Это немножко по-другому работает на нашем мозге.
4: И надпись
5: мозг.
4: Это не трамвай, а электробус, да?
5: Вот mm-hmm. именно. А по поводу взросления мозга. Наш организм испытывает пик любопытства в возрасте 4 лет. Это как раз то время, когда дети: а почему? А что? А куда? А давай, и не могут остановиться. Дальше это все потихоньку сходит на нет. Однако вы сказали, что 8-9-летний ребенок — это уже как бы взрослый мозг.
4: Ну, я считаю, взрослым.
5: В теле маленького человека, но. Опять, эксперименты и ученые говорят,
4: есть.
5: Что 20-25 лет – это то время, когда окончательно формируется вот эта наша префронтальная кора с пониманием. Понятно, что здесь наверняка могут быть какие-то вариации, но вот префронтальная кора, которая нас мотивирует, говорит, что делать, и какое-то планирование, нам создает горизонт планирования, это вот где-то в районе 20 лет.
4: Ну, это мы про планы. Я говорю, в принципе, что самое... уже нет, я имею в виду, что 8-9 ты уже... По-другому
5: можешь,
4: разговаривать можешь.
5: Можешь
4: уже,
5: по-другому
4: это
5: разговаривать, но ребенок уже может несколько себя контролировать.
4: Да.
5: Однако все-таки древние части мозга возобладают. И если перегрузить мозг,
4: то
5: вот
4: срывается
5: это вот, да, вот эта вот истерика
4: крышечка.
5: Какая-нибудь, да, она может случиться просто потому, что ребенок не выдержал, а не потому, что он такой плохо воспитан.
4: Товарищи, это означает, что вы нормальные, это и дети у вас нормальные, это я как взрослый.
5: Однозначно. Потому
4: просто
5: что
4: бывают моменты
5: любопытство
4: перегрузки.
5: Это очень важная вещь. Это то, что прогресс точно толкает вперед, и то, что некоторых людей сильно откатывает назад, поскольку любопытство и экстрим, да, вот этот дофамин, а затем, если мы начинаем что-то нарушать, адреналин, у некоторых людей он, как вы уже сказали, срывает крышечку и дальше уже становится неконтролируемым. Поэтому там, где написано «не залезать на крышу, не прыгать с крыши», появляются какие-то люди с парашютами, которые... начинают...
4: Ну, спортсмены экстремальных видов спорта.
5: Которые нарушают закон, и они знают, что они нарушают закон.
4: Но ничего уже сделать с собой
5: не собой могут. Ничего не могут сделать, и даже рады этому, да, и выкладывают это в соцсеть, зная, что дальше будет следовать какое-то наказание. Но они при этом стараются этим поделиться с кем-то, потому что это тоже в том числе повышает уровень адреналина, когда ты о своем правонарушении кому-то еще и заявил в открытую, а дальше ждешь. А что будет?
4: Осуждаем.
5: А что же будет дальше? Вот оно снова любопытство. Вот оно снова любопытство. Что
4: нет,
5: же делать дальше?
4: Нет, я никогда от него... Это у меня хорошо развита префронтальная кора. Что я не...
5: У вас просто хорошо развит мозг.
6: Умные мы.
5: Да, таким образом, какой мы делаем вывод, что любопытство, да, это эволюционный механизм.
4: Но он нам
5: нужен. Выжили те, кто был любопытный, кто вышел из пещеры и посмотрел, а что там еще вокруг. А вот мы сейчас едим с вами только это мясо, а может быть, можно еще и вот это попробовать.
4: Нет, ну часть любопытных, конечно...
5: Часть любопытных отсеялась, понятно, да, как в любой эволюционной схеме, часть любопытных отсеялась. Плюс к этому, это наш нейрохимический двигатель внутренний, который работает на постоянной основе, мотивирует нас что-то делать, что-то узнавать, двигаться. А говорят, что даже можно свое любопытство развивать, сесть просто с пустым белым листочком, с ручкой, сидеть и задавать себе глупые вопросы про то, что происходит вокруг вас.
4: Ой, это вообще
5: вас.
4: Прекрасно.
5: Это очень, да, это развивает, это то, что вы закончили делать как раз в возрасте 4 лет, потому что сейчас-то вы взрослые дяди, тети, кому-то даже из вас 14-15 лет, и вы уже точно все знаете в этой жизни.
4: Вообще.
5: Однако сесть...
4: Даже не будем пытаться вас переубеждать.
5: Да, однако сесть и просто подумать, а почему пиксели на мониторе работают именно таким образом, вы же никогда не задавались наверняка этим вопросом, потому что у вас в руке телефон, перед вами компьютер, они всегда работают.
3: Хочу все знать. Хочу все знать.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы, продолжая сжимать кольцо окружения, взяли под контроль населенный пункт Черняков Харьковской области, сообщили в Минобороны, отметив, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» Роман Шкруба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести». По его словам, ВСУ никак не ожидали окружения в Харьковской области. Теперь же нашим военным осталось поставить лишь мат.
2: Неделю. Организовывалось взаимодействие, определялись подразделения, которые будут выполнять, просчитывался личный состав, который будет штурмовать, который будет закрепляться. Он не думал, что мы будем эту операцию проводить. Сейчас он уже задумался, но уже поздно. Ну, как шахматы обыграли. Осталось это шах, осталось только поставить мат.
0: В Минобороны также сообщили, что российские военные в течение суток пресекли попытки ВСУ прорваться из кольца окружения Слезнёва и Гогина в Харьковской области. В течение ночи, согласно данным Минобороны, вооруженными силами Российской Федерации также были нанесены групповые удары по логистическим центрам, через которые идет поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование. В результате ударов высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены логистический центр «Новая почта», в Нерубайском Одесской области, электроподстанции Усатова, в Одессе, Новая в Николаеве. Владимир Путин завершает рабочий визит в Индию, куда он приезжал на саммит БРИКС. Последним мероприятием в Нью-Дели стало заседание лидеров стран объединения государств-партнеров в формате «Аутрич». Президент России ранее поучаствовал в деловом форуме БРИКС, а также на саммите «Содружества». К руководителям стран БРИКС в последний день форума присоединились лидеры и представители стран-партнеров. Это Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан. Владимир Путин, выступая сегодня на заседании, назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. Входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне, убежден президент. Также он отметил, что у БРИКС есть неоспоримые преимущества, на которые все больше обращают внимание в мире.
3: Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры. Выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. Иностранные участницы приходятся почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%. При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан. Один из главных, пока еще не до конца использованных резервов – это взаимодополняемость экономик стран-участниц. Различия в их структуре и специализации предоставляют широкие возможности для практической кооперации, для создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков. Фактически речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества наших экономик. Подчеркну, такую платформу важно выстраивать на принципах открытости и доступности не только для участников БРИКС, но и всех наших партнеров и друзей. Уверен, так оно и будет.
0: Владимир Путин скоро отправится с поездкой в российский регион. Об этом только что сообщили в Кремле. Между тем, проблема украинского урегулирования стала одной из главных тем во время двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков в интервью «Известия». Одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита наследный принц Абу-Даби, сказал Ушаков.
4: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется, эта площадка вполне приемлемая. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу. Но есть еще и многие другие вопросы. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
0: В Кремле не исключают, что трехсторонние переговоры по Украине могут быть возобновлены в октябре. Об этом только что сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Ассоциации туроператоров России не исключили отсрочку введения виз в Черногорию. Страна может отложить начало действия визового режима для россиян, если оценит экономический ущерб от сокращения турпотока из России как значительный. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Наши туристы по-прежнему остаются самыми щедрыми туристами на свете, отметила эксперт. При этом, по ее словам, ажиотажного спроса на туры в Черногорию со стороны россиян сейчас нет. Напомню, ранее стало известно, что Черногория с 1 ноября введет визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии, Турции. Меры приняты для полной синхронизации визовой политики страны с политикой ЕС. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь и 15-17 градусов. В Москве без осадков и 18-20.
1: Маяк.

0: культуры.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев, и это очередной уникальный репортаж, уникальное интервью, которое мы делаем на Северном полюсе. Ну, уже буду честным перед вами, сегодня уже не Северный полюс, мы на земле Франца Иосифа. В общем, мы наконец встретились в нашей импровизированной студии. Сергей Васильевич Лукьяненко, писатель-фантаст, наш литературный вожатый нашего 7-й арктической экспедиции «Росатом. Ледокол знаний». Сергей Васильевич, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: «Хочу все знать», там наша передача. Сергей Васильевич, ну вот, собственно, первый вопрос про наш эксперимент, про наши опыты. Вы когда-нибудь вообще принимали участие в настоящих научных экспериментах?
2: Ну, настолько серьезных все-таки нет. То есть я люблю науку, я люблю про нее читать, смотреть. Но вот лично, хотя бы вот так вот в качестве активного наблюдателя, не участвовал.
1: И как впечатление? Вот нам интересно, просто мне тоже со стороны, потому что я, конечно, не так вовлечен был в проект, как ребята, которые руками это делали, придумывали, но все-таки я почти с самого начала рядом с ними и имел честь страховать надуваемый наш стратосферный зонд. Ну, как это со стороны выглядело? Какие ощущения люди испытывают, наблюдая за наукой?
2: Мне кажется, что тут самое главное – это вот эта вот вовлеченность, и когда ребята действительно понимают, что есть их вклад, пусть и небольшой, в реальный научный эксперимент, в какие-то результаты, которые где-то будут, может быть, и востребованы. Мне кажется, это очень сильно пропагандирует науку и вообще желание заниматься наукой, поступить куда-то в тот или иной технический вуз, там, научный. Ну, в общем, это здорово, потому что никакие сторонние примеры, они не заменят того, что ты сам своими руками что-то делаешь, в чем-то участвуешь.
1: Спасибо большое. А вот как раз, ну, раз мы пошли, у нас просветительская экспедиция, и мы много про научный поп говорим здесь, и с ребятами участвующими, и сами между собой, с экспертами. Вот для меня ваше творчество, ваши книги, они всегда носили отголосок вот этой научной популяризации, хотя там есть, конечно, вещи, которые абсолютно выдуманы. Я всегда всем привожу в пример мою любимую из «Спектра» про моих любимых хомёк, про Павлика, как происходит перемещение корабля. Ну, банально, мы смещаем Вселенную относительно точки корабля. А, терьем-пампация. Вот. И для меня как бы это фантастика, это выдумано, но при этом это заставляет заинтересоваться, а можно, нельзя и прочее. То есть вы, когда создаете книги...
2: Ну, по меньшей мере, это может заинтересовать как вообще пониманием системы координат и того, что все движется относительно друг друга.
1: Да, что это все-таки уже, мы вокруг Солнца вращаемся, а не Солнце вокруг
2: да,
1: нас.
2: Да, и что, собственно говоря, все движение, оно относительно.
1: Ну вот вы в книгах ставите целью как-то вот чуть-чуть про науку говорить, потому что я так навскидку все, что вспоминаю, вроде бы да.
2: Ну, смотрите, на самом деле, когда это ставишь специально, это всегда получается выбучено, ну, на мой взгляд. Но фантастика, хорошая фантастика, она требует некой научной достоверности, даже если ты пишешь фэнтези, даже если ты пишешь фантастическую сказку. Потому что даже заклинания, волшебство, они обязаны жить по каким-то своим законам. У тебя не может быть волшебства, которое сегодня работает так, завтра по-другому, послезавтра по-третьему. Это разрушит любой сюжет. Поэтому даже выдумывая фантастику, фэнтези, ставишь какую-то, придумываешь какую-то систему научную, наукообразную такую, науку для сказки. И ей дальше уже следуешь. А когда пишешь научную фантастику, я делаю, собственно говоря, и то, и другое, а тут не обойтись без допущения. Если мы уберем все фантастические допущения, книжка станет скучнее. Если описывать совершенно реальные полеты в космосе по Солнечной системе, ну, тебе придется описывать месяцы, а иногда и годы даже полета там от Земли к Марсу, к Юпитеру и так далее. И читатель, в общем-то, такую книгу отбросит. Поэтому всегда надо допущение какое-то делать. Мы придумываем, да, какой-то двигатель, который будет быстрее, который позволит путешествовать за какие-то вменяемые промежутки времени, и тогда уже появляется интерес. Но все остальное, собственно говоря, надо придерживаться уже науки. Вот я сейчас смотрел недавно, ну, довольно старый уже фантастический сериал «Пространство». По серии книг, да, и, в общем-то, его все хвалили за правдоподобность изображения космоса. Ну, я с этим же настроем стал его смотреть, потом в какой-то момент улыбнулся, и на очередном спутнике Юпитера, на котором выращивают продукты питания, в общем, мне уже стало смешно. Потому что, ладно, допустим, двигатели есть, которые быстрые, но, ребята, вы про радиацию хоть раз задумывались? Вот, и что происходит в магнитосфере того же Юпитера, и как вообще все это...
1: Мы вчера только с ребятами, с коллегами из Росатома обсуждали дозиметры, ну, какую-то речь зашла и про то, что меня спросили, ты с собой в самолет брал дозиметр когда-нибудь? Я говорю, нет. А ты возьми, сказали мне люди, которые понимают, что такое ну, излучение. То есть мы у нас на высоте там 7-8 километров, она сильно больше, чем внизу.
2: Разумеется.
1: А уж на Юпитере... Снесет волной.
2: Да, снесет. И на том же замечательном каком-нибудь Ганимеде прогуляться можно, конечно, но в течение там получаса, часа, потом все.
1: Да, последняя прогулка будет.
2: Да. То есть мы вынуждены всегда немножко привирать. Но если приврали в чем-то в фантастике, то дальше надо уже придерживаться... О, некого правдоподобия. Я вот сейчас как раз писал серию книжек именно про космос, про ближний космос, 7-й, 9-й. Сейчас пишу роман под названием «Первый». Как ни странно, он будет все заканчивать. И...
1: «Звездные войны».
2: Да, я, честно говоря... просто зарылся, когда это все делал, зарылся в расчеты, в скорости. То есть мне приходилось придумывать какие-то более быстрые двигатели и прочее, но по мелочам я старался все соблюсти. Каков уровень радиации, какая скорость, как можно переместиться и за какое время здесь, какая должна быть масса корабля и так далее. То есть это, в принципе, вещь, которая... Наверное, 90% читателей неинтересны. Они следят за событиями, за фантастической линией, там, может быть, за философской какой-то. Но 10% они, если почувствуют, если они увидят, что здесь правильно, это позволит им погрузиться в мир по-настоящему, глубже, поверить. Вот. А главная задача фантастики – это в то, чтобы в нее поверили. Пока эта книжка, пока она воспринимается как некая сказка, развлекательная история, это одно. Это тоже неплохо. Но когда человек начинает верить в описанную ситуацию, ну, он по-другому уже работает с этим текстом и по-другому, может быть, делает выводы из него.
1: Ну, я здесь как-то согласен абсолютно полностью, потому что, так как сам молодой начинающий писатель, которую книгу я задумывал как короткий рассказ, в итоге она сейчас, вот вторая должна была выйти, продолжение, третью я пишу и даже здесь что-то накидал, я понимаю, что самое главное – это создать мир, у которого будут законы. Да. Логические, научные. Они могут не соответствовать нашему миру, но их надо создать. И для того, чтобы их создавать, как ни странно, надо очень плотно изучать законы этого мира, в котором мы живем. Потому что если ты логику не поймаешь, как сила гравитации банально действует, как радиация действует, радиоактивный распад, вот это все там, скорости, массы, импульсы, то у тебя получится бессвязная, ну, такая детская...
2: Ну, развлекательное, да.
1: Да, очень простенькое бульварное чтиво. Вот я очень любил пародию Гарри Гаррисона, когда бил «Герой галактики». Это вот пародия как раз на такие миры, да, которые придуманы, ну, просто лишь бы написать. То есть, типа, есть заказ, надо написать. А И еще я вот по поводу того, что мир, в который веришь, я помню, что на меня в свое время очень сильно спектр произвел впечатление, именно потому что это был такой момент, когда начали очень много про веерность миров писать и рассуждать. И мне очень понравилось, как это было реализовано. Я как совет всем почитать, товарищи, дети, вот мы с вами постоянно обмениваемся книгами, которые можно почитать. Вот это, я считаю, что спектр потрясающая книга, к тому, что философски там очень много интересных, но именно вот эти миры, веер, он идеально передан, потому что и про философию я всегда, мне очень нравится там этот, обидно верить в одно, а потом ты окажешься пляшущим на мече Тайгадара, вот, но это к тому, что очень надо внимательно все изучать вокруг себя и быть открытым. Но вот еще про научную фантастику. Мы глобально очертили вот историю про то, что если ты не знаешь этого мира, то писать другой бесполезно. Ну, это такой вывод я хочу сказать.
2: Ну, можно, нет, можно. Можно придумать мир, который совершенно не живет по своим законам. И...
1: Но законы все равно должны быть.
2: Законы должны быть. Но это некое спасение для начинающего автора. То есть я вот понимаю, что когда мне было там 20 лет условно, я мог написать «Лорда с планеты Земля», потому что там действие происходит в основном не на Земле, и я придумываю какие-то миры, и в этих мирах хозяин-барин, как говорится. Но для меня...
1: Как принято говорить, я художник, я так вижу.
2: Да, я художник, я так вижу. Это когда братьям Стругацким сказали, что вот у вас там в книжке «Отель погибшего альпиниста» есть пистолет Люгер с оптическим прицелом, но дело в том, что конструкция затворной рамы не позволяет поставить. Вот, на что Аркадий Стругацкий, по-моему, сказал, это мой Люгер, что хочу, то на него и ставлю. Вот. Ну, потом как-то однажды то же самое фактически сказал писатель Василий Головачев, когда ему сказали, что в этот вертолет не влезет 20 пехотинцев. Он сказал там, а это мой вертолет.
1: Но в ответ я говорю, есть другие, как Андрей Крус замечательный, который наоборот настолько дает понимание о том, как устроен мир огнестрельного оружия и вообще всего этого, что ты как энциклопедию его книгу можешь использовать
2: ну,
1: при
2: да,
1: прочтении.
2: Да, да, да, это есть. Это такие вот заклепочники, они от этого тащатся, они
1: и
2: получают
1: свою армию
2: удовольствие, имеют, да, имеют свою армию фанатов. Ничего плохого сказать не могу. Но тут уже люди действительно выбирают. Кому-то вот это вот, знаете, вот как в «Робинзоне Крузо», когда начинается там, я поднялся на борт корабля и, значит, порывшись в ящики, нашел 3 фунта солонины, из которых всего 0,5 фунта было подпорчено морской водой, там 10 фунтов пороха, слегка подмокшего с одного краю, там 1 фунт гвоздей. И идет вот это такое долгое, такое тщательное, нудное перечисление. Но я совершенно четко помню, как в детстве, когда мне было там лет 10. Да, это завораживало, потому что детям свойственна такая определенная эпилептоидность характера. Я ничего не вкладываю тут плохого в это слово. Я как врач-психиатр говорю, но эпилептоидный склад характера – это такая вот скрупулезность, когда вот все должно быть по полочкам, аккуратненько вот так вот все структурировано. И у детей это есть у всех практически.
1: Но это же сокровище. Мы же я прям себя помню в детстве. Вот закопать сокровище, найти сокровище – это главное.
2: Найти, да, что-то там положить, какие-то штучки.
1: И знать, сколько у тебя,
2: да,
1: это. 20 листочков, 3 желуди, 4 конфеты.
2: И вот эти вот книжки, все вот эти вот книжки заклепочников, они точно вот из этого детского вот маниакальной немножко скрупулезности, они из нее идут. Типа, и у меня было 17 заклинаний таких-то, 5 рун таких-то, 6 проклятий таких-то. Зачем же мне понадобилось еще 4 волшебных артефакта. Ну, так это скажем.
1: Но это еще сейчас это модно стало, потому что игры, я сам как одно время играющий, если у тебя рюкзак не переполнен, значит, ты плохо играешь.
2: Конечно.
1: Ты должен
2: конечно.
1: Зачистить каждую локацию
2: весь
1: по дороге.
2: Весь лут должен пойти в дело, конечно.
1: Даже если он не нужен. Это, я себя в каких-то играх в какой-то момент стал приучать, да трать ты эти игровые деньги, но ты же их насобирал больше, чем вообще их понадобится.
2: Да, да.
1: Но очень сложно сдержаться.
2: В какой-то игре над этим, я помню, издевались, там периодически ты находил какие-то нитки, и в общем, там было написано «мусор из кармана».
1: Да.
2: Вот. Но все равно не было сил удержаться, и ты все равно его складывал в надежде, что где-то понадобится.
1: Ну, где-то же должно
2: мусор
1: появиться.
2: Этот.
1: Ну, это да, это вот отдельное такое, я это называю, как этот, сороки или белки. Вот ты играешь в этом режиме, все собрать, все распихать по карманам, а вдруг пригодится. Ты игру иногда не доигрываешь, оставляя все это богатство. А, ну, понятно, то есть я так подводя, у нас сейчас перемены на носу. Главное правило, получается, мы неожиданно сегодня литературную мастерскую делаем в прямом эфире. Когда соберетесь писать свое произведение, товарищи дети, или, может быть, товарищи взрослые, в первую очередь задумайтесь о правилах мира, в котором вы будете существовать. Потому что самое главное, ладно, читатели, вам будет проще. Я же так, потому что вот когда ты сам на ходу придумываешь, приходится иногда переписывать.
2: Ну, некоторые люди ухитряются придумывать на ходу, а некоторые, да, составляют заранее такой подробный лор, иногда он огромное место занимает. Кто-то вот пишет в обычном текстовом редакторе, а есть люди, которые работают в специальных текстовых редакторах, заточенных для писателей. И там у тебя, помимо того, что ты пишешь, у тебя отдельно есть карточки каждого персонажа, где ты заполняешь, и там у тебя будет указано, что там у него имеется, как он выглядит, какие у него способности и прочее. И сейчас уже это все еще интегрируется с нейросетями, и уже вот эта вот вся информация, она там складируется, заполняется аккуратно сама по себе, и ход времени, и карта рисуется, и так далее. И получается, по сути, такой, да, мощный инструмент для того, чтобы писать. Я такими не пользуюсь вещами, но, в принципе, я понимаю, что как некий удобный инструмент, эта штука неплоха. Особенно, если пишешь такой вот роман-эпопею, как Мартин там. Я начал и пишешь.
1: И запутался, как все шутят. Да? Это. Давайте мы сейчас сделаем паузу. Товарищи, отправляемся на перемену. После взрослых новостей вернемся.

0: носит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Россия не исключает вариант, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Об этом несколько минут назад, как передает наш корреспондент, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби, помощник президента России Юрий Ушаков, полагает, что для Москвы эта площадка является приемлемой. Российские вооруженные силы продолжают сжимать кольцо окружения, взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Также в ведомстве сегодня рассказали, что средства ПВО уничтожили за ночь над российскими регионами 389 летательных аппаратов. Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Чувашией и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ в Татарстане. В результате удара украинскими беспилотниками по Нижнекамску погибли 2 человека. Среди мирных жителей также есть пострадавшие, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Ночью вооруженные формирования Украины нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам и жилым домам города Нижнекамска. В результате произошедшего погибли 2 человека. Также среди мирных жителей есть пострадавшие. Зафиксированы повреждения в жилом секторе. Следователи и криминалисты Следственного комитета работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам беспилотных летательных аппаратов и иным вещественным доказательствам назначена судебная экспертиза.
0: В свою очередь, оперштаб Краснодарского края сообщил, что на одном из предприятий Славянска на Кубани возник пожар после атаки БПЛА. Есть несколько пострадавших. Вакцина центра имени Гамалеи, которая полностью защищает от заражения туберкулезом, проходит 3-ю фазу клинических испытаний. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель центра Александр Гинзбург. По его словам, сейчас специалисты проводят статистическую обработку данных, полученных от нескольких тысяч пациентов. Результаты, как отметил Гинзбург, обнадеживающие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве без осадков и до плюс 19 градусов. Сейчас в городе плюс 16 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

«Маяк». 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, вратарь московского футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев пока что работает в зале. В клубе ожидают, что он восстановится в этом году. Об этом заявил ТАСС врач армейцев Эдуард Безуглов. Он также отметил, что защитник Мойзеса в Бразилии восстанавливается после операции, вернется через полтора месяца. Другой игрок обороны Милан Гаич будет прооперирован на следующей неделе. А Дмитрий Баринов благополучно принес операцию в пятницу и на следующей неделе приедет в Москву. А накануне ЦСКА умудрился не проиграть казанскому «Рубину», проведя почти весь матч в меньшинстве. Об этом поединке рассказывает Даниил Моногаров.
2: Встреча в столице показала нам, что команду Дмитрия Гдесамова однозначно стоит рассматривать как одного из фаворитов РПЛ. События в игре развивались стремительно. На второй минуте Велдин Ходжа, вместо того, чтобы вынести мяч из своей штрафной, зарядил по голени Матвею Кисляку. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Иван Обляков. 10 минут спустя жесткая санкция последовала в другую сторону. Матеус Рейс при попытке подкатом заблокировать навес Сандерсона Ароя с лицевой линии влетел колумбийцу в икроножную мышцу прямой ногой. После просмотра ВАР защитника пришлось удалить. После перерыва гости все-таки сравняли счет. На 57-й на помощь пришел угловой. Тот же Ароя, откликнувшись на навес, не стал делать скидку и опускать мяч, а пробил сам. Попадание пришлось в голкипера, но мяч как будто не заметил Владислава Торопа и из его рук отскочил под перекладину. Нельзя сказать, что Рубин заранее обеспечил себе ничью. На 90-й минуте ЦСКА вовсе мог вырвать 3 очка. Вышедший на замену Илья Олейников пульнул в район 11-метровой на Матвея Кисляка, тот мог стрелять в любой угол без помех, если бы правильно остановил мяч, но сделал неловкое касание и дал снаряду долететь до голкипера. Чуть другой прием от 31-го номера, и никто бы из защитников не успел заблокировать фатальный удар. Итоговый счет 1-1. ЦСКА с одной стороны спасся в безнадежной ситуации, а с другой упустил верный шанс сотворить главную сенсацию выходных.
1: В других встречах субботы петербургский «Зенит» взял верх над московским «Локомотивом» 2-1. Столичное «Динамо» было сильнее Оренбурга 1-0. Воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» разошлись миром 2-2. Лидирует в футбольном первенстве страны Краснодар с 19 очками. На 3 меньше у столичных «Динамо» и ЦСКА. Одна из ведущих гимнасток России Лейла Васильева не выступит на этапе World Challenge, который пройдет в конце сентября в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Спортсменка получила травму ноги на спартакиаде народов России в Казани в финале личного многоборья. Нападающий Семен Дерар-Гучинцев продолжит карьеру в континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Адмирал, которому принадлежат права на игрока, продаст их другой команде. На данный момент у 25-летнего хоккеиста нет действующих соглашений. Ранее сообщалось об интересе к Дерар-Гучинцеву со стороны казанского Акбарса. Россиянин Илья Симакин выиграл теннисный турнир серии «Челленджера» во Вьетнаме. В финале он обыграл француза Артюра Вебера со счетом 6-4-7-6. 22-летний россиянин выиграл 3-й «Челленджер» в сезоне. Иркутский «Райер» обыграл нижегородская «Торпеда» со счетом 4-3 во втором матче 3-го тура чемпионата России по мини-футболу и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. Нижегородцы вторые. Никита Кудряшов и Антон Васин одержали победу в соревнованиях по академической гребле среди парных двоек на спартакиаде народов России. У женщин золото завоевали Олеся Мурзич и Вероника Шляпцева. В мужских четверках без рулевого первенствовали Андрей Потапкин, Олег Дудко, Иван Кладов и Роман Ломачев. А у женщин Анастасия Середа, Виктория Луганская, Ольга Иноземцева и Анна Кореневская. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Товарищи дети, товарищи взрослые, передача «Хочу все знать». Напомню, мы вещаем для вас сейчас из импровизированной студии на ледоколе «50 лет Победы» в рамках 7-й арктической экспедиции на Северный полюс компании «Росатом», ледокол знаний. И парадокс в том, что за исключением интервью с капитаном, все остальное записано в сувенирной лавке. Мне кажется, в этом какая-то ирония есть. И главный сувенир сегодняшнего эфира — Сергей Васильевич Лукьяненко, писатель-фантаст. Сергей Васильевич, у меня, как, ну, я буду пользоваться служебным положением как писатель. Я сейчас вступил в пору, когда я немножко сам себя запутал. У меня получается, может, вы мне подскажете, может, это станет советом кого-то. Первую книжку написалась она достаточно легко. Я сначала придумал мир, была маленькая одна глава, и потом, когда наступил ковид, я понял, что либо сейчас, либо никогда, потому что я пытался написать с 9 лет книгу, большую именно. И получилось. Вторая книга, она начинала писаться параллельно с финальной редакцией первой, и она, так как жизнь закипела после окончания периода самоизоляции, она была урывками написана. Я помню, было тяжело собирать вот это лоскутное одеяло, потому что это на 3 года растянулась работа. Третью я сейчас пытаюсь писать уже по уму. Я начал с разработки подробнейшего плана. Но почему-то исчезает мотивация. Меня так пугает этот план составлять. Вот у вас как? У вас каждая книга по-разному пишется? Или все-таки уже выработан в хорошем смысле ремесленный подход, когда вы четко знаете, как делать? Ну, типа, каждое утро садись и пиши 20 страниц, и будет тебе счастье.
1: Ну, по-хорошему, конечно, надо бы так. И, наверное, я бы уже написал сотню другую книг при таком подходе, как любой там западный американский автор. Ну, нет, я все-таки стараюсь садиться, когда писать хочется, из-за чего и страдают читатели периодически, кричат: а где же новая книга? Ты говорил, через месяц начнешь ее публиковать. А я не начинаю, потому что я вдруг понимаю, что мне надо, чтобы она отлежалась в голове. Я должен сам для себя там понять, что происходит окончательно. То есть первая книга это всегда бросаешься в бой, все новое, свеженькое, блестит, сверкает, и вот ты обживаешь этот мир, понимаешь его законы, все это здорово. Вторая часто тоже проскакивает на вот этой вот волне, на этой инерции. Ты как бы на эмоциях, ты дорассказываешь то, что не дорассказал в первой. А вот если дальше, третью, четвертую, пятую, то тут уже сложнее. Либо ты ремесленник, и тогда ты гонишь по 20-30 книжек подряд. Причем есть ребята, которые легко умудряются там по 30-40 книжек в год.
0: Восторгаюсь ими в некотором смысле слова.
1: Понятно, что это даже не патагонный режим, когда человек генерирует ерунду. Это, как правило, использование либо наемных авторов, которые за тебя что-то пишут за денежку, либо нейросетей, которые за тебя что-то пишут бесплатно.
0: Ну, за маленькую денежку, если
1: ты... Ну, за совсем символическую, да, по сути.
0: Но ты там как продюсер выступаешь, ты там уже не писатель, а просто лид-продюсер.
1: Но тут же надо понимать, что нейросеть, конечно, она может неплохо обработать текст. Писатель, скажем так, такой ремесленник средней руки тоже. И вот если у тебя есть какая-то блестящая, интересная идея, ты ее запустил, велел нейросети обработать, она обработала и начала предлагать, как это все развить. Но нейросеть, она работает, опираясь на средние вот эти вот все стандарты, на весь массив текстов, из которых плохих больше, чем хороших, конечно же. Угу. И у тебя поневоле то, что врубает нейросеть, даже если ты в нее вложил какие-то интересные идеи изначально, оно будет опускаться на такой средний уровень и ниже среднего. А потом то, что нейросеть сгенерировала, попадет в общий поток информации, и следующая работа нейросети уже будет еще ниже, еще. И вот так вот, ну, как говорится, будет понижаться общий уровень творчества в этом словесном болоте.
0: Ну, либо надо отдельно нейросеть, которая будет на ваших книгах учиться. Но это отдельная работа, это уже инженерная.
1: Да, и опять же, это слишком малый объем текстов для того, чтобы она научилась серьезно работать. Тут уже надо, чтобы она обрела разум, а разума пока там нет. Там пока очень хорошая имитация разума.
0: Друзья, напомню, мы беседуем с Сергеем Васильевичем Лукьяненко в совершенно странном месте. С одной стороны, это студия «Маяка», с другой стороны, это сувенирный магазин на борту атомного ледокола «50 лет Победы». То есть сюрреалистичная картинка. Я, знаете, еще про персонажей хотел спросить. Может быть, это уже спрашивали. И фанаты, я думаю, спрашивали. Но мне именно интересно... там, с точки зрения, как это в голове автора происходило, возврат, то те же «Дозоры», в моем ощущении, когда первая трилогия основная вышла, то есть это была история, законченная примерно, как попытался Конан Дойль в свое время закончить с Холмсом. Типа, ну, все. Вот сами персонажи постучались в голову с фразой, что «Дядя Сереж, не договорили мы друг с другом, там, с вами и с читателями». Или костлявая рука голода протянулась к вашей шее?
1: Ну, костлявая рука голода не протягивалась. Пухлая жаба жадности, конечно, могла немножко напрыгнуть. Да не, ну, если честно, я дописал, когда «Ночной дозор», это для меня был некий эксперимент. Я все-таки в тот момент сильно предпочитал научную фантастику, космическую и так далее. Но захотелось поработать вот в таком сеттинге. Но я написал, я как бы постарался историю немножко дорассказать, вот эту закончить. Но при этом понял, что мир мне он нравится, что он очень такой прикольный. Опять же, есть «Ночной дозор», «Дневной дозор», и как бы почему бы вторую книжку не сделать «Дневной дозор». Тут ко мне подходит мой приятель Володя Васильев, тоже писатель-фантаст, говорит: «Серег, слушай, мне очень эта книжка понравилась. Разреши, я напишу с точки зрения «Дневного дозора», «Дневной дозор». Я говорю: «Не, я тебе не позволю, потому что я ж тебя знаю, ты наоборот опишешь, что «Дневной дозор» хороший, а «Ночной» плохой. Так что, если хочешь, давай совместно напишем». Говорит: «Ну, давай совместно». Мы написали. А вот. Потом, значит, выходит фильм. Ну, становится все круто, популярно. Я там пишу «Сумеречный дозор». Потом скоро, типа, выходит второй фильм. Я так понимаю, ну, я это самое... Если я сейчас не напишу книжку, то, конечно, я буду очень, может быть, такой возвышенный писатель, но совершенно никудышный литератор. Потому что понятно, что под выход фильма...
0: Надо писать,
1: книжка убежит огромными тиражами, я заработаю на этом и так далее. Ну, что честная вполне ситуация, понятная. Вот. И, соответственно, сел, написал. Ну, дальше просто уже было самому интересно, потому что как-то хотелось...
0: Все-таки... Чем дело-то закончилось?
1: Да, хотелось рассказать историю до конца. Я ее как бы рассказал до конца в шестой книжке. И вдруг понял, что есть вариант рассказать, ну, совсем до конца. То есть неожиданно у меня там вывернулась вся идея, как это все можно переделать. И, собственно говоря, поэтому вот я с тех пор все обещаю этот «Седьмой дозор». Иной дозор по-разному он у меня крутится в голове. Там я треть даже написал. Вот. Ну, надеюсь, что я эту историю все-таки дорасскажу, потому что я знаю, что, чем оно должно кончиться полностью.
0: Заинтриговали? Да. Как-то до ужаса. Очень интересно. Потому что мне вот было, да, интересно понять... как персонажи, потому что я вот столкнулся, я всегда думал, что это писатели в интервью для «Красного словца» или там «Не желаю что-то рассказать», вот эта история про то, что персонажи ожили, вышли из-под контроля, бывает. И там тоже мое любимое «Черничное сердце», я прям влюбился в этот фильм, потому что я увидел своих персонажей, которые, и вот они у меня точно так же, они своевольничают, они отказываются следовать моим идеям зачастую. Вот это вот у вас примерно так же?
1: Да, это бывает сплошь и рядом. То есть бывает, что персонажа вводишь, например, на, ну, не знаю, там, на несколько минут, вот он сейчас мелькнет на странице и исчезнет, а он не хочет, он остается, он выбивается в какие-то очень активные действующие лица. Это почти всегда так. Ну, то есть ты не властен, если ты человека какого-то ввел, какого-то персонажа, и он начал развиваться, ты уже не властен дальше над тем, как он развивается. Можно, конечно, его волевым усилием прихлопнуть или отправить подальше. Ну, либо оживет, либо ты сам будешь чувствовать, что текст неправильный, неверный. Так что да, персонажи, они ведут себя по-разному, иногда на них даже злишься, потому что они ведут себя как-то не очень красиво бывает, не очень правильно.
0: Ты его придумал добрым и хорошим, а он тут Антон Городецкий.
1: Ну, Антон Городецкий, это еще прекрасный вариант.
0: Спасибо большое, товарищи, отправляемся на перемену.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Новолетие, а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени. Месяц за месяцем. Маяк. Хочу все знать. Тайны литературы.
3: Друзья, напомню, мы беседуем с Сергеем Васильевичем Лукьяненко. Сергей Васильевич, я по просьбе своих друзей, знакомых, меня попросили задать вам как-то дурацкие вопросы, потому что, ну, кому как не фантастика. Это короткий блиц, то есть это очень простой. Если бы вы могли выбрать, каким животным быть, кого бы вы выбрали?
4: Ой, ну, вообще-то у меня, конечно, тотемное животное у меня мышь. Я собираю мышей. У меня дома даже, ну, не знаю, 1000-2, наверное, фигурок мышей. Я не знаю, сколько. Если человек знает сколько, то он не коллекционер.
3: Согласен.
4: Их очень много. И даже книжка у меня есть, детская книжка под названием «Я мышь», которая рассказывает про детей.
3: А, это серия была. Да. Это потрясающая вещь.
4: Я был шук, я енот.
3: Шик вообще.
4: Вот. Но все-таки, если бы выбирать, каким животным быть, мышь, конечно, это хорошо, но, наверное, кем-то таким, касаткой, например.
3: О, да, хорошо.
4: Да, чтобы плавать в море, чтобы при этом быть, в общем, сильным хищником.
3: Независимым.
4: Независимым, но умным, красивым. В миру упитанным.
3: Да, и при этом, да, в воде удобно. Это хороший вариант. Второй вопрос, он похожий, но чуть более сложный, потому что я каждый раз, когда мне его задают периодически, я теряюсь в выборе. Вот если бы вы были собакой, то какой... Точнее, нет, не собакой. Вот если бы у человека была возможность иметь хвост, а вот честно могу сказать, иногда очень сильно не хватает хвоста. Вот у нас сейчас бы, я уверен, вот в экспедиции, особенно когда мы высаживались на Северный полюс, мне кажется, там бы хвостами мы бы сметали снег с льдины в районе 90 градусов широты. Вот какой хвост был бы у вас?
4: Короткий, купированный.
3: Чтобы не мешался.
4: Ну, в первую очередь, чтобы не слишком сильно выдавал настроение. Потому что у собак хвост – это, конечно, абсолютнейший индикатор, как она себя чувствует, что она думает и так далее. Вот это вот все-таки слишком мощный индикатор. Так что я бы предпочел его чикнуть.
3: Я просто тоже вспоминаю, мы с вами вспомнили Васильева. Я прям обожаю вот эту вот дилогию про...
4: Собак.
3: Про, мире, да. Да, про мир, где люди произошли не от обезьян, а от псовых. Я фанат, я прям как прям выбрать не мог, кем бы я хотел быть.
4: Шикарная идея, мне кажется, Володя, конечно, ее не дотянул так, как должно, но идея прекрасная, да.
3: Советуем прочитать, потому что это один из самых любопытных взглядов на альтернативную историю развития рода человеческого. При этом человеки там узнаются, ну, все характеры, все там есть.
4: Да. Есть еще такой уэльский писатель Джаспер Форде, очень любопытный. У него есть роман, называется «Ранняя пташка». И вот ты его читаешь, он такой какой-то очень странный. Ну, вроде описан наш мир, но какой-то очень странный. Люди на зиму впадают в спячку, а некоторые не впадают. Некоторые при этом становятся очень опасными, агрессивными, от них надо беречься и так далее, и так далее. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что это описывается мир, в котором люди произошли от медведей. То есть это цивилизация разумных медведей. Но это нигде прямо не сказано совершенно никак. И где-то только там на середине середине книги до тебя это доходит, да ё-моё, это ж медведи. Это образ жизни медведей, и социальные отношения между ними медвежьи.
3: Класс.
4: И спячки, и вот эти вот медведи-шатуны, и так далее, и так далее.
3: Надо будет прочитать.
4: Большущая, толстая книга.
3: Ой, это вообще прекрасно. Вот «Ледокол», опять же, наш, где мы живем без связи, практически, вот за коротким моментом, когда у нас получилось выйти в прямой эфир, я понял, что я теперь буду, когда садиться за книги, я не просто буду садиться и усилием воли откладывать телефон, я буду выключать его, и вот это надо создавать, потому что я с таким удовольствием утром сижу, читаю в рубке. Последний, заключительный на сегодня вопрос из дурацких, это уже, наверное, для меня. 100 тысяч рассказов или один большой роман типа «Войны и мир»?
4: Ну, 100 тысяч рассказов.
3: Потому что миров больше?
4: Потому что больше миров, конечно, самых разных. А при желании из каждого рассказа можно домыслить роман. Не всякий роман можно загнать в рассказ, но всякий рассказ можно превратить в роман.
3: И еще, вот теперь точно заключительный. На необитаемый остров какую одну? Я знаю, что это стандартный вопрос, но мне прям интересно, как Сергей Васильевич сейчас будет выкручиваться.
4: Ну, разумеется, пособие по выживанию. Ну, самый банальный.
3: Я знал, да. Спасибо большое, дорогие друзья. У нас в гостях в нашей импровизированной студии «Маяка» на ледоколе знаний посреди, в данный момент, Баренцева моря был Сергей Васильевич Лукьяненко. Пока мы говорили, началась качка, поэтому передаем вам информацию. Да. Дорогие друзья, кто слушает наше интервью с Сергеем Васильевичем на радио «Маяк», оно получилось сильно больше, чем наш стандартный часовой эфир, поэтому полную версию можно найти у меня в канале. Николаев хочет все знать, но не успевает. Надеюсь, вам понравится. Спасибо за внимание.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. В Москве не исключают, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Передает наш корреспондент. Одним из возможных мест будущих контактов могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он полагает, что для Москвы эта площадка приемлема. Проблема украинского урегулирования стала одной из главных тем во время двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Глава российского государства сегодня завершает рабочий визит в Индию. Последним мероприятием в Нью-Дели стало заседание лидеров стран объединений и государств-партнеров в формате Outreach. Ранее президент России поучаствовал в деловом форуме БРИКС, а также саммите Содружества. Сегодня к руководителям стран БРИКС присоединились лидеры и представители стран-партнеров. Выступая на заседании, Владимир Путин назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. Входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне, подчеркнул президент. По его убеждению, у БРИКС есть неоспоримые преимущества, на которые все больше обращают внимание в мире. В Кремле, в свою очередь, рассказали, что после рабочей поездки в Индию Путин скоро отправится с поездкой в российский регион. С начала сентября ВСУ в Харьковском котле потеряли более 300 военнослужащих. Об этом информационной службе «Вести» в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Войск Север» Роман Шкроба. Он сообщил, что противник потерял 12 боевых бронированных машин и 20 наземных робототехнических комплексов. Военный уверен, что разгром украинских боевиков в котле снизит потенциал ВСУ под Харьковом.
2: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов – это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, с сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения переграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
0: Сегодня в Минобороны сообщили, что российские войска, продолжая сжимать кольцо окружения, взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Росатом крайне встревожен действиями Киева вокруг Запорожской АЭС. Удары по инфраструктуре могут спровоцировать ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. 11 сентября, по его словам, киевский режим ударил по бензовозам с дизельным топливом для нужд Запорожской АЭС. В результате погибли двое военных. Среди бойцов есть раненые. Лихачев вновь призвал Международное агентство по атомной энергии осудить подобные действия и установить имена виновных. Глава Центра избиркома Элла Памфилова в своем выступлении на международном фестивале молодежи, который проходит в Екатеринбурге, подчеркнула, что Россию насильно попытались изолировать беспрецедентными санкциями, но сломать нашу страну не удалось. Даже в сложные времена, как, например, было в пандемии, у России есть все ресурсы для проведения народных голосований.
3: И президент Путин, и мы считаем, что залог устойчивости, крепости, силы государства в том, чтобы опираться на народ. Если власть опирается на народ, не отрывается от народа, как элиты многих европейских и других стран, тогда это государство и страна крепкая. Поэтому, несмотря на все вызовы уже далеко не мирного времени, современного выбора, мы научились с ними справляться, и мы проводим выборы. Вот тот принцип формирования комиссии, та работа, которую мы проводили, она дала свои результаты. Система стала невероятно устойчивой.
0: В свою очередь, там же, на международном фестивале молодежи, председатель правления движения «Первых» Артур Орлов сообщил, что в крупнейшей молодежной организации России сейчас состоят около 16 миллионов человек. Синоптики пообещали на следующей неделе в Москве только положительные эмоции от погоды. В центральную Россию придет бабье лето. В столичном регионе воздух прогреется до 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей центральной России, да и, собственно говоря, южных регионов нашей страны классическим бабьим летом, который, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится на середину сентября. И, в общем, будет радовать нас очень стабильными параметрами атмосферы. То есть это ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. Это очень комфортный период. Я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
0: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге днем без осадков и 15-17 градусов. В Москве тоже сухо и 18-20.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, добрый день. Спасибо за то, что приемники ваши, да и не только приемники, все, что можно, настроено на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. Школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ужеников. У нас, знаете, говорю без тени иронии, даже вообще без намека. По-моему, очень интересная тема. Творческое наследие Надежды Крупской. Хотите, назовите Надежда Константиновна, хотите просто Крупская. Творческое наследие Надежды Крупской вместе с нашим уважаемым гостем. В нашей студии кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и правового регулирования отечественных средств массовой информации Московского государственного университета Игорь Юрьевич Говоряков. Якобы мы только что с вами увиделись. Вот только что. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
0: Слушайте, я когда шел сегодня на эфир, я подумал о том, что в истории нашего государства, начиная с гостомысла, нет ни одной женской фигуры, которая настолько вошла бы в русский фольклор. Опять же, говорю без тени иронии.
1: Ну, я думаю, что у нас не так много, в принципе, женских фигур в истории.
0: Да и вообще во всем мире, на самом деле.
1: А Крупская... Понятно, что мы любим ее не только за это,
0: ну, да.
1: Но это подчеркивает ее народность.
0: Конечно.
1: Потому что по уровню самоиронии, я думаю, что она вполне была наравне с Брежневым. То есть она прекрасно понимала.
0: Вы знаете, ну, никто не обязан знать все. Но все-таки 99% населения нашей страны, и не только нашей страны, а бывшего Советского Союза, спроси, кто такая Крупская, тебе скажут. А кто такая Дашкова, не все скажут.
1: Конечно.
0: Дашкова, извините, Дашкова. Вот. Да.
1: Тут так... еще, я думаю, дело в том, что Крупская, она очень вовремя попала на свое место в свое время. Вот она прямо совпала. Нужна была та личность, которая она и была. Uh-huh. И если уж говорить о женщинах-большевичках, которых, несомненно, было достаточно много на тот момент, которые сделали огромное количество работы, она была, во-первых, самый долгожитель. А во-вторых, она была, наверное, самой продуктивной, самой эффективной. Вот если смотреть на КПД того, что она делала, то вот Колонтай и Крупская — это вот такие две рекордсменки,
0: да,
1: в этом смысле.
0: Да. Потому что, кстати, знаете, вот я умным прикидываюсь. Я только позавчера узнал, я не знал. Я думал, что Спиридонова сама умерла. Я не знал, что ее расстреляли.
1: Расстреляли в 40-м году.
0: Да, причем в 40-м году. Ну и так, дорогие друзья, Спиридонова — это человек, который открыл съезд народных депутатов, вот тот самый разогнанный съезд. Это был старейший депутат, представитель партии эсеров.
1: Который договорился с Лениным каким-то еще образом.
0: Да. Ну, мы сейчас не о ней.
1: У нас Крупская, у нас большевичка.
0: Да, большевичка.
1: А ведь мы как-то привыкли, что вот у нас есть образ большевички-феминистки, такой вот Несса Арманд, Колонтай, такие вот гранд-дамы, да? А Крупская ведь была вполне
0: женщина.
1: Себе в их рядах, и вполне себе выдающейся коммунисткой, марксистской, феминисткой и так далее.
0: И
1: но
0: феминисткой,
1: этом,
0: вы
1: еще
0: считаете,
1: как, она,
0: да?
1: С нее начался журнал «Работница», она его придумала.
0: Нет, это я знаю, но подожди, ну, во-первых, я, конечно, первые номера журнала я не читал. Я не знаю, о чем там пишут.
1: Это 14-й год.
0: Я знаю, да. Вот, но он был такой прям вот...
1: Он с самого начала был марксистско-феминистский, да. Но он не в современном понимании феминистского.
0: Ну, разумеется,
1: разумеется. В понимании того времени. Там больше насчет труда, там больше про условия труда, про работниц, собственно.
0: Да.
1: Вот, но я думаю, что те реформы, те преобразования, те идеи, которые она в этом журнале толкала, они вполне себе вписываются вот в эту вот марксистско-феминистскую струю по одной простой причине. Она сразу застолбила, забронировала себе тему образования и просвещения
0: вот.
1: С самого начала.
0: Да.
1: Вот. А так как женщина-работница к тому времени с образованием все было очень плохо.
0: Беда, конечно.
1: Да, во-первых, потому что некогда, а во-вторых, потому что никому просто в голову не приходило, что такое можно делать. Ну, то есть для женщин-дворянок, интеллигенток и так далее, там более или менее были курсы какие-то.
0: Ну, курс там Бестужевский,
1: да.
0: Когда
1: Мещерская. Она, собственно, там сама училась.
0: Ну да, да.
1: Но а для работницы даже
0: ничего.
1: Не думали.
0: Да.
1: Вот, поэтому для нее эта идея была такой вот идеей фикс, которую она продвигала с самого начала. И... После этого, естественно, логично, что победившая революция выдвинула именно ее на вот эти позиции человека, который бы контролировал большую часть российской образовательной политики. Ну, сначала российской, потом советской.
0: Потом советской, да.
1: Потому что она же ведь по образованию, правда, не доучившаяся, но тоже педагог, по профессии педагог. То есть у нее есть некий базис. Ну, что называется, вот те знания и те способности. Она талантливый педагог, она преподавала и детям, и взрослым, и подросткам. Вот, и опыт какой-то у нее был. Поэтому за то время, что она прожила сначала до Октябрьской революции, она уже успела сформировать какой-то комплекс идей, а потом просто планомерно, пользуясь тем, что она не последнее далеко лицо в государстве, этот комплекс идей просто методично реализовывала. Я думаю, что из того, что она сделала, вот сейчас единственное не актуально только пионерия. А остальное и начальная школа, и ясли, и система детских садов.
0: Дорогие друзья, мы не любили об этом говорить в советское время. Вообще про скаутов не любили говорить. Кстати, если кто не знает, движение живет. Вообще скауты – это больше русское движение, чем английское. Вот сейчас движение скаутское, я не знаю, как процветает, но живет. Но она выступала за сохранение формы скаутов.
1: Форма скаутов, да, а содержание, да, должно быть коммунистическое. Да.
0: И это гениально было.
1: А там ведь условия, в которые она работала, были такие, как бы, экстремальные, я бы сказал.
0: Экстремальные.
1: И в этих условиях было еще много беспризорных детей. И там, ну, вы помните, да, что было сколько педагогов, столько систем по воспитанию этих беспризорников. Там Макаренко, Сорока.
0: Ой, а можно я вот как раз насчет Макаренко? Вот за что... За что спасибо Надежде Константиновне. Макаренко, дорогие друзья, вот что бы вы ни говорили, из каждого беспризорника, из каждого необразованного человека, как мне кажется, и здесь не фильм «Флаги на башнях», то, что я читал, он хотел сделать идеального изготовителя табуреток. Из каждого. Не, ну, хорошо, ну не табуреток, ну слесаря там, пусть шестого разряда. Надежда Крупская выступала за всестороннее развитие.
1: Она называла еще политехническое, да? Да. То есть не просто у станка
0: стояли. Да, да, да. И ее критика, ну, которая, собственно говоря, и положила конец карьере Макаренко.
1: Да, вот. И начало, да, конца, и, да, сам конец.
0: Да, да, да. Была вполне обоснована с точки зрения современности.
1: Там еще большой вопрос, как Макаренко удалось выжить после этого всего.
0: Это непонятно абсолютно. Для меня это загадка. Там забыли
1: просто. Критика самой Крупской. Ну, да, то есть, да, это, да. Следующий мог только Сталин покритиковать,
0: да,
1: и все.
0: Да, да.
1: А системы Крупской нет. То есть Крупская не придумала свою систему. А с другой стороны, система Макаренко есть, но она не то чтобы прямо сейчас очень сильно живая, и не то чтобы очень сильно актуальна.
0: Мягко говоря.
1: Вот. А то, что делала Крупская, вы, как вы правильно сказали, то, что ее... Ее идеи о всестороннем образовании, о всестороннем воспитании.
0: Воспитание.
1: То есть, по сути, эта идея такая. Мы берем человека за ручку, и мы его ведем. Ведем его с самого раннего детства вплоть до дороги в жизнь.
0: Выхода в большую жизнь.
1: Либо там, да, до заводской, да, проходной, да, либо до университетской, да, двери. Да, да, то есть, да. Человек не должен отрываться от государства раз и от коллектива два. При этом это взаимное обогащение. Сейчас государство ему поможет. Сейчас оно даст ему бесплатный детский сад, бесплатные ясли. Потом он поступит обязательно, получит образование начальное, обязательно получит среднее. А потом, ну, вот, он уже человек, он уже член общества.
0: Вполне себе нормальная живая система, разумеется, не в любом государстве. Разумеется, создатели японской или южнокорейской системы образования, они Крупскую не читали, но это работает именно так. В Японии, в Южной Корее, да и в Китае, по сути дела.
1: Тут еще дело вот в чем. Тут еще дело в том, что Крупская, как я уже сказал, в экстремальных условиях должна была считаться не только с детьми рабочих. Там было очень много детей, что называется, бывших. Ну, там было очень много детей, которые там...
0: Пораженцев.
1: Пораженцев, да. Просто сопутствующих. И ведь их нужно было, да, вписать в этот контекст.
0: Конечно.
1: Надо было воспитать поколение, которое в конце концов составит новую советскую интеллигенцию. Это такой плавильный котел. И эта новая советская интеллигенция в результате была создана.
0: Да.
1: То есть рано или поздно там следующее поколение, оно уже запустило Гагарина в космос.
0: Да.
1: При том, что условно до Крупской, до ее реформ, до ее идей, у них не было такой возможности вообще. Скорее всего, они бы даже там в реальное училище какое-нибудь не поступили, царское, дай бог.
0: Слушайте, а скажите вот по чесноку, ну, или соврите, но убедительно. Сейчас, разумеется, очень многие скажут, что антирелигиозная политика в образовании Надежды Константиновны Крупской – это ужасно и все очень плохо. Я не потому что атеист, но потому что, ну, вот ликвидация закона Божьего в каждой школе и именно антирелигиозная политика, ну, это же было продиктовано задачами не просто коммунистического строительства. Или я слишком обеляю?
1: А что вы имеете в виду? Не просто, но не только, но и...
0: Ну, невозможно быть современным человеком, наверное, изучать, как полететь в космос и думать про... Ну, вы
1: понимаете, смотрите, что... у Крупской был очень большой опыт работы с взрослыми. Она преподавала для рабочих, причем в разных школах, для иммигрантов, для рабочих уже
0: в нашей России, стране.
1: Поэтому она видела, что на самом деле, несмотря на то, что это сознательные рабочие, а большевики рабочие были в основном сознательные, грамотные, потому что они должны были читать Маркса, они должны были понимать, что агитаторы объясняют. Угу. Они все равно все еще религиозные. Конечно. И в большинстве своем ходят в школу. Особенно это как раз, что для Крупской было актуально, особенно... очень распространено было среди женщин-работниц. И для Крупской, как для антирелигиозного деятеля, как для такой атеистки, вполне себе воинствующей, ну, в таком в стандартном понимании.
0: Воинствующий, конечно.
1: Для нее было очень важно показать, во-первых, бессмысленность вот такого выцерковления рабочего, сознательного человека, с одной стороны, а с другой стороны, нужно было найти замену этому, потому что очевидно, что человек идет в церковь во многом, не от хорошей жизни.
0: Много, разумеется.
1: Особенно рабочий, особенно человек неимущий, которому вообще нечего терять. Вот, и, соответственно, за что мы еще Крупскую можем любить? За то, что она придумала концепцию культ похода. Вот если тебе
0: сегодня...
1: Культ поход. Если тебе сегодня, например, нечего делать. Организуешь... группу, ну, предположим, там 5-6 человек, таких же рабочих, и вы идете в музей.
0: Я поведу тебя в музей.
1: Да, и вы идете в театр. Ну, для того, чтобы культ похода совершались, создавались квоты. То есть, фактически,
0: культ похода — это ее изобретение.
1: Да, но не только ее, там еще была Сталь, там была еще Стасова, но по сути она это придумала. Смысл в том, чтобы ты оккультуривался. Окультуривание дает тебе, ну, по мнению Крупской, по ее идее, дает тебе те же чувства, которые тебе даст церковь. Это такое, ну, катарсис, очищение души. Угу. Ты видишь страдания героев на сцене, ты читаешь, ты смотришь музей. И в конце концов, то есть ты уже, у тебя теряется эта необходимость изливать душу батюшке, например. Это как она считала. С другой стороны, тут еще экономический аспект, потому что за то время, что ты тратишь на церковь, за те деньги, которые ты вливаешь в церковь, ты можешь, ну, например, купить ребенку предметы в школу. Ну, и ты, например, можешь добавить там какой-то рублик и поехать в Кисловодск пить нарзан. То есть она всесторонне пыталась таким образом с разных сторон доказывать, что закон Божий в школе не нужен. Во-первых, потому что у нас отделение школы от церкви.
0: Ну, это все, да. Это естественно было абсолютно.
1: Вот, а во-вторых, потому что это... как бы заменяемая штука, которую можно заменить другими полезными вещами, которые для советского сознательного человека гораздо более приемлемы, чем вот это религиозное воспитание, религиозная история. Тем более, что, опять же, для Крупской, как для борца, причем очень активного борца, мало про нее об этом говорят, но она ведь... один из самых активных большевиков вообще за все время. То есть сколько она писем не зашифровала, не переписала, сколько она не переписывала, фактически как жена Толстого.
0: Ну да.
1: Она все работы Ленина не просто писала, переписывала, она их еще зашифровывала, а потом еще симпатическими чернилами записывала и посылала в редакции. Вот, для нее, как для активного борца за торжество к социализму, коммунизма, для нее вера была неприемлема, потому что она призывает смириться. А она
0: для борца, для революционера.
1: Она никогда не смирялась, потому что с самого начала Крупская вообще, ну, то есть вся ее биография показывает, что она очень упрямый человек. Потому что выжить, дожить до 70 лет при Сталине жене Ленина, это, ну,
0: да,
1: это невозможно, нужно схитриться.
0: Да. Не, и потом, ну, собственно говоря, когда она поддержала Троцкого.
1: Да, она поддержала Троцкого, Зиновьева, Каменева. То есть,
0: и то, что ее не расстреляли хотя бы в 37-м, хотя бы, не то, что сразу на следующий день.
1: Да.
0: Хотя, дорогие друзья, вы знаете, ну, сейчас я, может быть, такую неуместную шутку скажу. Я процитирую Жеглова, который Кирпичу говорит: а в общем, несчастная она баба. травля со стороны Сталина, причем именно человеческая, а не политическая, после отхода от курса Сталина Крупской, но он ее до слез доводил. Но это ужасно было. Но она в тень не ушла.
1: Она не то, что в тень не ушла, она, ну, то есть, если бы не проблема со здоровьем, она бы, наверное, и войну бы пережила бы, в принципе, да. Но аппендицит. Да. Вот, тут дело в том, что для большинства большевиков старой закалки Крупская и Сталин были на несколько разных уровнях, потому что где тот Сталин?
0: Да.
1: Крупская была с Лениным буквально с первого дня его, то есть она...
0: Старые большевики, ну, говорю, до 1936 года, они прекрасно помнили письмо съезду, и фигуры были не
1: способны.
0: Главное, что они всегда помнили, что в свое время вот здесь, на этой стороне, был, то есть на одной стороне весов, там Троцкий, Зиновьев, Камень, а на другой Сталин, вот, а Крупская жена, а потом вдова Ленина.
1: И, кстати, интересно, что ведь мы с вами говорим о ней как о жене и вдове Ленина.
0: Ну, да, да.
1: А в сталинское время о ней говорили как о видном ораторе и публицисте. Другие и соратники.
0: Да, другие соратники.
1: Там не то, чтобы в некрологии официальном там не было сказано, что она вдова в Ленина или жена Ленина и так далее. Просто друг и соратник. Ну, знаете, Каменев тоже друг и соратник.
0: И где Каменев?
1: Да. Вот, в этом смысле она, конечно, была очень одиноким человеком.
0: Очень.
1: Потому что главный единомышленник ее в сфере образования Луначарского, он к тому времени уже 10 лет как умер.
0: Да.
1: Вот, и в наркомате просвещения она трудилась все это время одна. Не в том смысле, что у нее не было помощников, в том
0: людей
1: такого формата и такого масштаба уже не было. Да.
0: Да.
1: Вот, ну, то есть, если Луначарского как-то можно было сравнить по хотя бы по активности, по масштабу деятельности, вот, и все ее реформы, ну, и можно, наверное, назвать так реформами, образовательные, они проходили вот в такой очень упрямой борьбе за отстаивание своих идей. За что мы ее, как публициста, действительно видного оратора, не знаю, как оратора, потому что...
0: Ну, мы не слышали.
1: Мы не слышали, да. Но публицист, она действительно замечательная, потому что 11 томов только педагогической публицистики. Только статьи, выступления, писем о том, как должна строиться система образования нового советского человека.
0: Причем образование не средней школы, а вот совсем...
1: Вообще совсем вот с яслей до конца. Вот пока человек не станет человеком в советском понимании.
0: Да.
1: У них же вот у всех этих молодых большевиков, ну, в смысле первых большевиков, у них была идея создать нового человека. У кого угодно, то есть в кого ни плюнь, они все хотели какого-то своего
0: новую
1: формацию.
0: Не только большевики, все революционеры.
1: Ну, понятно,
0: все,
1: но
0: большевики тем более. Давайте мы прервемся ненадолго после новостей спорта и вернемся.
2: Философия «нельзя не быть категоричным». То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
5: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет.

это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. В Нью-Дели президент России находился с 11 сентября. Выступая на сегодняшнем заседании, Владимир Путин назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. Входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне, подчеркнул глава государства. По его убеждению, у БРИКС есть неоспоримые преимущества, на которые все больше обращают внимание в мире.
2: Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры, выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. На страны участницы приходится почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%.
0: Владимир Путин участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и провел серию двусторонних встреч. В частности, Владимир Путин встречался с наследным принцем Абу-Даби Халедом Аль-Наханом. Тот предложил рассмотреть столицу Объединенных Арабских Эмиратов в качестве площадки для переговоров по Украине. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он добавил, что для Москвы эта площадка приемлема. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые поставляются военные грузы ВСУ, а также по объектам энергетики, сообщает Минобороны. Из строя вышли новые почты в поселке Нерубайск Одесской области, где хранилось военное имущество, разгромленные электроподстанции Усатова в Одессе и новые в Николаеве, которые обеспечивали работу портовой инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях, а на западе Украины повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, через которые провозилась военная техника из Европы, указали в ведомстве. В минувшую ночь российские средства ПВО сбили около 400 беспилотников над 16 регионами страны, а также над Черным, Азовским и Каспийским морями. Правительство планирует подготовить наставников в сфере цифровой безопасности. Это следует из документа, утвержденного Кабмином, передает ТАСС. Наставниками могут стать учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, банков, операторов связи, учреждений культуры, полиция, а также волонтеры и представители предприятий. Они будут передавать гражданам знания о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное направление – подготовка наставников для пенсионеров. К этой работе планируется, в частности, привлекать студентов технических специальностей, которые могли бы помогать пожилым людям осваивать цифровые навыки и правила безопасности. Ранее в аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка отметили, что у детей нужно формировать цифровую гигиену. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге синоптики обещают переменную облачность, днем без осадков. И 15-17 градусов. В Москве завтра тоже переменная облачность, без осадков. Воздух при этом прогреется до 18-20 градусов. Сейчас в Москве около 16 градусов, дует западный ветер. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба.

голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором Новосибирская Сибирь принимает екатеринбургский Автомобилист. В первом периоде счет пока не открыт. Российская теннисистка Александра Шубладзе стала победительницей турнира категории W50 в Китае. В финале она одолела китаянку Рен Юфэй со счетом 6-2, 6-3. Власти Канады до сих пор не выдали въездные визы российским спортсменам, которые заявлены для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Ираклий Абрамян. Турнир пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. На гонки в категории «Элита» заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Джанни Инфантино подтвердил, что будет баллотироваться на новый срок во главе ФИФА. Выборы пройдут в марте следующего года, хотя после летнего конфликта вокруг коммерческой реформы поддержка действующего президента заметно сократилась. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: О своих планах Инфантино говорил еще весной, а теперь подтвердил их уже после самого серьезного кризиса за последние годы. «Конечно, я буду кандидатом на выборах в следующем году. Моя программа или мой слоган, если хотите, очень проста, но в то же время очень четкая. Футбол принадлежит всем во всем мире», — передает слова Инфантино «Тачлайн». Главный удар по позициям президента ФИФА пришелся на лето. Организация предложила создать компанию ФИФА World Enterprise и передать частным инвесторам по 20% бизнеса, связанного с крупнейшими турнирами. Предполагалось привлечь более 4 миллиардов долларов. После жесткой реакции УЕФА и других конфедераций проект в конце июля свернули. Но конфликт на этом не закончился. На этой неделе Федерация футбола Франции официально отказалась поддерживать Инфантино на новых выборах. Президент датского футбольного союза Еспер Мюллер снова потребовал его отставки и заявил, что будет искать альтернативного кандидата. При этом положение Инфантино пока остается довольно прочным. По данным Reuters, он сохраняет поддержку большинства африканских и южноамериканских федераций, а также многих небольших национальных ассоциаций. Более того, на данный момент официального соперника у него нет. Выборы президента ФИФА пройдут 18 марта в Рабате. Кандидатов можно выдвигать до 18 ноября. Если Инфантино победит, то следующий срок станет для него последним и продлится до 2031 года.
0: Торпедо потерпела второе поражение подряд в чемпионате России по мини-футболу. Нижегородцы уступили иркутскому «Ираэро» со счетом 3-4, но остались на второй строчке турнирной таблицы. Иркутяне занимают седьмую позицию. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Программа для взрослых.

0: Дорогие друзья, а меня не слышно вообще. Не, оказывается, меня слышно и прекрасно. Это что-то у меня с наушниками. Я так думаю, что вы не разбежались от своих приемников. Продолжается беседа с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ, то есть средств массовой информации, журфака Московского государственного университета, Игорем Юрьевичем Говоряковым, ну а творческом и научном наследии Надежды Крупской. Скажите, пожалуйста, Игорь Юрьевич, а остались какие-нибудь сведения о том, как она отнеслась, как она относилась к Пилсудскому и к войне с Польшей? Я ничего не нашел.
1: Я не думаю, что какие-то, если даже оставались какие-то, если были какие-то с ее со стороны комментарии, что их кто-то прям очень сильно записывал. И к ней не относились как к политику, к ней относились как...
0: И она к себе так не относилась.
1: А, конечно, она относилась к себе как к революционеру, у которого есть идеи, которые необходимо воплощать в жизни. Она такой, скорее, трудяга. Вот. И политические ее взгляды, конечно, понятно, прослеживались, но в основном внутриполитические. Как она относилась к Пилсудскому, я даже не задумывался об этом.
0: Дорогие друзья, я не просто так спросил. Она, в общем-то, потомственный революционер. Вот. И папа ее был, ну, скажем так, членом офицерской организации, которая поддерживала отделение Польши. В общем-то, участвовал в последнем... Ну, называют последнее польское восстание. Это не восстание.
1: Ну, да.
0: Но тем не менее.
1: И не совсем польская.
0: И не совсем польская, да. Вообще он русский был.
1: Да. Сам русский. Ну, по сути, ее детство, ведь оно действительно прошло в семье очень гордой, бедной и вполне себе благородной.
0: Дворянской, конечно.
1: Но тот факт, что ее матушка была вынуждена служить гувернанткой.
0: Да,
1: то есть,
0: жена дворянина.
1: Жена дворянина, да. И, собственно, сама дворянка.
0: Да, да.
1: И вот эта жертвенность, потому что от плохой жизни пошла работать гувернанткой. И жертвенность мамы Крупской, она до самого конца ее жизни, до 15-го года, когда умерла. Вот жалко, она не дожила, конечно, до революции. Если бы она жила с Лениными и после революции, может быть, история немножечко по-другому пошла. Потому что, по сути, обстирывала, кормила всю семью она. Более того, она за ними еще и ездила в эмиграцию. То есть,
0: так она все-таки она была в эмиграции?
1: Да, она ездила с ними, ухаживала за ними. Она очень много для собственной семьи, как для семьи сделала. Она никаким образом не относилась к революции,
0: ну,
1: она не участвовала в этом никак.
0: Да.
1: Она была вот скорее экономка для Лениных. Сама Крупская, как принято считать, очень распространенное мнение о том, что она не умела ничего, не умела ни готовить, ни убирать, ни... Ну, на самом деле все умела, просто другое дело, что у нее на это не было времени, и она считала, что это не так важно. Тракова Уильямс, которая была ее подружкой по бестужевским курсам, навещала их в Швейцарии. И она писала очень, оставила очень интересное описание быта Лениных, где она...
0: Ну, там так себе было-то, в общем,
1: она
0: не особливо.
1: Такой комментарий оставила, что для Ленина это было важно, а вот для Наденьки уже нет. Вот, поэтому, ну, Ильичу приходилось как-то подстраиваться под это, тем более, что все-таки свекровь его...
0: Свекровь
1: его кормила. Вот, и как-то обстирывала. При том, что, ну, все-таки ни один из них не был грязнули, они, ну, судя по всем фотографиям,
0: ну, конечно,
1: они вполне себе очень интеллигентные
0: да.
1: люди. А, сложно на самом деле представить настолько непохожих по характеру людей, потому что Крупская застегнута на все пуговички, совершенно вот такой вот очень сдержанный, очень дисциплинированный человек, который работает, работает, работает. Ленин тоже постоянно работал, но с какой энергией он это делал, да, то есть он фонтанировал. И я думаю, что для него она была таким вот такой находкой. Она действительно оказалась не просто женой, но еще и другом, товарищем, братом, секретарем,
0: ну, да, да,
1: кем
0: да,
1: долго
0: да,
1: угодно.
0: Да.
1: Вот. И тот факт, что она была еще постарше его, и,
0: ну, не на год, там,
1: на год, но все равно.
0: Ну, хотя вообще для того времени это важно.
1: Для того времени это важно, с одной стороны. А с другой стороны, мы как-то забываем, мы знаем, что его сослали, и ее сослали.
0: Ну, да.
1: И воспринимаем это как, ну, сослали вместе. На самом деле сослали их в разные места.
0: Да, да.
1: И ее сослали, ну, дай бог, так каждому, чтобы слали в Уфинскую губернию. Ну,
0: да.
1: То есть это...
0: Ну, так, ну, так себе, да.
1: Да, но все-таки не чета.
0: Да.
1: Вот, не так далеко.
0: Да.
1: А его сослали в Хакасию, и она пошла за ним. То есть это вот такой подвиг женщины-декабристки.
0: Конечно.
1: Жены декабриста. При том, что ну, жить в европейской почти что части России, да, с одной стороны, а с другой стороны жить в тайге, из которой очень сильно, если хочешь, не сбежишь вообще никуда.
0: Вот. Не только зимой, но и летом. Причем,
1: ну, в принципе, да.
0: Вообще, да.
1: И она, вот это знаменитое советское клише, что она пошла там, с одной стороны у нее был тюк с бельем, а с другой стороны у нее была связка книжек. Ну, скорее всего, правда, действительно.
0: Ну, может,
1: потому что она человек интеллигентный, который очень
0: читающий,
1: много читающий. Да. И рассказывала она замечательную историю о том, что когда она познакомилась с Ильичом, они очень быстро сошлись, как-то вот у них так роман бурно развивался. 24-25 лет им было примерно, молодые люди. Она знала его, у него прозвище «Старик», то есть он очень серьезный молодой человек, сильно облысевший, с бородой, человек, который активно исповедует себя революционером, он, собственно, все его цели понятны, ясны, он никогда ни от кого ничего не срывает.
0: Только этим, да.
1: И она воспринимала его как вот такого какого-то небожителя, который никогда ничего не читал художественного, который читал только Маркса, только Плеханова, вот. А потом писала она в своих воспоминаниях, что садясь с Ильичем, она поняла, что он очень образованный человек, очень много художественной литературы читающий. Вот, как он там перечитывал, переписывал с карандашом несчастное «Что делать?».
0: Дорогие друзья, если вы в Ульяновске посетите дом Ульяновых, вам обязательно покажут собрание сочинений Жюль Верна. Ну, разумеется, не то собрание сочинений Жюль Верна, которое было у Ульяновых, но точно такое же. Что якобы вот и Володя, и его старший брат Александр зачитывали Жюль Верна, ну, что естественно.
1: Ну, естественно. А потом он открыл для себя Чернышевского,
0: да,
1: и понеслась.
0: Да, да, да. Лучше бы все-таки на Жюль Верне остался.
1: Вот. И тот факт, что она была... мы, опять же, воспринимаем ее по фотографиям либо совсем ранним, где она такая гимназистка, зачесанная, зализанная, с пучком.
0: Либо поздним,
1: бабушка, да, вот с бодедовой болезнью, с которой никогда не улыбается. Вообще ни на одной фотографии не улыбается. Есть только одна фотография, где она обнимает Клару Цеткин, и вот они там более или менее в таком приподнятом
0: настроении. Я видел эту фотографию.
1: Вот. Да. И все остальное время она очень серьезная. Она даже когда с детьми в горках, много детишек местных приходили к ней, общались, и я думаю, что она была очень строго для них, выглядящей женщиной. Вот. Ну, но при этом мы как-то упускаем, что она была очень музыкально одарена. Она играла на фортепиано. Не так, конечно, как сестра Ленина, но все равно она читала Ленина вслух. Что тоже очень мило, по-моему, на мой взгляд. Это такие вот человеческие черты какие-то.
0: Знаете, резко негативное отношение у русской интеллигенции, как правило, эмигрантской, конечно, к Надежде Крупской началось после одного из рассказов фельетонов Аркадия Верченко. Я обожаю Аркадия Верченко, это очень смешно. Дорогие друзья, он там сравнивает Надежду Крупскую с конем императора Калигулы. Как известно, Калигула своего коня ввел в Сенат. И вот он Крупскую сравнивает с этим, там как раз о безбожности ее говорится и все такое прочее. Хотя сам-то Верченко, в общем, не был верующим
1: человеком. Не крестился на каждый купол, да?
0: Да, не крестился на каждый купол, это точно. Вот. А потом, опять же, по-моему, Аверченко впервые упоминает так называемую, поскольку это неофициальное название, Базедову болезнь. Дорогие друзья, эта женщина прожила с этой болезнью всю жизнь. Почитайте, это аутоиммунное заболевание, которое не поддается лечению. Причем во времена Крупской об этом никто не знал, что эта болезнь не поддается лечению. Все знали, что женщины, которые болеют этой болезнью, не могут иметь детей. Когда ей был поставлен диагноз бесплодия, она потратила 1.5 года, ну, знаете, вот говорит, на курортах Швейцарии. Тогда это копейки стоило. Она пыталась вылечиться. Желание иметь детей у нее было абсолютно естественно. И вот как эта женщина вот всю жизнь жила, то есть, а потом вышла из фертильного возраста и поняла, что своих детей у нее никогда не
1: было. А зато у нее появились дети всего Советского Союза.
0: Да, и это естественно, это нормально.
1: Конечно. А сколько рассказов о том, как она уже, живя с больным, умирающим Лениным в горках, она общалась с детьми, к ней приходили. То есть даже несмотря на ее такую вот внешнюю очень строгость, сдержанность, она выглядела как человек, которому можно доверять. Я не знаю, насколько там ее все бабушкой считали, Но все-таки она прожила после смерти Ленина достаточно, чтобы стать бабушкой. Потому что Ленин дедушкой ты так и не стал.
0: Да.
1: Вот, а она была такой бабушкой, с которой можно прийти поговорить. Тем более, что она действительно была, ну, можно сказать, мастером слова. Она очень хорошо формулировала мысли. И могу свою такую преподавательскую опыт сказать, что у меня очень часто, ну, очень часто, раз где-то в два года выбирают Крупскую в качестве героини дипломов, потому что она интересно пишет, ее интересно разбирать. У нее очень много тем внутри ее публицистики, внутри тех выступлений, которые она готовила. Не только про педагогику, там может быть и детский быт, там может быть гигиена.
0: Да, она очень много об этом писала, она уже очень и говорила. Много,
1: да, говорила о том, как сделать жизнь советских детей лучше, потому что будучи самой, будучи сама учительницей, она понимала, что то, что было до этого, это не тот быт, в котором она хочет, чтобы жили советские дети. Вот. И в конце концов, бойскаутские организации — это такие достаточно элитарные заведения.
0: Ну, конечно. Да.
1: Вот, ну, достаточно там Набоков там. Вполне себе.
0: Нет, она хотела,
1: чтобы
0: я,
1: это было,
0: знаете,
1: доступно.
0: Когда
1: всем
0: говорят бойскаут, я не Набокова вспоминаю, а Кейт Ричардс. Но это чуть позже. Вот. Да, она хотела, чтобы эти организации стали доступны любому советскому ребенку.
1: И чтобы каждый советский ребенок спокойненько, даже если его родители не могут им заниматься. А расчет был на то, что его родители сейчас не будут заниматься детьми,
0: разумеется,
1: потому что у них социалистическое строительство, конечно, только что закончилась гражданская война, нужно все поднимать. Да. А кто позаботится о детях?
0: Государство.
1: Государство, да. И это еще идея Дзержинского о том, что государство должно детьми просто вот заниматься. Но Дзержинского очень быстро от этого оттянули.
0: Да. Когда мы говорим, что Дзержинский отец нашей системы воспитания, это не так. Он этим занимался очень недолго.
1: Он скорее организатор, исполнитель.
0: Да, менеджер.
1: Не то, чтобы прям он это все придумал.
0: Да.
1: Вот. И в этом смысле Крупская была близка как раз к Горькому. Горький не то, что прям педагог, но он в силу своей сентиментальности...
0: Наставник.
1: Да, он в силу своей сентиментальности тоже очень болел вот этим тем, чтобы дети больше не были босиками. Потому что он сам, в конце концов, через это прошел.
0: Оттуда же. Прервемся ненадолго и вернемся.
1: Да.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Такое благословенное состояние, такая благодать, что оно всегда прекрасно.
3: Симон Соловейчик. Педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.
4: «Маяк».
3: Школьная программа для взрослых.
5: Игорь Юрьевич, я далек от того, чтобы рисовать крылья всем большевикам. Я далек от того, чтобы мазать грязью всех большевиков. Ну, это смешно. И первое, и второе смешно. Просто смешно. Не то, что недопустимо. Смешно.
6: Недалеко от истины.
5: Очень.
6: И то, и другое.
5: Конечно. Вот, но... На мой взгляд, вот из всех большевиков видных, она видный большевик.
6: Конечно.
5: Это одна из самых недооцененных фигур.
6: И одна из самых симпатичных с точки зрения... Да. Мы можем...
5: Человечности,
6: да. Да. Не то, что моральности, потому что как она нападала на своих противников, там, как она мочила сороку Росинского,
5: да,
6: какая-то
5: да.
6: там сорока, да. и как она размочила Макаренко.
5: Да,
6: вот. Но с точки зрения человечности, да, я думаю, что это самый такой симпатичный из видных большевиков.
5: И недооцененных.
6: И недооцененных, потому что она всегда находилась в тени, и потому что... практически большую, ну, так, половину своей жизни она провела в одиночестве. Потому что для нее вообще вся вот эта вот межличностная, в принципе, личностная история закончилась в 24-м году.
5: Да,
6: после этого началась уже общественная история.
5: Да.
6: И она все свое время потратила. А тут, пока я готовился, я обнаружил, что она на большинство писем сама отвечала. Знаете, сколько писем дети слали Крупской.
5: Да.
6: Она, понятное дело, что не сама писала, но она надиктовывала секретарям ответы.
5: Да.
6: То есть она... отбирала эти письма, читала их, отвечала, и это при том, что параллельно с этим она занималась еще своей непосредственной работой. То есть она относилась к этому как, даже не как к долгу, а как к жизни. Это вот то, что она собой сама представляет. Это она. И создание системы, которая позволит советскому ребенку не голодать, там, не ночевать на вокзалах, не резать друг друга в драках. Создание этой системы для нее — это дело жизни.
5: Ей, в общем, удалось.
6: Ей удалось, ну, во многом потому, что ей еще не мешали.
5: Да.
6: Вот.
5: Нет, ее, поскольку это, в общем, было не очень важно, вот занимайся.
6: Как с Жириновским, кстати говоря.
5: Да,
6: такая
5: да,
6: же история.
5: Да,
6: вот
5: да,
6: есть
5: да.
6: какая-то идея,
5: да,
6: там,
5: да.
6: электрификация, занимайся.
5: Да.
6: Образование,
5: да.
6: занимайся, да. Поразительно, как ее, конечно, да, как она прожила сквозь 30-е годы.
5: Ну, все-таки статус, опять же, мы не знаем, вероятно всего, ее популярность из-за статуса, и тронуть ее, ну как так?
6: Ну, конечно.
5: Вдову самого Ленина.
6: Ну, есть замечательная картина в Третьяковке в Новой висит, где Сталина поздравляют с каким-то очередным праздником, юбилеем, вот, и Крупская там прям в первых рядах с букетом цветов.
5: Ну, а это картина, понятное дело, старая.
6: Конечно,
5: того времени,
6: сталинского
5: да.
6: времени, да, такая соцреализм.
5: Дорогие друзья, они друг друга ненавидели.
6: Они терпеть друг друга не могли. Троцкий в своих воспоминаниях, ну, мы можем ему верить, мы можем не верить, все-таки он человек предвзятый.
5: Но тем не менее.
6: Да, он писал, что и Ленин ненавидел Сталина за то, что Сталин ненавидит Крупскую. Вот, то есть у него не только какие-то политические претензии к нему были, но и чисто человеческие, потому что Сталин Крупскую не любил, и Сталин Крупскую еще при жизни Ленина пытался каким-то образом ставить на место, как он считал,
5: ну,
6: на
5: да,
6: место.
5: Да, да.
6: Вот, что и Ленину очень, конечно, не нравилось. Потому что для него Крупская не просто друг, товарищ и брат, она еще и жена.
5: Жена.
6: Да, и в конце
5: прочим,
6: концов, никто
5: только...
6: их никогда не разводил, и он даже не собирался. У него, то есть, у них вполне себе крепкий, удачный, успешный
5: брат. Дорогие друзья, и вот, знаете, очень часто, нет, не очень часто, время от времени я замечаю вот это копание в грязном белье отношения Ленина и Крупской. Давайте разбираться в их политических устремлениях. Давайте, ну, кто-то поддерживает то, что делал Ленин. Я, например, не могу этого поддержать. Вот. Давайте вот о политике. Давай. Что было между Лениным и Крупской на самом деле это за семью печатями не потому, что нельзя, а потому, что ничего не осталось. Источников нет.
6: Мы не можем догадываться.
5: Догадываться, не более
6: тот
5: того.
6: Тот факт, что после 24-го года она больше вообще не занималась никакими личными делами.
5: Вообще, да.
6: То есть для нее Ленин все-таки был вот тем, кого она
5: любимый
6: любила.
5: Человек.
6: Да, любимый человек.
5: Конечно.
6: Да. И я думаю, что здесь, ну, то есть глубже копать-то и не надо. Сразу,
5: да опять же неинтересно. Самом деле,
6: в конце концов, на систему образования, которую она построила, это никак не повлияло. Отношения с Лениным позволили ей просто выйти на гребень этой волны и с помощью революции добиться того, о чем она так долго мечтала.
5: Я, кстати, думаю, наверное, из, ну, если не брать самого Ульянова Ленина, имя Крупской более всего увековечено в топонимах нашей страны. Скорее всего.
6: Да. Да. Ну, не больше всего, не думаю, что больше всего, потому что есть же там какой-нибудь еще Володарский улиц, который есть в каждом провинциальном городе, насколько я знаю.
5: Урицкий,
6: вот, да.
5: Вот опять же Бауман.
6: Но, опять же, смотрите, улица Володарского, но нет ни одного университета Володарского, да?
5: Да.
6: А Крупская
5: да,
6: есть.
5: Да.
6: Я думаю, что тут даже дело не в ее популярности как топонима, а дело в том, что сейчас, если мы откроем какой-нибудь томик собрания сочинений Крупская, он все еще будет интересный.
5: Да.
6: И, возможно, где-то, если отбросить вот эту вот риторику...
5: Красную пену.
6: Да, красную. Красную риторику, да. То он, возможно, будет еще и актуально. Невозможно, будет.
5: Будет.
6: Потому что
5: будет.
6: Дети-то, они как были дети, так и остались.
5: Ничего не изменилось. Да,
6: они, может быть, поменялись там поколениями и так далее, но смысл ребенка, он никуда не девается.
5: Не создавая своей методологии, не говоря о том, что она создает свою методологию воспитания, она воспитание и образование, по сути дела, она это сделала.
6: Она это сделала, да. она воспитала, она не просто создала, она воспитала первое и второе поколение советских детей. В конце концов, я думаю, что мы можем как раз и говорить, что последнее воспитание поколение запустило Гагарина в космос, и там ядерную водородную бомбу изобрели и так далее.
5: Я сейчас скажу крамольную вещь, то есть если бы вот меня бы сейчас послушал я 20-летний, это была бы крамола. Говорю абсолютно искренне. В Москве есть улица Крупской, вот. Ленинский проспект, все такое прочее. И когда мы, она еще не была моей первой женой, но когда мы с ней встречались на этой улице, ну что, на Крупе сегодня, У памятника как раз там, смешной памятник, вот. Мне не нравится название улицы проспектов Ленина в России. Ну, не нравится. Но я против того, чтобы переименовывали улицы и проспекты Крупской.
6: Согласен.
5: Спасибо вам большое.
6: Спасибо.
5: С вами, как всегда, очень интересно. Приходите почаще.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин, завершив визит в Индию, вылетел из страны, сообщили в Кремле. Самолет главы государства покинул авиабазу индийских ВВС Палам. Встречи в формате БРИКС+, хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на расширенном заседании БРИКС, завершающий день саммита объединения в Нью-Дели. Российский президент отметил привлекательность базы ценностей и идеалов объединения в мире. Объединение БРИКС, как подчеркнул глава государства, выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции.
2: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
0: В рамках рабочего визита в Индию глава российского государства провел несколько двусторонних встреч, поучаствовал в деловом форуме БРИКС, а также саммите Содружества. Проблема украинского урегулирования стала одной из главных тем во время двусторонних встреч Владимира Путина. Об этом рассказал его помощник Юрий Ушаков в интервью «Известия». Одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал наследный принц Абу-Даби. Москва рассчитывает, что трехсторонний встреча по Украине состоится в обозримой перспективе. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал также «Известиям» заявление зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. По его словам, новых предложений по украинскому регулированию сейчас нет. Для них, уверен Песков, и нужны переговоры.
3: Что касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
0: Чуть позже Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер ранее назвал свои поездки в Москву и Киев успешными. Он отметил при этом, что самый сложный вопрос в регулировании территориальный. Именно здесь позиции сторон, как утверждает Кушнер, расходятся.
4: У нас сейчас очень четкое понимание не только того, что может остановить нынешний конфликт, но и того, что может привести к чему-то действительно прочному и долговременному. Президент Путин обозначил свою линию, которую хочет достичь. Если бы Украина была готова отойти к этой линии, остальная часть сделки у нас уже готова. Украина сейчас этого не хочет. Наша задача, как посредников, найти креативное решение, которое не нарушает их желаний, помогает им достичь своих целей и при этом позволяет России закончить конфликт так, чтобы обе стороны могли двигаться дальше в рамках, где это больше не повторится.
0: Напомню, американские переговорщики посетили Москву и Киев в прошлые выходные. Тем временем в зоне спецоперации российские вооруженные силы продолжают сжимать кольцо окружения. Взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в Минобороны, отметив, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. А также, согласно данным ведомства, российские вооруженные силы нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые поставляются военные грузы ВСУ, а также по объектам энергетики. Из строя вышли новая почта в поселке Нерубайск Одесской области, где хранилось военное имущество. Разгромлены электроподстанции Усатого в Одессе и Новая в Николаеве, которые обеспечивали работу портовой инфраструктуры, а на западе Украины повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, через которые проводилась военная техника из Европы. За прошедшую ночь, согласно данным Минобороны, российские средства ПВО сбили около 400 беспилотников над 16 регионами страны, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей. На следующей неделе в центральную Россию придет классическое бабье лето. В столичном регионе воздух может прогреться до 20-градусной отметки. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что следующая неделя будет радовать стабильным температурным режимом. Ночами плюс 6-11, днем плюс 15-20 градусов. А в пик тепла воздух может прогреться до плюс 18-23. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем без осадков, переменная облачность. Температура воздуха составит 15-17 градусов. В Москве тоже без осадков и 18-20.

0: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Школьная программа для взрослых.
6: Дорогие друзья, школьная программа для взрослых продолжается, и самое время, честное слово, самое время похвастаться своими знаниями. Если вы не хотите вдруг по каким-то причинам, от вас зависящим или нет, хвастаться своими знаниями, знаниями можно поделиться. А также можно постараться восполнить пробелы в своих знаниях, если они у вас есть. Честно скажу, они есть у всех. Не, не честно, честно, это моя догадка. Честно скажу, что они у меня есть. Эти пробелы появляются сразу после того, как сдан экзамен, закончен курс, или через какое-то время, там, минут через 5 или через месяц. То, что знал, вроде как забыл. На самом деле не забыл, просто вытаскивается это с хард-диска, с трудом большим. Вот для того, чтобы вытащить, давайте поиграем в нашу викторину под названием «Кот-ученый».

0: Музыкальная программа для взрослых.
1: Я как-то раз читал про создание этой песни. Вообще, Бьорн и Бенни писали легко. Не просто, но легко. С этой песней им пришлось попотеть. И, кстати, успех был непредсказуем. Песня была помещена на в сторону B сингла «Eagle». Ну так, сторона B — это всегда сторона B, вторая сторона. А вот песню «Eagle» сейчас уже помнят гораздо меньше народа, нежели песню «Thank you for the music». Дорогие друзья, 8-9-6-7-103-5-5-3-3 – это наш номер. Пользуясь любым мессенджером, мы все видим, все принимаем. И указав свой номер телефона, пришлите, пожалуйста, слово «Игра», если вам хочется побеседовать. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Второй день подряд с 4 букв начинаю.
1: Ну да. Ну, 4 – это лучше, чем 3.
2: Это 100%. Да.
1: Слушайте, вопрос по спорту. Очень, вообще-то, легкий для вас, я так думаю. Это единственный футболист, который становился чемпионом мира по футболу как игрок и как тренер. А, значит, все-таки нелегкий вопрос.
2: Да нет, надо вспомнить, Игорь, просто. Сейчас
1: он единственный. Как вы понимаете, чемпионами мира становятся не только участники играющего состава, становится вся скамейка запасных, и, в общем-то, чемпионами мира становится тренер, весь тренерский штаб.
2: Так, спокойно. Значит, Де Ла Фуэнте чемпионом мира за Испанию не становился. Это из последних. Давайте так. Теперь отматываем назад.
1: Назад, сильно назад.
2: Скорее всего, кто-то из бразильцев.
1: Ня.
2: Неужели Бекенбауэр тогда?
1: Yes! Великий Франц Бекенбауэр.
2: Он был тогда менеджером, он уже не был тренером.
1: Не-не-не, 90-й год тренер. 90-й год тренер. 74-й год игрок, 90-й тренер. Кстати, господин Франц Бекенбауэр вчера, если не ошибаюсь, отметил 81 год. Я, собственно говоря, откуда это и знаю, понимаете? Ну, хотя, с другой стороны, Мюллер и Бекенбауэр в 70-е годы были моими любимыми футболистами. Так получилось. Так, вопрос по истории. Ну, здесь можно догадаться. Здесь не обязательно это точно знать, Дмитрий. Этот человек, я, кстати, не знаю полностью ее имя, она в историю вошла как Даша Севастопольская. Как вы думаете, что за женщина и по каким причинам могла войти в историю нашего государства?
2: Два варианта, Игорь. Давайте. Либо в крымскую, либо в Великую Отечественную. Другого варианта у меня нет.
1: Крымскую.
2: Скорее всего, в крымскую. Крымскую. Возможно, это одна из первых медсестер.
1: Ну, которая... считается первой медсестрой, хотя это можно оспаривать. Вот, но считается первой русской медсестрой. Вот. А если там посмотреть на датировку, в общем, может, даже не только русский, может быть, то есть весьма вероятно, она на позициях спасала бойцов, защитников Севастополя, может быть, даже где-то на неделю, на две раньше, чем Флоренс Ноттингейл спасала наступающих англичан. В общем, это как минимум первая русская женщина-медсестра, как минимум, а как максимум вообще в мире первая медсестра. Так, ну и... Ой, слушайте, тут мне очень прикольный вопрос по русскому языку в мою личку ВКонтакте прислал наш радиослушатель Раиль. Вопрос немножко некорректный, вот, я поэтому его скорректировал. Вот, это словосочетание не получило общероссийского, это времена Российской империи, общероссийского распространения. Оно на части территории Российского Союза, оно использовалось. Как вы думаете, во второй половине XIX века какой кирпич назывался битым? Битый кирпич, что это такое?
2: Ну, я так понимаю, это крошка красного кирпича.
1: Да, понимаете, я бы тогда не задавал этот вопрос, ничего прикольного в этом не было. Вообще на всей территории России битый кирпич – это битый кирпич, это кирпич разбитый.
2: Ну да, да.
1: Да. Вот.
2: А это, возможно, может быть какая-то технология производства там?
1: Нет, не производство. И... Скажем так, это технология, которая завершала производство. Даже уже была после производства.
2: То есть его зачем-то били?
1: Да, интересно. да.
2: У нас просто силикатный завод есть. Я просто даже не представляю, что можно делать.
1: Нет, знаете, Дмитрий, это ОТК такое было. Кирпич, кирпич сбрасывали с довольно большой высоты.
2: Да.
1: И если кирпич не разбивался, он шел в торговую партию.
2: Они бы удивились, если бы их вот так назвали.
1: Ну да. Вот, но, говорю, это региональная особенность. Это происходило во второй половине 19 века во втором городе по величине в Алтайском крае, в Бийске. В Бийске было построено очень много кирпичных, несколько кирпичных заводов. Причем они обеспечили, разумеется, не только Бийск, вообще Алтайский, ну, не Алтайский край, губернию.
2: Скорее всего, развитие Сибири они обеспечивали.
1: Именно. И этот кирпич расходился по очень многим губерниям Зауралья. Вот. И вот битый кирпич, это вот был кирпич, который прошел проверку сбрасывания с большой высоты. Вот,
2: ну, это примерно как инженера-мостостроителя поставить под мост.
1: Примерно то же самое. Спасибо вам. Спасибо, Дмитрий.
2: Спасибо, Игорь, всего доброго.
1: Спасибо. Георгий с нами. Георгий, здравствуйте. Один вопрос точно успеем задать. Георгий, а что такое... про язык у меня уже было. Вообще вопрос... простой из школьной программы, причем не для взрослых, а для детей, по мировой художественной культуре. Кто написал портрет Марии Ивановны Лопухиной? Забыли. Этот портрет в советских учебниках по литературе, он всегда был. Там портрет, иногда был написано в каких-то изданиях просто портрет Лопухиной, хотя полное название — портрет Марии Ивановны Лопухиной. Ну, тогда мы оставим следующему радиослушателю. А вам я, с вашего позволения, задам очень простой вопрос, но ответ на него не очевиден, если с этим не сталкиваться. Нормальная температура курицы какая? Вопрос по биологии.
3: Ну, градусов 40, наверное, она горячит нас с вами.
1: Да, и живет она гораздо меньше, чем мы с вами, потому что температура больше, метаболизм больше. На самом деле даже не 40, вы знаете, Георгий, у нее температура, минимальная температура больше 40 градусов, а средняя где-то 41. Вот. Вечером температура курицы достигает 42 градусов. Но в общем, я считаю, что вы ответили правильно. Потому что градус туда, градус обратно, мы же с вами не курицы. Давайте прервемся, после новостей спорта продолжим.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, которые были образованы некорректно, криво, шиворот-навыворот. Но некоторые из них, кстати, неплохо получились. Но обо всем по порядку. Первый пример от гостей программы «Как знать». Слушаем.
2: Не во взгляде дело, а именно визуально ее можно уплощить, а морду лошади сделать тяжело.
1: Здесь мы услышали попытку образовать глагол от прилагательного «плоский». Получилось криво. Уплостить, уплощить – все это неверно. Словообразовательная схема понятна. Маленький – уменьшить, узкий – сузить, круглый – закруглить, толстый – утолстить. Но не все глаголы могут быть образованы по этой схеме. Для нашего случая варианты не предусмотрены. Поэтому просто меняем конструкцию и говорим «сделать более плоским». В следующем высказывании мы услышим сразу россыпь интересных глаголов от гостей «Маяка» Марии Кислицыной.
3: Я могу что-то откаблучить, мой визави может что-то откаблучить. И таким образом человек, ну вот у Данте есть такое слово, «врайвается». А у него это «врайвается» и «вбудуществляется». То есть у человека появляется настоящее будущее.
1: Итак, по порядку. «Откаблучить» – забавное слово, его часто употребляют, но в словари пока не занесли. «Враивается», то есть попадает в рай. Если честно, у Данте я такого слова не встречала, но, возможно, в каких-то переводах оно и фигурирует. Но в любом случае, это неологизм. Ну а «вбудущевляется» – это уж точно авторский неологизм гостьи, и он тоже выглядит интересно. Это, конечно, не ошибки, это словотворчество. И еще пример подобных интересных глаголов мы прямо сейчас услышим от ведущего и эксперта программы Ассамблеи автомобилистов.
4: А мне бы свет получше и там, не знаю, салон значит, отхимчистить. Вот, не знаю, тут царапину на бампере сделать, она у меня будет вообще идеальная. Да?
5: Если царапину можно, что называется, отколхозить, это не влияет на безопасность, то вот здесь колхозить нельзя.
4: Колхозить нельзя, потому что иначе это пункт 3.3 перечня неисправностей.
1: Отхимчистить и отколхозить. Прекрасные новые глаголы с понятным и точным смыслом. Опять же, записываем их в книгу неологизмов «Маяка». А вот еще один интересный глагол я встретила в программе «Хорошо темперированный эфир». Если честно, смысл до конца не уловила, но попробуем разобраться.
6: Потом со временем они просто поменялись местами, и MC стали выходить на первый план, а диджеи просто с ними турили, помогали писать биты и так далее.
1: Диджеи с ними турили. Ну, наверное, просто ездили вместе с ними в туры. Я это поняла как-то так. Возможно, ошибаюсь. Но глагол в любом случае берем на заметку. Турить. И не путаем с глаголом турить в значении прогонять. На этом выпуск завершаю. Но приглашаю в свой канал в Максе. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Висар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика.

Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне, благодаря свойствам щадящего кондиционера.

0: в Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. В Москве не исключают, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одним из возможных будущих мест контактов могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он полагает, что для Москвы эта площадка приемлема. Также Ушаков сказал, что Владимир Путин определит главу российской делегации на трехсторонние встречи. Российские вооруженные силы, тем временем продолжая сжимать кольцо окружения, взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих, рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».
2: Состав той группировки, которая находится в окружении, это погран войска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучение, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
3: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жало змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора. Рано или поздно, завтра, послезавтра, противник тут будет уничтожен.
0: Минобороны также сообщили, что российские военные в течение суток пресекли попытки ВСУ прорваться из кольца окружения Слезнева и Гогина в Харьковской области. Следователи проводят доследственную проверку по факту неправомерных действий воспитателя детского сада в отношении детей. Об этом сообщает управление СК по Краснодарскому краю. В местных соцсетях, как передают РИА Новости, пишут, что воспитательница в Адлерском районе Сочи не выполняла свои обязанности и якобы систематически применяла физическую силу по отношению к детям. Она угрожала им ножницами и лишала их возможности пить воду. Прокуратура Адлерского района Сочи также проводит свою проверку этой информации. В МВД назвали признаки заражения смартфона вирусом. К опасным симптомам относятся зависание и замедление работы, а также самостоятельная перезагрузка. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС. В МВД призывают соблюдать меры цифровой безопасности. В случае неадекватного поведения телефона владельцу советуют не вводить с него данные банковских карт и не заходить в мобильный банк. Не лишним будет проверить гаджет на наличие вирусов. Синоптики спрогнозировали аномально теплую, но мокрую зиму в центральной России. А вот будущая весна ожидается неустойчивой. Весеннее тепло будут сменять холода и снегопады. Такой предварительный прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом, по его словам, весна после теплой зимы ранней не будет. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ну, что касается ближайшей перспективы, то завтра в Москве осадков не ожидается. Комфортные 18-20 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 16 градусов. Дует западный ветер, атмосферное давление повышенное, составляет 750 миллиметров.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором Новосибирская Сибирь принимает екатеринбургский Автомобилист. Во втором периоде счет равный 1-1. У хозяев шайбу забросил Даррен Дитс. У гостей отличился Александр Шаров. Также идет поединок между омским Авангардом и магнитогорским Металлургом. Здесь в первой и третьей встрече счет 1-0 в пользу магнитки, у которой отличился Даниил Вовченко. В эти минуты стартовал поединок 8-го тура российской премьер-лиги по футболу между грозненским Ахматом и махачкалинским Динамо. Здесь в первом тайме пока ничья 0-0. Футбольный ЦСКА уйдет на международную паузу с большими кадровыми проблемами. О ситуации в клубе рассказывает Даниил Моногаров.
2: Для армейцев 3 недели без матчей осенью – однозначно полезный период. Бразильский левый защитник Матеус Рейс рискует получить длительную дисквалификацию. Во встрече 8-го тура РПЛ с Рубином игрок агрессивно среагировал на прямую красную карточку и толкнул арбитра Инала Танашева. Если контрольно-дисциплинарный комитет расценит это действие как умышленное, что вероятно, Рейс рискует пропустить 6 туров чемпионата. Если санкция вступит в силу, то он не сыграет со Спартаком, Краснодаром и Динамо. Не забываем, что его соотечественник и партнер по позиции Мойзес восстанавливается после операции на родине и вернется в Россию примерно через 1,5 месяца. Об этом рассказал врач команды Эдуард Безуглов. Милан Гаич и Дмитрий Баринов только перенесут хирургическое вмешательство, но прибудут в расположение клуба в конце сентября. Скоро начнет работу на поле и Игорь Кенфеев. По словам Безуглова, точные сроки возвращения вратаря неизвестны, но медицинский штаб рассчитывает увидеть его в заявке уже в этом году. В четверг ЦСКА сыграет на выезде против махачкалинского Динамо. После этого команда Дмитрия Гдесамова примет родину аж 11 октября. Сейчас этот промежуток будет как нельзя кстати. Во-первых, коллектив выиграет время для восстановления отсутствующих игроков, а во-вторых, научится играть в обороне без Рейса. При необходимости в роли левого защитника могут выступить Матвей Лукин, Мухаммед Ази, Артем Бандикян или Данил Круговой.
1: Яна Сутиева стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике весовой категории до 86 килограммов. Серебро у Софьи Враговой замкнула тройку сильнейших — Анастасия Ломакина. Екатеринбургская «Синара» обыграла новосибирский «Сибиряк» со счетом 6-4 во втором матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу и поднялась на второе место в турнирной таблице. Ранее иркутский «Райера» взял верх над нижегородским «Торпедо» 4-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Школьная программа для взрослых.
4: Дорогие друзья, Самое время прислать заявку на участие в нашей игре, если вдруг есть такое желание. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Присылайте, пользуясь любым мессенджером. Присылайте, пожалуйста, слово «игра», но не забывайте указывать свой номер телефона, как это сделал Георгий. Он, кстати, мне пишет, на самом деле, все правильно, да. Дидье Дешам был еще чемпионом мира как игрок и как тренер сборной Франции. 98-й год. Это чемпионат мира, по-моему, да? Да, чемпионат мира. Да, значит, не только Бекенбауэр, все правильно. Так, Георгий, третий вопрос вам, да?
5: Да, я тут.
4: Да и я тут, куда ж я денусь? Вопрос по истории. Скажите, пожалуйста, когда появился термин «ускорение» в Советском Союзе?
5: В Союзе? Ну как? В 85-м году, 1900.
4: Отлично. То есть на 5 с плюсом вы уже ответили. А скажите, пожалуйста, на каком форуме Михаил Горбачев, генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, руководитель нашего государства, на каком форуме он объявил? Ну, то есть на 5 с плюсом вы уже ответили, теперь вот на 6 ответьте.
5: На форуме, на На пленуме ЦК, наверное, нет, на котором.
0: Да, да, именно,
5: его избрали,
0: именно.
5: На
0: именно.
5: Котором его избрали.
0: Не, на следующем. Это пленум ЦК КПСС был.
5: Ну, естественно,
0: да,
5: ЦК КПСС.
0: Да,
5: да. Вот,
0: в апреле.
5: Избрали. Вот, избрали его в марте.
0: Да, в апреле. В марте, по-моему, да. А в апреле он как раз заявил о курсе на ускорение.
5: Он сейчас курс-то был неплохой.
0: Нет, стоп.
5: Декларирован.
0: Мы сейчас не будем этого обсуждать абсолютно, да. Знаете, потому что я этим наобсуждался еще году в 87-м, понимаете, когда мне на уши лапшу вешали про социализм с человеческим лицом, так что вот больше не хочется абсолютно.
5: Ну, мог быть, но не сложилось.
0: Не, понимаете, когда на дьявола смотришь, в общем, если рога обрезать, в общем, ничего так без рогов-то. Все равно дьявол. Спасибо большое, Георгий.
5: А в 87-м году вы его дьяволом называли?
0: Я уже не помню. Я вообще мало чего помню. Я помню, академик Абалкин очень любил про социализм с человеческим лицом в «Науке и жизни» писать. Алло.
6: Алло.
0: Егор, здравствуйте. Егор, а сколько вам лет?
6: 12 лет.
0: 12. Немного, но уже вполне себе такой пророщенный школьник. Ответьте, пожалуйста, на вопрос по астрономии, очень простой. Кто такой Нил Армстронг?
6: Первый человек, вступивший на Луну.
0: Правильно. А может быть, вы помните, Егор, как его полностью звали? Нет? Ну, хотя это не обязательно абсолютно. У него двойное имя. Не помните?
6: Нет, не помню.
0: Да и, знаете, никто не помнит на самом деле. Нил Олден Армстронг. Но это не важно. Вы совершенно правы. Так, вопрос по физике я вам задавать не буду. Это вы будете проходить еще через только года 4, если не ошибаюсь. Вот. А вот, так, химии у вас, по-моему, нет еще, да, Егор?
6: Нету.
0: Хорошо, тогда не буду. По биологии. Вообще, вы знаете, вы, по идее, это уже проходили, по идее, но вообще это такой простой вопрос, по-моему, 6 лет можно знать. Я могу ошибаться, Егор. Самый распространенный вид приматов на нашей планете. Приматов много, мы тоже приматы. Вот самый распространенный вид приматов.
6: Могу ошибаться, но Homo sapiens.
0: Отлично, Егор, вы молодец. Я бы хотел сказать, что вы не по годам умны. Нет, вы умны именно по годам, вы просто молодец. Вы книжки читаете. И... Слушайте, а вы хорошо учитесь?
6: Да, вполне.
0: Вот, отличный ответ, Егор, вполне. Так, это вопрос по физике тоже не буду. Вопрос, вы, возможно, могли это слышать, вопрос по русскому языку, могли это слышать, могли нет. Это архаизм, то есть это слово вышло из употребления. Но, наверное, где-то до середины 19 века оно в России, в Российской империи было общеупотребимо. Сейчас... Весьма вероятно, где-то как региональное слово оно присутствует, но я не знаю, честно говоря. Допустим, вот в центре России это изделие, а это изделие так не называют. Что до середины 19 века, как вы думаете, Егор, называли катанками? Что такое катанки?
6: Может быть, какие-либо тканевые скатанные вещи?
0: Нет, но близко. Это что-то, что носили. Это предмет одежды.
6: Это относится как-то к ювелиру?
0: Нет, вы знаете, не одежда, я неправильно сказал. В русском языке эти вещи различаются. Это предмет обуви. Обувь и одежда все-таки разные вещи. Катанки. Катанки. Как вы думаете? Подумайте. Что могли катать?
6: Валенки.
0: Отлично, Егор, молодец, прекрасно просто. Именно, валенки валяли, катанки, катали, неважно. Вот. Слово было региональным на севере Руси, потом оно распространилось практически на всю нашу территорию, а потом оно было заменено, заменено региональным словом валенки. И, насколько мне известно, по-моему, катанки сейчас никто уже так не говорит, говорят только валенки, но когда-то эти два слова мирно соседствовали друг с другом. Егор, молодец, поздравляю. Отлично, всегда рад слышать в нашей программе. Дорогие друзья, я всех рад слышать в нашей программе. Ну, для того, чтобы кого-то услышать, надо прислать заявку. Заявку в виде слова «игра», причем пользоваться можно любым мессенджером, но не в любом мессенджере мы видим номер вашего телефона, только в одном, не скажу в каком. Так что вы, присылая свою заявку в виде слова «игра» для участия в нашей игре, для участия в нашей викторине, пожалуйста, отправляя слово «игра» на 8-9-6-7-103-5-5-3-3, вы не забывайте указывать свой номер телефона. Я вот думаю, знаете, а вот не спеть ли нам что-нибудь веселое такое? Ну или грустное? Нет, не грустное не надо. Веселое или просто красивое. Часто у нас в русском языке говорят, красивая песня. Это значит, она грустная. Совершенно не обязательно.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Программа для взрослых.
3: Да, придется принести свои извинения. Вы знаете, что-то я чушь сказал про Бекенбауэра. Я вспомнил, точнее, мне напомнили про Дидье Дешама, а еще, я же помню, был такой Муравей Загало, вот, бразилец. Тоже многократный чемпион мира. Многократный, по-моему. И, кстати, дважды... Нет, или одиножды. Значит, он был помощником главного тренера, главным тренером. Так что да, не прав я, не прав. А у нас Александр. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь.
3: Александр, а вы помните, кто написал портрет Марии Ивановны Лопухиной?
4: Не помню.
3: Да. Ну, жалко, жалко. Хорошо, тогда перевод наш радиослуш...
4: Может, не Илья Репин случайно?
3: Репин, конечно, писал портреты. Вот. Нет.
4: А вдруг?
3: Нет,
4: а
3: нет, вдруг? Нет, это было гораздо раньше. Скажите, пожалуйста, где... Вопрос... О, слушайте, тут наш радиослушатель, у которого, к сожалению, нет имени, а есть только кличка, он под кличкой. Вот. Он спрашивает, какой... С каким лицом был в Швеции социализм? Скажите мне, пожалуйста, вопрос по географии. Официальное название страны, которую мы называем Швеция?
4: Швеция. А я всегда думал, что она так и называется. Нет, как, может быть...
3: Ну, ой, смотрите, пожалуйста.
4: Королевство? Швеции?
3: Ну, конечно! Ну, конечно. Какой социализм может быть в королевстве?
4: Да,
3: нет, нас кормили этими сказками. Там, мол, такие налоги, такое перераспределение. И это правда, на самом деле. Что действительно... То есть это такой социализм, который должен был быть у нас, но под руководством коммунистической партии. Никакого шведского социализма не было. Не было, нет, и, слава богу, не будет. Вообще, Швеция, вы совершенно правы, это королевство. Так, по географии вопросов больше не будет, поэтому с большим удовольствием я вам... Скажите, вам задать вопрос по спорту или по физике? Или по русскому?
4: Давайте мне... Давайте по физике, пожалуйста.
3: Что такое электронное облако? В школе проходит. Электронное облако.
4: Электронное облако. Наверное, это как бы совокупность электронов, вращающихся вокруг атомного ядра.
3: Я бы не задавал такой вопрос. Неинтересно было. Да. Неинтересно.
4: Неинтересно. Так, электронное облако. Ну, значит, все равно это какая-то совокупность электронов. Правильно?
3: Нет.
4: Нет.
3: Вы знаете, вот как ни странно.
4: Может быть, это.
3: Как ни странно, нет.
4: Имеется в виду, что это заряд просто.
3: Нет. Вы знаете, я не буду вас мучить. Вообще, я проверял, это в школе проходит. Хотя, черт его знает, сейчас проходит, а вот несколько десятков лет назад, может, не проходили. Электронное облако – это вероятность, даже не вероятность, а плотность вероятности обнаружения электрона в атоме или в молекулу, в зависимости от его энергии. Как вы понимаете, электрон, если так можно сказать, летает по дискретным орбитам в зависимости от энергии. Вот электронное, электронное облако – это плотность вероятности обнаружения этого электрона. Ну, сложный вопрос, на самом деле, тут ничего не скажешь. Вот так вот. Бытовое название, вопрос по химии. Бытовое название, причем это бытовое название вы совершенно точно знаете. Оксида кальция.
4: А, оксида кальция.
3: Кальцио, да. Бытовое название. И, скорее всего, вы с этим веществом сталкивались. Скорее всего.
4: Кальцио. Может, это накипь?
3: Нет. Может, нет, это... нет, ну, нет, нет, нет.
4: Ну, кальций.
3: Ну, это... иногда называют окись кальция. Окись вообще кальция. Оксид.
4: Ну, я понимаю, что оксид. Где с ним сталкиваешься, в быту?
3: Ну, не в быту, понимаете. Если вы когда-нибудь стройкой занимались, вы могли бы с этим сталкиваться.
4: Так. Но это не цемент.
3: Нет,
4: это кальций. Так, асбест.
3: Нет.
4: Гипс.
3: Нет.
4: Кальций. Так, может, это вот...
3: Это...
4: Нет, это не силикат.
3: Известь негашенная.
4: Это негашёная
3: известь.
4: Не, я сталкивался.
3: Ну, вот видите.
4: Хорошая вещь, кстати.
3: Не знаю. Знаете, сейчас куча всего, чем можно заменить это. Вот. Не, ну вообще хорошее.
4: Держит кирпичи, вот как камень, если застынет.
3: Ну, для этого, собственно говоря. Вы знаете... Церозит держит крепче, но только стоит гораздо дороже. Спасибо. Спасибо, Александр, огромное. Спасибо за то, что вы «Маяк» слушаете и помните, зачем нужна негашенная известь. Дорогие друзья, в этом году издательство «Эксмо» празднует 35-летний юбилей. За это время компания выпустила десятки тысяч книг. Кстати, создала одну из крупнейших в стране сетей дистрибуции. И вот, в честь праздника этого, первый человек, который дозвонится в нашу студию по телефону 8-495-728-7171, получит книгу под названием «Кафе на краю земли». О чем это? Не, я сейчас не буду рассказывать, я не буду говорить, что садовник-убийца. Там сюжет какой? Офисный работник, ну, обычный такой офисный работник. Я, заметьте, не говорю офисный планктон, офисный работник. Он сбивается с дороги, когда в отпуск едет, и попадает в кафе, который называется «Почему вы здесь?». Вот он открывает меню, а там стоит три вопроса. Почему ты здесь? Боишься ли ты смерти? Вообще, когда в меню написано «Боишься ли ты смерти?», тут повод задуматься, туда ли я зашел. И третий вопрос. Удовлетворен ли ты? Причем, заметьте, это не после получения заказа, а еще до. Звоните по телефону 8-495-728-7171, и книга «Кафе на краю земли» ваша.

0: 19 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Черняков. Нанесено поражение живой силе техники подразделений ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малое Волчье, Бударки и Бузово. На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах Новоалександровки и Приколотного, а также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе Ольховатки. Пресечены попытки противника прорваться из окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести». По его словам, ВСУ никак не ожидали окружения в Харьковской области.
2: Неделю.
3: Организовывалось взаимодействие, определялись подразделения, которые будут выполнять, просчитывался личный состав, который будет штурмовать, который будет закрепляться. Он не думал, что мы будем эту операцию проводить. Сейчас он уже задумался, но уже поздно. Ну, как шахматы обыграли. Осталось это шах, осталось только поставить мат.
0: За сутки в кольце окружения противник потерял до 55 боевиков и наземный роботизированный комплекс. Кроме того, по данным Минобороны России, в Харьковской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Шевченково, Старица, Новоселовка, Погорелая, Хатня и Федоровка. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые идут и распределяются грузы военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование. По данным Минобороны, ударами высокоточным оружием воздушного базирования беспилотниками поражен логистический центр «Новая почта» в населенном пункте Нерубайская в Одесской области. Он используется для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для ВСУ. В Одессе под удар попала электроподстанция Усатова, а в Николаеве электроподстанция «Новая». Они обеспечивают функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, были поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые обеспечивают перевозку военных грузов из стран Европы. Владимир Путин завершил рабочий визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Как заявил сегодня российский лидер на расширенном заседании в заключительный день саммита, встречи в формате БРИКС плюс хорошо себя зарекомендовали, не дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. По словам Путина, БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции.
4: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных модели развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях. Подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
0: Тема украинского регулирования стала одной из главных тем во время двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Ушаков полагает, что для Москвы эта площадка является приемлемой.
5: Эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше. Для нас это представляется, эта площадка вполне приемлемая. Сейчас понятие, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы. вопросы. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренности.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Еще представитель Кремля назвал очередным шагом эскалации заявления Зеленского о планах наносить удары по российской энергетике. В центральную Россию на следующей неделе придет классическое бабье лето. В столичном регионе воздух может прогреться до 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что следующая неделя будет радовать стабильным температурным режимом. По ночам плюс 6-11, днем 15-20 градусов. Пик тепла, воздух может прогреться до плюс 23. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 18-20 градусов без осадков, в Санкт-Петербурге также без осадков, плюс 15-17.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, вы знаете, какие самые опасные для человека животные на Земле? В среднем каждый год от укусов змей, но не только от укусов, допустим, питоны, они не кусаются. Погибает около 100 тысяч человек. Никто не может сравниться со змеями по опасности для людей. Но мы поговорим о том, какую пользу рептилии, не только змеи, вообще все рептилии, приносили людям и приносят. Вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции, сотрудник Зоологического музея Московского государственного университета Эдуард Арташесович Галоян. Эдуард Арташесович, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Добрый день, рад, что вы меня опять позвали.
1: И вы знаете, мы от вас не отвяжемся. Уж больно вы интересно рассказываете.
2: Хорошо, ну давайте тогда начнем нашу беседу про пользу рептилий. Тема неоднозначная, и на самом деле кажется, что на первый взгляд рептилии никакой пользы людям-то и не приносят. Ну, где-то они там ползают, какие-то живут в лесах, какие-то в полях.
1: А вот китайцы сразу с нами не согласятся.
2: А вы что имеете в виду?
1: Знаете поговорка китайская, что приготовить можно все, кроме отражения луны в воде. Так что в Китае польза от рептилий громадная.
2: Да, про это я немножко тоже поговорю. Ну, наверное, имеет смысл начать с самого простого. Значит, самое первое, что приходит на ум, это то, что рептилии употребляют в пищу каких-то насекомых или что мы называем вредными животными.
1: Да.
2: А вот в 30-е, в 40-е, в 50-е годы в Советском Союзе, когда развивалась аграрная промышленность, там, значит, животных тоже изучали с точки зрения их пользы человеку. И вот мне попадались статьи, в которых для ящериц рассчитывали коэффициент полезности. Это количество съеденных насекомых вредных, которых каждая ящерица ест. И вот, соответственно, вид тем полезнее, чем больше он таких вредных насекомых, ну, как правило, прямокрылок, которые едят как кукурузу или что-нибудь еще, горох, вот, значит, таких как раз ящериц считали полезными. Вот. С другой стороны, конечно, люди и употребляют в пищу рептилий. Тут не надо недооценивать, у нас в культуре этого нету. Как вы правильно сказали, вот в Китае и в Юго-Восточной Азии и змеи едят, и это считается полезным для здоровья.
1: Мало того, они их еще и пьют.
2: Да, и кровь пьют. Да. Действительно, там убить кобру, выпить ее кровь тут же.
1: Да,
2: и
1: да.
2: Это вообще просто апофеоз полезности. Значит, есть вот один из моих объектов исследований, это агамы-бабочки, довольно крупные ящерицы, которые живут в основном на берегу океана.
1: Слушайте,
2: в Вьетнаме, в Таиланде.
1: Эдуард Арташесович, можно я задам вопрос вам? Только вы не обижаете. Надо вообще этот вопрос надо было задать хозяевам магазина. Я несколько раз проезжал мимо этого магазина, и Можно я наберу сил и, в смысле, задам вам этот вопрос?
2: Я не знаю, какой, но, наверное, да.
1: Недалеко от Истры есть магазин армянской еды, который называется Агама. Где живут агамы, я примерно знаю. В Армении я агам не видел.
2: Нет, в Армении агамы есть.
1: Есть? Да. Все нормально. Ну, все, слава богу. Но все равно смешно. Знаете, там магазин, там армянской еды, агама. Вот так.
2: Возможно, там что-то другое зашифровано, но агам в Армении много, они живут и на скалах, и на разных постройках. Аванки можно увидеть их.
1: Только зимой. Ну, в общем, был в Армении всегда зимой, поэтому не видел их.
2: Нет, там кавказская агама живет, все в порядке.
1: Понял, все нормально. Продолжаем про тех агам, о которых вы говорили.
2: Вот, и вот эти вот агамы-бабочки, они излюбленный объект питания во Вьетнаме. То есть их там жарят, их там едят, делают из них какие-то паштеты, короче, разводят на фермах.
1: Ну, понятно.
2: Так что рептилии, помимо всего прочего, конечно же, еще и едят. Но, наверное, это не самое интересное, что мы от них получаем. У нас не очень много времени, хотелось бы поговорить о чем-то, что на самом деле представляет собой пользу. И вот
1: если бы не да. рептилии, мы бы с вами сегодня не встретились. Я бы сидел на диване и болел бы. Вот, но поскольку я намазал свою больную спину каким-то гелем со змеиным ядом, я пришел в студию.
2: Вот, да. Значит, про змеиный яд знают все. И действительно, змеи, благодаря тому, что у них есть два типа яда, значит, есть нейротоксины, есть гемотоксины. На самом деле, в некоторой степени есть компоненты одного в другом яде и наоборот. Ну, вот у гадюк, как правило, гемотоксичные яды, а у ласпидовых нейротоксичные яды. На основании ядов змей создано довольно много разных лекарств. В частности, конечно, вот то, о чем вы говорите, из яда гадюк делают разные мази, которые обладают анестезирующим свойством и разогревают. Значит, почему яды гадюк так сильно влияют на кровеносную систему и на мышечную систему? Ну, потому что они вообще изначально сделаны для того, чтобы как бы переваривать свою пищу при инъекции яда. Да? То есть змея убивает и начинает переваривать добычу, мышь какую-нибудь, когда ее кусает. Значит, там образуются тромбы, с одной стороны, с другой стороны, там, наоборот, кровотечение возникает, разрушаются сосуды. Но это в больших дозировках.
1: Ну, конечно.
2: А в малых дозировках яд может, наоборот, стимулировать. И, в частности, яд змей ингибирует ТПФ-рецепторы, вот, которые сужают сосуды. И при блокировке этого сужения сосудов у нас действие этого яда вызывает, понижает давление. Да? То есть вот лекарства Каптоприл и потом другие лекарства появились, они на самом деле являются разработками, основанными на яде вот таких вот гадюковых змей, и нужны нам для того, чтобы понижать давление. Вот. И работают очень быстро, очень эффективно. Соответственно, люди с высоким давлением принимают эти лекарства. Вот. Есть и другие тоже интересные медицинские использования рептилий. Если говорить не только про змей, но и про ящериц, там исследователи обнаружили, что существует такой пептид, глюкагон-видный пептид, который выделяется клетками кишечника. И у него довольно много всяких разных функций. В частности, он стимулирует выработку инсулина поджелудочной железой и действует на мозг, он снижает аппетит. У нас он тоже, у нас он есть, этот пептид, но он действует довольно недолго. Вот мы поели, он у нас вырабатывается, и нам есть не хочется какое-то время. А вот в геноме у едозуба, есть такая американская ящерица, обнаружили очень похожий пептид, но он действует гораздо дольше, там, несколько часов. И на его основе уже сделали лекарство, которое позволяет людям не хотеть есть.
1: Это Оземпик?
2: Очень продолжительно.
1: Оземпик, что ли, тот самый?
2: Да, это он.
1: Понятно.
2: Так что и тут тоже у нас рептилии замешаны.
1: Ничего себе.
2: Сколько разных интересных функций в биохимии чешуйчатых существует. Вот. Некоторые из них, конечно, уже пошли в разработку и используются в лекарствах, которые можно купить в аптеке, а некоторые вещи пока еще не дошли до аптеки. В частности, например, у рептилий бывают такие короткие пептиды, то есть короткие белки, известные из крокодилов, из анолисов, такие ящерицы, которые обладают антибактериальным свойством. То есть, по сути дела, это антибиотики, но только белкового происхождения, и они довольно эффективны против разных бактерий, в том числе и патогенных. В экспериментах это все работает. Единственная сложность в том, что пептиды крайне трудно продавать. Вы не можете прийти в аптеку, купить какой-нибудь раствор белка, там его выпить, съесть. И не очень понятно, как его тоже доставлять в организм. В общем, тут разработки ведутся. Они довольно нестойкие. Все знаете, например, что если мы покупаем сыворотку, что тоже белок от яда какой-нибудь змеи, то ее нужно хранить при определенной температуре, она недолго лежит, из-за этого дорого стоит. Ну, в общем, да, там целая история с этим. Поэтому вот такие короткие пептиды пока в аптеке не продаются, но я...
1: Может, и к лучшему.
2: Понимаю так, что... Разработки ведутся. Да. Не, ну посмотрим, интересно.
1: Нет, знаете, почему к лучшему? Когда мы говорим про аптеки, мы говорим прежде всего про наши аптеки российские. А поскольку в нашей стране, по-моему, 99,9 антибиотиков продается без рецепта, это зло. Так что если появится еще один безрецептурный, это зло.
2: Так это белок, это не антибиотик.
1: Но
2: это,
1: он действует как антибиотик, я правильно понимаю, да?
2: Да, но зато он легко разрушается очень. То есть, если он попадет как раз-таки в канализацию, то он, он очень быстро будет уничтожен другими бактериями, он распадется, потому что он сделан из аминокислот, и никакого вреда от него не будет. То есть, в этом смысле как раз это было бы очень здорово, если бы мы пользовались такими антибиотиками, а не стойкими, которые остаются в природе на протяжении месяцев.
1: Ну, слушайте, это единица антибиотиков. Большая часть антибиотиков, которыми китайцы пичкают своих свиней, в почве разрушаются за двое суток. И когда мы говорим «обнаружены антибиотики там в мясе», дорогие друзья, не антибиотики, а следы антибиотиков, что, конечно, тоже плохо, вот, но это следы. Вот, антибиотик, он разрушается.
2: Ну да, да, конечно, естественно. Вот.
1: У нас сегодня с вами беседа антиавстралийская. То есть австралийцы нас не поддерживают. Дорогие друзья, самый страшный континент на планете, в смысле змеи, вот именно, это Австралия. Мало того, что они себя там привольно чувствуют, так там еще самые ядовитые змеи в мире. Так они еще и по канализации проникают в дома. Я как-то читал там про жизнь в Австралии. Как там люди живут, я просто не представляю. Что еще из змей можно... Ну, не обязательно из змей. Из рептилий, я прошу прощения. Что можно еще добыть полезного для человека?
2: А у рептилий можно еще подсмотреть интересные изобретения. Значит, помимо удивительной биохимии, рептилии обладают разными адаптациями к тому, чтобы лазать, ползать, плавать, защищаться от разных агентов. Ну, начнем с самого очевидного. Вот смотрите, есть такие ящерицы, называются гекконы. Да? Все знают гекконов, поскольку это животные, способные бегать по вертикальным или даже перевернутым поверхностям.
1: Да.
2: То есть вот когда кто-нибудь едет в Юго-Восточную Азию, то часто встречается с таким гекконом Токи, который называется так, потому что он громко кричит в Токи. И они живут там в номерах, можно их увидеть на стенах, на потолке, можно увидеть других мелких гекконов всяких домовых. Они все обладают сходным строением лапы. На этих лапах есть очень тонкие щетинки, которые называются ламеллы. Их несколько, там, полтора десятка тысяч на квадратный
1: миллиметр. А, миллиметр?
2: Да, даже миллиметр, да.
1: Ничего себе.
2: Да. На сантиметр там их миллион.
1: Да, да, ух ты.
2: И каждая эта щетинка, она заканчивается такой щеточкой распушенной. То есть там еще больше увеличивается площадь поверхности, и они прикрепляются к микронеровностям субстрата за счет слабых электрических взаимодействий.
1: Ух ты.
2: Ну, считается, что здесь играет роль вандервальсового взаимодействия. И вот, значит, все гекконы, и, кстати, еще анолисы южноамериканские тоже обладают таким свойством. Они могут бегать по гладким и непогладким поверхностям, по листикам, по коре в природе.
1: В общем, Том Круз и его миссия невыполнима отдыхает просто.
2: Вот что-то вроде того, да. То есть вот все вот эти супергерои, которые на каких-то присосках бегут по зданию или там по каком-то специальном костюме, там по небоскребу бегают наверх, вот это все гекконы могут. И люди на это посмотрели, естественно, им захотелось так же, и они начали придумывать всякие разные материалы, которые бы имитировали свойства ламел.
1: То есть, но это уже,
2: это не просто липкий скотч.
1: Это нанотехнологии. Коль скоро речь идет о слабых взаимодействиях, это нанотехнологии.
2: Да, можно сказать и так. И надо сказать, что достигли в этом некоторых успехов. Во всяком случае, был придуман скотч, который работает так вот, отлипает и прилипает. Были придуманы материалы, которые используются для костюмов, чтобы человек мог, значит, забираться вот на такие вертикальные ответственные поверхности. Пытаются разработать перчатки и скальные туфли для альпинистов, чтобы они, значит, могли без всякого оборудования залезать на скалы, там, где нет зацепов. Вот. И в этом направлении двигаются. Естественно, это в робототехнике применяют, поскольку нужно, чтобы роботы могли ходить не только по горизонтальной, но и по вертикальной поверхности. И все получается, но получается, правда, только в тех местах, где все чисто. То есть, если вот в чистой комнате запустить такого робота, он будет бегать и ходить по полу, по стене, по потолку, все отлично, но как только мы выпускаем его в естественную среду обитания, этот робот, у этого робота щетинки забиваются, и он никуда пойти не может,
1: ну да, прилипать. Чистая комната, строго говоря, чистая комната, это одна пылинка, ну, там, один фрагмент пыли примерно на кубический метр. Примерно, да. То есть невозможно. Ну, слава богу, а то это самое, если бы создали такие скальники для скалолазов, ну, уже неинтересно было смотреть за тем, как в Йосемите на Эль Капитан забегают без страховки. Круто.
2: Вот. Это, естественно, не единственное, что рептилии подсказывают человеку. Значит, в технике тоже используются свойства панциря черепах и вообще костных структур рептилий. Дело в том, что костные структуры, такие как панцирь черепах или роговые пластины у крокодилов, они нужны не только для того, чтобы участвовать в каком-то кальциевом обмене, но еще и защищают. Ну, мы все знаем, что черепаха, она такая твердая, у нее мощные остеодермы, снаружи она, как правило, покрыта роговым слоем. Ну, по сути, это кожа видоизмененная,
1: ну да,
2: кератиновая. Вот. А вот эти костные пластины вырастают между ребер и с ними срастаются. Ну, все представляем, как выглядит обычная среднеазиатская там черепаха какая-нибудь. И вот у нее получается верхний слой, он такой гладкий и довольно прочный, а сама костная структура, костная ткань, она пористая. И оказывается, что это свойство позволяет ей при ударах, например, когда черепаха падает, или когда на нее обрушивается камень, или наезжает автомобиль, позволяет распределить нагрузку по всему панцирю, таким образом, чтобы она была не точной и не давилась. И это используется в броне при подготовке, там, при разработке брони, вот это свойство кости черепахи.
1: Слушайте, кстати, вот я тут недавно прочитал, что панцирь черепахи – так называемый внешний скелет. Так можно сказать или нет?
2: Нет, он внутренний скелет вполне себе, поскольку это точно те же самые структуры, что и у нас, ну, да, с вами. То есть, если говорить о структуре панциря, то он состоит из двух частей. Верхний – это карапакс, ну, нижний, да, – пластрон. И карапакс сложен ребрами,
1: то есть, ну, да,
2: и позвоночником.
1: Вполне себе обычный скелет. Спасибо большое, уважаемый Эдуард Арташесович. Ждем с нетерпением в нашей студии.

0: боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: производства США и 902 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Черняков в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Карповка, Рубцы, Белая, Стародубовка, Донецкой Народной Республики, Соболевка, Высшие Соленые, Пески, Радьковской и Харьковской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих, боевая бронемашина «Казак», 15 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхарт» британского производства и «Сау Краб» польского производства, а также станция радиоэлектронной разведки. Число раненых в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск выросло до 14 человек. Трое пострадавших находятся в больнице. Погибли 2 человека, сообщили власти Татарстана, передает ТАСС. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Нижнекамск. Голосование на выборах в России никогда не сведется к исключительно онлайн-варианту. Наоборот, избирателям стараются предложить максимум удобных способов, заявила председатель Центра избиркома России Элла Памфилова в интервью «Ньюм ТАСС» на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Так, глава ЦИК ответил на вопрос, перейдет ли когда-то Россия к одному только дистанционному электронному голосованию вместо наличия разных форматов, как это происходит сейчас. Памфилова также отметила, что очное голосование на выборах становится все современнее. По ее словам, этим и объясняется его сохраняющаяся популярность. Глава ЦИК рассказала, что 84% опрошенных из тех, кто решил прийти на выборы, предпочитают традиционный способ голосования. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии потребуют референдумов о независимости от Лондона. Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Джон Суини, Рин Ап Иорверт и Мишель О'Нил собираются подписать соответствующую декларацию, пишет газета «Телеграф». Издание называет беспрецедентной встречу, намеченную на 14 сентября. Она должна пройти в валлийском городе Кардифф. По мнению «Телеграф», эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать 4 области – экономику, энергетику, отношения с Европой и международным сообществом, а также право на самоопределение. Там также будет указано, что все ныне административно-политические части Британии должны стать частью Евросоюза. Шотландия и Уэльс как новые члены, а Северная Ирландия как часть Республики Ирландия. По данным газеты «Телеграф», на встрече в Кардиффе к лидерам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии должна присоединиться председатель Национал-республиканской партии Ирландии Шин Фейн Лу Макдональд. Первый министр Шотландии Джон Суини уже предложил Энди Бернаму задуматься о том, что он войдет в историю как последний британский премьер. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17, в Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 7-9, днем 18-20 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа восьмого тура. И в эти минуты Ахмат встречается с Динамо Махачкала. Завершен первый тайм. Пока что ничья 0-0. Также сегодня московский Спартак сыграет с Ростовом, а Краснодар с Акроном. В континентальной хоккейной лиге сегодня также проходят матчи регулярного чемпионата.

0: Сибирь в эти минуты встречается с автомобилистом. Идет 52-я минута встречи. Автомобилист ведет со счетом 4-2. Авангард в эти минуты встречается с магнитогорским Металлургом. Здесь завершен второй период. Металлург ведет со счетом 2-0. Яна Сотиева стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике в весовой категории до 86 килограммов. Серебро у Софии Враговой замкнуло тройку сильнейших Анастасия Ломакина. Норильск обыграл Сургут со счетом 4-0 в первом матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу и поднялся на второе место в турнирной таблице. Ранее екатеринбургская «Синара» была сильнее новосибирского «Сибиряка» 6-4, а иркутский «Эрарио» взял верх над нижегородским «Торпедо» 4-3. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла одержать победу в турнире категории «Челленджер» в Колумбии. В финале она уступила американке Клэр Лью со счетом 0-6, 6-2, 5-7. «Торпедо» потерпела второе поражение подряд в чемпионате России по мини-футболу. Нижегородцы уступили со счетом 3-4 «Эр-Айра». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Маяк. Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, совсем недавно в школьной программе о взрослых мы говорили об интересной биологии змей, а сейчас поговорим о биологии человека, хотя часто это совпадает. Поговорим о том, почему мы устаем. И самое главное, как с этим бороться, как правильно восстанавливаться. Вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель биологии и естествознания, руководитель детских развивающих программ клуба «Робинзонада», автор научно-популярных видео по биологии Петр Евгеньевич Гамбарян. Петр Евгеньевич, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Добрый день, взаимно.
1: Петр Евгеньевич, давайте по традиции отпиарим ваши видео. Где их можно смотреть?
2: Ну, видео есть на Ютубе. Некоторое количество можно в ВКонтакте найти по поиску. Угу. Можно по моему имени и фамилии. Петр Гамбарян.
1: Угу. Отлично. И про клуб «Робинзонада» буквально два слова. Ну, или 22, как скажете.
2: Ну, это достаточно такая, как это сказать, уважаемая и давно начатая работа еще в 90-х вот, фирма, которая делает разные детские лагеря, и походные, и научные, и игровые. Вот, и я там, собственно, работаю, многие мои друзья тоже. Мы делаем программы, в основном летом, иногда в каникулы.
1: Ну, опять же, поиск очень простой, да, по слову «Робинзонада». Итак, почему мы устаем, но самое главное, хотя почему мы устаем, все равно никто не запомнит, но вы все-таки об этом расскажите. Главное, как восстанавливаться правильно.
2: Вот, ну что, по поводу усталости. Тут как бы тоже надо понимать, что есть много, ну как бы, кто вообще любит уставать? Наверное, никто не любит уставать. Точно так же, как никто не любит, когда ему больно, например. Но это тоже, как и боль, это достаточно похожие штуки. В плане своей цели, такой вот биологической, да, потому что это некоторые предохранительные такие системы для того, чтобы не навредить своему организму, в первую очередь. У этой штуки вообще усталости есть очень много разных, да, можно, например, устать интеллектуально, можно устать физически, ну вот, это достаточно разные штуки.
1: Да нет, что вы говорите, да невозможно интеллектуально устать. Я постоянно, я 30 лет, какой 30, 33 года работаю на радио, я слышу часто от людей, которые на радио не работают. Да чё там, сидишь у микрофона и языком мелешь.
2: Вот. Ну, здесь можно и физически устать. Я вот как бы, если там провести, например, в школе уроков там 6,
1: да,
2: подряд, то говорить,
1: еще
2: что
1: бы
2: устаешь
1: еще
2: вообще-то. Бы. Не только ментально, там и связь тоже уже.
1: Согласен.
2: Вот. Значит, от чего это предохраняет? От того, чтобы истощить ресурсы. Здесь есть две как бы важных штуки. Во-первых, не знаю, слышали ли вы достаточно известное выражение «Вдруг война, а я устал».
1: Конечно,
2: это значит,
1: разумеется. Это, вы знаете, мой покойный брат, кадровый военный, всегда об этом говорил.
2: Вот. Во-первых, если вы будете что-то делать так, что устанете, то вы потом уже особо ничего делать другого хорошо не сможете.
1: Да.
2: То есть вы исчерпаете некоторые ресурсы. Это первая проблема. Вторая проблема. Если будете что-то делать... Вот как, например, если вы занимаетесь там правильно где-нибудь в фитнес-клубе, там, да, может быть, вот с какими-нибудь весами или еще чем-то, вам обычно говорят, что не стоит делать упражнения до полного отказа. Стоит делать так, чтобы вы могли, например, там еще 1-2 раза сделать, на этом остановиться.
1: Ну да.
2: Вот, потому что, когда вы делаете что-нибудь, пока вы вообще не сможете это делать, у вас, скорее всего... накапливаются токсичные вещества, которые являются продуктом, собственно, работы тела. Да? Первое, самое такое простое, понятное, как бы, концепция усталости – это усталость от наших мышц. Вот возьмите, там, я не знаю, бутылку 5-литровую воды и попробуйте держать ее на вытянутой руке. Ну вот вы продержите ее, может быть, секунд 30. Может быть, если вы очень сильный, то подольше. Очень быстро устанете. Почему? Потому что, во-первых, это дурацкая нагрузка, совершенно ненужная для человека. Держать что-то в вытянутой руке
1: не свойственно.
2: Как бы, совершенно никому не надо.
1: Да.
2: Но вы, конечно, можете попробовать повисеть на одной руке. Это гораздо более близко всем приматам. Вы тоже быстро устанете, у вас пальчики устанут.
1: Да.
2: А вот шимпанзе не устанет. Шимпанзе это надо, и оно висит не на мышцах, оно на костях висит.
1: Угу.
2: Ну, как бы у нее так рука так устроена, что я сейчас, конечно, упростил, но тем не менее. Она не тратит на это особо сил. Все эти там обезьяны, которые... на деревьях живут, у них нет такой проблемы, они ее как бы вот так делают. Но зато они в руках плохо умеют что-то держать, а мы хорошо умеем. То есть у нас мышца, она сокращается, на это тратится энергия. У нас еще в организме есть такая штука, универсальный переносчик энергии. Называется АТФ, такая батареечка как бы. Мы когда энергию получаем, мы эти батареечки создаем, соединяем вещества особым образом в клеточках, и у нас вот запасается любая энергия, которая поступает, там вы ели углеводы, сахар, или вы ели там мясо, где жиры, белки. Неважно, все это разными путями переводится в то, чтобы создать вот эти молекулы. Они постоянно расходуются и восполняются. И фишка в том, что эти молекулы, их довольно много, но как бы их конечно. И если вы так много тратите энергии, что эти молекулы не успевают новые как бы создаваться, то у вас накапливаются продукты их распада. И это для организма сигнал, что ты устал. То есть это может быть некое мгновенное состояние, вот прямо сейчас я устал что-то поднимать. Или это может быть состояние, когда вот вы глобально устали. Вот вы пришли с работы, и вот вы устали, вот вы легли на диван, и все, ничего не хочется. Потому что, или там не выспались, тоже как бы с самого начала. Вот встал, а уже устал, казалось бы. То есть у вас в организме высокий уровень веществ, которые сигнализируют организму о том, что он не в очень хорошем состоянии. Вот. И тем самым организм предлагает вам ничего энергозатратного не делать, а лучше там поесть и отдохнуть.
1: Извините, пожалуйста, а можно я постараюсь вас дополнить, а вы скажите, если я ошибаюсь. Вы сейчас говорите об избытке веществ, но если у вас недостаток вещества в организме, при котором осуществляется прохождение электрического импульса, у вас тоже крайняя усталость. Если вы потеряли электролиты, ну все,
2: да,
1: точка.
2: Это правда.
1: Да, да.
2: Это правда. То есть я говорю об... То есть, ну, представьте себе, что вот вы там, я не знаю... сейчас. Вот, например, у вас есть двигатель, он работает, у него есть какие-то отходы, да, вот выхлопные газы. Если их очень много накапливается, это сигнал о том, что у вас недостаточно воздуха поступать. Здесь тоже, точно, избыток веществ, не в смысле вы наелись каких-то веществ,
1: в смысле,
2: что у вас есть продукты распада, и они не успевают убраться.
1: Выводиться,
2: Это первый сигнал, То есть первое, что это вот эти вот молекулы, которые, как будто, знаете, у вас вот есть аккумуляторы, они все заряжены, а тут вы начинаете их резко использовать, у вас куча разряженных аккумуляторов.
1: Да,
2: вам сообщает о том, что если вы не успеваете их заряжать, что у вас отрицательный баланс, и вам надо перестать так много использовать электричество. Второе, это именно токсичные, то, что называется, токсичные метаболиты. То есть, когда у нас организм работает, он производит какие-то вещества. Одно из самых известных – это вот молочная кислота. Мышцы, когда они работают активно, им начинает не хватать кислорода, в первую очередь, и они начинают получать энергию без кислорода. И, кстати, получается молочная кислота. Она, как бы, это норма, но если ее много, она оказывает, как бы, негативный эффект.
1: С утра,
2: и это причина,
1: с утра
2: почему...
1: очень плохо.
2: это причина, почему мышцы могут болеть в процессе работы. Вот когда мышцы болят на следующий день после чего-нибудь, это не молочная кислота, это у вас воспаление волокон, они там разрывы.
1: Серьезно,
2: но это, кстати, путь к тому... Это путь к тому, чтобы мышцы нарастить. Да, это такая известная штука, что вот кто-то узнал про молочную кислоту, стандартный путь в науке, какие-нибудь ученые что-нибудь открыли, а это что-то красивое и связанное с жизнью, об этом написали,
1: ох,
2: и получилась сказанная концепция.
1: Спасибо, что вы меня просто... Я на самом деле вот про утреннюю боль или, знаете, боль школьника, который пошел на первый урок физкультуры после каникул, я вот пока вы не сказали, я был уверен, что это молочная кислота. Значит, молочная кислота – это боль...
2: Это короткая боль, да. Она выводится довольно быстро. А вот боль, которая длинная, это воспаление мышечных волокон,
1: понятно.
2: И они при нагрузке еще разрываются, но зато, когда они воспаляются, они потом утолщаются. То есть это как вот no pain, no gain,
1: понятно.
2: Без боли нет результата. Это в целом достаточно в плане тренировки мышц довольно такая как бы вещь. Вот, то есть у нас получается уже два пути усталости. У нас слишком медленная энергия поступает куда-то, или мы так, как бы, так активно работаем, что у нас накопились токсичные вещества, и организм нам говорит, как бы так хорош. Насколько это ограничение, оно абсолютное. То есть это у нас, как вот у нас, не знаю, там, пытаемся машину вытащить другой машины из ямы, она ее не тянет, ну все, что тут сделаешь, ничего не сделаешь. Или это какое-то внутреннее, как бы, или это какой-то блок искусственный. Мы можем узнать ответ на этот вопрос, например, посмотрев, что будет с уставшим человеком, если за ним погонится медведь. Уставший человек очень бодро начнет убегать от медведя. Потому что эти вот барьеры, они защитные.
1: Уставший человек начнет бодро убегать от медведя, потому что он глупый. От медведя убежать нельзя. Извините, пожалуйста.
2: Это не важно. Нет, на самом деле от медведя, ну, в принципе, если медведь не очень вами заинтересовался, я сам никогда не убегал от медведя.
1: Слава богу.
2: Но я слышал, что есть у человека шанс, может быть, это байка, но если за вами гонится медведь, то как бы уже... что вообще почти все, ну, все четвероногие существа очень плохо бегают под горку. Это действительно так, если посмотреть. А человек неплохо бегает под горку.
1: Да.
2: Поэтому, если за вами гонится медведь, и вы видите склон вниз, у вас есть шанс. Вот, что он там кубарем покатится, и, в общем, возможно, вы спасетесь.
1: Да.
2: Ну вот, то есть получается, что когда выделяется адреналин, все эти барьеры неожиданным образом падают. То есть вы были очень уставшие, и с работы пришли, и еще, и, не знаю, там долго тягали железо, и вот вы бодрячком побежали, и уже осознаете себя в 5 метрах над землей, значит, сидящим на сосне, на которую вы никогда бы не залезли в здравом уме.
1: Ну да.
2: Потому что адреналин отключает вот эти внутренние стопоры, и вы можете так использовать свой организм, что это для него вредно, для организма. То есть вы можете там себе разорвать волокна, растянуть связки и сухожилия, очень сильно там что-нибудь токсический эффект получить. Но ради выживания вот такие вот штуки, они работают.
1: Вы знаете, вот, Петр Евгеньевич, поэтому каждый раз, когда я слышу, так вы этим занимаетесь ради адреналина. Нет, я этим занимаюсь, чтобы у меня адреналин не вырабатывался в таких количествах. Адреналин – это, как правило, безусловное зло, если ничего не угрожает жизни.
2: Да, но там же не только адреналин. То есть вот ребята, которые любят экстремальные виды спорта, какие-нибудь вот эти, которые на крыльях вылетают, знаете, вингсьюты, они же прям вообще очень как бы... Это, мне кажется, должно быть ужасно страшно и опасно. Но тем не менее, кому-то вот это... Кто-то на это подсаживается, да.
1: Знаете,
2: потому
1: вот
2: что там
1: вы,
2: же,
1: вы...
2: Там же тебе приятно не когда адреналин, а когда ты после этого выжил. Ты знаете, как
1: это
2: когда зубы вот болят, очень неприятно.
1: Да.
2: То когда пройдут, так хорошо.
1: Вы знаете... Я никогда на вингсюте не летал, так иногда в горке хожу. В горке хожу. Адреналин – самый главный враг альпинизма. Вот самый большой.
2: Это там, где нужен точный расчет, это правда. Да. То есть вот я когда детям рассказываю про эффект адреналина, говорю, что он вот увеличивает внимательность и реакцию. Но только он внимательность увеличивает не в смысле, что вы сейчас вот это квадратное уравнение решите, а в смысле, что вы за колеблющейся веточкой волка заметите.
1: Да,
2: а не расчет. Вот. То есть это вот физическая штука. Еще то, про что вы говорили, может быть, истощение каких-то веществ. У нас есть достаточно тонкая система именно передачи нервного сигнала.
1: Давайте мы прервемся буквально на полторы минуты и вернемся к этому важному моменту.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Ваш внук сбил человека.
6: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
5: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
7: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
8: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
9: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Я с любовью обращался к людям. Я верил им, и они мне помогали.
11: Михаил Пришвин.
12: Программа для взрослых.
1: Уважаемый Петр Евгеньевич, мы остановились на веществах, которые тоже можно терять, но веществах полезных, и от этого чувствовать усталость.
2: Да, ну тут давайте вот сразу тогда поймем, что вообще делать, если устал. В первую очередь, да, то есть организм должен получать достаточное количество разных веществ. Это в первую очередь вода. Вот как бы это не какой-то глупый лозунг, там достаточно увлажненными оставайтесь. Потому что когда у вас не хватает воды, у вас полностью меняется концентрация веществ. Потом второе это соли, да, всякие там натрий, калий, магний. Вот эти все штуки тоже важны. И это аминокислоты, то есть то, что содержится в белковая пища. То есть, как бы вот этот весь баланс очень сильно влияет на усталость. А еще это правильная работа гормонов. Потому что если, например, у вас, вот, казалось бы, маленькая, там, мало кому известная, у кого нет с этим проблем, эндокринная железа щитовидная, вырабатывает гормоны, для которых нужен йод. И если йода не хватает, то у вас не будет достаточно гормонов, которые делают вас активными. А тогда вы будете постоянно очень вялым, хотя, казалось бы, вы ничего не делали. Вот. И в местах, например, где люди получают только воду из источников, например, горные ручьи там, или таяние льдов,
1: да, там,
2: там ничего,
1: нет почти йода. Там не только йода,
2: да.
1: Там вообще
2: и
1: ничего нет.
2: Придумали делать йодированную соль, которая, в принципе, всем не вредна, а даже и полезна есть, чтобы восполнить дефицит йода. Это убирает сразу кучу проблем. Вот. Это значит, у нас, дальше есть специфические способы, как отдыхать, там, после тренировок, или как грамотно нагрузки распределять. Но это для каждого вида деятельности отдельно.
1: Конечно.
2: Теперь по поводу вот умственной деятельности. Вообще, раньше, как бы, основным таким, в прошлом веке, основной гипотезой было, что усталость от умственной деятельности, это когда вам просто надоело заниматься чем-то. То есть, вам не очень интересно, и поэтому вы, как бы, ощущаете это как усталость. Но на самом деле, как показывают последние исследования, действительно, во-первых, умственная деятельность требует большого расхода сахара. Вот. А при том, что у нас не так много сахара запасается в организме.
1: 20% сахара идет на мозг.
2: Да, идет на мозг, причем в основном на восстановление работы клеток.
1: Да,
2: то есть, чтобы они могли работать дальше. А у нас запас сахара, который мозг может использовать, он только в печени. Потому что сахар, который в мышцах запасается, мышцы не умеют наружу выбрасывать в кровь. Они ее для себя хранят. И получается, что если вы думаете, у вас, значит, вот тоже расходуется сахар, плюс накапливаются токсичные вещества. А тут, в отличие от мышц, есть проблема. Мозг может нормально их выводить, только если он переходит в низкий режим работы. А вы не можете так сделать. Вы можете так сделать, только когда спите. И получается, чтобы отдохнуть мозгу, нужно обязательно спать. Причем спать достаточно долго и глубоким сном. Вот, не 4 часа спать, а там минимум 6, и то этого не всегда хватает. Потому что там должны расшириться каналы, должна как бы вот промыться эта система должна, плюс некоторые особые рецепторы, которые там есть, они когда работают, они как бы, ну, они переходят в состояние, в котором они не могут обратно перейти в способность снова работать. С этим связано там ограничение, в том числе в памяти. То есть как бы для мозга самое важное – это сон. Вот. Кроме того, есть еще такая штука, что вот мы можем, когда нам предлагают что-то поделать, мы взвешиваем внутри, даже если мы это как-то не проговариваем в внутреннем диалоге, хотя бы мы так делали, выгоду и затраты. Выгоду с точки зрения вот этого пути награды, то есть насколько нам будет хорошо, если мы это сделаем, да, например, покушать. Вот, вот тебе вкусная еда, хочешь покушать? Расходы почти ноль, выгода очень классная, сложно отказаться наоборот. И можно покушать несколько раз вместо одного, что тоже не слишком правильно.
1: Анекдот, не анекдот, поговорку вспомнилось. Ты сильный, ты сможешь. Да я даже пытаться не буду.
2: Я умный, да, я даже пытаться не буду. Это совершенно верно. Но тут есть фишка в том, что наш жизненный опыт вообще очень здорово. И что для людей, как бы в чем фишка людей? Мы умеем делать что-то сложное с отложенной наградой, потому что понимаем, что вот я сейчас буду там 2 недели делать вот это, 2 недели строить себе избу, а потом у меня будет всю оставшуюся жизнь крыша над головой.
1: Ну, да.
2: И это вот уровень абстракции, потому что строить избу, ну, не очень приятно.
1: Ну, конечно,
2: в принципе,
1: да,
2: процесс.
1: Да, да.
2: И это тоже с усталостью связано. То есть если у человека нет опыта того, что вот вслед за усилиями следует соразмерная награда, то он будет очень быстро уставать от любой деятельности, которая не дает ему мгновенного какого-то удовольствия.
1: Ну,
2: вот.
1: Да.
2: Это уже такая психологическая штука. Вот. Ну, соответственно, вот умственный отдых – это переключение и сон. То есть вы можете… И это, кстати, очень такая, как чем вы более перегружены, чем вы более устали, тем вам сложнее мыслить связанно и рационально. Это активно используется. Например, там вот век назад, как бы, как вообще, зачем в армии такой классическом 19 или 20 века начал, зачем там такая муштра жесткая? Потому что когда солдат устал, он не может критически воспринимать, что ему говорят. И он просто слушает. Самое простое энергетическое как бы, решение – это слушать. Например, мошенники звонят кому-то сейчас, перегружают информацией, ты не можешь ее воспринять, ты начинаешь с ними соглашаться, просто потому что тебе не хватает ресурсов, чтобы это просчитывать. Вот. Почти любая такая манипуляция с мошенниками, она нивелируется, например, тем, что вы сбросите там и перезвоните куда-нибудь. Или если у вас есть возможность текстом общаться. Текстом человека обмануть гораздо сложнее.
1: Гораздо.
2: Это тоже связано с вот ресурсами, которые тратит мозг, и тем, что он вот устал. Вот.
1: Причем любой мозг. Хорошо работающий любой. Или плохо. Неважно абсолютно. Знаете, я неоднократно сталкивался с ситуациями в разных своих практиках, когда ты не можешь вспомнить самые простые вещи, когда ты не можешь оценить свое даже самое простое движение. Но это, как правило, там кислорода не хватает.
2: Но тоже, это, да, нет, да.
1: Конечно,
2: да,
1: естественно. Вот, а еще мне, знаете, подумалось, дорогие друзья, это к вопросу о воде и о солях. Сейчас есть куча лекарств, которые употребляют люди с повышенным давлением. В общем, у них у всех мочегонный эффект. Не удивляйтесь, что после приема этих лекарств, после соответствия, вот, вы будете чувствовать очень уставшими. Вот. Ну, кстати, не только от давления. Собственно говоря, практически все стероиды действуют тоже как мочегонные. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Петр Евгеньевич. Приходите к нам почаще и учите нас.

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба. Гвардии полковник заявил, что разгром боевиков в котле снизит потенциал ВСУ под Харьковом.
2: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта. Озерна и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов. Это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
0: Сегодня Минобороны России сообщило, что подразделение группировки войск «Север», продолжая сжимать кольцо окружения, освободили населенный пункт Черняков в Харьковской области. В нашем военном ведомстве также заявили, что подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Ясногорка, Краматорск, Славянск, Дружковка, Райская, Васильевская пустошь, Новоселовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, 2 боевые бронемашины «Казак» и 17 автомобилей. Уничтожены 2 орудия полевой артиллерии, включая американскую самоходную артиллерийскую установку «Паладин». Логистический центр «Новая почта», который используется для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для ВСУ, поражен в населенном пункте Нерубайское в Одесской области, сообщили в Минобороны России. В Одессе под удар попала электроподстанция «Усатого», а в Николаеве электроподстанция «Новая». Они обеспечивают функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, вооруженные силы России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, который обеспечивает перевозку военных грузов из стран Европы. Владимир Путин завершил рабочий визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Выступая на расширенном заседании в заключительный день саммита, российский лидер назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. По словам Путина, входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Президент России заявил, что у БРИКС есть неоспоримые преимущества, на которые все больше обращают внимание в мире.
3: Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры, выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. На страны участницы приходится почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%.
0: Тема украинского регулирования стала одной из главных тем в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби, заявил Ушаков. Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в обозримой перспективе. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
4: Касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
0: Песков не исключил, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Верующие смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского в Москве с 15 по 20 сентября. Как сообщили в комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, ковчег с мощами святого будет доступен для поклонения верующих в Москве в Храме Христа Спасителя ежедневно с 8 утра до 8 вечера с 15 по 19 сентября, а 20 сентября с 8 до 14 часов перед мощами московским духовенством будут совершаться молебны. Десницу, правую руку одного из самых почитаемых в мире святых Спиридона Тримифунского привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Почти за месяц мощам святителя Спиридона Тримифунского поклонились сотни тысяч православных верующих в разных городах России. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17, в Москве также без осадков, 18-20 градусов.

0: избранное. Осенняя коллекция. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Приветствует вас шоу «Физики и лирики». Я Лирика Митрофанова. Приветствую физика Пушнова и нашего гостя, экономиста.
2: Да, дорогие друзья, у нас сегодня экономист в гостях. И сразу пришел человек с сложным словом, которое объяснит для нас Андрей Денисович Ворчик. Здравствуйте вам.
3: Здравствуйте.
2: Поведенческий экономист. Я еще не прочитал повседневный. Нет, все-таки поведенческий экономист, преподаватель Высшей школы экономики. Как эвристики помогают жизни? А ну, что такое эвристика?
3: Это что-то вроде ментального шортката такого. То есть это упрощенные способы принятия решений.
1: Шорткат, что шорткат. За слово? А что такое? Не понимаю я.
3: Шорткат. Ну, когда мы срезаем какие-то углы. Угу. То есть если мы решаем какую-то там сложную задачу, не обязательно там математическую, любую жизненную задачу.
2: Давайте.
3: Да, вот у нас есть какая-то цель. Да, и мы можем делать ее вот, пойти там по всем шагам, да, там закопаться в детали, а можем использовать какой-нибудь упрощающий принцип, например. Угу. Да? И это относится, в принципе, ну, к чему угодно. Вот, например,
2: Давайте, коль вы у нас экономист, вот у человека закончились деньги. Какой первый шорткат вы бы сделали?
3: Ага. Сразу приходит на ум занять у
1: кого-нибудь.
3: Можно пойти в банк, там, взять кредит. Но это более-менее такие, в общем, тут не будет большой разницы между эвристическим методом, да, и каким-то глубоко рациональным.
2: А я вам сейчас объясню вот разницу. А может быть, надо подумать, почему они у тебя закончились?
3: Может быть. Хорошо, тогда это такая будет долгосрочная стратегия.
2: Долгосрочная, да. И ты вот, поняв, куда ты потратил, понял, почему у тебя не сошлось одно с другим. Да?
1: Или, эвристика или при этом.
2: И просто побежать, взять кредит, это получается та самая эвристика, да?
3: Ну, если это как бы необдуманное решение, и вот оно, это первое, что приходит в голову, и как бы без второй задней мысли, да, то можно сказать, что это эвристика. Но если, в общем, вы сели, подумали, как бы взвесили все за и против, и пришли к тому, что это самый оптимальный вариант в данной ситуации, мы же не знаем всех деталей, да, конкретно. Иногда это действительно может быть оптимальная ситуация.
2: Мы хотим понять, эвристика, у нее коннотация положительная или отрицательная? Все-таки это то решение быстрое, которое тебе помогает, или это то быстрое решение, которое тебя закапывает?
3: Как всегда, и то, и другое. Да.
2: Как это?
3: Ну, как обычно. Если вы, допустим, уставший, да, но вам нужно принять какое-то решение срочно, то, в общем, других особых механизмов у вас нет, потому что садиться и долго думать, как бы, сил не хватит просто, uh-huh. да. Но если есть силы, есть время, но просто лень, например, так. да, или вы просто привыкли как-то делать, как там срезать углы и особо не вдаваться в детали, то можно систематически вляпываться там в одни и те же ошибки, да, какие-то проблемы себе там получать.
1: А вот здесь, Андрей Денисович, очень важно. Я, ознакомившись со словом, вернее, это ситуации были, а слова не было, и вы наконец-то его подсказали. Оказывается, в эвристике различаются цели, задачи и проблемы, и мозг по-разному их решает, и пути решения разные.
3: Да. Ну, то есть вы можете... Это зависит от того, какая у вас там внутри ментальная классификация. Давайте, может быть, пример приведу.
2: Давайте.
3: Вот, скажем, такой менее финансовый, более, допустим, физический. Вот это же относится не только к каким-то таким глубоким умственным процессам. Скажем, вот вы играете, не знаю, допустим, там, в теннис, или вы mm-hmm. играете в бейсбол,
1: mm-hmm.
3: в бадминтон, да, во что угодно. И вот летит на вас мяч, mm-hmm. да, или там валанчик, да, и вам нужно его отбить или поймать, да. И, ну вот, что можно сделать? Можно взять, там, отойти в сторонку, сесть, значит, записать там уравнение движения, mm-hmm. да, там же гравитация, все дела, скорость, и вот рассчитать ту точку, в которой вы должны оказаться, чтобы поймать этот мяч. Но это нонсенс, как бы. Никто так никогда не делает.
2: Как это рассчитывается. Ну, ладно.
3: Да даже если бы знали, да, это не помогло бы.
2: Я понял.
3: Вот, а что мы делаем вместо этого? Мы смотрим на мяч, и, ну, если мы находимся на той же самой плоскости, что и мяч, да, если мы видим, что он летит немножко как бы за нас, то есть, да, то есть как бы его положение над уровнем горизонта повышается, да, вот этот угол повышается, то мы отходим немножко назад. А если мы видим, что он, наоборот, как будто бы падает перед нами, то мы делаем несколько шагов вперед. То есть мы как бы нащупываем вот эту вот оптимальную точку, не рассчитывая ее вот буквально, да, решая уравнение, а как бы методом таких проб и ошибок.
2: Ну, да, ну я с вами немножко поспорю.
1: Но это не проблема. Это как раз бы задача
2: не проблема,
1: или цель.
2: Это как бы, нет, ну это как бы пример того, что ты можешь это рассчитать, но на самом деле ты, конечно, делаешь, чтобы тебе было удобнее, да, при ударе. Вот, и надо ведь еще сказать такую вещь, что, в принципе, ну мы этим занимались всю жизнь. Ты же не в первый раз берешь в руки ракетку и сразу же бежишь в нужную точку, а на самом деле ты с детства чем-то похожим занимался, у тебя мозг к этому этому подготовлен.
1: Только не к экономическим кризисам.
2: Вот, а экономический кризис, они как-то по-другому, сейчас к нему перейдем. А эвристика, я правильно понимаю, что это от эврика слово?
3: Да, это
2: вот докурено. Эврика, это же у нас озарение чего-то хорошего.
3: Озарение, открытие.
2: Да, да, и да. Там кричал какой-то Архимед, по-моему, тоже, если да, нам да. не врут люди, которые это слышали. Но все-таки, если это озарение, то значит все-таки коннотация положительная. И если это озарение, то как этим озарением пользоваться, как Маргарита Михайловна правильно говорит, в случаях кризиса, когда нет никаких логик в поступках людей со всех сторон?
3: Я не думаю, что эвристика может вас систематически вытащить из кризиса. То есть это не что-то такое, на что прям можно полагаться в решении трудных ситуаций, если вы хотите решить прям саму ситуацию вот на корню. Да. Да, тогда надо как раз влезать в детали. Там, почему вы себя так ведете, да, как устроена ситуация, как можно поменять там, те стимулы, которые на нас влияют. Да? Но если у нас там ограниченное время, допустим, на принятие решения, да, или ограниченные ресурсы, то это как раз то, что нужно делать. Опять же, вот, давайте еще один пример там, из магазина, скажем, да, когда вы приходите в магазин, и у вас, не знаю, там, допустим, это вечером, или у вас там нет времени на то, чтобы подумать, как бы, как из чего составить свою диету, да, вы что будете покупать, если это еда, допустим, да, можно покупать, допустим, самую дешевую продукцию, да, это, в общем, нормально, как да. бы. В этом есть некоторая логика, вы сэкономите деньги. Можно покупать самую дорогую, потому что если она дорогая, ну, наверное, это же неспроста, да, наверное, это потому что она самая качественная. Можно покупать как все, вот, значит, вот эти вот люди вот это взяли, я тоже это возьму, да. А можно вести себя как сноб и брать, значит, не то, что берут вот все остальные, а брать что-нибудь еще. И это все сузит ваш выбор и сделает его проще.
2: А можно еще брать то, что брал вчера.
3: Это можно брать,
2: как
3: вчера.
2: Правило, так люди делают. Ну, как смотрите, всегда. А тогда получается, что этой эвристикой, в том числе экономической, пользуются эти гады-сволочи, когда делают рядом с кассой вот эти вот стеллажи. Ведь что такое стеллаж рядом с кассой? Известная история, да? Это когда ты стоишь в очереди, тебе делать нечего, у тебя глаза шарят по полкам, которые рядом, и ты берешь то, что тебе не надо. Это чистой воды эмоциональная покупка, и эвристика в данном случае работает против нас.
3: Да, да, ну во всех этих ситуациях они отчасти помогают, но вообще-то, если бы подумали, да, как бы два раза, то мы бы, может быть, не это взяли, не купили не то, что мы купили, вот, как вы говорите, на эмоциях, да, но это просто потому, что мы как бы взвесили, обдумали только первые несколько аспектов.
2: Смотрите,
3: да,
2: эвристика и эмоция все-таки. Эвристика – это разумный подход к вопросу или это эмоциональный подход к вопросу?
3: Я бы не делал тут, честно говоря, прям вот такого противоречия между эмоциональным и рациональным, да, потому что когда вы принимаете, в кавычках, скажем, рациональное решение, это значит, что вы обдумали много аспектов, да, но вы все эти аспекты оценили с помощью эмоций. То есть важны они вам или не важны, положительный этот аспект или отрицательный. И это как бы такой гибрид.
1: Это мы обсуждали на примере автомобилей китайских и рейндж-роверов. Которая ест кучу, денег кучу вкладываешь, но ты счастлив, у тебя эмоционально другое состояние, если бы ездил на китайском. Но не все.
2: Но не все, ну, да. Я вот езжу на китайском счастлив.
3: Ну, вы хорошим решением, вы как бы к нему приходите рационально, но при этом вы им довольны. То есть это удовольствие, да, радость, это эмоции тоже.
1: Другой выбирает, но тоже доволен.
2: Да, вы хотите сказать, что просто человек в принципе эмоциональный, даже рациональный. То есть любое решение, даже рациональное, оно имеет эмоциональную окраску, потому что я настолько хорошо все просчитал, и мне приятно от этого, да?
3: Да. А вот когда вы покупаете импульсивно, допустим, вот со стеллажа у кассы, да, это оно тоже рациональное отчасти, да, но вы это как бы, там есть какие-то причины, вы это съедите, я не знаю, это сахар, это
1: салфетки,
3: энергия и так
1: очень
3: далее.
1: Полезно иногда.
3: Да,
2: но это полезно.
3: Но вы не подумали там вторую, третью, четвертую мысль, а точно ли оно вам надо, а может там деньги уже кончаются, а может это все-таки вредно. Вот эти мысли еще не пришли в голову, и соответствующие эмоции, которые бы погасили изначальное желание, они еще не возникли.
2: Просто. Гендерно, конечно, у нас Маргарита Михайловна ругает меня за такие вещи, но все-таки скажу, что это бывает у девушек, когда они говорят, я платье купила, чтобы купить, а не чтобы носить.
3: Ну. Бывает.
2: Такое, да? То есть просто эмоциональная покупка и больше ничего. А смотрите.
1: Но это только юные девушки, Александр Борисович. И Даниэль Канеман, кстати, это изучал очень подробно.
2: А почему
1: и не
2: они
1: только
2: это
1: девушки. Ну, потому что у них еще нет опыта. Вот они думают только быстро, а я уже думаю долго. И говорю, что у меня таких платьев уже 10 штук висит.
3: Честно говоря, мне кажется, что мальчики тоже такое делают, просто они не платья покупают, это машины те же самые.
2: Да. Ну, машины подороже. Вот смотрите, а эвристика, вот Маргарита Михайловна говорит про возраст, да? Как эвристик помогает в жизни? Вот если мы говорим про возраст, и получается, что эвристика – это быстрый ход, быстрое решение, быстрое принятие, тогда получается, с возрастом меньше эвристики становится. Так?
3: Ну, это
1: только
3: если
1: через
3: вы...
1: «э», а не «и». Эвристика – это уже другая тема. Я хотела в нашем...
2: Через «э», друзья мои, а не через
3: «и». эвристика. Это если вы, конечно, этим как бы занимались и пытались от этих эвристик избавиться. Но вообще-то они в нас просто встроены, многие из них встроены просто эволюционно, мы вот, с ними рождаемся, да, и от них особо не избавиться.
2: Вот опять же, есть такое ощущение, что люди в возрасте думают, что они к решению подходят более осознанно, а они просто свой мозг натренировали на какие-то пути, условно, да, то есть они, как вот я говорю, купил то, что покупал вчера. Какая-нибудь бабушка, да, до сих пор лечится, например, каким-нибудь стрептоцитом, и она всегда им лечилась еще с детства, но она считает, что это правильно, и это на самом деле когда-то было эвристикой, сейчас стало привычкой, и ощущение в возрасте складывается, что ты это вроде как логически правильно сделал, хотя на самом деле никакой логики не было, просто ты, что называется, привык к этому решению.
3: Да, ну или, может быть, логика была, но когда-то там давно, много лет назад, да, ну, да. А сейчас там есть более какие-то качественные там аналоги или там заменители, или если вообще подумать, то надо не лекарство принимать, а там, да. Не знаю, гимнастику какую-нибудь делать, да. Но мы по привычке действительно это делаем.
2: Получается,
3: да?
2: Что эвристика – это в том числе и разрыв каких-то старых связей. Ну, решение о том, что ты решение принял неправильно, так скажем.
3: Ну, это надо осознать. Вот если вы осознаете, что это эвристика, да, то как бы то можно об этом задуматься и ее перестроить. Это правда, да. То есть, вот и тогда мозг как бы перестанет ходить по вот этим одним и тем же путям, делать одни и те же автоматические действия.
2: А кстати, эвристика это новое же всегда, ну, как бы, коли это от слова эврика, да, решение, получается, что те, кто эвристикой пользуются вот этими простыми, но продуманными решениями, они тренируют свой мозг. Или не факт?
3: Если оно продуманное, да, то есть вы сели, задумались, вот буду делать всегда так, потому что вот это вот. Как бы хороший подход, да, то вы можете действительно сохранить, запомнить такую схему и, в общем, ей пользоваться. Но всегда вопрос, как бы оказавшись в новой среде, в новых обстоятельствах, да, там, с новыми людьми, сработает ли это. Ну, это вот классический пример, это всякие наши принципы, там, скажем, переходить дорогу только на зеленый свет.
2: Да,
3: ну,
2: хороший вот, принцип,
3: такой,
2: кстати.
3: Принцип очень хороший, но если там светофор, допустим, вообще не работает, то что делать, как бы? Нет зеленого света.
2: Не переходить вообще.
3: Не переходить дорогу, да, да. Ну вот новые обстоятельства, как бы, получается, надо эту эвристику как-то уточнять.
2: А эвристика – это для решительных людей. Вот человек работает на нелюбимой работе и хочет уйти. Или, например, живет с нелюбимым человеком, и надо как-то расстаться. И эвристика в данном случае должна как бы помочь. Или нет, или это не про это?
3: Может, мне в голову приходят вот всякие ред-флаги и грин-флаги многочисленные, так. Которые там в соцсетях фигурируют, соответственно, про отношения, да? Хотя, может быть, не только про отношения. Ну,
1: красные флаги, зеленые флаги.
3: Да-да-да-да. Это может сработать, но это что-то такое, как бы, если вы следуете там, красным флагам, зеленым флагам, да, то, в общем, вы не отличаете свою ситуацию от ситуации других людей, которые эти флаги вам посоветовали, на что смотреть в отношениях. Да?
2: Не, подождите, а тут меня друзья не посоветовали, это личное какое-то отношение, личное ощущение.
3: Ну, если это как бы вами же выработанный red flag или green flag.
2: Ну, это не red, это не событие, которое вот я шел, бац, и выяснилось, что все плохо. А вот как бы, ну, это накопительная история. Вот человек иногда много чего в жизни терпит, и он считает, что это норма, а может быть, как раз эвристика поможет ему от этого избавиться. Нет? Или эта эвристика все-таки это не решимость?
3: Может быть, и то, и другое. Эвристика может как помогать, так и систематически одну и ту же проблему создавать для нас. То есть если мы не пересматриваем как бы, вот тот контекст, в котором мы эту эвристику используем, да, и может быть, она приносит нам вред. Но мы
1: ошибки.
3: Просто так делаем, да, это могут быть
1: когда
3: ошибки.
1: Когда мы упрощаем какой-то подход, вот может быть ошибка, а может и не быть. Вот в чем заруба. Я так поняла.
2: Нам нейробиологи рассказывали, что мозг вообще ленивый достаточно орган, ленивый орган, и он любит экономить. Вот эвристика в этом плане, это получается то же самое, да? Или как, то есть, если ты простое решение находишь, ты сразу за него хватаешься. И в то же время нам говорят люди, и нейробиологи с этим согласны, что это плохо для человека. Потому что вот те самые простые решения приводят, например, к популизму. Да? Там людям говорят, я вам сейчас много денег раздам, а все такие, ой, ура, ура. Они не думают, где он их возьмет. Ну, он просто им пообещал, и все.
3: Да, да, ну, эвристика, это, можно еще сказать, что это подмена сложного вопроса или сложной задачки простым вопросом. То есть, когда вы вместо того, что вы сталкиваетесь с какой-то сложной жизненной ситуацией, вы ее упрощаете и как будто бы отвечаете на другой вопрос. Ну, вот скажем там, я не знаю, я, допустим, даю кому-то совет. Да. Да, вот у меня есть ощущение уверенности внутренней, что я даю правильный совет. Откуда у меня эта уверенность берется? Это потому, что я там спрогнозировал прямо вот, как мой
1: и
3: совет
1: пережил.
3: Повлияет на человека, или я просто смотрю на несколько предыдущих данных моих советов, да, и, ну, они, допустим, были успешны.
2: Так.
3: Да. Ну, это в некотором смысле эвристика. Если мои советы в прошлом были неплохие, да, то заметьте, опять же, да, я подменяю сложный вопрос. Вот сейчас мой нынешний совет, он сработает, да, это сложный вопрос. Надо рассмотреть текущую ситуацию, да, и там закопаться в детали. Я подменяю ее простым вопросом. А прошлые мои советы, они были хорошие, потому что я уже знаю результат. Да? И вот я выдаю ответ, я чувствую субъективную какую-то уверенность, да, в этом, но эта уверенность может быть очень обманчива, может быть полезна. Но если текущая ситуация совсем другая, да, то возможно, моя уверенность вообще яйца выеденного не стоит.
2: А может, мы тогда бритву Акама возьмем неожиданно?
3: Каким образом?
2: А тем, что вот она же как раз нам и говорит, что надо отсекать все сложное, и есть гораздо более простые причины там, того, что происходит. Ну, грубо говоря, человек, который эвристикой пользуется, он не склонен к теориям заговора. А теории заговора – это, как правило, усложнение всего до безобразия. А Акама как раз отрезает вот эти вот все сложные способы взглянуть на жизнь просто. То есть, грубо говоря, когда человек принял какое-то решение, и оно случилось, ну, случилась какая-нибудь катастрофа, это не потому, что он этого хотел, и он специально это сделал, а просто это глупость. Может же быть такое?
3: Может быть глупость. Ну, насчет теории заговора, на самом деле, сказать сложно, потому что, в принципе, можно, как бы, вот, можно найти какую-то теорию заговора, которая все объясняет, да, и это тоже можно рассматривать своего рода как эвристику. Что-то подобное.
2: То есть все, что происходит в мире, и ты этого не понимаешь, оно на самом деле делается какими-то специальными людьми, да, которые все это придумали, и тогда тебе не нужно думать о причинно-следственных связях.
3: Ну, например, да.
2: Слушайте,
1: какие люди, это в смысле экономисты и психологи, вот эти поведенческие экономисты?
2: Имею в виду, что вот, у тебя идет какая-то страшная, какая-нибудь, не знаю, там, событие, да, в мире, и ты такой, это все придумали, значит, эти большие братья. Объясняешь себе все теорией заговора, и тогда это получается тоже эвристика, как простое решение.
3: И сам себя успокаиваешь.
1: Не объясняешь. А точно знаешь, что это так. Как ТВЦ посмотришь, и все.
2: Ну,
1: понимаешь?
2: Нет, ТВЦ это удар под дых.
1: Если ты даже не сомневаешься. Мне очень понравился опыт, очень современный. Наверное, наш гость, Андрей Денисович, вы доскажете, когда детей маленьких на Хэллоуин послали выбирать батончики, конфет к огромному количеству людей. И люди эти, которые их ждали, детей, они подготовились и точно знали, какие батончики дети выберут. Но нет, именно тогда дети выбирали другие. Вы можете себе такое представить? И вот это прямо яркий для меня, вот это был единственный понятный пример эвристики у ребенка.
3: А в чем здесь эвристика, на ваш взгляд?
1: То, что выбор был. То есть думали родители, они выберут любимые. Родители подговорили этих хозяев, говорят, дайте им любимый Сникерс или Марс. А дети брали, в отличие от того, что их любимое, они брали другое, попробовать.
2: Попробовать, да.
1: И провалился весь эксперимент.
3: Ну да, да. То есть в такой ситуации получается, что родитель просто упрощает и думает, что его ребенок, в общем, проще, чем кажется, да, что он всегда делает как обычно, да, а он вообще-то тоже сложное существо, там, у которого переменчивые вкусы и настроение.
1: Вот на этом я сразу поняла, в чем эвристика. Потому что ты думаешь, правда, что он выберет это, ты подговариваешь все, ты делаешь там горы этих твоих любимых конфет, но ты берешь другую. И вот эти экономисты Нобелевку за это получили. Канеман, по-моему, или Тейлор, кто-то из этих дядей.
2: То есть получается, что человек все-таки в каком-то смысле рационален, да? Если мы правильно как бы его рассчитаем, то мы, по идее, в экономике должны иметь какие-то рычаги управления, но, как показывает практика, не работает.
3: Если учесть, что у нас ограниченная там энергия, сила и информация, мы же не всегда можем вот полностью все просчитать, да? То получается, что эвристики-то очень довольно часто, это очень такой хороший, оптимальный способ принять какое-то решение быстро. Да? Но быстро лучше принять какое-то решение, чем не принять никакого часто.
2: Это связано же с этим самым, например, паникой. Вот когда случается какое-то событие, у человека паника. Он из точки паники принимает, как правило, очень эвристические, но не всегда правильные решения, но уж точно эвристические. Вряд ли он будет сидеть и в этой ситуации паники о чем-то рассуждать.
3: Да, это вот то самое горячее состояние. То есть у нас там могут быть горячие состояния и холодные состояния. Ну вот их горячие еще там иногда называют эмоциональными, да, там, или импульсивными. Паника сюда же, да. Конечно, да. То есть если успокоиться, если обдумать, там, не знаю, отложить решение до завтра, подышать, как рекомендуют коллеги-психологи, да, то может прийти к чему-то более здравому.
2: Угу. Друзья мои, а знаете, мы вам дадим такую возможность сейчас подышать и прийти к чему-то здравому, потому что у нас для этого будет прям несколько минут, будут новости спорта, там как раз вы сможете подышать, успокоиться и принять хорошее решение. Да, выдохнуть, принять хорошее решение, остаться с нами на маяке. А Андрею Денисовичу огромное спасибо.
1: Огромное вам спасибо, правда.
2: Андрей Ворчик был с нами поведенческий
1: экономист. Что ж такое? Преподаватель экономист высшей школы
3: пусть
1: экономики.
2: Да, и так, дорогие друзья, спасибо ему огромное за интересный эфир.
0: Физики и лирики. Величие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному.
4: Анна Кигай, преподаватель философии.
5: Так говорит маяк.
6: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
7: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили логистический центр, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ,

0: 26 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция. Вооруженные силы России не наносили удары по всем целям подряд. На Украине действия российской армии активизировались после того, как Киев сам открыл ящик Пандоры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киеву становится тяжелее день ото дня. Ранее Владимир Путин заявил, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Президент подчеркнул, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам России. Власти с 1 января будут отслеживать цены на 24 вида продуктов питания, включая самые распространенные виды мяса, рыбу, макароны, некоторые овощи и крупы. Соответствующий перечень утвержден документом правительства, передает ТАСС. В августе в России был принят закон, который заработает со следующего года о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина. Цель – своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов. И вот теперь составлен конкретный список таких товаров. Кроме того, утвержден перечень ведомств, которые будут получать соответствующую информацию от Федеральной налоговой службы. В него вошли Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, Федеральная антимонопольная служба и Росстат. Им будут доступны сведения о хозяйствующих субъектах, которые занимаются продажей и поставками продовольственных товаров, сделках между ними, ценах на продукты, объемах реализации, доходах, расходах и прибыли компаний. Синоптики спрогнозировали аномально теплую, но мокрую зиму в Центральной России. Вот весна ожидается неустойчивой, весеннее тепло будет сменять холода и снегопады, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. А на следующей неделе, по словам синоптика, жители Центральной России будут испытывать только положительные эмоции от погоды. Придет второе бабье лето, воздух прогреется до 20 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 18-20 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в понедельник также без осадков, плюс 15-17.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа восьмого тура, и грозненский «Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3-2. В составе «Ахмата» отличились Калиду Сидибе и Мануэл Килиану. Защитник гостей Андерс Аларкон забил мяч в собственные ворота. У «Динамо» голы на свой счет записали Гамит Агаларов и Тимеркан Сундуков. Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов был заменен на 22-й минуте из-за травмы. Вместо него на поле вышел Давид Волка. На 95-й минуте в составе гостей был удален Тимеркан Сундуков после второй желтой карточки. Также сегодня состоятся еще два матча. Московский «Спартак» сыграет с Ростовом, а Краснодар примет на своем поле «Акрон». В первой лиге проходят встречи 11-го тура. Только что начался матч между московским «Торпедой» и Нижним Новгородом. Здесь ничья 0-0. Уфа и ульяновская «Волга» играют в ничью 1-1. Идет 77-я минута. Также ничейный результат у ленинградца и текстильщика 1-1. В континентальной хоккейной лиге проходят матчи регулярного чемпионата, и к этой минуте завершены уже две встречи. «Сибирь» дома не справилась с «Автомобилистом» 2-5, а «Авангард» только в овертайме сумел переиграть магнитогорский «Металлург». Решающую шайбу в этом матче забросил Дмитрий Рашевский. Яна Сотиева стала победительницей чемпионата России по

тяжелой атлетике в весовой категории до 86 килограммов. Серебро у Софьи Враговой замкнула тройку сильнейших Анастасия Ломакина. Власти Канады до сих пор не выдали въездные визы российским спортсменам, которые заявлены для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян. Турнир пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. На гонке в категории «Элита» заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Избранное.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-невролог отделения медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Осень уже у нас буквально за углом, пару шагов осталось сделать, осень наступает. И наступает вот эта осенняя хандра, осенняя сонливость, когда все время хочется спать, делать не хочется, а дети у многих в школу идут, поэтому делать-то много чего приходится. А почему с приходом осени, ну, кроме очевидного того, что солнечного света становится меньше, хотя у нас и летом его не всегда бывает очень много, да, но все-таки с приходом осени у нас действительно наступает, ну, не то чтобы, иногда даже упадок сил, но все время вот есть какая-то слабость и сонливость действительно. С чем это связано?
2: Ну, это такой своего рода физиологический ответ на сокращение дневного, светлого времени дня, потому что в связи с тем, что утро наступает позже, а вечер, соответственно, раньше, то есть темнота, это связано с изменениями, да, физиологическими изменениями выработки мелатонина, такого гормона, который как бы традиционно считается таким гормоном сна, но на самом деле это не что иное, как гормон темноты. То есть как только наступает темно, мелатонин начинает активно вырабатываться, сообщая нашим внутренним часам, что все темно, пора ложиться спать. И здесь вот есть как бы такая физиологическая основа этого ответа. То есть это не какая-то патологическая бессонница или сонливость, которая наступает в связи с тем, что пришла осень, холодное и темное время года, но и с тем, что организм таким образом на это реагирует. То есть это вполне себе такой нормальный феномен.
1: И это, получается, у всех так, да, у любого человека, живущего на планете Земля, будь то ты житель Эквадора, будь ты житель Мурманска, да, абсолютно у всех один и тот же механизм работает.
2: Ну, если житель Эквадора действительно переедет в более северные широты, у него тоже будет такой ответ. И, в принципе, да, если как бы такая сезонность меняется, да, то есть наступает осень, у любого человека абсолютно будет такой ответ.
1: Те, которые на экваторе живут, у них, наверное, нет?
2: Ничего у них не меняется.
1: Не меняется.
2: Потому что,
1: только при переезде,
2: только при переезде, да, когда есть вот именно разница между освещенностью в летнее и зимнее время.
1: Но ведь нам порой хочется спать не только, когда раньше темнеет и позже, так сказать, рассвет наступает, а днем вроде бы и солнышко, ну, свет есть еще, мелатонин вроде еще не должен вырабатываться, а все равно в течение дня вот идешь, и, например, осень еще не наступила, иду по коридорам, значит, нашего предприятия, смотрю, люди тут зевают уже, понимаете, вот.
2: Ну, здесь могут быть и другие факторы, в частности, психологические факторы, потому что, когда действительно наступает осень, то становится, ну, в целом как-то немножко грустновато, и в целом как бы встречаемость некоторых психических состояний увеличивается, действительно, так называемое осеннее обострение, то, что раньше называлось, и в целом реакция организма на увеличение темнового времени дня, она вот может еще таким образом проявиться, что как бы, ну, усиливается тревога. Может быть, наоборот, не обязательно дневная сонливость, но нарушение сна, да, то есть человек привык ложиться в более позднее время, особенно в период отпусков, летний период, и когда человек возвращается с отпуска в конце лета, да, наступает осень, первые холода, и вот это ощущение приближающейся, как говорится, темноты.
1: Как организм у нас считывает вот этот уровень освещенности? Через глаза, через кожу? Или через внутренние какие-то биологические, биохимические реакции? Они замедляются, может быть, там, я не знаю. Или мы просто видим, что солнышко уже низко стоит, что тени длиннее, да, и мы сразу начинаем грустить и испытывать эту осеннюю хандру.
2: Ну, вот именно эта освещенность в период начала осени, да, поскольку она уменьшается, в первую очередь, конечно, реагируют глаза, то есть наша сетчатка. Именно через сетчатку и посылается сигнал мелатонину, что все, темнеет, давай вырабатывайся, нам надо готовиться ко сну.
1: Мне кажется, что даже, может быть, в большей степени даже не, ну, наличие и короткого или длинного светового дня, потому что осенью, особенно там, в сентябре еще бывает, и у нас еще и бабье лето, и бывает и тепло, и солнечно, и хорошо, а вот именно изменение температуры. Вот сегодня я вышел из дома, и вот такое ощущение уже осени, и холодно, и хочется как медведю сразу в берлогу, значит,
3: и лапу в рот.
1: Лапу в рот и заснуть до, как минимум до марта или до апреля, да, вот.
2: Не выходить из дома
1: вообще,
2: там до весны.
1: Да, да, да, да. То есть мне кажется, что вот, может быть, температурный режим как-то все-таки тоже влияет, да, на вот эти состояния.
2: Безусловно, температура – это еще один как бы физиологический компонент поддержания нашего сна и бодрствования, да, потому что вот этот температурный коррелят, он тоже меняется в течение суток, да, то есть особенно когда мы говорим про температуру тела, да, она же тоже меняется в течение ночи, температура тела там в ранние утренние часы снижается, а когда человек выходит в ранней осенью, да, вот с наступлением этих первых холодов, и организм такой: так, подожди, мы вроде с тобой проснулись, должно быть тепло, что-то не то.
3: Нормально да. Все было, да. Но мы можем же как-то мозг свой обмануть, не знаю, прочитать какое-нибудь летнее пляжное чтиво, какой-нибудь романчик незатейливый, или рассмотреть фотографии из отпуска яркие, да, или сейчас вот искусственный интеллект и VR-технологии, например, мы можем же погрузиться в искусственную реальность, например, а там у нас пляжи какие-нибудь, Краснодарский край.
2: Ну, это такой своего рода самообман, то есть как бы мы
3: пытаемся
2: как бы уйти от вот этого изменения погоды, температуры, освещенности. То есть это, конечно, ну, на психологическом уровне это, конечно, позитивно влияет, когда мы как бы еще, ну, можем себе вообразить, там, как мы провели отпуск, какое в целом было теплое либо не очень теплое лето. Вот, то есть это в целом как бы тоже может повлиять.
1: А нужно ли менять свой режим сна с приходом осени? Ну, то, о чем мы уже говорили, день становится короче, рассветает у нас позже, закат у нас раньше, соответственно. Ну, и мелатонин же, как мы уже выяснили, это уже у нас про темноту, да, он на темноту реагирует. Может быть, просто сдвинуть подъем, сделать чуть позже, а ложиться спать чуть пораньше? Или если человек живет в одном и том же режиме, то ему не стоит переходить, как это у нас было, летнее время, зимнее время?
2: Ну, действительно, соблюдение правил гигиены сна – это именно осенний период, самое идеальное время для того, чтобы эти правила соблюдать, особенно соблюдение именно режима укладывания и подъема. То есть это, скажем так, самое желательное мероприятие, потому что помимо мелатонина на наше, так сказать, пробуждение утром и засыпание вечером, безусловно, влияет еще и внутренние часы. Так называемое – это такое определенное скопление нервных клеток в нашем головном мозге, достаточно глубоко залегают. Именно они как раз реагируют на изменения светового времени дня. И в целом они подстраиваются под то, как человек, соответственно, в какое время ложится и встает, соответственно, вечером и утром. Так что именно в это время нужно не только соблюдать режим сна и бодрствования, но и, соответственно, поддерживать уровень физической активности. Даже какая-то, может быть, легкая прогулка перед сном позитивно на это повлияет. И вот, опять же, вот в связи с наступлением вот этой осенней хандры есть как бы желание, особенно в выходной день, когда хочется отлежаться, отоспаться, не хочется как-то выходить, опять этот холод, там слякоть, дождь, лучше все-таки выйти хотя бы на час, на полтора, потому что уровень освещенности даже в пасмурную погоду, он все равно лучше на улице, чем в помещении. Поэтому это тоже важно.
3: А вот эти вот умные будильники, которые заполняют комнату рассветным таким вот спектром, он постепенно меняется до яркого. Насколько они эффективны и действуют? Нет ли от них вреда? Если мы зимой, вот когда уже кромешная тьма, мы просыпаемся, да, и вот такой будильник.
2: Когда происходит переход, вот опять же, к вот этому более темному времени, это, в принципе, может быть полезно, на самом деле. То есть человеку как бы проще адаптироваться к вот этим меняющимся условиям. Да, тут есть, конечно, на такой компонент как бы имитации вот этого светового дня, с одной стороны. Но с другой стороны, человек быстрее включается утром. То есть для некоторых это своего рода такой поведенческий, по сути, компонент, чтобы быстрее как бы проснуться, да, прийти в себя, потому что для некоторых людей это важно, потому что зачастую, опять же, осенью, зимой человеку сложнее утром просыпаться, потому что темно, непонятно, зачем вот я проснулся, зачем звенит этот будильник.
1: Лучше бы... Кто я, зачем я? Я всегда Алисе говорю, включи мне свет, там минут за пять до будильника, чтобы как бы нормально уже свет зажегся, когда будильник, я открываю глаз, у тебя уже свет горит.
0: Как знать?
4: Набрали воздух облака.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Радостное чувство уединения и свободы.
3: Эмиль Золя. Творчество.
4: «Маяк». «Маяк». Избранное. Осенняя коллекция. Как знать?
5: Я вспомнил интересную историю, ведь вот зимнее и летнее время, а сейчас мы, насколько понимаю, мы не переходим ни на летнее, ни на зимнее время. А вообще, с точки зрения физиологии, это правильнее? И страдает ли организм, вот особенно там осенью, как когда вот происходят вот эти переходы с одного условного времени на другое?
6: Ну, насколько мне известно, вот почему эта история с переходом на летнее и зимнее время прекратилась, потому что в целом как бы, ну, не обнаружили вот этой четкого положительного благоприятного влияния на наше функционирование, и в целом решили оставить вот это, насколько я знаю, у нас сейчас зимнее время, вот это постоянное теперь уже и летом, и зимой, потому что в целом это время наиболее, как оказалось, благоприятно как летом, так и зимой. Вот, то есть в целом оно лучше всего как бы нам подходит.
7: Угу. Ну, а какие советы нам помогут все-таки побороться с осенней сонливостью? Вот так, если составить чек-лист, так называемый, да, памятку, там, 5, например, пунктов, которые нужно сделать, чтобы осенняя сонливость, ну, хотя бы ее уровень снизился, если уж не совсем от нее избавиться.
6: Ну, в целом, это соблюдение режима сна, то есть ложиться и вставать в одно время, соблюдать также режим питания, то есть считается, что потребление белковой пищи, которая содержит в себе такую аминокислоту, как тирозин, является предшественником наших моноаминов, в частности, дофамина. Вот это вещество, которое повышает уровень мотивации и как бы заинтересованности
8: больше
6: в том, чтобы...
8: Мяса больше мяса есть, больше мяса, да, нужно... Осенью.
6: Да.
7: И жировка.
6: Да, да, купим жир. И, соответственно, это, ну, все-таки сохранять определенный уровень физической активности, то есть, как я уже сказал, хотя бы прогуливаться перед сном, и чтобы все-таки какая-то ходьба в течение дня была. То есть, в целом, это то, что сейчас более известно как гигиена сна. Также, соответственно, не нужно переедать на ночь, но и не ложиться голодным на ночь. То есть какую-то легкую закуску лучше
8: съесть. За 4 часа до или все-таки не обязательно?
6: Ну, за 3-4 часа перед сном, да.
7: Физическая активность, душ контрастный, наверное, да?
6: Ну, для некоторых людей это действительно может хорошую роль сыграть. В целом, как бы контрастный душ, он действительно так стимулирует, особенно переход с теплой на холодную воду. И наоборот, вот лучше все-таки не злоупотреблять горячей водой, потому что она, наоборот, расслабляет, и от нее как бы засыпаешь. То же самое, когда происходит, когда человек из холодного, холодные улицы, сразу заходит в теплое помещение.
8: Хочется спать. Да, ну сначала горячий душ, а потом раз, холодненькая пошла, и нормально ты сразу взбодрился уже.
6: И не высушиваться.
8: Не высушиваться — это когда жарко. А когда холодно, лучше высушиться. Употребление каких-то продуктов, мяса, кроме мяса, тоже еще что-то хотелось бы. Вот кофе я сразу вспомнил. Например, летом кофе, когда жарко, не очень хочется пить. Мне, например. А вот когда сейчас уже прохладненько, кофе пьется с удовольствием. Стоит ли увеличить потребление кофе? Может ли он нам помочь? Или там чай, в нем тоже все-таки есть нужные вещества, бодрящие нас. Как-то распределить, может быть, не одну чашку кофе, а две чашки кофе пить в течение дня.
6: В целом кофеин, он действительно обладает таким, скорее, полезным свойством, когда наступает осень, потому что быстрее приходишь в себя после того, как ты тяжело проснулся утром. И в целом употребление кофе, если это не выходит за рамки приличия, то в целом это хороший адаптоген, чтобы вовремя прийти в себя утром. Другой момент, что когда соблюдение этих правил, соблюдение физической активности, по соблюдению режима сна и бодрствования, употреблению кофеинсодержащих напитков не помогает, то есть человек все равно испытывает эти проблемы, то здесь уже, конечно, повод обратиться к специалисту.
7: Нужен ли нам дневной сон? Если да, то в каких пропорциях? Мы как-то обсуждали, что не надо засыпать на 2-3 часа днем, а
8: полчасика следует всегда этому.
7: Осенью это тоже актуально.
6: Самое, конечно, идеальное, если нет такой привычки спать днем, то от дневного сна лучше вообще воздержаться, если есть такая возможность. То есть максимально накопить это давление сна к вечеру, чтобы, соответственно, быстрее заснуть. Но если все-таки есть такая привычка, то действительно лучше не превышать продолжительность дневного сна больше 30 минут.
8: Я не превышаю, я сплю исключительно в метро, у меня как раз полчаса получается.
6: Локальный сон такой.
8: Да, локальный сон. Да, но зато ты спишь и никогда не проспишь в остановку, потому что второе полушарие всегда оно на чеку. Оно знает, когда тебе нужно.
6: Главное на следующий выходить.
7: Да, главное на кольцевой не сесть.
8: А я по кольцевой, кстати, езжу. Но у меня хуже, я езжу по большой кольцевой. То есть это может быть долгое путешествие. Если уже кофе не помогает, режим дня не помогает, физическая активность не помогает, то это означает, что уже наша вялость, условно, она может быть симптомом каких-то, может быть, более серьезных историй, тогда мы уже идем к вам. Правильно я понимаю?
6: Да, все верно.
8: Обращаемся к специалисту. Вот никогда про это мы не забываем. Никита Горбачев, врач-невролог, отделение медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, сегодня с нами. Мы обсудили, как справиться с осенней сонливостью.
3: Как знать? Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
9: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
3: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
9: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Или просто позвоните в студию во время эфира.
9: Каждую среду и четверг с 17:00.
3: О веществах, их строении и взаимных превращениях.
10: Про торсульфоновую кислоту, то, что ее смесь с пентафторидом сурьмы называется магической кислотой. Так вот, свое название она получила за счет того, что она может растворять воск.
3: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке.
9: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области. Освободили населенный пункт Черняков, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск Севера продолжают расширять внешнюю зону контроля. Пресечены попытки противника вырваться из окружения. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки Север Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».
2: Состав той группировки, которая находится в окружении, это погранвойска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучение, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
3: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жалом змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора. Рано или поздно, завтра, послезавтра, противник тут будет уничтожен.
0: Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, нанесли поражение живой силе техники 12 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Водолажская, Марьевка, Ивановка, Новотроицкая, Днепропетровской области, Белозерская, Андреевка, Новоандреевка, Доброполе, Веровка, Юрьевка и Завидово-Кудашево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые идут и распределяются грузы военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование. По данным Минобороны, в населенном пункте Нерубайское в Одесской области поражен логистический центр «Новая почта», который используется для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для ВСУ. В Одессе под удар попала электроподстанция Усатова, а в Николаеве электроподстанция «Новая». Они обеспечивают функционирование портов и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, были поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые обеспечивают перевозку военных грузов из стран Европы. Владимир Путин завершил визит в Индию. За три дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Как заявил российский лидер на расширенном заседании в заключительный день саммита, встречи в формате БРИКС плюс хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. По словам Путина, БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции.
4: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
0: Тема украинского регулирования стала одной из главных тем в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Голосование на выборах в России никогда не сведется к исключительно онлайн-варианту. Наоборот, избирателям стараются предложить максимум удобных способов, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова в интервью «Ньюмтасс». Так она ответила на вопрос, перейдет ли когда-то Россия к одному только дистанционному электронному голосованию. Глава ЦИК также отметила, что очное голосование на выборах становится все современнее, по словам Памфиловой. Этим объясняется его сохраняющаяся популярность. Глава ЦИК рассказала, что 84% опрошенных из тех, кто решил прийти на выборы, предпочитают традиционный способ голосования. Сказочный семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» заработал более 1 000 000 000 рублей в российском кинопрокате. Об этом свидетельствуют данные единой автоматизированной информационной системы фонда кино, с которым ознакомилась РИА Новости. Картина вышла в прокат в российских кинотеатрах 6 августа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17. В Москве, по данным Центра ФОБОС, в понедельник также без осадков, 18-20 градусов.

Хорошо, что за ревом не слышалось звука, что с позором своим был один на один. Я замешкался возле открытого люка.

наше, смелее, сынок, принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки. И звук обратно в печень мне вогнали вновь на вдохи веселые, беспечные, воздушные потоки. Я попал к ним в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят.

0: избранное. Осенняя коллекция. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие друзья, вновь в нашей студии Сергей Владимирович Додонов. Раз, загоревший, по-прежнему такой красавчик, как всегда, да, заведующий отделением спортивной медицины, врач по спортивной медицине Национального центра спортивной медицины ФМБА знаменитого России. И Сергей Владимирович приходит, как всегда, не один, а вместе с ним, благодаря чудодейственным средствам связи, сегодня с нами Елизавета Смирнова, многократная чемпионка России по синхронному плаванию, мастер спорта России, чемпионка Европы этого 26-го года. Елизавета, да, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Елизавета, нам так горько вот всем тут мужчинам собравшимся, что вы не пожаловали лично в нашу студию, потому что вы замечательная не только спортсменка, но и красавица, и нам вас очень не хватает вот сегодня в студии, да. Сергей Владимирович, ну какая у нас есть проблема, да, ведь в плавании, в открытой воде, да, вот что этот спорт нам с вами, вот мы же с вами берем разные виды спорта, да, для нашего разговора, что в этом виде спорта особенно примечательного, вы как профессионал?
3: Мы говорим сейчас об открытой воде конкретно, о плавании?
1: Да,
3: или
1: да.
3: О синхронном плавании?
1: И о синхронном тоже говорим.
3: Но синхронное плавание – это не открытая вода, это, ну, закрытый купол фактически, да, и все водные виды спорта, особенно сейчас чемпионат Европы, который проходит для наших достаточно успешно спортсменов, чему мы, безусловно, рады, все зависит от вида спорта, которым занимается спортсмен, вот если мы берем данный чемпионат и, в принципе, занятие плаванием. Если мы начинаем с самых простых азов, то те пациенты, пускай даже не члены сборной команды Российской Федерации, а просто люди, которые приходят ко мне на консультацию и имеют ряд проблем, связанных с плохой работой мышц или со слабой работой мышц, с определенными проблемами с позвоночником, определенными жалобами, связанными с отсутствием какой-либо мышечной работы правильной, потому что мы с вами все ведем сидячий образ жизни, гиподинамичный, то плавание – это одна из тех рекомендаций, которую можно, скажем так, дать или порекомендовать, или направить человека на правильное занятие плаванием фактически любому пациенту или просто спортсмену, не обязательно с самых высоких достижений, спорта высших достижений. Исходя из этого, мы получаем ряд вопросов. А каким же плаванием стоит заниматься, с чего стоит начать? Безусловно, для того, чтобы начать правильно плавать, азы, которые ты получаешь, надо нанять, ну, или связаться с правильным инструктором.
1: Сергей Владимирович, я тут сразу могу сказать, что действительно очень часто у специалистов слышу, что плавание замечательно и с точки зрения борьбы с лишним весом, и кардиотренировка замечательна, и все. Лучше нет на свете ничего, чем плавание, но одна проблема. Неправильно высовывают голову из воды пловцы, что, мол, типа, нельзя плавать так, как вот эти все плавают, то есть вот так вот шею загнув назад, и как собака, да, вот когда она смотрит на хозяина, да, вот у нее башка кверху, и ты в такой позе плывешь, а типа надо вот головку-то погружать туда, в эту самую, дышать через раз, да, потому что для шеи вредно вот так плавать, вот что ты скажешь?
3: Сереж, абсолютно верно, прям можно тебя сажать за стол.
1: Сажать не надо.
3: Нет, ну, скажем
1: рано.
3: Так. В другом смысле. Усаживать за врачебный стол в наш кабинет и вести прием. Потому что абсолютно правильные вещи говоришь. Начнем с того, что вот история, когда мы видим на отдыхе, это очень часто, да, скажем так, девушки больше всего любят одеть очки, чтобы не намочить очки.
1: А, и то есть особенно вот, волосы, так вот, и макияж,
3: да,
1: даже.
3: Да, да, да, да, да. Но загореть при этом, погрузить тело в воду, в море или в бассейн, ныряют и нефизиологично перерасгибают шейный отдел. Что, собственно, о чем ты, собственно, и говоришь. Это неправильно, абсолютно, потому что это нефизиологично для человека. Если мы начинаем с плавания, то надо действительно погружаться в воду, пускай не глубоко, но погружаться. Тем самым те мышцы, которые у нас, скажем так, не работают активно в течение дня и вообще в жизни, они начинают включаться. А те мышцы, которые у нас перерабатывают или гипертонично находятся в гипертонусе, они как раз начинают расслабляться. И таким образом, не зря же нам так комфортно в утробе матери, потому что там водная среда.
1: Мы там плаваем?
3: Мы там, ну, фактически, да, мы находимся в водной среде, и нам комфортно, нам не хочется тут выходить, мы с криком появляемся на свет. Почему? Да потому что комфортно, действительно, это наша среда водная. Помимо того, что правильно не перегибать голову, так еще и вода забирает, она обладает огромным количеством свойств полезных, она снимает стресс, усталость, она забирает такую негативную энергию. Не зря плавание, особенно вечером после рабочего дня, всегда настоятельно рекомендую, если нет прямых
1: противопоказаний. То есть как две таблетки магния, да, работают?
3: Лучше, лучше, лучше. Вы помимо того, что вообще работают все мышцы, так работает дыхательная система.
1: А вот для профессионального спортсмена, вот Елизавета Смирнова с нами на связи. Вот, Елизавета, скажите, пожалуйста, а каково для, вот какое у вас восприятие воды? Потому что товарищ Додонов, он нарисовал картину идиллическую, да, после работы пошел, искупался, спать лег. А вы уже, наверное, эту воду видеть не можете, да, уже вокруг?
2: Да нет, на самом деле, вот даже в отпуске я очень люблю поплавать, но, естественно, в... На рабочей неделе вода воспринимается только как среда для выполнения своей работы. И получается, что вода у меня ассоциируется только с работой, вот, и не с расслаблением ни разу.
1: Елизавета, а вам сколько было лет, когда вас вот выделили, да, из других деток и сказали, вот вы в плавании, в частности в синхронном, будете работать и добиваться?
2: Мне было 7 лет.
1: В 7, да? А да. Что, как вам, может быть, тренеры объясняли, вот вас выделило среди других девчонок?
2: Ну, выбирают прежде всего по антропометрическим данным. И есть еще такой термин, мне кажется, он не научный вообще. Это просто плавучесть. Ты просто как будто бы вот держишься на воде хорошо.
1: А есть люди, всплывают, которые просто вот тонут, да? То есть есть такие, да, которые погружного
2: это
1: типа
2: уже
1: люди.
2: В маленьком возрасте понятно.
1: Уже понятно. А большинство кого вот среди людей есть какое-то представление? Или поровну?
2: Да не, мне кажется, поровну.
1: Поровну, да? А, Елизавета, да. А вы вот когда бываете, например, где-то на море, да, наблюдаете, вот мы о том, о чем мы с Сергеем Владимировичем говорим, действительно много людей, которые просто неправильно плавают, да, и шейный отдел позвонка, да, гробят себе, да, из-за этого.
2: Ну да, я тоже часто вижу такое, особенно когда поболтать кто-то хочет на море. Купается, брасом плывет, а голову не опускает вообще.
1: Угу. А вот как, можно ли научиться, действительно, потому что ты же, прищепку на нос не вешаешь, да? Как вот плыть-то, чтобы морда была в воде, условно говоря, да? Как дышать-то? Ну, да. Как вот это сделать? Это можно объяснить?
2: Ну, на самом деле в этом нет ничего сложного, просто нужно голову опускать. Там прищепка ничем не поможет, потому что в этот момент вода в нос не заливается. Нужно просто выдыхать и все. Выдыхать под водой и брать вдох на поверхности.
1: Ага, то есть нырять головой, да, постоянно? Как
2: Да.
1: Понятно.
3: Елизавета, поддержите меня. Два момента хотел бы. Первое, про то, что вам действительно не хочется в течение рабочей недели. Все-таки у вас вид плавания синхронный, там такая гипоксическая работа сумасшедшая.
1: И именно то... зависание внутри, да? А сколько Елизавета может держать дыхание вот в рабочем режиме, вот задержав его?
2: Извините, у меня чуть-чуть пропала связь. Повторите,
1: Елизавета, пожалуйста. А сколько вы можете под водой находиться, вот задерживая дыхание?
2: Ну, в работе, наверное, больше минуты.
1: Больше минуты?
2: Без работы, мне кажется, около 3 минут.
1: 3 минуты без воздуха? Да вы что? Слушайте, а это развивается тренировками или это тоже какие-то суперданные человеческие?
2: Мне кажется, это совокупность, но в большей степени тренировками развивается.
1: 3 минуты? Ёлки-зелёнки.
3: Сереж, это вам не после работы поплавать пойти?
1: Да-да-да. Лучше 40 минут. Слушайте, Сергей Владимирович, так вот еще вопрос, кстати, и к Елизавете, и Сергею Владимировичу. А тренировки происходят в бассейне, да? А вот я же понимаю, что, может быть, олимпийские бассейны, специальные спортивные, может, там какие-то другие приблуда, но я так понимаю, что везде борются с хлором, да, потому что люди разные идут туда. Вот это постоянное нахождение в воде с добавками вот этими химии, насколько это на коже отражается, Елизавета?
2: Ну, просто она достаточно сухая становится, и нужно ухаживать за ней, и это все, к этому можно приспособиться, и это не будет проблемой.
1: То есть вы
2: просто нужно кремами мазать.
1: То есть вы после тренировки натираете себя маслом специальным, да, таким благоухающим.
2: Кремом, да.
1: Кремом, хорошо. Так, о проблемах, Сергей Владимирович. Ведь 3 минуты, 1 минута и работа, да. А на глазах у спортсменок есть очки или надо видеть в воде незащищенным зрением?
2: Ну, в предсоревновательный период мы без очков плаваем.
1: И вы видите под водой?
2: Ну, да. Ну, конечно, размыто, но видим.
3: Елизавета, а разные бассейны по содержанию, по ощущению, по содержанию хлора, вот когда вы выступаете на чемпионате Европы, например, в Париже, который сейчас проходил, и в привычном вам бассейне, где вы тренируетесь, ощущения есть, что они разные или нет?
2: Вообще огромная разница.
3: Хуже?
2: В любом бассейне будет не так, как в родном. И тоже к этому нужно приспосабливаться. Если это соревнование, то очень быстро приспосабливаться. Тут, например, была какая-то ужасная по составу вода. Мы открывали глаза, и где-то через 2 минуты уже все становилось мутное в глазах. И болели очень сильно, и просто их было невозможно открыть. Поэтому мы снимали очки минимальное количество раз. Вот.
3: Если мы посмотрим сюжет, который был сделан специально нашим каналом, нашим национальным центром спортивной медицины, включая Дениса Моисеева, это врач старший синхронного плавания, который активно использует разные специальные методики, и психологи, которые активно работают со спортсменами, то мы увидим это на этом видео, что специальные капли капают, правильно, если я не ошибаюсь, да, перед тем, как вы, да, чтобы глаза...
2: Автогель.
3: Чтобы раздражение глаз было меньше, и та хлорка, которая влияет и мешает спортсменам выступать...
1: Смотри. Французы-то еще что-то подмешивали туда, кроме хлора. Еще грязь, наверное, с лопаты туда стряхивали.
3: Специально перед нашим выступлением.
1: Да-да-да. Гадость всякую делали, да. Сергей Владимирович.
3: А также, можно добавлю? А также, если аллергия есть у спортсмена, то есть, вот, Елизавета говорит, 7 лет она начала, я думаю, что она плавать-то начала раньше, наверное, 7 лет, да, правильно я понимаю, там, лет с 3, а то, может, еще раньше, да? Во сколько ваше...
2: Ну, как бы, вообще, просто плавать так, ну, не очень серьезно, да, я началась, ну, мне кажется, года в 4, может быть. А потом уже профессионально начала в 7 лет заниматься.
1: Елизавета, а тогда спрашиваю, а вот среди наших курортов, где вам больше всего нравится вода, вот по качеству?
2: Ну, если это морская, то везде.
1: Морская, главное, чтобы морская, да?
2: Да.
1: А вот в прудах, в реках вы купаетесь?
2: Конечно. Но когда время есть, обычно просто... В отпуске я еду на море, а не в отпуске, у меня нет времени.
1: Не в отпуске, нет времени. Сергей Владимирович, а есть ли в этом спорте какой-то травматизм? Есть. Вот в чем опасность, да? Это связано с гипоксией, в частности, с задержкой?
3: С мышечной перегрузкой, с гипоксией, с рядом отталкиванием, выпрыгиванием, которые делают непосредственно спортсмены, потому что работа... Синхронное плавание вообще это уникальный вид спорта в плане нагрузки. То есть... Там нагрузка идет такая колоссальная на весь организм, что проблемы могут возникнуть в любом месте. Начиная от аллергии, которую я раньше, о которой я чуть ранее говорил, да, но это в самом начале, наверное, истории занятий синхронным плаванием, когда спортсмен только выбирает этот вид спорта. Если действительно аллергия, с которой тяжело справляться, то ему придется оставить этот вид спорта, потому что невозможно каждый раз пить антигистаминные препараты, либо как-то справляться даже местно с хлорсодержащими растворами, которые попадают непосредственно в бассейн. Вот. А что касается травм, действительно, они имеются, и сейчас подход настолько сильно изменился, что даже вот у Елизаветы была история, ну, скажем, не будем углубляться, такая, что после такой травмы, как правило, можно было бы и закончить карьеру, но...
1: Именно мышечная?
3: Да, да, мышечная опорно-двигательного аппарата, но после этого она не просто восстановилась, а выступила, видите, как взяла золотую медаль. О чем это говорит? О том, что методики и специфика подхода к спортсменам, она строго индивидуальна. И тот подход, который мы вырабатываем в нашем национальном центре спортивной медицины нашими врачами непосредственно, это дорогого стоит.
1: Елизавета, а сколько длилась работа по восстановлению вот у вас?
2: Ну, около полугода. Наверное, сначала нужно было просто очень хорошо... расслаблять мышцы и никак их не нагружать, только там легкие ЛФК делала, а потом восстанавливала уже свою форму тоже где-то 3 месяца. Вот. Получается долго.
1: А как после этого влиться в команду? Остальные-то девчонки, наверное, ушли вперед, да, ну в каком-то смысле время-то идет, да, занятия продолжаются, или можно все это время делать какие-то мысленные, условно говоря, такие упражнения вместе с ними, или как-то находиться в контакте. Вот как не отстать от команды, пока восстановление идет?
2: Ну, как бы это невозможно не отстать. Просто нужно это сначала принять, а потом работать в 2 раза больше. Ну, как бы это, тут секрета нет никакого, просто работать.
3: Откат все равно происходит,
2: тяжело, конечно.
3: Как ни крути.
1: Угу, угу. Елизавета, а вот ваш рабочий день, вот тренировочный, он как вот строится? Расскажите, пожалуйста, вот и сколько времени вы находитесь в воде вот каждый день по работе?
2: Ну, так не посчитаешь, но обычно около 8-10 часов вот так вот. Утром я просыпаюсь, там завтракаю, дальше разминаюсь, потом начинается тренировка в зале, потом плавательная тренировка на воде, и потом мы приступаем к программам. А вечерняя тренировка, она без зала, мы сразу же, ну, разминаемся и начинаем программы опять отрабатывать.
1: Елизавета, а как достигается вот эта чудесная синхронность, да, потому что, ну, я понимаю, синхронный танец, например, да, когда ты, условно говоря, вот в привычной тебе среде видишь боковым зрением, да, вот других людей, а здесь в воде, плюс еще вы говорите, от плохой воды еще и глаза мутнеют, да, как добиться вот этого невероятного синхрона, ведь еще и звуки под водой по-другому, да, та музыка, которую, условно говоря, снаружи, да, она же по-другому в воде звучит. Вот синхронность из-за чего? Вы как-то воспитываете в себе метроном, который, условно говоря, там по секундам вы сами себе считаете и делаете это вот именно синхронно во времени. Как этого достичь?
2: Ну, во-первых, хочется отметить, что музыку слышно точно так же под водой, как и над водой, потому что качественный динамик, он свою работу тоже выполняет качественно. И у нас вся музыка рассчитана на счеты. То есть это может быть, если 8 счетов, там, то это просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бывает музыка по 6 счетов, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на каждый счет у нас определенное движение. Получается, что мы можем даже без музыки делать синхронно, если просто считать.
1: А вот так, именно положение вас друг относительно друга, да, если вы, например, в круге, особенно если вы повернуты, например, спиной к кругу, к центру круга, да, счет есть, да, а вот, как говорится, геолокация или водолокация, как она происходит, вот положение тела в пространстве, систематизация относительно друга, вот в вашей команде сколько девочек, вот ваших...
2: Восемь,
1: вот. Вот как синхронизировать геометрически эту восьмерку, вот чудо.
2: Но мы ориентируемся на бортики бассейна и друг на друга. И у нас абсолютно есть правила неприкасаемые, как мы должны равняться, какое расстояние у нас должно быть, есть ориентиры какие-то, например, там носок на уровне колена. И мы это просто соблюдаем. Поэтому я думаю, что это просто годы тренировок.
3: Елизавета, вы же тренируетесь также и в зале просто, да, в танцевальном, без воды, правильно, насколько я знаю, да?
2: Да, да.
3: И один раз плавал
2: там
3: в бассейне.
2: Там мы это тоже все разбираем.
3: Один раз плавал в бассейне, наблюдал, как синхронисты на соседней дорожке тренировались, занимая большую часть бассейна, больше половины, и тренер отбивал палочки, да, специальные, вот эти счеты, как раз такие, о которых Елизавета говорит. То есть, фактически, они могут даже музыку не слушать.
1: Сергей Владимирович, но мы в заключении нашего разговора, время, как всегда, пролетело незаметно, Елизавету Смирнову, многократную чемпионку России по синхронному плаванию, мастера спорта России и чемпионка Европы 2026 года, поздравляем с победой в Париже.
3: Ура!
1: Спасибо.
0: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
4: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
0: На маяке. Винтаж – это способ выразить свою индивидуальность и свой стиль.
4: Ольга Вокина, историк моды.
5: Так говорит «Маяк».

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 7 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда, система залпового огня «Хаймарс» производства США и 902 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живучей техники 4 украинских бригад и 4 полков ВСУ в районах населенных пунктов Аристополь, Криворожская, Коломийцы, Павловка, Днепропетровской области, общая Голубково, Воскресенко, Светлая долина и Славная Запорожской области. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронемашину, 9 автомобилей, орудия полевой артиллерии. Россия борется за то, чтобы каждый народ имел равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии,

0: обеспечении безопасности Калининградской области на фоне призывов об усилении учений НАТО на границе с российским регионом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее глава МИДа Польши Радослав Сикорский предложил НАТО проводить более интенсивные военные учения вблизи Калининградской области. Дональд Трамп допустил возможность референдума по вопросу воссоединения Ирландии. Ранее президент США в ходе визита в эту страну признался, что хотел бы видеть объединение Ирландии. В Лондоне это заявление Трампа подвергли критике. Британский премьер Энди Бёрнам исключил возможность проведения референдума о присоединении Северной Ирландии к Республике Ирландия. Между тем, сегодня стало известно, что лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии потребуют проведения референдума о независимости от Лондона. Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии собираются подписать соответствующую декларацию, сообщила газета «Телеграф». Издание назвало беспрецедентную встречу, намеченную на завтра. Она должна пройти в валлийском городе Кардифф. По мнению «Телеграф», эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать четыре области – экономику, энергетику, отношения с Европой и международным сообществом, а также право на самоопределение. Там также будет указано, что все ныне административно-политические части Британии должны стать частью Евросоюза. Шотландия, Уэльс как новые члены, а Северная Ирландия как часть Республики Ирландия. Первый министр Шотландии Джон Суини уже предложил Энди Бёрнаму задуматься о том, что он войдет в историю как последний британский премьер. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОСа, в Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17, в Москве в понедельник также без осадков, 18-20 градусов.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа восьмого тура. И в эти минуты московский «Спартак» встречается с Ростовом. И за ходом матча следит наш обозреватель Даниил Моногаров, который присоединяется к нам по телефону. Даниил, здравствуй, тебе слово.
2: Всем здравствуйте. На арене в Тушине счет 1-0 в пользу «Спартака». Идет 31-я минута встречи. С первых минут южане по-хозяйски начали прессинговать и концентрировались на каждой передаче спартаковцев. Александру Максименко даже досталось. Влетел в него на скорости Тимур Сулейманов, когда голкипер находился с мячом, и даже заработал угловой. Оно и понятно. Красно-белые по статистике большинство голов пропускают в первые полчаса игры. Ну, уже, по всей видимости, пропускали. Гости предпочитают больше играть забросами, а хозяева атаковать флангами и зарабатывать стандарты. Один штрафной почти с боковой линии был на 20-й минуте. У Маркиниса вместо подачи получился удар выше перекладины. И вот буквально только что на 26-й «Спартак» повел в счете. Гол пришел с правого фланга. Пабло Салари моментально бросил аут на Даниила Денисова. Тот сместился к лицевой и точно навесил на Жетсона. Португалец мастерски сыграл головой и поразил цель. Повторюсь, счет 1-0, идет 32-я минута, ждем, чем ответит Ростов.
1: Спасибо, это был Даниил Моногаров о матче «Спартак-Ростов». Также сегодня Ахмат на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3-2. В составе Ахмата отличились Калиду Сидибе и Эммануэл Килиану. Защитник гостей Андерс Аларкон забил мяч в собственные ворота. У «Динамо» голы на свой счет записали Гамита Галаров и Тимиркан Сундуков, который на 95-й минуте удалился с поля за вторую желтую карточку. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. «Авангард» в овертайме.

0: переиграл «Металлург». «Сибирь» уступила «Автомобилисту» 2-5. В эти минуты «Нефтехимик» встречается с «Адмиралом». Здесь пока ничья 1-1, а ЦСКА уступает ярославскому «Локомотиву» 0-1. Идет первый период. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Коллекция. Физики и лирики. Шоу

0: физики и лирики в эфире. И у нас в гостях лирик, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета «Тотального диктанта», автор телеграм-канала «Язык с куркумой» Владимир Маркович Пахомов. Владимир Маркович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А мы вас поймали, пока вы на канале культуры что-то там разруливали. Есть такое слово в русском языке?
1: Есть, конечно, вы же его используете. Значит, есть.
0: Да, но... А оно вообще есть в словарях каких-нибудь, разрулить ситуацию?
1: Я думаю, что в словаре разговорной речи должно быть. И словари ведь разные бывают. Есть отдельный проект, толковый словарь русской разговорной речи. Разговорная речь тоже часть литературного языка. Там должно быть. Потому что вот такое обиходное, да.
0: Ну, поскольку наше шоу не самое, наверное, образовательное, а просто развлекательное и чуть-чуть образовательное, поэтому иногда мы себе позволяем такие слова. Но сегодня тема, которую мы хотели с вами обсудить, это слова или зачем нужны исключения в русском языке. Их такое количество. То есть цыган через «и» – это самое простое, что можно запомнить.
1: Но самый простой ответ на вопрос, откуда взялись исключения, из истории языка. И здесь, наверное, сложно спрашивать, зачем. Но вот так сложилось, что они есть, их никто не придумывал специально. Вот это, пожалуй, самый устойчивый миф о том, что есть некая такая секта каких-то бородатых академиков, которые где-то в недрах Института русского языка запираются в темной комнате и придумывают исключения, чтобы нам всем было хуже и чтобы школьники мучились. Такого не бывает. Все исключения как-то объясняются историей языка, истории письма, и как раз-таки все попытки реформ правописания, которые были удачные и неудачные, так или иначе были нацелены на то, чтобы исключения убирать, на то, чтобы письмо было более системным и меньше слов были исключениями. Где-то это удавалось, а где-то не удавалось. Вот все, что не удалось, осталось как исключение.
0: Ну, жиши тоже мы помним, это у нас с последними нервами учителей наших, мы все это помним. А вот спряжение глаголов, это вообще что?
1: Это тоже история, потому что вся наша грамматика ведь не всегда была такой, какая она есть сейчас. У нас раньше у существительных, например, было 6 типов склонений, осталось 3. Было 3 числа, единственное, двойственное, множественное, осталось только единственное, множественное.
0: Может, примеры какие-то, потому что это вот теоретически это вообще понять невозможно, человек, который 40 лет назад школу закончил.
1: А следы этого есть в современном языке. Вот, например, слово «путь». Да, но в школе его называют разносклоняемым, существительным, потому что у него часть окончания по одному склонению, часть по другому.
0: А то нет есть... еще какого-нибудь еще другого слова, на всякий случай.
1: А вот эти все, помните, бремя, семя, время, темя и прочее. У которых тоже разные исключения, разные окончания в разных падежах. Они раньше относились к...
0: Давайте время возьмем.
1: Склонение. Давайте время возьмем. Время, времени, временем. Вот творительный падеж. Путем, временем, как конем, как второе склонение. Но при этом нет времени, как нет ночи. Третье склонение. То есть окончание из разных типов склонений, потому что это был особый тип когда-то, давным-давно, много столетий назад. Так что все исключения, это все надо ответ искать в истории языка. Есть, например, такая удивительная история про неопределенную форму глагола, инфинитив.
0: А это что?
1: Читать,
0: это как
1: писать,
0: звучит?
1: Бегать. Что делать? Что делать, что сделать?
0: Да.
1: Такая особая форма.
0: Снимать штаны и бегать.
1: Снимать
0: обычно
1: штаны
0: в школе
1: и бегать,
0: отвечают.
1: Да. У нее ничего нет, чего есть обычного глагола. Да,
0: да.
1: Нет ни лица, ни числа, ни рода, ничего нет. Просто потому, что исторически это существительное. Это такой особый... Особая падежная форма существительного. И прекрасно об этом сказал выдающийся лингвист Пешковский в свое время, еще 100 лет назад, что если бы мы ничего не знали об истории неопределенной формы глагола, мы бы сказали, что это глагол, сделавший шаг навстречу существительному. Но зная эту историю, мы должны сказать, что это существительное, не дошедшее на один шаг до глагола. Вот так красиво грамматику тоже можно описывать.
0: Ох, а у меня тогда вопрос. Ну, был же какой-то первый протоязык. Это латынь или что? Или откуда все это пошло? У них же тоже все это есть, инфинитивы и как оно дальше развивается.
1: Ну, если совсем первый протоязык, то это проиндоевропейский язык, общий предок вообще всех языков индоевропейской семьи, в том числе и русского, и латыни, и английского, и немецкого, и французского, и многих других европейских языков. Дальше из него выделился праславянский. Из праславянского древнерусский, который уже потом распался на несколько самостоятельных языков. То есть, на самом деле, какие-то вещи в русском языке из праславянской эпохи, какие-то вообще еще из праиндоевропейского языкового единства, и поэтому у нас на самом деле все вот наши странности, нелогичности, исключения – Все объясняется тем, что вот там 700 лет назад вот такой процесс случился, а 1000 лет назад вот такой процесс случился. У нас богатый язык с древней историей, и поэтому много исключений. Это все история языка.
0: А вы случайно не знаете, у Сербии какая ситуация вот с языком? Они же тоже вроде древние и похожи на русский, вроде нам кажется так.
1: В Сербии? Да.
0: Наверное.
1: Да, там сербский язык, который тоже славянский родственник русского. Но знаете, славянские языки вроде похожи, а вроде не похожи, потому что как раз вот изучить близкородственные языки тоже довольно сложно. Вроде и слова похожие, а значения другие. И вроде одни и те же глаголы, а управляют разными падежами. И, в общем, это не так-то просто.
0: Нет, я просто думала об истории языков, то каждая страна же думает о своем языке, который тоже какой-то необычный и тоже древний. Mm-hmm. Что, ну, сербский же вряд ли от русского произошел, правильно?
1: Ну, конечно, просто нет, да. Они оба произошли из прославянского языка, на котором предки всех славянских народов говорили в течение... Почти 3000 лет существовал прославянский язык, только никаких письменных памятников от него не осталось, поэтому о том, как он выглядит, лингвисты узнают просто, сопоставляя данные современных славянских языков и делая такую вот историческую реконструкцию.
0: Ох, тогда, может быть, вернемся к исключениям. Что у нас еще обязательно для запоминания? Это ведь просто так системы нет, да, судя по всему?
1: Можно проиллюстрировать, например, вот есть слово «ветреный», которая пишется с одной буквы «Н», и это единственное исключение из правила, гласящего, что в прилагательных, образованных от существительных, с помощью суффикса «ен» пишется две буквы «Н». «Солома» – «соломенный», например, или суффикс «он». «Традиция» – «традиционный», «революция» – «революционный». Везде две буквы «Н» в суффиксах «ен» и «он». И только «ветреный» – одна. Но это никто не придумал. Просто так сложилось, что слово «ветреный» когда-то было образовано...
0: И день, и мужчина одинаково?
1: Одинаково. И день, и мужчина одинаково, одна буква «Н». И когда-то это слово было образовано от глагола «ветрить». Такого глагола у нас уже нет. Но есть образованный от него глагол «проветрить», «проветрить помещение». И вот «ветрить» – «ветреный», как «жарить» – «жареный», «красить» – «крашеный», «стричь» – «стриженный». То есть это отглагольное и прилагательное. И в нем одна «Н». Просто сейчас глагол «ветрить» исчез, и прилагательный «ветреный» в нашем сознании соотносится с существительным «ветер». И в такой логике оказывается исключением. А так-то оно никакое не исключение, просто оно от глагола было образовано, но этот глагол исчез из русского языка.
0: Так, это я поняла. Ветреный. Ветреный, удивительно. Во всех смыслах он с одной «н».
1: С одной «н». А как только появляется приставка, появляется вторая «н». Безветренный, подветренный. Все, две вот буквы «н» уже по общему правилу.
0: А тогда наши любимые стеклянные, оловянные, деревянные.
1: Да, там просто был еще один гласный. В этих словах было два суффикса. Обычный нормальный суффикс «ян» с одной «н», как овсяный, как земляной. И второй суффикс с очень коротким гласным звуком и второй буквой «н». Гласный исчез, вторая «н» прибилась к первой.
0: А, вот оно как. Нам придется уйти сейчас на небольшую рекламу. Ну и потом, может быть, самые-самые как вот смешные случаи настройки.

0: Маяк. 22.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
6: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Часов вечера на маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.
8: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция.
7: Физики и лирики.
9: Лирики и филолог, лингвист Владимир Маркович Пахомов сегодня с нами. Владимир Маркович, ну смешные случаи настройки, это традиционный журналистский вопрос. Что у нас такое, прям, ну даже вы удивляете. Ну зачем это, а? Или вы уже ничего не удивляетесь?
10: Я уже ничему не удивляюсь.
9: Абсолютно понятен.
10: Да, но знаете, удивляются обычно носители языка, когда узнают, что там лингвисты что-то хотят изменить, что-то хотят исправить, что-то хотят подкорректировать. Ну вот тут тот самый прекрасный заяц. Ну давайте про зайца поговорим. Ну какой разговор без зайца о русском языке? Который когда-то в древнерусском был «заяц», «заяца». Как «месяц», «месяца». Вот такое, такое было звучание слова, и все логично. А потом произношение изменилось. Стало «заяц», «зайца». Появился беглый гласный. А как у нас передается беглый гласный в других словах? Ну, например...
9: А заяц – это то, что я думаю, это кролик? Вот
10: он этот. Самый ушастый, да-да-да.
9: Так.
10: Ну и безбилетник тоже. Ага. Вот, у нас беглый гласный передается буквой «е». Ну вот, например, «молодец» – «молодца», или «боец» – «бойца», или «китаец» – «китайца». Гласный исчезает, этот беглый гласный передается буквой «е». И вот логично было бы, раз уж произношение изменилось, да, и в слове «заяц» тоже писать букву «е». Вот как раз тогда орфографическая...
9: А он «я».
10: А он «я», да. И вот как раз та несостоявшаяся орфографическая реформа 1964 года, одним из символов ее стал тот самый «заяц». Вот предлагали это исключение убрать и писать там букву «е», как и в других словах с беглым гласным. Но оказалось, что для носителя языка, пусть нелогичный, несистемный, но привычный «заяц» через «я» гораздо милее, дороже, чем правильный, логичный «заяц» через
9: «погоди».
10: «Е».
9: Да, ну, «заяц», погоди, ну кто нам отменит это?
10: Ну, конечно, конечно. Поэтому вот исключение, вот... да, видите, исключение из истории языка, и носители языка не готовы расстаться с этими исключениями, и лингвисты могут тысячу раз обосновывать, что «заяц» через «е» логичнее и правильнее с точки зрения логики системы орфографии. Но люди скажут: нет, оставьте нам букву «я» в «зайце».
9: Понятненько. А вот новые слова заимствованные, у них бывают исключения? Блогинг.
10: А здесь одна буква «г» нет. Здесь, конечно, система есть, система тоже выстроена. Если у нас есть однокоренные соответствия с одиночной согласной, то у нас в русском языке перед суффиксами «ер» и «инг» согласные не удваиваются. И если у нас есть блог, есть там блогосфера, например, то блогер, блогинг с одной «г». Если у нас есть там шоп, шопоголик, пошопится, пусть и разговорно такие сниженные, то, соответственно, шопер, сумка и шопинг-процесс тоже с одной буквой «П». Это вот такая система достаточно выстроенная. Но в плане новых слов, недавно в язык вошедших, часто бывают разные колебания, Исключение просто потому, что язык выбирает. Язык выбирает, язык осваивает слова. Слово может изменить ударение, написание. Карате вон сколько времени писал из буквы «э» на конце, пока, наконец, не устоялось с буквы «е», потому что у нас, в принципе, на конце слова обычно пишутся буквы «е». Ну, вот, например, какой-нибудь «врите» или «пенсне».
9: Какой-нибудь.
10: Да, «пенсне».
9: Примерчики у вас.
10: «Портмоне». Да, ну просто слова, я имею в виду слова, конечно, а не сами сущности.
9: Я представила себе, как вы в «врите» просто в каком-то. Лингвист. Ладно, тогда это мы себе запоминаем. То есть вообще не осталось ни одного слова, чтобы в конце «э» было.
10: Ну вот.
9: Сейчас мне словом «ГИМО» пришло. Причем здесь «э»?
10: Нет, такое в аббревиатурах бывает, например, в именах собственных. Но нарицательные слова стремятся к тому, чтобы все-таки систему поддерживать. Вот лингвистов часто обвиняют в том, что там и так, и сяк, и наперекосяк. А лингвисты как раз заинтересованы в том, чтобы эту систему поддерживать, чтобы исключений было меньше, чтобы все-таки направлять слово, особенно новое, недавно в язык пришедшее, направлять в сторону системы, в сторону действующего правила. Лучше писать слова по правилу, чем по исключению.
9: Ой, ну а какое-нибудь слово новое, чтобы мы даже не знали. Ну, новое-преновое. Ну, что-то, ну, прям такое, что... Прям только включили его в куда-нибудь, в какой-нибудь список новых слов.
10: Ну, вот из последнего, что обсуждается, это знаменитый колл-центр, где...
9: О.
10: Да, где все-таки орфографисты настаивают, что пока стоит писать
9: через
10: одну
9: дефис?
10: Букву... Да, и одну букву «Л». Потому что есть некоторые, пусть и редко встречающиеся термины, где вот это английское call передается с одной буквы L, и вот call-центр по этой же модели. Не все это принимают, но вот в орфографических словарях
9: call просто
10: так.
9: В русском языке как-то
10: да,
9: очень
10: да,
9: жестко
10: есть,
9: звучит.
10: Да, есть такая мономия, но вот пока все-таки в словарях с одной L. И еще одно вызывающее страшные споры – это... рекомендации орфографистов писать reception, fiction, production, promotion, все такие слова с буквы «е» между «ш» и «н».
9: А ну это как? А сейчас как пишут? Promotion.
10: Да, вот надо писать reception. Надо писать с буквы «е». Не все это принимают, особенно литераторы не любят non-fiction с буквы «е» писать. Но все дело в том, что по-русски ведь есть, например, слова «вишен», «черешен», «кромешен». Там буква «е» пишется, и там «шн» на конце в слове «ресепшн» вовсе не такое «шн», как, например, в слове «шнур». Там есть какой-то неуловимый
9: Сережа.
10: Гласный звук. Да. И поэтому все-таки, да хоть Сережа, хоть нарицательная, и поэтому все-таки там букву «е» предлагают писать. Это тоже вызывает споры, но это, опять же, лингвисты здесь выстраивают систему, и далеко не все с этим согласны.
9: Но пока reception мы пишем через «е».
10: Да, и non-fiction, и production, и все такие слова, которые...
9: Production.
10: Да, да, да, через «е», да. В словарях все это есть.
9: Не узнаешь. Да. Ох, так быстро время с вами пролетает. Прям даже как-то, и, может быть, что-то я забыла спросить. Может, какое-то еще слово каверзное. Ну, оно само придет, и иногда спотыкаешься на каком-то... Кстати, я сегодня думала, как правильно... «Волей» или «болей». Вот как-то, в смысле, что-то такое... Не, уже не вспомню. Там записывать.
10: Если что, в словаре можешь заглянуть или звоните, да.
7: Физики и лирики. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Черняков. Нанесено поражение живой техники подразделения ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малое Волчье, Бударки и Бузово. На внешнем кольце окружения поражена живая сила техника противника в районах Новоалександровки, Приколотного. Также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе Ольховатки. Пресечены попытки противника прорваться из окружения в районах населенных пунктов Слизнева и Гогина. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести». По его словам, ВСУ никак не ожидали окружения в Харьковской области.
2: Неделю.
3: Организовывалось взаимодействие, определялись подразделения, которые будут выполнять, просчитывался личный состав, который будет штурмовать, который будет закрепляться. Он не думал, что мы будем эту операцию проводить. Сейчас он уже задумался, но уже поздно. Ну, как шахматы мы обыграли. Осталось это шах, осталось только поставить мат.
0: По данным Минобороны России, за сутки в окружении в Харьковской области противник потерял до 55 боевиков. Логистический центр «Новая почта», который используется для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для ВСУ, поражен в населенном пункте Нерубайское в Одесской области, сообщили в Минобороны России. В Одессе под удар попала электроподстанция «Усатова», а в Николаеве электроподстанция «Новая». Они обеспечивают функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, вооруженные силы России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые обеспечивают перевозку военных грузов из стран Европы. И новые сообщения Минобороны. В порту Одессы поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. Продолжены удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки военных грузов из Европы. В Одесской области поражен логистический центр «Новая почта», осуществляющий хранение и распределение военных грузов. Поражены электроподстанции «Новый Усат», обеспечивающие функционирование портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. Владимир Путин завершил визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Выступая на расширенном заседании в заключительный день саммита, российский лидер назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. По словам Путина, входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Россия борется за то, чтобы каждый народ имел равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии, возможности получать образование, использовать новейшие технологии. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам Международного фестиваля молодежи, который открылся сегодня в Екатеринбурге. Он приветствовал участников фестиваля. Глава государства предложил представителям молодежи разных стран работать вместе, если они разделяют эти стремления. Путин также рассказал о значении слова «мир» в русском языке.
4: В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России. В наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу. Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. К этому мы стремимся, за это боремся, об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления, давайте вместе менять мир.
0: Обращение Путина к участникам фестиваля началось и завершилось овациями. Передает ТАСС, в Екатеринбурге собрались 10 тысяч человек из 191 страны. Международный фестиваль молодежи под девизом «Следуй за мечтой» продлится до 17 сентября. Верующие смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского в Москве с 15 по 20 сентября. Ковчег с десницей будет доступен для поклонения в храме Христа Спасителя ежедневно с 8 утра до 8 вечера с 15 по 19 сентября, а 20 сентября с 8 до 14 часов. Перед мощами московским духовенством будут совершаться молебны. В комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь также сообщили, что проход к храму Христа Спасителя от станции метро Кропоткинская в Москве будет закрыт во время пребывания в храме мощей святителя Спиридона Тримифунского. Паломникам надо будет проехать до станции метро Полянка, Третьяковская или Октябрьская и пройти пешком до Болотной площади. Оттуда будет начинаться проход к храму Христа Спасителя через Патриарший мост. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра без осадков, 18-20 градусов.

0: Маяк. Много лет тому назад в дальней горной долине появился на свет мальчик. Это случилось в семье бедняков, которые могли оставить в наследство своему сыну только безвестие и нищету. Но мальчик взрастил свою гордость, взял звонкое имя и заставил покориться сильных мира сего.
1: Это одна из центральных фигур истории, да не только России, а мировой истории 20-го столетия.
0: Подкаст «Культ личностей» в эфире утреннего шоу «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Место действия. Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное наше радиопутешествие. Дело в том, что 1 августа 1961 года, то есть практически 65 лет назад, первых посетителей принял музей-заповедник Танаис, ну или Танаис, двойное ударение. Почему это интересно? Потому что это связано с греческой, вообще с греками на территории нашей страны. Вот у нас год единства народов России, и кажется, что история Древней Греции это вообще как-то не про нас. А ведь на самом деле греческая диаспора вообще одна из старейших греческих диаспор мира. Вот та греческая диаспора, которая живет в России. На нашей территории жили и вот те самые греки, которые древние, про которых нам рассказывают в первые годы изучения истории. Ну и потом приезжали, конечно, по разным причинам. Но вот мы сейчас в самую глубокую древность и нырнем. Примерно в 3 век и даже, может быть, ранее до нашей эры переместимся, так что задержать дыхание, погружение будет глубоким, и мы переходим к разговору со знающим человеком. Я с радостью приветствую нашу первую гостью. Это кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и общей истории Крымского федерального университета имени Вернадского Юлия Тарасовна Лебенсон. Юлия Тарасовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Юлия Тарасовна, вот как человек, являющийся продуктом советского еще исторического образования, должен сказать, что просто был в ужасе от терминов, когда стал погружаться в историю Танаиса, потому что тут возникают какие-то химеры невероятные, Боспорское царство, какие-то выходцы из Греции. Думаешь, господи, древний мир, это же там какие-то 5-6 классы, нам такого не рассказывали. Вообще, что представляла собой территория Крыма и Тамани, вот если мы говорим о 3 веке до нашей эры, когда, по всей видимости, Танаис и появился.
2: Да, это действительно первый город Танаис. Я буду говорить именно так. В принципе, можно и Танаис, это такая русская традиция произношения. Но если по-гречески, это всегда Танаис. Поэтому, то есть все правильно.
1: Станем немного греками.
2: Буду так говорить.
1: Да, хорошо.
2: Да, да, действительно. Там Танаис, Танаидос, да, если мы будем склонять это слово. Так вот, что вообще, действительно, первый город в 3 веке был основан, потом он несколько раз погибал, снова возрождался, и последнее уже такое тление жизни на руинах, оно продолжалось до 5 века, новой уже эры. Но у нас на дворе пока 3 до нашей. И что вообще делают в широком греческом контексте нормальные, приличные люди на рубеже 4 и 3 веков до нашей эры? Разумеется, делят империю Александра Македонского. Это блистательные диадохи, тоже, да, страшный термин, но он не очень сложный. Это соратники, да, это полководцы Александра Македонского. Некоторые еще его учили, некоторые были еще соратниками его отца Филиппа Македонского. Так вот, эти диадохи делят империю и провозглашают себя царями. Самые крупные, самые такие серьезные государства, которые образовались на руинах империи Александра, это государство Селевка, Никатора, Селевкиды, и Птолемей, конечно, блистательный Птолемеевский Египет. Что-то похожее, хотя совершенно местной почве, и, конечно, напрямую пока не зависящее от эллинизма, от вот этого общего широкого контекста, но очень похожее происходит и на Боспоре.
1: Давайте с Боспором разберемся, это не то же самое, что Босфор все-таки, да? То есть Боспор Кемерийский мы имеем в виду, Керченский пролив.
2: Да, мы имеем в виду и название государства, Боспорское царство, именно так оно и в надписях, именно так оно и в сочинениях античных авторов. И само царство существует еще раньше, оно образовалось еще в 5 веке до нашей эры, видимо, на базе какого-то оборонительного союза. У нас есть очень хороший источник, правда, очень коротенький, очень краткое сообщение историка древнегреческого Диодора Сицилийского, который говорит о том, что первой династии, которая объединила из Пантикопея, да, произошло такое объединительное движение, Пантикопея стал европейской столицей, это не нынешняя Керчь. Ну, на Азиатском берегу тоже была столица, Фанагория, это станица, сейчас, по-моему, поселок Сенной. Это были так называемый Европейский Боспор и Азиатский Боспор. Линия между Азией и Европой так проходила именно по Боспору Кемерийскому, то есть по проливу Керченскому.
1: Ага, у нас свой цареград, оказывается, есть. Вот как интересно-то
2: да,
1: все.
2: Да, да, да. То есть у нас действительно, да, никакой не Урал, никакие не другие азимута. Это именно Керченский пролив. Ну, опять же, это такая еще геродотовская традиция. Так вот, есть Азиатский Боспор, есть Европейский, но это уже к 3 веку до нашей эры, это, в общем, уже единое государство. Есть коротенькое сообщение Диодора о том, что была первая династия, Архианактиды, они всех стали объединять, видимо, для обороны от варваров. тут надо сказать, что с варварами вообще интересная история. С одной стороны, Боспорское царство демонстрирует не моноэтничность. Это, конечно, греческое государство. Конечно, первые династии это с условно, но все-таки греческими именами, с греческими надписями, это все-таки греческая культура. И колонизация, конечно, была греческая. Однако на территории Боспора довольно много поселений то ли скифского, то ли смешанного характера. Ага. На азиатском берегу, то есть на Тамане, живут такие, ну, уже не очень загадочные, уже, в общем, сопоставляющиеся с археологическими находками, но такие вот интересные племена фатов, синдов, неотов, Гаргиппия, которая сейчас Анапа, да, там прекрасный заповедничек, прекрасный музей, она называлась сначала Синдская гавань, то есть гавань вот этих вот синдов. Ага. Они были оседлые уже, ну, довольно воинственные, грекам пришлось и с ними столкнуться. И вот, видимо, это был очень сложный многовековой процесс такого, да, полумирного существования. Но, судя по всему, были и военные столкновения. И вот поначалу это была династия Архианактидов. Сколько споров по ней, сколько копий сломано в научной литературе, это просто непередаваемо. Потому что вот эти Архианактиды, мы не знаем вообще ни одного имени из этой династии. Мы знаем, что они правили 42 года, примерно с 480 года до нашей эры, по 438 до нашей. Но мы не знаем вообще, кто эти люди, как они выдвинулись, почему они стали то ли царями, то ли тиранами.
1: Ну, они какие-то были грекообразные тоже?
2: Само слово архай – это буквально власть и начало, да, и анакс – это царь. Uh-huh. То есть, может быть, это вообще какие-то первые цари. Может быть, это династия по имени Архианактидов. То есть, да, скорее всего, это были греки, или, как вы замечательно говорите, грекообразные люди. Конечно, они выдвинулись где-то на вот фоне этой греческой колонизации, основания городов Пантикопей. Может быть, они были не из Пантикопеи. Предлагаются разные варианты в литературе научной. Но чтобы не запутать, скажу, да, что вот сначала ситуация была такая. Есть отдельные города, как на азиатском, так и на европейском, то есть Керченском берегу. Есть Пантикопеи, которые, как выяснил не так давно Владимир Петрович Толстиков, замечательный археолог, он был основан довольно рано, в конце 7 века до нашей эры. Вот как раз советская литература, да, вся говорит, 6 век до нашей, нет, раскопки показывают, что 7 до нашей.
1: То есть еще более древний ранее. Город у нас есть на территории таким
2: да,
1: образом.
2: Да, причем да, да, тот то же самый. Это ядро Пантикопеи, оно пораньше. Это действительно серьезное открытие, серьезная находка. Вот, есть разные города, да, и Феодосия, и Мирники, и Нимфей, и вот города Азиатского Боспора, Германаса, Фанагория, Гаргиппия. И они сначала независимы. Греческий мир вообще не особенно-то любит объединяться, мы это видим по всей греческой истории. Это должно быть зачастую какое-то либо объединение перед военной угрозой, да, со стороны тех же варваров может быть угроза, и поэтому вынуждены люди объединяются. Либо это кто-то приходит и насильно греков объединяет. То ли Филипп Македонский с Александром, то ли римляне, да, вот такая настроечка сверху появляется, и греки волей-неволей оказываются в каком-то едином политическом пространстве. Поэтому это было какое-то действительно, может быть, захват власти. Это было явно не совсем добровольное объединение городов. За Феодосию боспорские цари боролись вообще до 4 века включительно.
1: Угу. То есть, ничего себе, то есть там уже подступают разные там варвары со стороны континентальной Европы, а тут, значит, продолжается вот эта вот междоусобица своя.
2: Да, а Феодосия говорит, что ну нам, в общем, и так неплохо, мы совершенно независимые, нормальные нелецкие греки, мы, в общем, без вас как-то справлялись до этого дела. Но, тем не менее, все-таки насильственно присоединили, и Феодосия стала лучшей, очень известной гаванью Боспора. Так вот, у нас была династия Архианактидов, потом совершенно непонятным образом, спасибо вот Диодору, он сказал нам об этом, да, привязал даже по годам к Олимпиадам, и мы теперь можем иметь абсолютный счет времени. Но не сказал, как и почему это произошло. Вот, может быть, у него не было даже источника по этому поводу. Власть потом переходит в династии Спартакидов. Угу. Кто это такие? Мы тоже не очень хорошо понимаем. Но там мы хотя бы знаем много имен царей. Есть их монетная чеканка. И есть удивительное сообщение, опять же, из того же Диодора Сицилийского про борьбу самих наследников династии, про борьбу братьев между собой и про действительно там и жизнь, и слезы, и любовь. Московское царство в этом смысле, оно все-таки очень богатое на события. И вот как раз в контексте борьбы сыновей одного из царей династии, как раз на рубеже 4-3 до нашей эры, борются три сына. Был прекрасный, если у меня есть минутка, да, все-таки об этой борьбе.
1: Давайте,
2: сказать,
1: конечно, все, у нас уже картины встают перед глазами, а уж бы футбольные болельщики как-то забодрили. отделились сейчас от знакомого слова, вы себе не представляете.
2: Очень надеюсь, да. Дело в том, что действительно, может быть и хорошо, что пока не сняли по этому фильму, потому что это должен быть очень серьезный режиссер, это все-таки должны быть хорошие сценаристы, они, конечно, должны посоветоваться с профессиональными историками и...
1: Да, чего они, конечно, не сделают, когда придет время.
2: Да, снимут, бог знает что, но все-таки снимают себе ответственность, но дают идею. Это действительно прекрасно, потому что ну, очень успешный царь Пересад первый. Пересад, ну, в принципе, вполне тоже, вроде как, греческое имя. Правил 38 лет, правил хорошо, и у него какие-то стычки со скифами были. Может быть, не надо преувеличивать этот масштаб, но, видимо, он с ними справился. И его после смерти даже объявили богом. И об этом культе помнили еще несколько веков подряд. То есть это действительно был какой-то очень такой серьезный правитель. Примерно в то же время, да, когда обожествляют Александра Македонского. Тоже такая интересная аналогия, параллелька. Так вот, его сыновья, разумеется, их несколько, разумеется, они будут воевать за власть. У него есть старший сын Сатир, похоже, да, на это божество Сатир, которое бегает по лесам за нимфами. В общем, это то самое слово. Вот, видимо, в честь лесного божества человека назвали. Это старший сын, ему просто по завещанию отца передается власть, все хорошо. Однако Сатир правил всего лишь 9 месяцев, тоже классно запоминается. Да, он был беременен властью, но, к сожалению, эти роды были неуспешными. Все это время он отбивался от своего младшего брата. Средний сын Пересада, Притан, средний брат, он как раз был более-менее приличный человек, он не особенно претендовал на власть, но когда младший сын Эвнел, хорошее имя, начинается на Эу. Эу — это всегда что-то хорошее по-гречески. Эу — это вообще благо. Однако это был не очень благостный человек поначалу. Он активно оспаривает власть у своего старшего брата. Он с ним воюет. Обе стороны нанимают наемников. Кто греков, в том числе фракийцев. Кто нанимает скифов. Кто на Азиатском берегу нанимает фатеев и прочих синдомиотов себе в войско, чтобы сражаться со своим братом. В итоге Сатир погибает. А Притан вступает в войну и говорит, ну слушайте, я хотя бы средний брат, и я должен восстановить законное право. Однако Притана убивают подосланные его младшим братом наемные убийцы.
1: Слушайте, какие страсти невероятные. И всюду страсти роковые, а судеб спасения нет. Да, совершенно точно.
2: Это действительно кино. Эвнел становится царем и расправляется почти со всеми сыновьями, дочерями, родственниками своих кровных родственников, своих братьев. А потом тон у самого Диодора Сицилийского, который нам все эти страсти передал, резко меняется, и оказывается, что Эвнел, оказавшись на троне, бабац и приличный человек. А он созывает народное
1: собрание.
2: Это
1: так же и бывает же, знаете, что трон вообще любого человека делает приличным в глазах последователей, да, и современников-то уж тем более.
2: Конечно, власть меняется, да, мы меняем шапку там, на Буденовку, и, соответственно, Эвнел, приличный человек, он собирает народное собрание, чего боспорские цари, видимо, вообще особо не делали. Народное собрание – это же сугубо демократический орган власти. Ну и, соответственно, Эвнел провозглашает, подтверждает все права и свободы граждан, говорит о том, что он устроит льготы для всех купцов и расправляется с пиратами, в том числе своими старинными таврами. Ну, вообще все нормальные цари, потом это будут делать Митридат и Спатер, они традиционно ставят разбираются, которые, видимо, разбойничают на море. И правит 5,5 лет весьма неплохо. То есть он считается довольно успешным правителем. В следующем веке вот эти цари, которые все еще воюют, да, которые обожествляются, которые убивают своих братьев, они еще не совсем цари, что я имею в виду. В своей титулатуре, в том числе в надписях, которые мы находим да, в этой графике Боспора, как азиатского, так и европейского, в Антикопее довольно много таких надписей, они называются все еще архонтами Боспора и Феодосии. Феодосия отдельно, видимо, у нее какие-то немножко свои привилегии, потому что ее завоевали, да.
1: Ну, у нас тоже в Российской империи царь польский был, ничего такого, нормально все.
2: Да-да-да, Финляндия, Польша, да, совершенно особый статус. Не будем, конечно, все модернизировать, наверняка это какие-то свои условия, но, да, действительно, аналогию можно здесь провести. Так вот, они все еще архонты Боспора и Феодосии и цари, и дальше перечисляются варварские племена, цари которых они там, Синды, Метов и так далее. А вот уже потомки этого Эвнела в 280-х годах до нашей эры, то есть это начало 3 века до нашей эры, они объявляют себя уже царями. И они уже и в титулатуре, на камнях, да, даже в чеканке монетной, они уже без стеснения себя массово называют царями. В античной литературе они при этом и цари, и тираны. Все-таки для афинян, которые, кстати, вынуждены были дружить с этими царями и тиранами, они все-таки тираны, как бы узурпаторы власти. Хотя это тоже немножко смешно, потому что, ну, это династия, они уже не первое столетие на троне. они сидят, это уже не узурпаторы, это все-таки действительно нормальная монархия. В эллинизме такого много, пожалуйста, да, династии Птолемеев, династии Селевкидов. А, ну, для греков все-таки вот они как-то немножечко
1: выскочки, ну, конечно, Босфор, они же там Великая Греция, да, Пелопоннес, вот это вот все.
2: Пелопоннес, да, это все-таки Спарта. Афины вынуждены были дружить с Боспором, причем делали это уже давно, с 4 века до нашей эры. Оратор Демосфен, которого мы все знаем, да, и сравнивают с Цицероном Римским, он очень много говорил в своих речах о том, что цари Боспора больше всего заботятся об Афинах. Мы ставим им статую, даем им права гражданства, права всякие преимущественные, потому что они нам хлеб беспошлино продают, а Афины действительно не могли себя обеспечить хлебом. Поэтому и в 3 веке до нашей эры вся эта дружба с Афинами, она продолжается. Ну и, наконец, еще один маленький сюжет все-таки позволит рассказать о 3 веке. Да, одна минута про 3 век до нашей. Это еще и дружба с Египтом. Довольно загадочный сюжет.
1: Ах, вот как, но как есть
2: и сообщение, да, есть и сообщение о посольстве, которое очередной из боспорских царей, Пересад II, не путать с тем первым, который бог, да, это уже не бог, но второй. Пересад II отправляет к Птолемею II в Египет. Есть фреска с кораблем, который называется Исис. Это не песня Боба Дилана, это название Исида, в честь богини египетской. И это всплывали на Боспор с каким-то посольством. В литературе научной немножко так накрутили. Есть даже версия о том, что Пересад II женится на дочери Птолемея II, египетского
1: царя. Вот это да, слушайте, но Игра престолов,
2: но
1: конечно, окончательная. Это просто отдыхает,
2: да,
1: Игра престолов. Слушайте, ну надо вернуться будет обязательно в эту эпоху. Спасибо, что приоткрыли нам эту дверцу. Юль Тарасовна Лейбенсон, кандидат исторических наук и доцент кафедры археологии и общей истории Крымского федерального университета имени Вернадского, рассказала нам о том, сколько всего он не поместил в школьную программу. Обязательно продолжим когда-нибудь, не в этот раз, ну а через несколько минут отправимся в Танис.
0: Место действия – Россия. Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о буквах «Е» и «Ё». И вспомним, когда нужна одна из них, а когда другая. Потому что путают эти буквы, увы, довольно часто. Итак, начинаем. Первый пример от гостя программы «Всё сразу».
4: Так. А если это где-нибудь, где холодно и освещение, так они все перемерзнут. Так что тут как бы еще неизвестно, в какую сторону это по итогу выйдет.
3: Перемернут. Мне кажется, смешное слово получилось, ну и, конечно, неправильное. А правильный вариант – перемрут. Однозначно без «ё». Ее здесь вообще быть не должно. Кстати, а какой глагол исходный? Давайте поставим наше слово «перемрут» в начальную форму. Ну и получим «перемереть». Есть такое слово, а не «перемернуть», конечно же. Ну а далее мы разберем примеры, где «ё» как раз не хватает. И слушаем высказывание гостьи программы «Хочу все знать» Ольги Хлопониной.
5: Тем не менее, не избежавший слабости человеческих, трижды отрекшийся от него, как мы помним, это все было.
3: Отрекшийся, неверно. Правильный вариант – отрекшийся. Здесь необходимо ударное «ё». Это, в принципе, логично. Для запоминания держим в голове исходный глагол. Отрекся, а не отрекся, отрекшийся. Ну и переходим к имени существительному вместе с Сергеем Стилавиным.
6: Поэтому вот это и беспокоит специалистов, да. А тут, понимаешь, жимолость пойдет совсем скоро. Это совершенно и свекла, понимаете, друзья мои?
3: Свекла, неверно. Правильно, свекла. Здесь «ё» обязательно. Давным-давно были времена, когда и вариант с «е» считался литературной нормой. Но сейчас только свекла. И у нас есть еще один пример, приятный во всех отношениях. Разберем его вместе с Артемом Новиченковым, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
7: Сели мы в мой «Москвич», начали приближаться, свечение диска казалось очень ярким, даже лучи автомобильных фар на его фоне блекли. Над НЛО мигали огни синего, красного и какого-то необычного цвета.
3: Блекли, и это верно. Но и вариант с «ё» – блекли – тоже правильный. У этого слова двойная норма. Блекнуть и блекнуть. Блекли и блекли. Правильно и так и эдак. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. А тех, кто хочет узнать о русском языке еще больше, приглашаю в свой канал в мессенджере «Макс». До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Одесской области прожжен логистический центр «Новая почта», где хранились и распределялись военные грузы, сообщили в Минобороны России. В Одессе в удар попали логистические центры для хранения грузов, для обеспечения ВСУ, цех по производству БПЛА, склад вооружений, боеприпасов. В порту Одессы поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. Ударом подверглись электроподстанции «Новая», «Усатова». Они обеспечивали функционирование портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. Кроме того, вооруженные силы России продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки военных грузов из Европы. И еще российская авиация поразила пункты временной дислокации ВСУ в районе Преображенки в Запорожской области. Минобороны России опубликовала кадры нанесения авиаударов. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В Харьковской области российские войска продолжают сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширяют внешнюю зону контроля. За сутки потери противника в окружении составили до 55 боевиков. В Сумской области поражены живая сила и техника трех украинских бригад. В районах населенных пунктов Дорошовка, Великая Чернечина, Бояра-Лежачи, Сенная, Эсмани-Кровная. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 230 военнослужащих.

0: Лидер также призвал опередить Китай в разработке искусственного интеллекта. Как отмечает РИА Новости, искусственный интеллект – один из главных элементов повестки Трампа по поддержанию американского технологического лидерства, обеспечению экономической конкурентоспособности и укреплению национальной безопасности. Накануне глава компании Anthropic Дарио Амадей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания XAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман поддержали эту идею. Сегодня бывший президент США Барак Обама попросил конгрессменов от Демократической партии в ближайшие годы в приоритетном порядке заниматься темой безопасности искусственного интеллекта для человека. Неспокойно и британскому королю Карлу III, по данным газеты Times, на следующей неделе он проведет саммит с руководителями ведущих корпораций в области искусственного интеллекта и попросит их использовать технологию, цитата, «на благо человечества». Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17, в Москве в понедельник также без осадков, 18-20 градусов.

0: Маяк.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура. И в эти минуты «Спартак» играет с Ростовом. За ходом матча следит наш обозреватель Даниил Моногаров, который присоединяется к нам по телефону. Даниил, здравствуй, тебе слово.
2: Всем здравствуйте. На арене в Тушине счет 2-0 в пользу «Спартака». Идет 72-я минута встречи. По концовке первого тайма выделю эпизод с падением Жетсона в чужой штрафной. Португалец украл мяч из-под ног последнего защитника, выскочив у него из-за спины. Вратарь гостей Артем Петров побежал ему наперерез и, немного не дотянувшись до снаряда, сбил оппонента. Арбитр здесь фола не увидел. Почти сразу после перерыва за пару минут «Спартак» имел две возможности забить. Пару идеальных навесов с левой бровки сделал Маркиньос. В первом случае головой бил Саларин, но голкипер потащил летевший в угол удар. Тут же еще более очевидный шанс был у Бабича, но Сырджан почти в упор попал головой чуть выше перекладины. Такой штурм привел к нужным последствиям. Роналдо в суматохе сыграл свой штрафной высоко поднятой ногой и сбил Умярова. Салари без проблем реализовал назначенный пенальти. Повторю, счет 2-0. Идет 73-я минута матча. Впереди самая интересная развязка. Следим вместе.
1: Спасибо, это был Даниил Моногаров о матче «Спартак-Ростов». Ахмат сегодня со счетом 3-2 дома переиграл «Динамо» из Махачкалы. В этом матче отличились в составе Ахмата Калиду Сидибе и Мануэл Килиану. Еще один мяч Ахмата на счету Андерса Аларкона, который забил его в собственные ворота. У «Динамо» голы забили Гамит Агаларов и Тимеркан Сундуков, который в концовке матча был удален, получив вторую желтую карточку. В российской первой лиге сегодня также проходят матчи 11-го тура. В эти минуты тульский «Арсенал» играет с СКА «Хабаровском» и ведет со счетом 2-1, а «Ротор» громит «Енисей» со счетом 3-0. В других матчах «Торпедо» уступила Нижнему Новгороду 1-2, «Уфа» и «Ульяновская Волга» сыграли в ничью 2-2, а «Ленинградец» и «Текстильщик» также разошлись миром 2-2. На этом о спорте все. До встречи.

0: избранная. Осенняя коллекция. Место действия – Россия.
1: Продолжаем.

0: наше радиопутешествие, и попытались мы в предыдущей части немножечко хотя бы проникнуться историей Боспорского царства. Ну а теперь все-таки отправимся в сам город, который, как мы теперь уже знаем, правильнее по-гречески называть Танаис. И тут нас встречает археолог Ирина Толочко. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рада вас слышать.
0: Это взаимно, конечно же. Ирина, вы знаете, вот я почитал немножко историю археологических исследований вот на месте, где сейчас музей, и где, я понимаю, работы продолжаются, и вы, и ваши коллеги нас будете просвещать в этом отношении. Самое для меня загадочное, как вообще этот Танаис нашли?
1: Это большой вопрос был, поскольку этот вопрос о местоположении Танаиса был одной из главных загадок древней географии Нижнего Подония. И достаточно долго, в 18-м, середине 19 века, ученые соотносили древний Танаис со средневековой итальянской колонией Танаи и с Азовом. Об этом писали Карамзин, Ланисласи, Гюльдештет. И считалось долго, что именно Танаис, вот это и была самая итальянская колония Тана. Но вот английский профессор по имени Эдвард Даниэль Кларк, по некоторым данным, он был английским разведчиком, и его покровительство английский посол при дворе Павла I. Он в 1800 году посетил Нижнее Подонье, он искал древний Танаис и предположил первым, что Танаис локализуется на правом берегу Мертвого Донца у селения Синявка.
0: И оказался прав, по всей видимости.
1: Да, и оказался прав, да, да-да-да.
0: Поразительно. То есть шпион шпионом, да. А пользу принес все-таки какую-то науке, это хорошо.
1: Он был образованным человеком и сыном археолога, поэтому вот он знал очень много, я думаю, что в античной истории этого края.
0: Ирина, правильно ли я понимаю, что несмотря на уже, ну, можно сказать, там, да, очень долгую историю, да, ну, худо-бедно с 19 века это все изучается, что лишь небольшую часть города археологи смогли освоить?
1: Да, около 1/10 части раскопано на самом деле. Площадь города около 16 гектаров. И да, очень небольшая часть раскопана.
0: Так, и скажите, пожалуйста, во-первых, обывательский вопрос, а почему так медленно? Это настолько сложные почвы, или это так глубоко, или просто надо максимально бережно? Ну, понятно, что вы со всеми своими исследованиями и объектами бережно обращаетесь. Но вот вроде 16 гектаров не так и много по сравнению с современными городами.
1: Но, знаете, современная наука археологии, она подразумевает целый комплекс исследовательских разных программ, проектов, исследований палеонтологии, пыльцы, климатов. Мы копаем для того, чтобы получить информацию, а это не такой быстрый процесс. А с другой стороны, огромная территория заповедника – это экспозиция под открытым небом, которой тоже следует уделять внимание и консервировать разрушенные части города. Поэтому нужно сочетать не только раскопки, но и консервацию раскопов для того, чтобы показывать нашим гостям.
0: А помочь вам как-то можно? Не знаю, а волонтерам приехать, например?
1: Приезжайте, пожалуйста, конечно.
0: Дорогие слушатели, хотите с пользой провести лето в тепле, уюте древнего города, пожалуйста, приезжайте, и вам будут рады. Ну, самое, конечно, интересное, когда речь идет о таких вот музеях, подобных Танаису, это вот такой процесс, когда мы примеряем древнюю жизнь на себя. Да, вот что можно рассказать о бытовой стороне жизни вот как раз людей, населявших древний Танаис?
1: Но нужно сказать, что Танаис, в отличие от большинства городов боспорских колоний Северного Причерноморья, он создавался по плану, имел регулярную планировку, и в основе планировки лежала прямоугольная сетка улиц, которая была ориентирована по сторонам света. И к настоящему моменту раскопками открыто большое количество усадеб жилых, частью которых были дворики, мощеные камнем, и колодцы, водосборные, дренажные. В каждой усадьбе находились подвалы, хранилища, и от наземных помещений сохранились лишь несколько рядов кладок. Большое количество настенной штукатурки мы находим, когда копаем город. Удивительно интересные конструкции домов. Это были торцово-каркасные дома на каменных фундаментах, большей частью, и каменные подвалы, которые являются уникальными для средиземноморской архитектуры. Такие подвалы встречаются в Танаисе и в Гаргиппе.
0: А правда ли, что там было даже что-то, было что-то вроде обогрева полов? Вот мне попадалась такая информация.
1: Вы знаете, мы находим переносные очаги, жаровни лепные, на которых вот разводили угольки. Можно было обогревать подвальные помещения, печи были в домах. Ну, что касается вот настолько подогрева полов, пока не нашли.
0: По сути дела, так и получается. Если в подвальном помещении тепло, значит и на горячий воздух дальше будет подниматься. Все это обогревает. Так что вот они, технологии-то. Не такие уж они и современные, как мы иногда себе льстим. А вообще, вот вы уже сказали, что Танес во многом уникальное место. А, ну, то есть, например, от Пантикопеи это разительно отличается?
1: Ну, вы знаете, Танес был назван античным географом и историком Страбоном крупнейшим после Пантикопеи, столицы Боспора, тоже чем эмпория варваров. Это был крупнейший город на северо-восточном окончании греческой Икумены. За Танесом начиналась Великая Степь. Поэтому он был таким форпостом Боспора вот на территории Юго-России. Достаточно большое значение имел город в истории Боспорского царства.
0: Если он был вот такой, выполнял роль форпоста, значит, должна быть фортификация какая-то?
1: Да, конечно. Цитадель, центральная часть города, была укреплена стенами, башнями крепостными. Крепостные стены окружали и западный городской квартал, и западный пригород. Были рвы, были каменные стены, были башни. Конечно, все по законам античного фортификационного строительства в Танесе было сооружено. И в городе упоминаются мастера-архитекторы,
0: даже
1: которые
0: так
1: руководили, да, строительными работами. Мы знаем имена шестерых из них, и это были очень важные люди в городе, поскольку руководили практически процессом строительных работ в городе.
0: Ну и раз это все-таки музей, всегда возникает вопрос, а куда пускают? Ну то есть неужели, правда, можно спуститься на древнюю улицу и вот там бродить?
1: Ну, вы знаете, мы стараемся не как бы ограничивать посещение раскопов, поскольку не везде камни хорошо укреплены, и можно просто споткнуться и, не дай бог, да, стукнуться. Но по каким-то вот настилам над городищем вы можете прекрасно ходить, и дети маленькие могут, и маломобильные группы населения. То есть стараемся максимальный комфорт обеспечить туристам.
0: И попалась мне на глаза такая цифра, что нашли уже более 160 тысяч археологических предметов. Во-первых, что это за предметы? Есть ли тут какой-то вектор, какая-то система? И где эти предметы?
1: Ну, знаете, последние десятилетия очень интенсивно копали подвалы времени разгрома Танеса, середины 3 века нашей эры. Уникальность Танеса в том, что это огромный закрытый комплекс, одновременно погибший.
0: Это как Помпеи.
1: В подвалах. Да, законсервированный. Только вот середина 3 века нашей эры датируется слой пожара. И в подвалах, в домах практически все находилось в таком состоянии, как было оставлено жителями. В подвалах находится огромное количество амфор с мукой, зерном, какие-то вот печи, лепные находки, посуда, кухонная, столовая, украшения, шкатулки с какими-то украшениями. И все это находят археологи в таком состоянии, как было оставлено жителями города в середине 3 века нашей эры.
0: То есть это еще дает нам представление, да, чем питались, да, то есть как был устроен быт, это все.
1: Да, это очень интересно. Множество информации получают археологи, когда проводят раскопки. И находки, которые получают из раскопок города и могильника, около гектара могильника раскопано в Танесе, все хранится в Танесе. Фондохранилище есть, трехэтажное.
0: А экспозиция вот какая-то есть, а людям показать, если?
1: Да, конечно, есть экспозиция, несколько зданий экспозиции. И, конечно, главное наше богатство – это экспозиция под открытым небом. Город Танес, улицы, площади, кварталы домов, усадьбы.
0: Слушайте, ну что совершенно невероятное. Вот я до недавнего времени, признаюсь, в своем стыду не знал, что у нас есть практически свои Помпеи, просто как-то чуть менее распиарены. Спасибо огромное. Теперь, я думаю, большее количество людей узнают про этот прекрасный музей. Напомню, с нами на связи была Ирина Толочко, археолог. И вот такая экскурсия у нас получилась, точнее, тизер экскурсии, говоря современным языком, по Танесу. Так что можете спланировать свое путешествие туда, на юг России, и заодно посетить этот прекрасный музей-заповедник. Напомню, это первый подобный объект еще в Советском Союзе, который функционирует по сей день. Ну и явно, судя по тем горизонтам, которые наша гостья обозначила, экспозиция будет только расширяться. Ну а может быть и нас тоже в новые места куда-нибудь погулять пустят. Ну и опять же, есть всегда возможность стать волонтером в археологической экспедиции. По собственному опыту знаю, что руки там нужны всегда. Ну а нам сейчас нужна 2-минутная пауза, после чего мы перейдем к нашим коротким рубрикам.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Ведь приходится выражаться словами, а еще труднее написать. Но дети, поэты и философы.
2: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
3: «Маяк».
2: Избранная. Осенняя коллекция.
3: Место действия – Россия.
4: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Две коротких рубрики. Начнем мы с музея, тем более, что музей совсем рядом с Танесом и находится. Такое удивительное крепостное сооружение. Это, оказывается, Донской военно-исторический музей. И с нами на связи директор и создатель этого музея Иван Юрьевич Стреляев. Иван Юрьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: А расскажите, пожалуйста, откуда вот такая постройка шикарная взялась? Вы специально для музея возвели?
5: Знаете, наш музей вообще уникальный. Дело в том, что он непростой. У нас музей живой истории, все наши экспонаты действующие, и с ними можно контактировать. Ни один музей в стране такое себе не позволяет. То есть у нас техника, вооружение, по ней можно лазить, на ней можно передвигаться. Оружие можно тоже изучать, то есть и соответственно эти экспонаты у нас участвуют в разных реконструкциях, в военно-исторических фестивалях, в фильмах художественных. Поэтому мы и создали музей в виде крепости, так как мы занимаемся не только Великой Отечественной, а 10 историческими эпохами. И каждая из этих эпох, она связана с какой-то крепостью. Это и Брестская крепость, и раннее Средневековье, и античность, и Азовское осадное сидение. Все эти эпохи, они подразумевают наличие крепости. И тут же мы сейчас их в музее проводим реконструкции. Не считаю, что по всей стране проводили.
4: Ну, это потрясающая деятельность совершенно. А вот много видео в интернете о том, как ездят у вас танки, действительно. А вот как на такую демонстрацию попасть? Это какое-то расписание есть или должно повезти просто?
5: Музей работает в выходные дни, праздничные. Можно приехать, организовываются группы. Мы проводим и для детей школу разведки, где они кидают гранаты, преодолевают препятствия и концы катаем на броневике 42-го года. А людям постарше предлагаем катание на танке, который очень медийный, в 12 фильмах принимал участие. Вот самый известный Т-34.
4: Ага, танк-звезда у вас получается. А как давно музей существует?
5: 20 лет. Вот мы в этом году отметили 20-летие. Он был зарегистрирован в 2006 году как первое негосударственное учреждение культуры на территории Ростовской области. Мы этим очень гордимся.
4: Мы вас поздравляем с 20-летием. Желаем, конечно, чтобы это не последний был 10-летие в жизни музея, чтобы у вас было всегда много посетителей. И говорим спасибо за вашу работу. Иван Юрьевич Стреляев, директор и создатель Донского военно-исторического музея, был с нами на связи. Ну, а теперь пришло время перебраться на другой берег реки Мертвый Донец и поговорить про еще один любопытный объект. Расскажет нам об этом объекте наш гость, ученый-секретарь Азовского музея-заповедника Ирина Рудольфовна Гусач. Ирина Рудольфовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вы же являетесь автором и куратором выставки, да, которая посвящена русской крепости Лютик, или как она еще называется, Сет-Ислам.
6: Совершенно верно.
4: Да,
6: хорошо, сейчас расскажу вам вкратце. Из школьного курса истории Отечества мы все прекрасно знаем о знаменитых походах Петра Первого в северо-восточное Приазовье. Это азовские походы 1695-96 годов. Это были времена, когда Османская Российская империя...
4: спорили, давайте так.
6: Спорили,
4: да, вступили в легкую конфронтацию.
6: Да, за эти территории. И эта конфронтация закончилась завоеванием турецкой крепости Азак, которая со временем была превращена в русскую крепость Азов. Но мало кто знает, что рядом с турецкой крепостью Азов, Азак она называлась у османов, существовала еще одна крепость, история которой неразрывно связана с крепостью Азов. Мы ее знаем под названием Лютик или Лютин, но в турецкие времена она называлась Сет-Ислам, что в переводе означает «щит ислама». Она была построена османами в 1660 году в правлении турецкого султана Мехмеда IV, когда Османская империя активизировала свое военное строительство на Нижнем Дону в связи с тем, что в 30-е и 40-е годы 17 века произошли события, которые очень не понравились османам. Дело в том, что донские казаки в 1637 году захватили Азовскую крепость и провозгласили ее столицей донского казачества. Продержались там 5 лет, но в 1941 году случилось Великое Азовское осадное сидение. И в 1942 году уже османы вернулись назад в эту крепость и пришли к выводу, что нужно укрепить дельту Дона, чтобы защитить от набегов на них казаков. И было принято решение построить в дельте Дона еще одно военное укрепление, вот именно эту крепость Сед-Ислам. Она была построена на берегу правого притока реки Дон, который называется Мертвый Донец. А рядом с крепостью Азов еще были одновременно с крепостью Сед-Ислам построены на двух сторонах реки Дон две караульные башни, шахи и султаньё, которые казаки называли каланчами. То есть вот такая система новая фортификационного укрепления, по мнению османов, должна была защитить их от не только напада казаков, но и от российского государства, ну, в общем, которое, да, в общем-то, претендовало на
4: территорию. Чем все закончилось, мы знаем, конечно. Спасибо огромное. Время наше подошло к концу. Ирина Рудольфовна Гусач, ученый-секретарь Азовского музея-заповедника, автор и куратор выставки «Турецкая крепость Сед-Ислам. Русская крепость Лютик» была с нами на связи. На этом мы прощаемся с Таманью, но, конечно же, не навсегда. Так что до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
3: Место действия – Россия. Имена осени. Сентябрь. Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени. Месяц за месяцем. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: 19 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Как заявили в Минобороны, подразделения группировки «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях. Войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север», продолжая сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области, освободили населения. Населенный пункт Черняков. За сутки уничтожено до 55 боевиков, а с начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба. Гвардии полковник заявил, что разгром боевиков в котле снизит потенциал ВСУ под Харьковом.
2: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов – это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
0: Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе техники 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Ясногорка, Краматорск, Славянск, Дружковка, Райская, Васильевская, Путыш, Новоселовка, Николаевка, Риховатка, Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих. Вооруженные силы России в течение дня нанесли групповые удары по предприятиям промышленности, задействованным в производстве ВПЛА, логистическим центрам и складским терминалам, осуществляющим распределение и поставку военного назначения для ВСУ, а также объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование портов и объектов логистической инфраструктуры Украины. По данным Минобороны России, в Одессе ударами высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками поражены логистические центры «Пальма», «Рабин», «Юкрейн» и «Одесса-22». Там хранились грузы, предназначенные для ВСУ. Под удары попали цех по производству беспилотников и комплектующих к ним, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В Одесской области поражен логистический центр «Новая почта». Там хранились и распределялись грузы, предназначенные для ВСУ. Кроме того, поражены цех по производству беспилотников в населенном пункте Ильичевка, логистический центр в Усатове и логистический центр «Блум» в Теплодаре для хранения груза ВСУ. В порту Одесса удары подверглось судно, доставившее грузы для ВСУ. Поражены электроподстанции «Новая» и «Усатова». Они обеспечивали функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Вооруженные силы России также продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки грузов военного назначения из стран Европы. Владимир Путин завершил визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Выступая на расширенном заседании в заключительный день саммита, российский лидер назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. По словам Путина, входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Президент России заявил, что у БРИКС есть неоспоримые преимущества, на которые все больше обращают внимание в мире.
3: Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры, выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. Иностранные участницы приходятся почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%.
0: Тема украинского регулирования стала одной из главных тем в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в понедельник также без осадков, ночью в городе плюс 7-9, днем 18-20 градусов, сейчас в Москве плюс 14.

0: подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкасты «Маяка» на платформе «Смотрим». Я Лирик Митрофанова. И сегодня я пригласила в студию лирика Любовь Калиновскую, астролог, астропсихолог. И мы попробуем разобраться, чем нам заняться ближайшей осенью и ориентируясь на звезды, вот поскольку вам знакома картина астрономическая и астрологическая. Любовь Калиновская, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Маргарита. Осень у нас предвещает такую восхитительную астрономическую погоду.
1: Так.
2: Вместе с астропсихологическим настроением. А именно, что будет? Наша главная планета Венера, которая отвечает как раз за любовь, удовлетворение, удовольствие.
1: А ну, любовь с детства до старости?
2: Совершенно верно. Ладно. Именно с детства и до старости нас окружает Венера. Именно она переходит для себя достаточно такой эмоциональный знак Скорпиона. Это с 10 сентября. А чем это событие важно для нас, для астрологов? То, что именно в этом знаке она будет ретроградить. А Венера ретроградит раз в полтора года. Последний раз она ретроградила весной 2025 года. И именно сейчас, осенью 2026 года, она будет вот уже готовиться, она в этом знаке. Сначала она будет останавливаться там, да, а потом она будет ретроградить.
1: Так, а для нас что это значит?
2: Выйдет она только 14 ноября из ретроградной фазы.
1: Ага.
2: Да. А что это значит для нас? Когда Венера ретроградит, тем более в таком достаточно очень мощном, глубоком, трансформационном, эмоциональном знаке Скорпиона, который любит интриги, расследования, деньги, финансы, скандалы, ревность, то для нас, конечно, говорит о том, что мы будем тоже подвержены этому влиянию. Мы будем слишком сильно эмоционировать, будем раниться посредством каких-нибудь новостей. А почему новостей? Да потому что еще и Меркурий тоже будет ретроградить вместе с Венерой. Но если Меркурий ретроградит 3 раза в году, это как бы норма, то Венера, конечно, редко ретроградит. Но они тут вместе, как Шорочка с Машорочкой, будут вместе погружаться своими энергиями, фибрами в зону человеческих отношений, создавать нам неурядицы, создавать нам дискомфорт, непонимание, то есть мою, твою вообще не понимать.
1: Ну, это как вселенная будет, да, вот именно она дает нам, то есть это не ты виноват конкретно, или как конкретный сосед или дядя в том, что с тобой происходит.
2: Знаете, вот я как психолог, как астропсихолог, все-таки за то, что да, планеты действительно на нас влияют, но мы должны учиться выживать и жить успешно, даже под этими энергиями планет. То есть мы должны просто сначала, для чего нам нужна астрология, знания, чтобы мы понимали, какой период, то есть период будет эмоциональный, тяжелый, сложный, конфликтный.
1: То есть какой выбор делать?
2: Да, какой выбор под этим делать? Контролировать немножко себя, более доходчиво доносить информацию, переспрашивать, правильно ли я тебя понял, да? Не ввязываться ни в какие авантюры, и не дай бог подписывать какие-то серьезные долгосрочные проекты, договора. Уж касаемо замужества,
1: да,
2: точно нежелательно жениться, выходить замуж этой осенью. Да и разводиться я бы тоже не рекомендовала, потому что ретроградный период Венеры и Меркурия завершится, и как бы все станет опять на свои места. А вот что касаемо, например, пересмотреть что-то, вернуться к старым обязательствам, вернуть долги или забрать свои вложенные средства, продать, что уже давно не продавалось, либо действительно довыяснить какие-то важные аспекты, признаться в любви, да, или...
1: В ненависти.
2: Да, почему нет, да, свои чувства рассказать. Это вот то, что надо. То, что любит Венера ретроградно в любом знаке зодиака, но особенно именно в Скорпионе. Потому что Скорпион вытягивает из нас все вот эти эмоции и чувства.
1: Я записала с 10 сентября по 14 ноября все это будет.
2: Да, именно с 10 сентября Венера переходит в знак Скорпиона, но ретроградить она будет с 3 октября. А с 24 октября будет ретроградить Меркурий.
1: Так, а это что?
2: Вот как раз они вместе и будут создавать, потому что Меркурий тоже будет ретроградить в знаке Скорпиона. Они будут соединяться, и поэтому вот они будут создавать неурядицы в отношениях, в контактах. С отмены, кстати, могут быть в этот период рейсов особенно, потому что Меркурий отвечает за движение, за перемещение. И поэтому вот тут тоже вот очень важно, что мы будем говорить, куда мы поедем. Может быть, конфликты и отмены.
1: Это уже какие числа? Это уже октябрь тоже?
2: Да, у нас все в октябре, особенно с октября все начнется, так как 3 октября Венера, потом 24 октября Меркурий вместе с Венерой ретроградит, и только 14 ноября все это завершается. И вот уже начиная только с 14 ноября мы сможем выдохнуть, более-менее себя уже, да, нормально почувствовать, нормально сможем слышать друг друга, договариваться. И самое главное, что мы уже хотя бы поймем что-то о себе, что нам нравится или не нравится. Почему я делаю акцент на Венере ретроградной в Скорпионе? Потому что Венера отвечает за нашу самоценность, за то, как мы себя ощущаем, как мы себя чувствуем.
1: Каждый знак. Кстати, для всех знаков мы запишем отдельный прогноз, ну, на осень, да, то есть мы чуть позже все это озвучим в эфире. Пока это общие такие установки.
2: Да. И поэтому у очень многих будет столько неудовлетворенности внутри себя, столько разочарования.
1: В себе?
2: В себе и в других людях. То есть вот именно, что она поднимает вот глубоко, копает внутри себя, кто я, что и что представляю, что я вообще для этого мира, как меня уважают, ценят люди, сколько я в конце концов стою, чего я стою. Даже пусть это не определяется уровнем оплаты.
1: Да,
2: это внутреннее, да, такое ощущение. И поэтому вот этот период, он будет настолько тяжелый для многих людей, не только касаемо сферы бизнеса, денег, кредитов, финансов, долгов, налогов, но именно личных взаимоотношений, как внутри семьи или любовных отношений, так точно и среди социума, среди работы. То есть это могут быть действительно какие-то очень такие сложные, подковыристые ситуации, разоблачения, какие-то тайны выйдут, сплетни выйдут, будут какие-то скандалы, знаете, вот точно скандалы, интриги, расследования. И это все также будет касаться именно и на работе, в окружающем нас пространстве. Поэтому многие в этот период захотят уволиться, уйти, развестись, не с того ни с сего.
1: Резкие, да,
2: резкие движения. А вот этого всего не надо. Да, нужно поговорить, нужно, да, этот нарыв раскрыть, но все-таки не делать резких кардинальных
1: решений. Это с какого
2: решений.
1: По какой не делать, еще раз я усугублю.
2: С 3 октября по 14 ноября не делать.
1: Понял. Ну, это хотя бы реальные сроки, то есть это можно выдержать, при том, что обычно, вот я как, ну, русский, так, ну, образно русский человек, который здесь живет, вот так по характеру, всегда ты терпишь до последнего, а потом, да это, в год лошади, оно все конем, вот это все. Поэтому я предполагаю, что это важный совет, чтобы чуть-чуть себя держать в руках и анализировать, что как эмпатия, да, работает. То есть не только себя, но и попробовать других проанализировать, что их тоже разрывает на куски. Так?
2: А это самое сложное. Вот там как раз и Венера будет заходить из этого тяжелого, эмоционального, мощного знака Скорпиона, все-таки воинствующего знака, будет заходить в свой ретроградный петле в знак Весы. Немножко усмирять, успокаивать, где действительно все-таки человек будет дан шанс после вот этой вот, можно сказать, эмоциональной войны, да, где все-таки, да, я должен услышать другого, я должен тоже его оценить, я должен тоже к нему прислушаться. Я не только один существую в этом мире, да. Как мне найти мир, баланс, как мне найти контакт, как мне передоговориться, как мне договориться? Все-таки Венера тут вот в этой острой фазе будет давать нам шанс облагоразумиться и прийти вот к какой-то такой внутренней гармонии, к уважению, к миру, в конце концов.
1: Ой, тут-тут-тут, чтобы не злазить. Но я просто думаю, это личных касается все-таки ощущений или общественных? Вот как то, что происходит там в мировых процессах или твоя личная жизнь? Ну да, ты можешь анализировать свою карьеру в 28 и в 48. И здесь, наверное, ощущение, ну да, может и того, и другого человека, ну, немножко колбасить.
2: Я могу сказать, что все-таки Венера, безусловно, планета юных, молодых женщин. У них, да, так скажем, будет жизнь эмоционально кипеть, бурлить. А вот уже когда женщина переходит в свой красивый золотой возраст, тут еще она острее, эта Венера работает, потому что женщина, она всегда женщина. И женщина всегда хочет к себе внимания, да, хочет выглядеть, да, презентабельно, соблазнительно.
1: О,
2: абсолютно,
1: да,
2: в любом возрасте. И именно Венера в Скорпионе и будет многих женщин побуждать привести себя в какой-то радикальный вид. Что
1: я имею в виду? 13 ноября можно с собой что-то делать?
2: Вот с 13 ноября можно. Вот я как раз и имела в виду, что...
1: Я записалась.
2: Милые женщины, дорогие мои, пожалуйста, с 3 октября по 14 ноября не делайте пластических операций, не решайте кардинально резко что-то со своей внешностью и даже стилем, потому что действительно вы будете под вот сферой этой ретроградной Венеры неудовлетворенностью mm-hmm. собой mm-hmm. или своим внешним видом. Все это у вас выльется в резкие шаги, да, и поверьте мне, практически, ну, 70% обратившихся к астрологу, которые рассказывали, что сделали пластическую операцию или какие-то серьезные вмешательства на ретро-Венере, все они были потом недовольны mm-hmm. результатом, все они жалели, сожалели об этом.
1: Ну, можно, в принципе, да, какой-то вывод сделать. Но смотрите, если наши мужчины вообще редко обращаются к гороскопу, мне кажется, все-таки вы можете как профессионал, ну, процентное соотношение озвучить.
2: Сейчас все больше и больше. Если раньше это было женщины 70-80%, мужчин 20-30%, сейчас у меня же 60 женщин и 40 мужчин. Мужчины тоже уже становятся информационно подкованными, угу. уже тоже изучают натальные карты своих партнерш, хотят узнать их получше и поглубже, что, в принципе, это правильно. Особенно, если уже есть отношения, это верно посмотреть синастрию, например, да, друг друга.
1: А что это, кстати?
2: Это когда одна натальная карта накладывается на другого человека.
1: Прямо
2: натальную
1: вот так,
2: карту.
1: Как вот мы да. через стекло да. переписывали
2: да,
1: контрольные.
2: Да, совершенно верно. И мы как раз астрологи смотрим, как светило, солнце, луна вместе у них взаимодействуют, на каких действительно аспектах у них есть любовь, страсть, есть ли аспект Венеры и Марса друг с другом. Поэтому это очень важно, да, тоже узнать свою избранника. Поэтому мужчины тоже становятся немного такими избирателями. Вот, кстати, в ретроградный период осенью Венеры в Скорпионе мужчины могут стать слишком страстными, могут запутаться в своих эмоциональных, страстных чувствах, кому это либо, да, ну и также могут какие-то делать абсолютно нелогичные решения касаемо работы, бизнеса или карьеры, поэтому, дорогие женщины, имейте это в виду. Ну и захотят, возможно, некие тоже мужчины вернуться к своим бывшим возлюбленным или что-то, да, дозавершить. Такое, мужчины очень чувствительны к ретроградной Венере. Их прям ностальгия. Они начинают вспоминать, как же им было хорошо. Например, с предыдущей партнершей. Но здесь самое важное, чтобы вы знали, что...
1: Не дай бог кому. Два раза в одну воду, не дай бог.
2: Ну тут, чтобы вы знали, то, что любые новые связи, которые возобновились, именно новые контакты, знакомства на ретроградной Венере, как правило, в 70-80 случаях не приводят к разумному продолжению отношений.
1: Ну да, я просто переживала за парней, что вот мы говорим о пластических операциях, каких-то серьезных вмешательствах, но, наверное, парни в меньшей степени на это смотрят и вообще как-то здоровье. Здесь, если мы обсуждаем все эти нюансы, мы психическое, да, психологическое здоровье больше затрагиваем. Здесь на наш конкретный образ жизни влияет только то, как мы едим и сколько мы спортом занимаемся. Я так понимаю, все-таки. Или звезды могут что-то сказать? Иди уже побегай.
2: Ну, звезды Алевтина. С нами говорят через наши мысли, формы, через наши интуиции, тоже через некие такие знаки, через внешний мир. И здесь вот эта Венера ретроградная с Меркурием действительно будет нас очень глубоко создавать нам не только мысли, формы, которые, знаете, как вот какой-то голос внутренний с нами говорит, да, но и ситуации. Вот люди из прошлого будут возвращаться в обязательном порядке.
1: Какие-то знаки, да, вот не думал, вдруг сами тебе звонят и говорят.
2: Да.
1: А не хочешь ли ты вот это, например, да? И тут думаешь, я об этом думал или думала, а оно само в руки идет.
2: Тоже на ретроградной Венере и ретроградном Меркурии такое может быть очень часто. Именно те люди, с которыми вы уже знакомы или раньше делали какой-то проект, можете вернуться к этому проекту, можете действительно принять это приглашение, вернуться к каким-то своим творческим проектам, которые вы когда-то уже делали, но они mm-hmm. недозавершены. Тоже прекрасно в этот период. То есть вообще планеты нам говорят, что мы всегда должны что-то делать. Ну просто здесь ключ, что именно делать. То есть возвращаться до делать, переделывать, встречать бывших партнеров по бизнесу, например, да, это хорошо, да, а вот что-то новое совершенно предпринимать, вот, ну, не совсем как бы верно. И поэтому тут, вот отвечая на ваш вопрос, все внутри нас, и только мы все-таки действительно управляем своей жизнью, то есть звезды влияют, но мы вправе выбирать, как они на нас повлияют mm-hmm. и куда, в какую сторону нам пойти.
1: Ну что ж, давайте тогда потихонечку перейдем к знакам, чтобы всех успеть обсудить. И, наверное, начнем с Овна, да?
2: Да.
1: Я думаю, что этот знак как-то вот нам даст потом закрыть весь круг. Давайте.
2: Да. У Овнов именно период осени будет достаточно очень острым, эмоциональным, ярким. Овны смогут себя ярко, достаточно сильно показать, проявить. В первую очередь выйдет тема денег, финансов, как они зарабатывают, удовлетворены ли они тем, насколько к ним приходит денежный достаток. Некоторых овнов может одолеть страсть к бывшим партнерам. В целом овны осенью смогут себя ярко, активно проявлять. Некоторые займутся творчеством, вернутся к своим каким-то наработкам, творческим проектам. Другие активно уйдут в спорт, будут не просто накапливать энергию, а наоборот, даже блистать энергией, смогут ярче себя проявить и даже заявить о себе, потому что овны в этот период почувствуют в себе некую такую силу и мощь, так как еще и Сатурн находится в знаке овна, и он придает овнам серьезность.
3: Mm-hmm. А мужчины и женщины это не особо влияет? Говорят, эти люди очень разные, когда один и тот же знак, но пол разный.
2: Ну, в целом, овен все-таки это мужской знак. Конечно, овен больше проявляется в мужской ипостаси. Mm-hmm. Поэтому, если я беру мужчин, то у мужчин здесь, конечно, повышение энергии, повышение силы, воли, выносливости. Поэтому тут, скорее всего, это как Марс еще тоже в ноябре управитель Скорпиона и Венеры ретроградные будут знаки Льва. И поэтому овны, конечно, мужчины особенно могут тоже увлечься кем-то, да, может какая-то страсть у них быть. Другие, наоборот, захотят участвовать в каких-то соревнованиях, в каких-то творческих проектах и даже что-то выиграть, победить, то есть в, так скажем, заявить о себе, например, да, о своем проекте. Поэтому в целом период эмоциональный, финансовый, да, финансы станут в первую очередь для овнов, ну и, конечно, самовыражение себя. У Тельцов осень будет очень сильно эмоциональным. Все-таки их родная планета Венера будет ретроградить в оппозиционном знаке Скорпиона, поэтому тут, возможно, вероятно, какие-то конфликтные ситуации выйдут на поверхность с окружающим миром, с людьми, которыми, так скажем, да, Телец с ними имеет взаимоотношения. Будет пересмотр всех договоренностей, возможно, какие-то разрывы контрактов или завершение каких-либо проектов. Тут, может быть, даже обращения в какие-то судебные инстанции могут Тельцов ожидать. Тут можно Тельцам только, так скажем, порекомендовать, наоборот, пойти в то, чтобы понять другую сторону, более улучшить взаимоотношения, больше погрузиться в себя, в свой мир, в творчество, например. То есть если Телец может уйти в свое творчество, он сможет, наоборот, в этот период родить из себя какие-то просто уникальные шедевры новые. Поэтому, дорогие тельцы, лучше рождайте шедевры, чем конфликтуйте этой осенью с другими людьми.
3: Пушной, я надеюсь, ты это посмотришь. Он творческий телец, и еще вот ему такие прогнозы. Потихонечку эта часть нашей программы, нашей встречи подходит к концу, но мы сейчас вновь вернемся после музыки и разных таких эфирных движей.
0: Астроосень. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Одессе поражены 3 логистических центра, где хранились грузы для ВСУ, цех по производству беспилотников и комплектующих к ним, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщили Минобороны России. В Одесской области поражен логистический центр «Новая почта». Там хранились и распределялись грузы для ВСУ. Под удары попали цех по производству беспилотников в населенном пункте Ильичевка, логистический центр в Усатове и логистический центр «Блумов» в Теплодаре Одесской области для хранения грузов украинских войск. В порту Одессы поражено судно, доставившее грузы для ВСУ. Кроме того, поражены электроподстанции «Новая» и «Усатова». Они обеспечивали функционирование портовой логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Вооруженные силы России продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки грузов военного назначения из стран Европы. Средствами ПВО за сутки сбито 902 украинских беспилотника, 7 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Черняков в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Карпов, Корубцы, Белая, Стародубовка, Донецкой Народной Республики, Соболев, Высшее Соленое и Пески Радьковские Харьковской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих. Предстоящие региональные выборы в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передней Померании могут привести к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявила основательница партии «Союз» Сары Вагенкнехт «За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. По ее словам, если ХДС партия канцлера вылетит из местного парламента, Мерц станет историей. В ХДС накануне признали, что партия может не преодолеть 5% барьер на выборах в этом регионе Германии. Голосование

0: посольстве США в Лондоне в августе в квартире дипломата в рамках расследования в отношении другого человека был проведен обыск, в ходе которого и были обнаружены улики. Американского педофила-дипломата сразу доставили на авиабазу США и вывезли из страны. Как отмечает издание, во задержание британские власти не были поставлены в известность. Газета Sun утверждает, что эти действия стали серьезным ударом по отношениям США и Британии. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17. В Москве в понедельник также без осадков, 18-20 градусов.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура. И в эти минуты Краснодар принимает на своем поле Акрон. Идет первый тайм, первая минута. Пока что ничья 0-0. Московский «Спартак» сегодня разгромил Ростов со счетом 3-0. У победителей мячи забили Жедсон Фернандеш, Пабло Соларес пенальти и Никита Масалыга уже на 89-й минуте. Также сегодня «Ахмат» переиграл «Динамо» из Махачкалы. В этом матче у победителей отличились Калиду Сидибе и Мануэл Килиано. Также защитник гостей Андерс Аларкон забил мяч в собственные ворота. У «Динамо» Махачкала отличились Гамид Галаров и Тимиркан Сундуков. «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет 9-м с 10 очками. В первой лиге сегодня также проходят матчи 11-го тура. И к этой минуте завершены все 5 встреч. «Ротор» разгромил «Енисей» со счетом 4-0. Тульский «Арсенал» и СКА «Хабаровск» сыграли в ничью 2-2. Нижний Новгород победил московская «Торпеда» 2-1. Уфа и ульяновская «Волга» сыграли в ничью 2-2. Ленинградец «Текстильщик» также победителя не выявили. Ничья 2-2. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 в гостях переиграл ЦСКА. «Нефтехимик» справился с «Адмиралом» 2-1. «Авангард» только в овертайме смог победить магнитогорский «Металлург» со счетом 3-2. «Автомобилист» оказался сильнее «Сибири» со счетом 5-2. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла одержать победу в турнире категории «Челленджер» в Колумбии. В финале она уступила американке Клэр Илью со счетом 0-6, 6-2, 5-7. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Друзья, это подкаст «Маяка» на платформе «Смотрим». Я Лирик Митрофанова, и у нас в гостях сегодня Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог.
2: Следующие у нас близнецы, ну, сами по себе близнецы тоже попадают под ретроградную осень, так как Меркурий будет ретроградить вместе с Венерой. А поэтому близнецам нужно будет пересматривать свою вообще работу, свой быт, переделывать какие-то проекты. Их очень много у близнецов. Переписывать что-то. Возможно, понадобится вообще передел каких-то документов, паспортов новых или старых. Очень много уйдет времени, энергии на вот какую-то такую бытовую сферу, на множественные бесполезные контакты. Но в целом близнецам можно порекомендовать все-таки уйти именно осенью, погрузиться в интернет-сферу, может быть, доделать сайт, переделать какой-то интернет-проект, что-то, да, дописать, контактировать только с теми людьми, которые уже проверены, которые уже знают, потому что контактов будет очень много. И, безусловно, тоже здесь еще предстоит им какие-то траты. Может быть, это ремонт в доме, может быть, траты на новое обустройство, новое место работы или старого места работы, замена какой-то техники, да, или мебели, например. Вот в таком информационном, можно сказать, бытовом формате пройдет осень у близнецов.
1: А здоровье-то у них? Как здоровечко?
2: Здоровиться может, конечно, у женщин в большей степени отразиться, в первую очередь именно сексуально-половая сфера. Вот здесь вот нужно быть,
1: да,
2: более,
1: там,
2: да,
1: близнецу 78.
2: Ну, у нас же близнецы все достаточно есть юные, молодые, разные.
1: Да.
2: Здесь все-таки Венера будет в их шестом доме ретроградить, а шестой дом – дом действительно здоровья, коллектива и здоровья. И поэтому обратите, дорогие близнецы, на свое женское здоровье. Сходите к нужным докторам, проверьтесь, да, обследуйте себя, ну и уделите себе более пристальное внимание.
1: После близнецов у нас кто?
2: После близнецов у нас идет рак.
1: Вот. Пожалуйста. Я просто всегда думаю, что я помню, но у меня слишком много задач в этой, да, жизни, я забываю.
2: Рака, можно сказать, что немножко повезло этой осенью. Венера будет придавать им любви, хорошего настроения, может быть, даже какой-то ностальгии. Поэтому раки могут погрузиться в чувства, эмоции, в свои тоже, да, уникальные творческие проекты. Кто-то из раков влюбится или полюбит заново кого-то, да, могут пойти такие вот прекрасные встречи с друзьями, с партнерами, какие-то мероприятия. Рак, может быть, не знаю, захочет где-то выступить или наоборот.
1: То есть это карьерные
2: часто,
1: какие-то.
2: Часто выступать где-то, да, или какие-то день рождения он будет проводить, внимание. В целом достаточно период лирический, влюбленный, творческий, яркий период, и раки смогут, может быть, глубже понять, как бы они хотели бы себя самовыражать. Все-таки рак немножко глубокий знак, и Венера будет помогать им раскрывать свои чувства и свое сердце. Раки больше будут подвержены комплиментам, вниманию. Я бы так сказала, они осенью могут в большей степени дарить любовь и комплименты другим людям. Они смогут больше быть открытыми, добродушными, любящими. К ним можно вот бежать за какой-то такой вот поддержкой. Ну и в целом у них, возможно, еще какие-то приятные не только хлопоты с детьми, но и покупки, возможно, домой, которые они уже давно планировали. И это нужно будет действительно докупить или доделать.
1: Так, следующий знак у нас?
2: Лев. Яркий,
1: лев,
2: сильный
1: Маргаритыч.
2: Лев. Да, у него будет очень много событий осенью. Во-первых, дела, хлопоты домашние, может быть, какие-то действительно проблемы с недвижимостью, может быть, очень такие, да, серьезные достаточно проблемы тоже на работе, с коллективом, с деньгами, кредитами, финансами, выплатами, заработной платы. Более того, Марс зайдет в их знак зодиака, и он будет придавать вот эту вот не только силу, волю, смелость, львов, ну и может побуждать к агрессии, к ко взрывам эмоциональным. И это придает немножко Льву такую напряженную ситуацию осенью. Плюс Венера ретроградна, да? А Льву тяжело в этих
1: мальчику
2: условиях.
1: Мальчику и девочке?
2: И мальчикам, и девочкам обоим будет немножко сложновато. У женщин Львов могут быть проблемы с мужчинами, с мужьями или руководителями мужского пола. Они могут на них нападать, агрессировать на них, да, как бы выражать свое недовольство. А у мужчин Львов, вот они тоже будут подвержены максимально своей вот этой львиной какой-то яркой, чрезмерной, возможно, может быть, импозантности вместе с самой яркой презентацией и управлением других. Все это Марс будет максимально побуждать их это делать. А так как Венера и Меркурий ретроградит, поэтому Лев будет не объективен, что он вообще делает.
1: Вот как раз то, что общий прогноз да. мы давали, что надо себя держать в руках.
2: Да, он будет не объективен, и он может просто наломать дров, он может сделать не те выводы, не те решения, можно сказать, не с теми людьми контактировать, или не тех людей уволить, которых надо, да, если Лев руководитель. И вот такой период достаточно максимально напряженный у Львов. И более
1: это
2: того,
1: осень.
2: Такой период может дать даже травматичность. Поэтому, дорогие Львы, будьте внимательны за рулем или поднятием каких-то тяжестей. Поэтому здесь может быть вот по здоровью, да, может быть срыв спины или, не дай бог, какой-нибудь там перелом, потому что Марс любит вот такие сложные ситуации создавать.
1: Девы, переходим к этому неоднозначному знаку.
2: Ну, Девы, у них, во-первых, затмение прошло вот буквально, да, можно сказать, в конце августа, и как раз ретроградная Венера им придаст вот фон этого затмения, эмоционального затмения. В первую очередь это по финансам, деньгам, неудовлетворенности собой, своей работой, своими проектами, людьми окружающими, что, в принципе, свойственно Деве, но здесь все усилится. Безусловно, это деньги, которые срочно нужны Деве на что-то. Опять-таки, да, неудовлетворенность зарплатой, ну и вообще своей, в общем-то, реализации. Все это отразится на самочувствии и здоровье, на психосоматике девы. Поэтому здесь в большей степени одни девы могут обращаться к врачам, к психологам, там, на психосоматические, да, боли, заболевания. Депрессия для других это может отразиться в том, что дева решит куда-то уйти в себя. Куда уйти? Может быть, поехать отдохнуть. Может быть, уйти в какой-то ретрит, в медитацию, еще куда-то. То есть достаточно сложный, напряженный период у Девы, но у Девам предоставится шанс обратиться к тем людям, которые они уже знают, может быть, да, к тем партнерам, с которыми они уже имели дело, там, где они уже, не знаю, там, что-то уже делали с кем-то. Вот если все-таки в этой неудовлетворенности собой, окружающим миром и пространством Дева сможет найти в себе силы связаться с теми людьми, которых она уже давно знает, и вернуться к тем условиям, к тем предыдущим договоренностям, то действительно появится шанс выплыть из сложившейся ситуации.
1: Угу. После Девы у нас идет
2: Весы.
1: О, давайте.
2: Да. Весы тоже будут очень достаточно остро эмоционально принимать эту осень. Им придется очень много делать и быстро принимать решения. Почему? Потому что Венера, их управительница, ретроградит в знаке Скорпиона, а это в первую очередь тема станет денег и финансов, и вообще самоценности себя, как я себя чувствую, ощущаю, точно ли меня уважают и любят люди, как я с ними в гармоничной какой-то ситуации или нет. Также тема, может быть, какого-то повышения квалификации, обучения, возможно, весам нужно будет именно на это тоже средство. Тема работы, карьеры, весам придется чуть больше выкладываться, чуть больше общаться, еще больше понимать других людей, сглаживать какие-то острые моменты, так же, как и в семье, в личном плане, так и на работе с другими людьми. Поэтому, дорогие весы, потерпите немножко осенью, да, вы будете максимально вовлечены в какие-то контакты, сплетни, интриги, расследования, но именно ваш баланс, ваша дипломатия поможет, так скажем, усмирить некоторых людей и сохранить мир при плохой погоде.
1: Все, оставайтесь с нами, мы всех обсудим.
0: Астроосень. Подкаст в эфире Маяка и на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Хорошо. хорошо темперированный клавир, Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир, Маяк, Иваге, Севумян.
3: Вообще часто главные хиты известных композиторов не им принадлежат, как «Лакримоза» Моцарта, например, да, и тот же, как оказывается, «Ре минорный» Бах, спорно его авторство. А потому что «Ре минорная» токката и фуга очень хорошая музыка и простая для понимания.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
4: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
4: Как знать, как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Медиаплатформе «Смотрим».
1: Астропрогноз на осень 26 года. У нас астропсихолог Любовь Калиновская.
2: Скорпион у нас фаворит этой осени.
1: Хорошо,
2: так как Венера в их знаке зодиака. И поэтому скорпионы просто будут вовлечены максимально в себя самого, в самих себя. Женщины уйдут в то, что они немножко недовольны собой, внешностью и так далее. Мужчины будут испытывать недовольство финансами, деньгами, ну и женщинами. И поэтому тут, конечно, возможно, какие-то конфликтные, напряженные, скорпионовские ситуации, могут выйти какие-то тайны на поверхность, или сами скорпионы раскроют какую-то просто супертайну, да. Некоторые скорпионы решат тоже, да, делать какие-то радикальные меры там, в своей работе, там, увольняться или там, разводиться, жениться. Поэтому потерпите немножко, дорогие скорпионы, да, вся ваша эмоциональная боль выйдет на поверхность, вы должны будете как бы, да, немножко взять себя в руки и, в общем-то, налаживать, наоборот, отношения с другими людьми. И тут, в первую очередь, посвятите это время себе. Мужчины, пойдите в спортзал, приведите себя в порядок. Все-таки Венера требует от вас тоже красоты и грации, mm-hmm. чтобы вы тоже были красивыми для женщин. Женщины, пожалуйста, не принимайте резких мер, радикальных, касаемо косметологов, хирургических операций, а займитесь тоже, например, спортом.
1: После скорпионов.
2: Стрелец будет достаточно очень напряженно воспринимать эту осень. У него, так скажем, будет все идти, так знаете, немножко вяло текуще, то, что не любит стрелец. Все будет замедляться, везде будут одни опоздания, все его планы, которые он уже наметил, могут просто пробуксовывать. Все это будет копиться внутри стрельца, вот это недовольство, раздражение. Стрелец может себя ощущать каким-то таким вот просто уже беспомощным человеком, потому что стрелец сам по себе быстрый знак зодиака, ему надо все очень достаточно быстро, да, чтобы горело. А тут будет вот такая вот болото, трясина и эмоциональное затягивание. Ну, это как раз прекрасный период для стрельца уйти вглубь себя, понять на самом деле, что ты хочешь, и, может быть, действительно, те проекты, которые вы построили уже на осень, они не актуальны. И тот бизнес, который вы хотите заняться, тоже уже не совсем для вас верен. Поэтому уйдите тоже в некую такую внутреннюю тишь, внутри найдите гладь, и вот посвятите тоже какому-то внутреннему созерцанию и займитесь медитациями, пойдите к психологу, разберитесь с собой. Это будет самое лучшее для вас время.
1: Козероги. По-моему, они вроде такие безобидные.
2: Да, козероги очень достаточно стойкие, им точно хватит силы воли пережить этот период, но все-таки деньги, кредиты, долги, финансы, зарплаты, управление, коллектив, вот эта вся уже накопившаяся эмоциональная, можно сказать, раздраженность и неудовлетворенность тем, что происходит, все-таки даст о себе знать в период ретроградной Венеры. Могут быть проблемы в семье, ссоры, серьезные, дележка капитала, имущества, активов. И тут все-таки козерогам стоит как раз обратиться к прошлому. Все-таки как было в прошлом? Как в прошлом он мог с этими...
1: А прошлое со всеми... насколько давнее?
2: Прошлое, ну, в первую очередь, пусть козерог вспомнит, во-первых, весну 2025 года, когда тоже были проблемы, и он там, как он вырулил это, да? Ну, и следующее, все-таки тут Венера ретроградит, и она создает где-то позитивный аспект козерогу. То есть, значит, козероги могут, может быть, я не знаю, обратиться к каким-то женщинам, знающим что-то уже давно о них, да? Помочь может женщина, может быть, женщина-руководитель, женщина-бухгалтер. На кого действительно козерог может опереться, чтобы вот помочь сохранить то, что есть, и преобразовать его с новыми условиями этого нового информационного мира.
1: Водолеи. Что с этими людьми делать?
2: Ну, водолеи у нас тоже фавориты этого периода, так как все-таки Венера ретроградит в Скорпионе. Для водолея Скорпион – это ось самовыражения, цели, да, самопрезентации себя, поэтому в этот период возможно, что водолеи вернутся туда, где им было хорошо, они начнут получать удовольствие, возможно, от контактов, от общения, от друзей, от какой-то новой группы, организации, ну, которую они уже давно знают, да, и тут тоже, возможно, какие-то кардинальные решения у водолеев, но все-таки эти решения уже выдержаны, уже давно вызрели эти решения.
1: Ну, а водолеев крышуют рыбы обычно, я так скажу. У нас такая вот есть терминология, пусть она разговорная, но я приношу извинения нашим слушателям, зрителям за просторечие, но все-таки с рыбами что нам делать? Или им с самими собой?
2: Им самим собой в этот период будет, вы знаете, более-менее хорошо. Венера будет создавать яркий аспект Солнцу рыбы, и рыба наконец-таки найдет гармонию внутри себя. Она вернется к своим недрам, своего психического глубокого пространства или своего творчества. Она захочет в этот период выдохнуть, остановиться, заняться собой, полюбить себя, восстановить себя. И тут для рыб может быть период очень плодотворный, как музыкальный, творческий, так и какие-то проекты, приятное общение. Может быть, с людьми, которых они уже давно знали, с женщинами, опять-таки, с подружками, там, с женским коллективом. Это тоже могут быть какие-то приятные подарки. Даже, возможно, тоже, может быть, они будут где-то участвовать в каких-то приятных, классных мероприятиях. Тут может быть увеличение как прибыли, так и траты на себя любимую, потому что в этот период рыба сможет заняться собой и сменить себе, например, да, что-то купить, то, что она давно хотела, сделать себе какой-то подарок, или пойти в спа, к косметологу. И вот тут я хочу сделать такое предупреждение, чтобы рыбы в этот период много не тратили, уж прям совсем сильно, потому что действительно период будет глубокий, сильный, прям захочется ни с того ни с сего прям много на себя
1: праздника.
2: Что-то сделать. Праздника, да. Много потратить, много купить, в ценность себя вложить. Это да, это нужно рыбам, чтобы восстановиться. Венера будет создавать благоприятный аспект, но вот будьте более внимательны, осторожны к тратам.
1: Ох. Но мне показалось, что ничего ужасного не было. У нас в гостях Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог. Мы знакомили всех с астропрогнозом на эту осень 2026 года. Я Лирик Митрофанова.
0: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска, продолжая сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области, освободили населенный пункт Черняков, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. Пресечены попытки противника вырваться из окружения. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».
2: В состав той группировки, которая находится в окружении, это погран войска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучения, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
3: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жало змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора, рано или поздно, завтра, послезавтра, противник тут будет уничтожен.
0: Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 12 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Водолажская, Марьевка, Ивановка, Новотроицка, Днепропетровской области, Белозерская, Андреевка, Новоандреевка, Доброполе, Веровка, Юрьевка и Завидово, Кудашево, Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронемашина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. В Одесской области поражен логистический центр «Новая почта», где хранились и распределялись военные грузы, сообщили в Минобороны России. В Одессе под удары попали логистические центры для хранения грузов для ВСУ, цех по производству БПЛА, склад вооружений и боеприпасов. В порту Одесса поражено судно, доставившее грузы для ВСУ. Ударом подверглись электроподстанции «Новая» и «Усатого». Они обеспечивали функционирование портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. Кроме того, вооруженные силы России продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки военных грузов из Европы. Владимир Путин завершил визит в Индию. За три дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Выступая на расширенном заседании в заключительный день саммита, российский лидер назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. По словам Путина, входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Россия борется за то, чтобы каждый народ имел равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии, возможности получать образование и использовать новейшие технологии. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам Международного фестиваля молодежи, который открылся сегодня в Екатеринбурге. Он приветствовал участников фестиваля. Глава государства предложил представителям молодежи разных стран работать вместе, если они разделяют эти стремления. Путин также рассказал о значении слова «мир» в русском языке.
4: В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России. В наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу. Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. К этому мы стремимся, за это боремся, об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления, давайте вместе менять мир.
0: Обращение Путина к участникам фестиваля началось и завершилось овациями, передает ТАСС. В Екатеринбурге собрались десятки тысяч человек из 191 страны. Международный фестиваль молодежи под девизом «Следуй за мечтой» продлится до 17 сентября. Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского доставили во Владимир. Ковчег с десницей чудотворца установлен в Свято-Успенском кафедральном соборе. Как сообщили в Владимирской епархии, доступ к святыне будет открыт в течение всей ночи. Молебны будут совершаться каждый час. Около полуночи начнется божественная литургия. Поклониться святыне во Владимире можно будет до 17 часов понедельника. А уже во вторник утром мощи будут доступны для поклонения в Москве, в храме Христа Спасителя. Напомню, десницу правой руки одного из самых почитаемых святых Спиридона Тримифунского привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа, почти за месяц. Ему поклонились сотни тысяч православных верующих в разных городах России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра 18-20 градусов без осадков.

0: мастера спорта.
1: Здравствуйте, это мастера спорта Андрей Кудряшов, Александр Ниценко. Сегодня в прямом эфире «Маяка». Естественно, мы, наверное, сегодня подведем некие спортивные итоги недели. Обязательно поговорим о футболе. Затронем тему фигурного катания, поскольку новостей тоже очень много из этого вида спорта. Ну и, конечно, ближе к концу часа поговорим о теннисе, поскольку завершается открытый чемпионат США, заключительный турнир серии «Большого шлема» в этом сезоне. Ну и традиционно мы начинаем с футбола, с российской премьер-лиги.
0: Мастера спорта.
2: Итак, друзья, прямо сейчас заканчивается 8-й тур российской премьер-лиги. Последняя игра продолжается с участием лидера чемпионата. Краснодар пока уступает Акрону со счетом 0-1 у себя дома на 40-й минуте. Да, ну пока нежданчик, посмотрим. Акрон команда такая, не самая надежная, мягко говоря. Но мы... По большому счету увидели уже в этом туре, как «Зенит» обыграл «Локомотив» в одном из центральных матчей этого уикенда со счетом 2-1. Но хотели бы начать с обсуждения футбольного клуба ЦСКА, который продолжил беспроигрышную серию в чемпионате с одной стороны, а с другой стороны сыграл в ничью с «Рубином» 1-1. Максим Квитковский у нас на связи, наш коллега, человек, который является экспертом на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и, соответственно, следит очень внимательно за жизнью армейцев. Максим, приветствую тебя, как ты нас слышишь?
1: Приветствую.
3: Добрый вечер, слышу прекрасно.
2: Супер, Максим, давай поговорим про, ну, судя по вздоху...
1: Что с такой иронией-то?
2: Да не, не, никакой...
1: Грустная ирония.
2: Да нет, ну просто ЦСКА сегодня не выиграл, еще и взял, вернее, не сегодня, а вчера, вот, еще и взял и удалился на 15-й минуте, сделал это Матеус Рейс. Максим, какое у тебя оставило впечатление игра ЦСКА, именно содержимое и в этой встрече, и результат?
3: Ну, если вы думаете, что я переживаю по поводу того, что было день назад, вы ошибаетесь.
2: Да, это Андрей придумывает просто.
3: Спокойно, вы знаете, в моей жизни было столько побед, поражений и всего остального. Вы знаете, сколько этих матчей. Я сейчас и хоккей посмотрел. Ну, правда, не ходил сегодня. Не получилось. Вот, хороший матч был, но тоже проиграли. Но, тем не менее, мне игра очень понравилась с двух сторон. Вот, ЦСКА, Локомотив, Ярославль, я имею в виду. Вот, что касается вчерашнего матча, ну, мне очень сложно это оценивать. Я могу оценивать только первые минуты, потому что мне очень понравилось, что начали в три центральных защитника, план, который сработал в Санкт-Петербурге, где ЦСКА выиграл у «Зенита». Ну да, конечно, игра была такая неоднозначная, но есть результат, а знаете, как счет на табло. И вчера отзеркалили схему «Рубина», начали хорошо, забили гол, потом был хороший очень момент, когда Мусаев не попал. И вот тут происходит вот эта ситуация, Рейс, совершенно глупейшее удаление, потом еще с его стороны еще одно действие необдуманное, и я думаю, что одной, даже двумя играми он не отделается.
1: Ну, поговорят, по-моему, 4 матча хотят ему дать дисквалификацию. Насколько,
3: ну, посмотрим, посмотрим. Я знаю, что он там извинился после игры сразу и перед арбитром.
1: Перед арбитром, да. Он арбитр толкнул, да, по-моему, после удаления?
3: Да, ну так не то, чтобы коснулся его, так скажем. Это не был прям такой толчок акцентированный. Он его коснулся, этого нельзя было делать. Было движение в сторону судьи и касание. Этого уже достаточно, чтобы, конечно, это рассматривать. Я соглашусь с удалением, такие уже были в нашем чемпионате. Сам Рубин, кстати говоря, вот матчем с Краснодаром пострадал. Та же была история, они 1-0 вели, и Рожков в самом начале удалился. Они проиграли 1-3, по-моему, если я не ошибаюсь. Кстати, после этого Рубин вообще не проигрывал, и вчера мне так понравился. Но... говорить о схеме, о том, как тактика работала, о впечатлениях о матче, когда команда почти весь матч играет в меньшинстве, сложно. Мне понравилось, что... я думаю, что ничья по игре. Несмотря на то, что у Рубина вот было это большинство, и моменты были, но и у ЦСКА были моменты, здорово выбегали, и очень понравилось, вот видно, что команда хорошо готова функционально. Потому что и с «Зенитом» в конце какое-то вот второе или третье дыхание открылось, и пошли эти контратаки, одна из которых принесла победный гол. И вчера в десятером в конце ЦСКА, мне кажется, даже получше играл, чем «Рубин». В начале второго тайма «Рубин» там задавил, угловые были, один забили. Еще было пару моментов, а в конце уже ЦСКА мне больше понравился. То есть вот это плюс. Посмотрим, как дальше. Вот интересно, сейчас будет матч в Махачкале, посмотрим, какую схему там изберут. И Махачкала команда достаточно интересная, неуступчивая в этом сезоне. Вадим Валентинович Евсеев, конечно, старается, работает. И сегодня они могли не проиграть.
2: Ну, они дважды вели сегодня, да, в Грозном. Максим, скажи, пожалуйста, Дмитрий Гдесамов, тренер, которого обсуждают едва ли не больше всех, мне кажется, на старте сезона. Очень много критики на старте чемпионата прямо на него свалилось, при том, что мы понимаем ЦСКА без какого-то серьезного усиления. Что ты думаешь по поводу его работы? Кажется, выплывает, да, из всего этого потока критики. ЦСКА, в конце концов, по таблице-то борется по-прежнему за самые высокие места.
3: Ну, я думаю, что как раз вот кого и надо критиковать в самой меньшей степени, это его. Он, ну, я думаю, что здорово справляется, учитывая, что большие проблемы с нападающими, как минимум с нападающими, мы видим, да? Ну, вот посмотрите сейчас ситуацию. Во-первых, очень много опытных игроков сломалось, да? Сначала Игорь Кенфеев, Мойзес, Гаич, Баринов. Это все опытные футболисты. А ЦСКА и так самая молодая команда по составу. Каждый тур, если вы посмотрите. Мусаев. Я не знаю, что с ним происходит. Такое ощущение, что он с каждым матчем, с каждым годом играет все хуже. Он так здорово в ЦСКА начинал. Что с ним происходит, не могу понять.
4: Взрослеет.
3: Лусяна Гандун не оправдывает надежд. И, честно говоря, это... Ну, это я считаю, что моя личная ошибка тоже. Потому что я очень радовался... Когда его взяли, не то, что поменяли на Дивеева, я говорил, что это риск, но то, что пришел Лусяна, мне казалось, что, ну, что это прям большой плюс для команды. Вот. Но ну, пока вообще ничего не получается, и ну, трудно сказать, с чем это связано. Команда доставляет, значит, штрафную. Игра-то есть, игра смотрится. С флангов идут подачи, передачи от Глебова, от Кругового, из центра, там, от Кисляка, от Облякова и так далее. Но замкнуть некому эти моменты, завершить. Поэтому то, что вот не взяли нападающего, это окно. Я думаю, что это большой минус, конечно. Надо было этот вопрос решать, но его не решили. Поэтому, ну, я вижу, что он хочет, и мне нравятся изменения, которые произошли, вот, например, по сравнению с тем, как работал Челестини. Прежде всего, он отказался от этой высокой линии обороны, и ЦСКА сейчас обороняется ниже, обороняется грамотнее, на мой взгляд. Но не хватает, конечно, вот в завершении. Завершения не хватает, то, что мы вот сейчас сказали. Поэтому мне кажется, что тренер интересный. Конечно, опыта ему не хватает, но он сам набивает эти шишки. И то, что у команды есть вот характер, а это прям чувствуется, это мы видели и в Санкт-Петербурге. Это, сейчас Казарцев отменит, да, пенальти? Потому что мне сразу показалось, что сыграли в мяч. Видите, да, пошел смотреть сейчас с Акроном.
2: Краснодар, Акрон, да, я понял. Не-не-не, нормально.
3: Абсолютно чистая игра в мяч, и, ну, Казарцев, что он хотел сделать? Вот, этим назначением.
2: Но он же хорошо, специалист по проверим-проверим, мы же знаем это, его
3: ну
2: касается.
3: Ну да, но когда он на ВАР сидит, вот когда он в поле...
2: Вот не, он на, в легендарном матче Спартака и Сочи в поле же был.
3: Ну вот, вот, в да. поле, да, он выделывает удивительные штуки, да, а вот когда он на ВАР, я вообще слышал, что его считают лучшим арбитром на ВАР.
2: Да,
3: вот,
2: я тоже это слышал. Но да, да, трудно...
3: Вот, вернусь, да.
2: Давай-давай.
3: Возвращаясь, я думаю, что Гдесамов очень хорошо делает свою работу.
2: Окей.
3: Очень хорошо.
2: Окей, Максим, давай затронем. У нас еще минутки 2,5, и хотелось бы про «Зенит-Локомотив» твое впечатление узнать, потому что «Зенит», насколько я понимаю, по-прежнему не очень внятен в качестве игры, но при этом победил в этот раз «Локомотив».
3: Ну, учитывая, что осталось от «Локомотива», я, честно говоря, тоже сочувствую прям вот по-человечески Галактионову, потому что потерять весь центр, 4 игрока основных, центральных, да, Баринов, Карпукас, Батраков и Пруцев, это 4 игрока в течение года покинули, это все 4 игрока основные. И Воробьев, главный, вот, отменил пенальти, кстати, Казарцев, молодец, правильно сделал. Кто сидит на ВАР, тоже молодец, в первую очередь. Вот, то есть, конечно, Локомотив очень сложно. И Локомотив, я думаю, что, ну, можно вычеркнуть в этом году из соискателей, ну, по крайней мере, вот из команд, которые будут бороться за тройку. Увы, но это так. Если они, конечно, зимой там не укрепятся, потому что, ну, взяли только Бабкина и Титкова, но это, учитывая потери, несерьезно, на мой взгляд. Должны были они, конечно, постараться и укрепить атаку в том числе. Мостовой, в принципе, тоже неплохое приобретение. Да, вы скажете, что я его забыл. Я его не забыл. Приобретение неплохое, он уже забил. Но, ну, не знаю, я все-таки думаю, что Локомотив очень ослаб. Что касается «Зенита», вы знаете, вот тоже после матча с ЦСКА как раз очень много говорили об арбитрах. Да, я согласен, там вот этот момент очень дискуссионный, и я до сих пор, у меня нет... Я считаю, что он очень сложный. Можно было звать к монитору, конечно, вот этот момент с Рейсом, Дугласом Сантосом и Соболевым, такой тройной. Очень сложный, и поэтому даже СК так решение принял только большинством голосов.
2: Да черт с ними, с этими моментами. Главное, качество игры сейчас.
3: Я к тому, качество не устраивает. Не устраивает. Я не знаю, что не получается. Мне кажется, очень нервозная обстановка внутри команды. Это прям чувствуют. Смотрите, как они нервничают, когда что-то не получается. Они вчера могли не выиграть, потому что первый тайм Локомотив выиграл. И вот если бы не этот быстрый гол в начале второго тайма, то «Зенит» мог эту игру не выиграть. Ну, «Зенит» с его возможностями, с его составом, конечно, должен, ну, играть с запасом прочности. Запаса прочности нет никакого. Мы это прекрасно видим. И вот новенький игрок Аугусто пока, ну, не очень понятно, да, за счет чего. То есть почему его взяли. Пока не вижу в нем вот таких качеств, которые были у тех футболистов, которых приобретали.
2: Понятно, понятно. Максим, спасибо тебе огромное. Максим Квитковский был у нас на связи. Мы поговорили про ЦСКА, про «Зенит-Локомотив», центральный матч. Максиму желаем успехов. Как всегда, ждем его в эфире. Ну, а сейчас поговорим про «Динамо».
1: Да-да-да, не думайте, что мы забыли про «Динамо». Шеф отдела футбола «Спортэкспресса» Константин Алексеев к нам присоединяется в прямом эфире. Константин, приветствую. Константин, вы с нами?
4: Да, добрый вечер.
1: Да, приветствую.
2: Привет.
1: Поздравляю с победой, потому что последний раз мы с тобой общались.
2: Болельщики «Динамо» собрались опять в студии.
1: Динамики собрались. Нет, мы должны поговорить и поздравить друг друга. Сколько, 5 или 6 побед подряд уже? 5, по-моему, да? Давно такого не было.
2: Ну, в чемпионате 4.
1: Ну, вместе с кубком
4: 4. 4 в чемпионате, да, одна в кубке. Не было такого с 2012 года.
2: Ну, все, теперь чемпионы, все железно.
1: Мы как «Спартак», да.
2: Мы как «Спартак», реально.
1: Мы выиграли 4, да, все, может, золотые медали на
2: себя. Давай поговорим про «Динамо» Оренбург. Сегодня результат справедлив. 1-0, просто скажем, для болельщиков. Акишор забил на 90-й минуте.
1: Фантастически по красоте.
2: Да, и еще был... А, Акишор другие не забивает. Вот, был нереализованный пенальти от Сипенко. По делу ли сегодня все? И как тебе результат можно сопоставить? Коррелирует ли он с качеством игры?
4: Да, я думаю, что победа «Динамо» по делу. Понятно, что 90 минут, все могло закончиться ничьей. Но было много нереализованных моментов у «Динамо», и Сергеев там в пустые ворота не попадал, и тот пенальти, про который ты сказал, от Осипенко, ему предшествовал там удар уже в пустые ворота, рукой там вынес Болотов, Гладышев добивал с тех же 5 метров, ну, в общем, хватало моментов, и все-таки победа — справедливый итог.
2: Если говорить в общем о «Динамо», «Динамо» включилась в борьбу за титул, потому что сейчас мы видим, что команда находится в турнирной таблице рядом с ЦСКА и «Спартаком», имея по 16 очков, 19 у «Краснодара». Сейчас, если «Краснодар» «Акрону» проиграет, тут вообще все обострится. Как ты оцениваешь перспективы «Динамо» в общей сложности? Раскочегарилось ли «Динамо» по сравнению со стартом сезона при Шварце, чтобы претендовать на серьезные места?
4: Да, на мой взгляд, очевидно, что раскочегарилось после там невнятных первых там 3-4 туров, пусть, ну, 3, наверное, с «Зенитом» уже был качественный футбол, но не хватало вот концовки, завершения. Сейчас и с этим чуть получше становится постепенно. Поэтому пока рано говорить о том, что это уже действительно такая машина, которая сметает всех со своего пути. Но действительно по игре мы можем, да, и тот матч с «Зенитом», который я упомянул, по качеству превосходили питерцев, и «Спартак» переиграли тоже по игре, то есть лучшие команды. С «Краснодаром» играли на кубок, там такие смешанные составы, не так, ну, не те составы, чтобы сравнивать, но тем не менее тоже с «Краснодаром» «Динамо» играл с позиции силы своим вторым составом против второго состава «Краснодара». Поэтому, да, все возможно в этом году, но, опять же, как динамовские болельщики, поскольку уже 50 лет ждут, то мало верят в том, что на их
1: веку... Да мы на дзене все, Константин, мы не нервничаем, мы все понимаем прекрасно. Я хочу о Сандре Шварце спросить, потому что то количество критики, которое выслушало и Шварц, и руководство клубов после первых, да, действительно, трех туров, ну, превышало все разумные пределы. Сейчас вектор абсолютно в другую сторону ушел.
2: Ничего подобного, критики полно. Полно? Как Плата и Мартинс отменились, это, конечно, анекдот вообще полнейший. Я хотел спросить тебя в связи с этим, приход Гутьерреса, насколько это...
1: Трансферная компания.
2: Да, насколько это история, которая Динамо может помочь? Ты наверняка изучал его профайл, тем более он сегодня дебютировал с Оренбургом.
4: Ну да, вчера все-таки этот матч был.
2: Вчера.
4: Но, да, на мой взгляд, Гутьеррес вряд ли прямо здесь и сейчас поможет. Я, честно говоря, даже больше вот этот второй Казимир арендованный, мне кажется, он чуть такой, ну, он и поопытнее все-таки, он несколько сезонов там и в Лиге 1 играл, и в Гавре с Кузяевым был одним из лидеров, то есть, ну, это уже более такой сформировавшийся. Гутьеррес еще молодой 22-летний парень, который только там из Чили переехал в Аргентину, один сезон провел за Индепендьенте, поэтому я не думаю, что он здесь и сейчас сделает разницу и усилит всерьез команду, но, по крайней мере, он может подстегнуть Гладышева, и чтобы он чувствовал...
1: Голы хотя бы забивал с метра.
4: Да, позади дыхание конкурента, но Спартаку уже забил важнейший гол, там обокрал Умярова и отдал голевую, но не так... В общем, прибавляет Ярослав, и я думаю, что конкуренция пойдет ему на пользу.
2: Кость, спасибо.
1: Спасибо. Константин Алексеев, шеф отдела футбола «Спортэкспресса», был в нашем эфире.
2: Я хотел итоги, итоги тура подвести. Перерыв матча Краснодар-Акрон 0-1, пока Константин Мардишвили забил единственный мяч. Ну и результаты, скажем, тех матчей, которые в этом туре уже состоялись. «Спартак» разгромил «Ростов» сегодня 3-0. «Ахмат» Махачкалинская «Динамо» 3-2. Яркий матч. «Махачкала» вела дважды в счете и в итоге проиграла 3-2. В концовке про ЦСКА «Рубин» сказали, про «Динамо» Оренбург сказали, «Зенит» «Локомотив» тоже. «Факел» «Балтика» 2-2. «Факел» вел 2-0. «Балтика» отыграл из концовки. И очень веселый матч был в пятницу. «Крылья Советов Родина». «Крылья» победили 2-1 после ухода «Оленя». Обстучали все штанги и перекладины, там 4 раза мяч попадал в каркас ворот, но все равно выиграли. Во второй части говорим про теннис и фигурное катание.
0: Мастера спорта. Человек не управляет новостями. Он управляет собой, исходя из полученных новостей. Петр Федоров. Журналист-международник.
5: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ, цеха по сборке беспилотников, наземных роботизированных комплексов и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Черняков в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Балабино, Запорожец, Юлевка, Запасная, Юрковка и Преображенка Запорожской области, уничтожены до 45 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России не наносили удары по всем целям подряд на Украине. Действия российской армии активизировались после того, как Киев сам открыл ящик Пандоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киеву становится тяжелее день ото дня. Ранее Владимир Путин заявил, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Президент подчеркнул, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам России. Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, передает РИА Новости. Напомню, в мае этого года Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она выступила с разоблачениями Зеленского и других главарей киевского режима. Мендель, в частности, рассказала о наркотической зависимости Зеленского и обвинила бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака в занятиях черной магией. Французская журналистка Наташа Рей, поставившая под сомнение пол жены президента Эммануэля Макрона, выиграла суд по делу о клевете, сообщил адвокат журналистки. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Наташа Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием биографии первой леди супруги Макрона Брижит. Она выяснила, что школьная учительница Макрона Брижит в девичестве Транье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Брижит Макрон подала в суд на журналистку. 2 года назад Наташе Рей был вынесен приговор. Она получила штраф за клевету. Однако в июле прошлого года апелляционный суд Парижа оправдал журналистку. Судья счел, что большинство ее комментариев не являются клеветой. Вот теперь суд окончательно оправдал Наташу Рей. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура. И в эти минуты Краснодар принимает на своем поле Акрон. Завершен первый тайм, и итальянцы ведут со счетом 1-0. Единственный мяч на третьей минуте забил Константин Мардишвили. Московский «Спартак» разгромил Ростов в матче 8-го тура со счетом 3-0. Мячи забили Жадсон Фернандеш, Пабло Салари, реализовавший пенальти, и Никита Масалыга. В компенсированное ко второму тайму время у Ростова был удален Константин Кучаев. «Ахмат» победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В первой лиге состоялись матчи 11-го тура. Три встречи. Ленинградец «Текстильщик», Уфа «Волга» и Арсенал «Скахабаровск» завершились в ничью 2-2. Московская «Торпеда» уступила Нижнему Новгороду 1-2. Ротор разгромил Енисей со счетом 4-0. В турнирной таблице лидирует Нижний Новгород, Велес второй, Сочи и «Торпеда» на третьей и четвертой строчках соответственно. Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. У гостей 3 очка набрал Александр Радулов. В других матчах «Автомобилист» в гостях победил «Сибирь» 5-2. «Авангард» в овертайме переиграл «Магнитогорский Металлург» 3-2. Решающий гол на счету Эндрю Потуральски. «Нефтехимик» победил «Адмирал» со счетом 2-1. Сармат Тивлоев одержал победу на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 110 килограммов. Результат Тивлоева составил 178 килограммов в рывке и 218 килограммов в толчке. У женщин чемпионкой России в весовой категории до 86 килограммов стала Яна Сотиева. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу, который прошел в Минске. В финале российский дуэт, представляющий клуб «Факел Ямал», обыграл Дмитрия Верютюка и Федора Сабаева из Обнинска со счетом 2-1. В женском турнире первое место заняли Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: мастера спорта.
1: Продолжаем нашу программу. Андрей Кудряшов, Александр Ниценко в студии. Сейчас у нас буквально несколько минут до старта нашего разговора о фигурном катании.
2: Ты веди в курс дела.
1: Да, в смысле.
2: Ну, о чем мы говорим? Повод-то какой?
1: Да нет, повод на самом деле очень хороший, потому что на этой неделе сразу несколько наших фигуристов получили право выступать на международной серии Гран-при по фигурному катанию. Мы этого добивались очень и очень долго. И, наконец, получили они приглашение и какие-то внутренние новости, которые тоже, безусловно, стоит обсудить, потому что мы ждем еще приглашений. Соответственно, если будет какой-то прогресс в эту сторону, то может так случиться, что наши фигуристы будут участвовать в финале Гран-при. То есть такого не было с... Сейчас мы спросим, сколько не было. У Андрея Журанкова, нашего коллеги, комментатора и обозревателя. Андрей, привет.
2: Андрей, приветствую.
3: Добрый вечер.
1: Я сейчас пытаюсь впрыгнуть в омут памяти и вспомнить, когда мы последний раз участвовали в финале Гран-при.
2: Чертоги разума, Андрей,
1: хочет. Да, чертоги разума, нет, это было до 21-м году. В 21-м году ковид уже закончился, да, и

0: финале мы выступали, да?
1: Ты имеешь в виду, был ли тот финал?
0: Да, был ли тот финал. Вот, видишь, все начинают нервничать.
2: Но международный сезон-то был в любом случае.
0: Но он был какой-то, наверное, онлайн.
1: Нет, там был международный сезон, там были этапы, но там, по-моему, как раз японский был финал, и, по-моему, как раз финала не было, если не ошибаюсь.
0: То есть последний раз, последний раз это в 2020 году был, то есть 6 вообще лет назад, да, ну если так считать.
2: Давайте к делу.
1: В 20-м была чистой воды ковидная серия Гран-при, где были многие этапы, которые проводились исключительно.
0: Все хорошо, последний раз в Пекине, в Пекине катались все на Олимпиаде. Да. На этом мы закончим. Давай, Влад Джикиджи, победа на Челленджере, и, соответственно, он получил уже приглашение на Гран-при Китая, на этап международной серии, и Байков-Козловский тоже, выиграв Челленджер, поедут на этап в Финляндию, в Европу. В двух словах, насколько это серьезное достижение вообще, в принципе, на этой неделе, ну и вообще для российского фигурного катания?
1: Ну как, это, во-первых, это не достижение. Mm-hmm. Нет, как, Байкова-Козловский, первые запасные, и уже два челленджера они отъехали. Вот сейчас у них был в Америке Джон Никс, где они начудили в короткой программе в дорожке шагов. Ну, там отдельная история. Ну, то есть просто напрочь кто-то из них, я так понимаю, что, видимо, Дима забыл вообще кусок дорожки и поехал не туда. Ну, так вот иногда
0: так бывает в начале сезона.
1: Даже у крутых фигуристов, да. Вот. И потом они пытались судорожно подстроиться, вроде подстроились, и даже попали в музыку на финальную позу, а дорожка у них в конце. Но, тем не менее, даже с этим ляпом, по-другому это не назовешь, а ляпсус это был, они выиграли Джон Никс. То есть у них уже два челленджа выиграны, понятно, что они прям... А я так понимаю, у них стратегия следующая. Им нужно сейчас выступать везде, везде побеждать, чтобы все понимали, у них не будет, например, финала, да? У них будет один этап, скорее всего, финала у них никакого не будет.
0: Вот это был бы следующий вопрос. Сейчас давай вернемся к Байкову-Козловскому буквально через несколько минут. Если наши ребята все-таки каким-то образом зацепят два этапа, это вообще реально или маловероятно? Или ICU сделает так, чтобы даже если кто-то участвует, у них будет по одному этапу?
1: Ну, это маловероятно, на самом деле, что у них будет два этапа. Ну, то есть, получается, кто-то выпадает из основной сетки, они, как первые запасные, туда встают. Ну, вот им повезло, там, на Финляндию отказалась пара, они поехали. Uh-huh. Ну, то есть, шансы, что еще кто-то там выпадет и им дадут право выступить второй раз, они очень-очень небольшие.
2: По сути, они затыкают дыру, условно, в участниках. Ну, то есть, это лаки-лузеры, по большому счету, теннисные.
0: Да, получается. Mm-hmm. Нет, ну, все может быть, как бы люди, не дай бог, там, травм получат, заболеют, все может быть. Нет, с другой стороны, ICU их пригласит или нет, если будет возможность такая или нет?
1: А там же не только ICU, там еще те, кто проводит этапы, это могут решать.
0: То есть, организаторы,
1: там есть еще такое понимание, такое понятие, как в теннисе wildcard. Uh-huh. То есть могут кому-то дать организаторы именно самого этапа, а там уже дальше выбирают. Там очень сложная схема. Я недавно разговаривал с Гургеном Варданяном, который является заместителем Когана в федерации. В нашей федерации, да, в этой схеме, ну, просто вообще разобраться очень сложно. И даже, говорит, когда у меня катались, он же был главным тренером венгерской сборной Юлия Себестин, говорит, даже когда в те времена, мы то не всегда понимали, у нас будет второй этап, не будет второй этап, как нас пригласят, не пригласят. То есть это очень сложная история, в которой, мне кажется, вообще разбираются единицы какие-то в руководстве.
0: А зачем это делают? Зачем мне? Почему нельзя какие-то внятные, простые правила прописать, там, как в футболе, например?
2: Ну, потому что это невыгодно организаторам.
1: Они прописаны, но они...
2: Не очень хорошо исполняются, да? Они не самые прозрачные.
1: Они непростые. Ну, просто потому что нужно учитывать интересы тех стран, которые организуют это, правильно?
2: Ну, я и говорю, что есть некий политический, нормальный абсолютно хозяйский бонус, которым можно иногда распорядиться. Ну, на самом деле, все более-менее понятно. Давай про спортсменов конкретно.
0: Да, окей, все понятно, что маловероятно участие в финале. Мы давай завершим разговор о Байкове и Козловском.
1: Ну, и в итоге, я так понимаю, стратегия простая. Везде выигрывать, делать четверной выброс. Вот уже две попытки, одна идеальная была сейчас на Джон Никс на две ноги, но не степ-аут, а просто на две ноги. То есть тоже близко И тем самым дальше уже подойти к чемпионату Европы. Ну, понятно, что нужно будет выиграть чемпионат России. Но вообще, то есть нужно задать сейчас показывать. Мы первый номер, мы первые, кто будет претендовать вообще
0: то
1: на золото.
0: То есть это работа на чемпионат, на попадание на чемпионат Европы?
1: Ну, как бы, да, я думаю, что это работа на попадание на чемпионат Европы и уже дальше на чемпионат Европы и чемпионат мира. То есть они как бы они замахиваются ни много, ни мало именно на это. И в этом, мне кажется, вся стратегия. А по поводу диких G, вот это круто. Просто Влад молодец, но мы понимаем, что супер талантливый спортсмен с точки зрения техники прыжков. Но вот то, что он сделал, когда он выиграл челлендж в борьбе там и с Гумеником.
0: С Гумеником, да, да.
1: Да, и Семененко. Это очень хороший результат для Влада. Ну, он такой, как бы его подняли, сказали, надо кататься. Он сказал, окей, поедем.
0: Поехали. Вот я тоже так люблю. Мы завтра улетаем в Японию, да. Да не вопрос, господи. Приехал, выиграл, да, и поехал домой. Так и надо.
1: Да, молодец. Но с другой стороны, он же еще никому ничего никогда не доказывал. Он ни Гуменник, ни Семененко, которые успели выступить на международном уровне. Поэтому для него это был отличный дебют. Самая интересная ситуация у нас складывается в женском одиночном катании, которое преподносит нам много сюрпризов, и когорта тех, кто должны, по идее, быть сейчас первыми, по разным причинам, у кого травмы, кто там не успел к сезону подготовиться, кто ушел, как Петросян от Тутберидзе, кто непонятно где, как Софья Муравьева.
0: Давай вот сейчас просто все в одну кучу свалили. Да, у нас сейчас, конечно, главный турнир для наших девушек, поскольку они не попадают пока никак на челленджеры, или, ну, может быть, будут выступать, да, но на этапах гран-при маловероятно. Сейчас номер один – это Саша Игнатова, бывшая Трусова, насколько я понимаю.
1: Да. Да, вот это вдуматься.
0: Человек, который после рождения ребенка вернулся, потренировался, выиграл челленджер, и она сейчас номер один, потому что...
1: Она не выиграла челленджер, она вторая.
0: А, проиграл, да, простите.
1: Да, если бы она выиграла челленджер, она была бы первой...
0: Да-да-да, японки, да, она проиграла. Да,
1: японки, да, ну на Кинаши это кап, а проиграть суперталантливый Шимади с тремя ультраси в двух программах. А
0: не обидно.
1: Трусова Игнатова исполнила блестящий четверной Луц, это не проиграть, а это...
0: Это заявить о себе называется. Здрасте, я вернулся.
1: Блестящее,
0: да,
1: выступление. Нет, да. Ну просто, если вдуматься, мы так привыкли, что у нас такая плеяда, что у нас там 10 могут всех, кого угодно,
0: выкосить, да, да,
1: в турнире,
0: да, да.
1: А сейчас, получается, в бой идут одни мамы...
0: Мамы фигурного катания. Да-да-да.
1: Да.
0: Ну, Саша Игнатова, понятно. Камила Валиева, в каком сейчас состоянии, что ты знаешь об этом? Потому что понятно, что она заявила о своем возвращении, но нейтральный статус она не получила. То есть это пока история внутреннего российского фигурного катания, не международного.
1: Да, и эта ситуация, я понимаю, насколько сейчас тяжело всей группе Соколовской, потому что ни Валиева, ни Кондратюк, как бы, ну, они обрезаны, да, им сначала дали нейтральный статус, а потом лишили этого нейтрального статуса. Причем понять причины, по которым лишили, это очень сложно. Дальше суды, и, конечно, ну, психологически и Камила, и Марк, я думаю, вы в таком тяжелом, напряженном состоянии. Mm-hmm. А теперь, понимаешь, как вопрос, а что дальше делать? Получается-то все, дальше все выступают в челленджах, кто-то в этапы гран-при уже даже будет выступать. Как бы дальше идет вот это возвращение, вал возвращения нарастает,
0: они
1: отрезаны, и тогда возникает вопрос, а как их рассматривать на чемпионате России? Ну, то есть, они же имеют право выступить на чемпионате России?
0: Ну,
1: имеют. Предположим, они показывают хороший результат на чемпионате России. Предположим, кто-то из них выигрывает чемпионат России. Может быть, оба выигрывают чемпионат России, но у них нейтрального статуса. И они просто чемпионы России, но без права выступить на международном турнире. Будем ждать, что решит КАС.
0: Да, здесь понятно.
1: Да, они подают в спортивный суд.
0: Ну, просто когда будет рассмотрение, когда будет решение, это неизвестно. Это может месяцы занять. А возвращение Аделии Петросян совершенно неожиданное. Никто вроде не ждал ее. Вроде она и сама не собиралась. Вдруг она уходит из группы Тутберидзе. Ну, не вдруг, а просто уходит. Да, и мы узнаем, что вот буквально у нее есть уже новая произвольная программа, которую поставил Артем Федорченко.
1: Ну, кстати, Артем Федорченко поставил очень большое количество, ну, много программ на этот mm-hmm. сезон, в основном юниорам, но не только юниорам, но и взрослым. И, между прочим, то, чем мы восхищаемся в исполнении Софии Дзепки, это тоже Федорченко. И произвольная Льва Лазарева, Федорченко. То есть у Федорченко уже есть финал гран-при юниорского, юниорской серии. Два финала. Вот. Федорченко прямо заявляет о себе с каждым сезоном в этом особенно громко, как постановщик. Посмотрим, как Петросян это будет катать. Это, опять же, это вот к тому разговору, что первый номер на данный момент сборной России по результатам – это Александра Игнатова Трусова. Это просто очень круто. Такого в истории фигурного катания никогда еще не было. Но, с другой стороны, у нас действительно непонятно, кто дальше. Потому что угу. просто какой-то дальше провал.
0: До декабря еще есть время, на самом деле, 3 месяца. И может многое, на самом деле, поменяться. Нет, но пока, конечно, в женском одиночном Александра Игнатова такой хедлайнер и промо вообще этого вида спорта. Да, потому что такого да. я в фигурном катании не припомню.
1: Если взять предыдущие турниры, угу. кто у нас должен был сейчас бороться за первое место в нашей сборной? И по идее, ну, мы ждем, что они будут бороться. Петросян,
0: Валиева.
1: Да? Потом вернувшиеся Валиева с Трусовой, и Муравьева могла бы побиться за тройку на чемпионате страны. Но все они по разным причинам разбрелись и так далее. Даша Садкова, извините меня, тоже тут проблема.
0: Андрей, значит, была. Спасибо. Да. У нас закончилось время. Мы еще будем с тобой говорить о фигурном катании в этом сезоне. Андрей Жунаков был с нами. Не уходите далеко.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Слово «Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: мастера спорта.
1: Друзья, мы обещали поговорить на тему тенниса, и уже вчера... Да, мы выполняем свое обещание. Вчера Елена Рыбакина, ныне выступающая за Казахстан, она уроженка Москвы, обыграла Арину Соболенко в финале US Open, и уже у Елены Рыбакиной три турнира «Большого шлема», которые она выигрывала, за исключением «Ролан-Гаррос», и мы это хотели обсудить со спортивным обозревателем издательского дома «Коммерсант» Евгением Федяковым. Евгений, приветствуем вас. Я просто не знаю, вы, наверное, точно в курсе абсолютно этой истории. Просто для нас, это для людей, которые работают на телевидении, особенно с теми людьми, которые составляют ядро спортивной редакции «Матча», пришли из НТВ+, для них это очень, как это, родная история.
2: Близкая
1: история. Да. И как только Рыбакина выигрывает какой-то большой турнир, об этом сразу в журналистской среде вспоминают, потому что все помнят о том, как шеф-редактор НТВ+, Андрей Рыбакин, ее отец, с молодых лет водил обоих сестер заниматься теннисом и рассказывал очень многим, как проходят будни родителя. Вот, поэтому все очень рады за него. Я не знаю, в курсе вы, наверное, истории, но я думаю, что в курсе. Ладно, Евгений, давайте больше про спортивную составляющую. Обыгрыш Соболенко, насколько все это очень здорово, круто, и что можно сказать по поводу ее выступления на US Open, я имею в виду Рыбакиной?
3: Здравствуйте, ребят.
1: Здрасте.
3: Ну, во-первых, с Андреем я не знаком, но историю, конечно, слышал. История, конечно, впечатляющая, и я очень рад за эту семью. Что касается финала, то он мог получиться и совершенно иным, и никто бы этому не удивился. Но победа Рыбакиной по-своему закономерна. Закономерна она потому, что Рыбакина весь турнир провела очень ровно. Она была уверена в себе, она показывала, можно сказать, свой идеальный теннис. Соболенко тоже была хороша вот эти две недели, но приходится лишний раз говорить о том, что Арина Соболенко замечательная спортсменка, очень симпатичная женщина, молодая. К сожалению, сейчас напоминает, вот есть такое понятие «пробитый боксер». Это боксер, который однажды получил нокаут, и вот не в состоянии после этого побеждать таких вот сильных соперников. Вот мне кажется, что с Ариной сейчас происходит примерно то же самое. По каким причинам это происходит, сложно сказать. Наверное, дело в психологии 100%. Но не только в ней. Все-таки по игре, вот по качеству игры сегодня, особенно это было видно в третьем сете, но Соболенко, в принципе, конечно, уступала. Она здорово очень провела концовку второй партии, на третий сет она просто провалила. Опять-таки, это случилось за счет того, что Рыбакина была увереннее в себе. А в теннисе, как и в жизни, наверное, уверенность – это очень серьезное преимущество.
1: Евгений, Елена становится первой ракеткой мира. При этом, конечно, всегда любой спортсмен будет мечтать выиграть все турниры «Большого шлема». Как в этой ситуации оцениваете ту ответственность, которая на нее упадет в связи с тем, что она становится первой ракеткой мира? Во-первых. А во-вторых, каковы ее реальные шансы побороться все-таки за победу на «Ролан-Гаррос»?
2: В следующем году.
3: Ну, до «Ролан-Гаррос» еще нужно
2: дожить.
1: Я просто имею в виду ее взаимоотношения с грунтом.
3: Я понимаю, грунт не лучше ее покрытие, но она умеет играть на грунте. Она, в принципе, как и все наши вот российские теннисисты, которые прошли нашу российскую школу, они росли на грунте, она знает, как это покрытие, она знает, как на нем играть, и думаю, что шансы рано или поздно у нее будут. Что касается давления, которое на нее сейчас, мне кажется, что вот как раз сейчас степень этого давления все-таки немножко снизилась. Но не снизилась, а должна снизиться. Все-таки Лена стала первой в мире уже. Это уже для нее огромное достижение. Она взяла в этом году 2 шлема. Это просто супер. А по очкам, набранным в этом году, она опережает Соболенко всего на 1000 примерно баллов. И это не так много. Вот. И осенью вот в ходе азиатской серии, которая гораздо на сюрпризы, а потом уже будет еще итоговый турнир в Индиан Уэллсе, он будет в этом году проходить, там, может быть, все что угодно. Но, в принципе, Рыбакина вот в споре с Соболенко за первое место по итогу года, конечно, является фаворитом. И будем надеяться, что их соперничество вот в конце сезона украсит этот год.
2: Я все-таки пару слов в защиту Арины Соболенко хочу сказать, хотя действительно она, если не ошибаюсь, в этом году ни одного шлема не выиграла. Может ли так, можно ли говорить о том, что она просто занимается личной жизнью, потому что я в некоторых социальных сетях, ну такой с иронией, ну с доброй иронией, читал такую мысль, что лучше проигрывать финал US Open, ну с большим таким бриллиантом, да, помолочным на руке, да, нежели без него. Может, она как бы сейчас уже немножко в сторону от тенниса уходит, контракты рекламные, потому что она очень такой медийный персонаж, да, и медиа-дарлинг, да, что называется. И переломит ли она в обратную сторону вот эту траекторию пиара, медиа, контрактов, да, все-таки на теннис она вернется?
1: Да, у нас минута.
2: Минута, да, до конца.
3: За 30 лет то, что я освещаю как бы теннис, таких историй было навалом, ребят. Угу. И никогда практически, если речь идет действительно о звездах, все эти рекламные дела не имеют никакого отношения. Да, конечно, они отвлекают, но это не та степень, так сказать, отвлечения от главного дела, которое влияет на результат. Дело здесь не в этом, а дело в чисто теннисной психологии, чисто в спорте. А то, что они все занимаются рекламой, контрактами, так можно только за этих людей порадоваться. На самом деле они зарабатывают деньги, вот, ничего плохого в этом нет. Никакого отношения рекламные контракты к спорту отношения в данном случае не имеют.
2: И личная жизнь тоже не имеет никакого отношения.
3: Совсем наоборот, это помогает.
2: Все,
3: да вы чё,
2: мы спокойно.
1: Евгений Федяков, да, был у нас на связи, спортивный обозреватель издательского дома «Коммерсант». Мы затронули тему тенниса, и на финише нашего эфира мы заглядываем в Краснодар. Как там Краснодар играет с Акроном? Напоминаю, что это лидер чемпионата России, который опережает на 3 очка своих ближайших преследователей, их целых 3. Но Краснодар на 62-й минуте пока проигрывает Акрону, как-то не странно, со счетом 0-1. Будем следить и дальше. А вы следите в спортивных выпусках.
2: За финалом мужским US Open Александр Зверев против Бена Шелтона. Спасибо, Александр Яценко, Андрей Кудряшов. Сегодня были с вами. Увидимся. Услышимся.
0: Мастера спорта.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Харьковской области подразделения группировки войск «Севера» продолжают сжимать кольцо окружения, формирование противника, расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Черняков. Нанесено поражение живой силе техники подразделений ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бударки и Бузова. На внешнем кольце окружения поражена живая сила техника противника в районах Новоалександровки, Приколотного. Также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе Ольховатки. Пресечены попытки противника прорваться из окружения в районах населенных пунктов Слизнева и Гогина. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести». По его словам, ВСУ никак не ожидали окружения в Харьковской области.
2: Неделю.
3: Организовывалось взаимодействие, определялись подразделения, которые будут выполнять, просчитывался личный состав, который будет штурмовать, который будет закрепляться. Он не думал, что мы будем эту операцию проводить. Сейчас он уже задумался, но уже поздно. Ну, как шахматы обыграли. Осталось это шах, осталось только поставить мат.
0: По данным Минобороны России, за сутки в окружении в Харьковской области противник потерял до 55 боевиков. В Одессе поражены 3 логистических центра, где хранились грузы для ВСУ, цех по производству беспилотников и комплектующих к ним, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщили в Минобороны России. В Одесской области поражен логистический центр «Новая почта». Там хранились и распределялись грузы для ВСУ. Под удар попали цех по производству беспилотников в населенном пункте Ильичевка, логистический центр в Усатове и логистический центр «Блум» в Теплодаре Одесской области для хранения грузов украинских войск. В порту Одессы поражено судно, доставившее грузы для ВСУ. Кроме того, поражены электроподстанции «Новая» и «Усатова». Они обеспечивали функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Вооруженные силы России продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки грузов военного назначения из стран Европы. И еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, над Крымом и Черным морем. Владимир Путин сегодня завершил визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Как заявил российский лидер на расширенном заседании в заключительный день саммита, встречи в формате БРИКС+, хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. По словам Путина, БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальной культуры и традиции.
4: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
0: Тема украинского регулирования стала одной из главных в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча в Украине состоится в октябре. Верующие смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского в Москве с 15 по 20 сентября. Как сообщили в комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, ковчег с мощами святого будет доступен для поклонения верующих в храме Христа Спасителя с 8 утра до 8 вечера с 15 по 19 сентября, а 20 сентября с 8 до 14 часов. Перед мощами московским духовенством будут совершаться молебны. Десницу у правой руки одного из самых почитаемых в мире святых Спиридона Тримифунского привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Ему уже поклонились сотни тысяч православных верующих в разных городах России. Сегодня и завтра ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского будет находиться во Владимире в Свято-Успенском кафедральном соборе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 15-17, в Москве также без осадков, 18-20 градусов.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Здравствуйте, друзья! В этот воскресный вечер мы вас приветствуем из студии радиостанции «Маяк». Меня зовут Вагесь Умян. Мы в рамках этой программы обычно говорим о музыке, но сегодня мы в смежную междисциплинарную область попытаемся шагнуть и поговорить о маркетинге, о брендах, об их силе. И для этой цели мы пригласили к нам в студию Сергея Леликова, федерального бренд-коуча, преподавателя Ран Хиггса и автора серии книг «Инструкция по сборке бренда». Сергей, я вас приветствую.
2: Привет-привет. Очень приятно в этот столь вечерний прекрасный час, в хорошую погоду, встретиться, поговорить о важном.
1: О важном. Да. Сегодня это очень важно.
2: Ну, я надеюсь, потому что без бренда сегодня никуда.
1: Никуда.
2: Тем более без музыкального.
1: Мы будем использовать какие-то примеры из музыки, из текстов к песням, из разных вообще, скажем так, музыкальных дисциплин, но мы попытаемся поговорить об этом так немножечко, может быть, даже общо, для того, чтобы всем было понятно, к чему мы ведем, чего мы хотим добиться, и чтобы снять все какие-то, может быть, вопросы или заблуждения, которые у нас есть относительно того, как работает в широком смысле этого слова маркетинг сегодня. Я, надо сказать, слабо в этом понимаю, поэтому я очень надеюсь на вашу помощь, Сергей, сегодня. Да? Ну, у вас за плечами богатый опыт. И давайте начнем, знаете, с чего? Вот слово «бренд». Вообще, что оно значит? Это ведь не просто название марки. Это не просто имя артиста. Это не... Что это такое бренд?
2: Ну, прямо в корень узрел ты. Значит, бренд, если в одно слово, это восприятие, которое мы хотим создать в чьей-то голове.
1: Так много вопросов рождается из этого определения. Значит, восприятие. Это может быть слуховое, может быть визуальное, может быть вербальное. Правильно? Есть много видов восприятия.
2: Как минимум три канала. Вербальное, визуальное и кинестетическое или тактильное его еще называют. Конечно.
1: А вербальное это и звуковое это, тоже, да?
2: Туда. Вербальное это слова. Угу. Слова – звук. А визуальное это как бы картиночка. А кинестетическое это потрогать. Тоже.
1: А сразу вопрос, а аудио не может быть путем этого восприятия,
2: так,
1: если это не слова?
2: Нет, аудиальный, визуальный и кинестетический. Аудиальный все. Там есть.
1: Я думал, вербальный это смысловой.
2: Аудиальный в базе. Не-не-не, аудиальный в базе.
1: Хорошо, а то я сразу вспомнил пшик от газировки нет. Какой-нибудь, и это сразу рождает
2: аудиальный,
1: это восприятие.
2: Конечно. Данон или еще что-нибудь.
1: Да, не на правах рекламы, если что.
2: Не на правах, конечно, его тем более давно нет, насколько я понимаю.
1: Хорошо, идем дальше. Значит, повторите, пожалуйста, еще раз определение бренда.
2: Определение. Да. А бренд – это восприятие. Это то, как мы хотели, чтобы нас воспринимала определенная целевая аудитория, определенные люди.
1: Вот восприятие мы разобрали. Да. Теперь, значит, мы хотим, во главе всего стоит некое желание, чтобы нас видели определенным образом. Что самое занимательное, у меня сегодня с искусственным интеллектом был об этом разговор, но немножечко в другой плоскости, в плоскости вообще передачи смысла от художника, в широком смысле этого слова, к аудитории, и вот этой вот проблеме, что рождаются интерпретации, и по-разному они как бы смотрят на эти вещи. С брендом такая же история происходит. Ну, например, я сделал стол, назвал его определенным образом, и считаю, что этот стол должен рождать у человека ощущение того, что это удобно.
2: Ты знаешь, в большинстве случаев да. Вот это и есть та самая ошибка, те самые грабли, на которые мы с неизменным постоянством наступаем. Вот, как бы постоянно удары по лбу, значит, ничего не меняется. Значит, то, что ты сейчас обрисовал, это продукт. То есть мы создаем некий продукт. Художник создает некий продукт. Столяр некий продукт и привел, значит, стол. Вот, а сам продукт либо имеет уникальные характеристики или уникальное торговое предложение, УТП так называемое, да, или не имеет. То есть, ну, как бы он материален. Бренд, в отличие от продукта, не материален.
1: Это абстрактное нечто.
2: Это метафизика. То есть, то, что можно потрогать, это физика, продукт, который мы производим.
1: Вещественное, материальное.
2: Да. А бренд – это метафизика. Да.
1: А как быть с песней?
2: Песня является продуктом, поскольку она написана текстом, зафиксирована, формализована на каком-то листе, и она является частью композиции. Композиция и текст – это продукт. Окей?
1: Да, но он потрогать его нельзя, если я правильно понимаю.
2: Можно
1: логику.
2: Лист, на котором написан текст песни.
1: Хорошо.
2: Как минимум.
1: Носитель, на котором
2: носитель.
1: Есть эта песня.
2: В уши заходит звук.
1: Так.
2: Вот. Он не тактильный, он как бы аудиальный, но все равно заходит. Угу. То есть это все равно в общем смысле. То есть песня – это продукт, который рождает исполнитель. продукт.
3: Да.
2: И одна песня сама по себе, она вряд ли будет сама себя продавать. Она может кому-то нравится, кому-то не нравится.
1: А если она стала хитом? Я буду очень простые вопросы пока
2: задавать. Смотри, я задам другой вопрос, встречный вопрос. А как она стала хитом? Давай.
1: Но люди ее послушали, поделились друг с другом, и многие, ну, предположим, что в нашей деревне живет 100 человек, и один из жителей этой деревни написал песню, и остальные 90 ее услышали, 70 она нравится. Это хит по меркам нашей деревни, правильно?
2: По меркам деревни,
1: конечно, мы все поделились, потому что мы встречаемся там на общем собрании жильцов деревни. Вот мы поделились.
2: Теперь надо понять, почему она зашла, так сказать, всем жителям этой деревни.
1: Давай. Почему?
2: Ну, почему? Например.
1: Ну, во-первых, здесь может играть роль то, что мы все его знаем. Правильно?
2: Первое. Исполнителя мы знаем.
1: Да. Он наш сосед.
2: То есть личный бренд исполнителя мы знаем. И нам понравился один из его продуктов.
1: Угу. Или то есть даже личный бренд нашего соседа, например, что он газонокосилкой в 10 утра в субботу всегда подстригает себе газон. Правильно?
2: И еще и поет.
1: Да, и поет.
2: Да.
1: Но мы никогда не слышали, как он поет из-за газонокосилки, а тут он пошел и записал эту песню.
2: Вот на этом, кстати, можно строить бренд. Откуда
1: как мы быстро с вами пришли, да, к этому?
2: Да, откуда взялся исполнитель? Сторителлинг. Вы знаете, история этого певца, значит, уходит корнями в том, что он жил в такой-то деревне, он выходил постоянно косить, на него никто не смотрел внимания, и вдруг однажды он запел, значит, когда
1: он выключил... он стеснялся, боялся,
2: потом он выключил газонокосилку, подумал, что он остался один, и запел. И тут его подслушали, и передали, значит, всем остальным, и вдруг открылось, что он еще умеет петь. И вот так, вот так, кстати, примерно возникло человек. Чезаре Эвара, если вы помните.
1: Недавно у нас, кстати, была программа.
2: Замечательный Чезаре Эвара.
1: Вы любите, да,
2: ее музыку? Потрясающе. Я просто, ну, растворяюсь, когда слушаю.
1: Она еще и благотворитель большой была, да?
2: Да, ну, во всех отношениях. Женщина босиком на сцене, потрясающе, с такой энергетикой, с образом, с добротой, безумно просто вселенской.
1: Если мы успеем, может быть, подготовим ее композицию для того, чтобы Сергей послушали и насладились, да? Неплохо было.
2: Ну, сделайте подарок в конце, там, я не знаю, как гимн какой-то, позитиву.
1: Попозже тогда вернемся к Сезаре Эворе. Вернемся вот к моему примеру с хитом. Все-таки, я так понимаю, вы настаивали на том, что если это одна песня, она всего лишь пока продукт, и вокруг нее не сложилась ткань пространства, которая позволяет ей стать брендом. Я правильно понимаю? Я пытаюсь своими словами это объяснить.
2: Окей, смотри. Давай проще перенесемся в параллельную область, чтобы вернуться сюда уже с пониманием. Аналогию приведем. Есть художник.
1: Так.
2: Это же тот же певец, только он поет красками.
1: Совершенно верно. Да.
2: Значит, есть Шишкин художник. Есть картины «Три медведя». И еще какое-то количество медведей. Да? Мы все знаем, что это картины Шишкина. Это продукты его. Бренды продуктов тоже можно как бы продвигать на рынке бренд конкретной картины. Помните, в школе там бренд «Три медведя», там картину «Три медведя» разбирали там на...
1: В Сосновом Бору.
2: Вот да, на косточке, там все мы там знали. То есть это нам рассказывали бренд продукта про картину. А еще есть бренд Шишкина как художника. Поэтому если мы хотим в комплексе позиционировать какого-то либо исполнителя на рынке, надо параллельно двигать и продукт его, бренд продукта создавать, и его личный бренд как автор этих продуктов, чтобы они мэчились. Проведу другую аналогию, чтобы пошли немножко посмотреть, выйти за рамки музыки, потом снова вернуться. Ну, например, бизнес. Окей? Есть Сбербанк. Это не реклама. Просто,
1: есть мы.
2: Реальность, это наша реальность. Да, да. Сбербанк. Вот, значит, есть Герман Греф, Герман Оскарович Греф, который является личным брендом, который абсолютно четко мэчится, как говорят зумеры, со Сбербанком. Говорим Греф, подразумеваем Сбербанк. Говорим Сбербанк, подразумеваем Герман Греф. Сбербанк — это продукт.
1: Сущности уже слились как бы в одно.
2: Абсолютно, да, но все равно как бы есть
1: личный бренд. В коллективном бессознательном.
2: Да, да. Личный бренд музыканта, в кавычках, значит, условно, Грефа, который поет в Сбербанке разные песни. Финансовую, аптечную, пищевую и так далее, и так далее. Вот примерно, если широко подойти, то есть есть всегда бренд компании или человека в одном лице, личный бренд музыканта и его продукты. И лучше это комплексно подвигать.
1: Не запутал? Мы пытаемся сейчас разобраться более, чтобы просто нам было. Я вот о чем подумал. Например, я вот советское время не застал, я родился в 92-м году, то
2: я
1: есть уже да, в новое, скажем так, время. И если я правильно понимаю, социалистический строй и как бы рынка по сути своей нет, того рынка, о котором мы говорим в капиталистическом строе,
2: да.
1: Правильно? Но есть, если идти к музыке, есть определенные коллективы или исполнители, которые на слуху. Возможно ли, что у них складывается бренд внутри некапиталистической структуры? Или это только капиталистическое понятие?
2: Нет, нет, ну что. Бренд — это, мы с чего мы сегодня начали? Бренд — это восприятие, оно вне географии. Это то восприятие, которое ты хочешь отдать в чьих-то головах. Поэтому в СССР ли это было, сегодня, завтра ли это будет, есть некий исполнитель, если мы говорим о музыкальном исполнителе, который хочет создать некое восприятие себя через свои песни в глазах своих публики, своих фанатов, скажем так. Да? Поэтому восприятие, оно вне времени, вне географии.
1: Ну и вне социального строя.
2: И вне социального строя, абсолютно.
1: Ну, я просто хотел снять вопрос о том, что исключительно капиталистическая эта идея.
2: Нет. Ну,
1: потому что у нас были разные модели автомобилей, например, в советское время.
2: Да.
1: И, соответственно, это были разные бренды, по сути своей. Да? Просто мы их
2: другое
1: марками
2: дело,
1: называли.
2: Другое дело, что в СССР были назначенные артисты, а не сформированные рынком.
1: Средой.
2: Конкурентной борьбе, да. Но это уже другая история. Но бренды они себе стали. Алла Пугачева создавала свой бренд. Кто там, я не знаю, Лев Лещенко создал свой бренд, ну и так далее, и так далее.
1: И другие
2: артисты. И другие
1: артисты. Хорошо, вот вы говорили про восприятие, да, и как бы управление этим восприятием.
2: Да.
1: То есть, получается, здесь есть некие отношения властные, скажем, в хорошем смысле этого слова. Ну, то есть, я управляю вашим вниманием. Я имею некоторую власть
2: создав
1: над вашим
2: восприятие,
1: вниманием.
2: Ты имеешь влияние, значит, на ту целевую аудиторию,
1: насколько
2: которую ты хочешь управлять.
1: Глубоко это может простираться.
2: Ну, насколько тебе это нужно самому?
1: А насколько это нужно обычно, скажем, музыкальным исполнителям? Или композиторам, или каким-то шоу?
2: Это нужно, наверное, у каждого поспрашивать, но мне представляется...
1: Я просто пытаюсь карту составить.
2: Да-да-да, мне представляется, что если художнику есть что-то, что сказать, художнику, вокалисту, там, исполнителю и так далее, он пишет тексты, он кладет, перекладывает их на музыку, и он кому-то что-то хочет этим сообщить, я подозреваю, а не просто сам себе, значит, попеть себе в уголочке. Соответственно, если хочет кому-то что-то сообщить, сразу возникает история с целевой аудиторией. А для кого ты поешь? Певец кого ты? Окей, окей. И говорит, я певец всех. Но это лукавство. Ты же хочешь, ты же понимаешь, что есть всего лишь одна какая-то фанатская группа в центре этой вот, значит, аудитории, которая действительно понимает тебя, чувствует тебя на уровне нерва, да, и тебе очень кайфово для них петь, потому что ты видишь обратную связь. О, и тогда мы приходим к понятию ядро целевой аудитории. Есть ведро, а есть ядро. И вот тут маркетинг сам приходит в сферу музыкального исполнителя.
1: Так, но если мы говорим о целевой аудитории, она же должна как-то определяться. То есть мы должны иметь какие-то общие черты. Ну, то есть наш бренд условный, он должен иметь что-то, где
2: мэтчится,
1: он соединяется.
2: Мэтчится,
1: да, это слово вы часто повторяете. Соединяться,
2: я
1: иметь.
2: Я с ним работаю.
1: Да, я понимаю.
2: Да.
1: Совпадать где-то, да?
2: Совпадать. Да.
1: То есть, а что это может быть? Это что? Это речь про что?
2: Благодаря чему совпадение происходит?
1: Да, да.
2: Очень
1: где
2: просто
1: они могут быть?
2: Благодаря
1: вообще
2: ценностям, которые разделяют бренд исполнителя, сам исполнитель передает через свои песни на ту аудиторию, до которой эти ценности дотрагиваются до сердца. Олег Митяев, он имеет свою аудиторию. Ее можно описать по возрасту, по полу в том числе, по тем, чем она в целом занимается. Я это делаю на своих занятиях. Вот. И именно этой аудитории, которая родилась в Советском Союзе, скажем, ну, условно, сейчас назовем там 55-60, вот это и есть ядро, кто до сих пор слушает Олега Митяева, до чьего сердца он дотрагивает своими ценностями, да, которые были в СССР раньше.
1: Например, да.
2: Да.
1: А если мне очень нравится, а я не попадаю под портрет этой аудитории?
2: А тут надо понять,
1: это что
2: почему...
1: Исключение?
2: Нет, не исключение. Смотри, значит, если кому-то из молодых... Я просто не закончу свою мысль.
1: Извините.
2: Значит, нет,
1: да,
2: нормально. Дело в том, что есть разные семьи. Ты же знаешь. Есть,
1: да,
2: семьи консервативные. Есть семьи, которые не консервативные. Сейчас грубо разделены на две части. И вот если тебе Тебе сколько лет?
1: Мне 34.
2: И если тебе в твои 34 нравится Митяев, что-то мне подсказывает, что ты родился в такой семье, это как версия, да, в которой ценят традиции. И, скорее всего, тебе эта традиция передалась в традиционалистской семье внутри. Тебе сказали, смотри, как это здорово. Тебя брали в походы. Тебе рассказывали, как было раньше лучше и так далее, и так далее. И ты впитал это. У меня есть такой афоризм с молотком матери. Вот, вот эту вот историю. Тебе передались ценности. Вне зависимости от того, какого возраста ты, значит, сегодня...
1: Сдается мне, вы хорошо в людях разбираетесь, раз вам нужно распутывать такие клубки, правильно, взаимоотношения. А, то есть получается, что есть некий набор параметров вот по тому, как человек взаимодействует с внешним миром, по которому можно составить его определенный портрет. Этим и занимаются, да, люди, которые 100%. Что-то нам продают обычно. Да?
2: Ну, как правило, да, и они как бы используют нас. А я же всегда в этом, в мирных целях.
1: Исключительно в теоретических и научных, скажем так, да? Для того, чтобы в нашем мире стало больше одного художника.
2: Да, могу развернуть, если хочешь эту историю.
1: Мы сейчас обязательно развернем, потому что нам нужно будет поставить композицию сейчас. И после нее передать микрофон студии новостей. Но мы давайте, собственно, Митяева послушаем. И мы тогда какое задание дадим нашим слушателям? Нужно обратить внимание на текст, правильно?
2: Да, задание следующее. Значит, одно из моих заданий, которое я провожу и бакалавр, и магистрам, и предпринимателям, когда развиваю их образное мышление, потому что оно им понадобится при построении бренда. Вот, значит, сейчас будет трек, в котором нужно тем, кто внимательно слушает, вычленить, что вы считаете метафорой, то есть образным сравнением. Не ассоциативный ряд, а именно образным сравнением, когда одно сравнивается с другим. И записать это.
1: Хорошо.
2: А потом мы сверим наши
1: часы. Хорошо, хорошо. Слушаем и вернемся после музыки, обращаем внимание именно на метафоры.
2: Да. Образные сравнения.

тоска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

печаль невелика, что глаза мои слезятся на ветру, только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

0: современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад и 4 полков ВСУ в районах населенных пунктов Аристополь, Криворожская, Коломийцы, Павловка, Днепропетровской области, Общая, Голубково, Воскресенка, Светлая долина и Славная Запорожской области. Противник потерял до 285 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. 3 мирных жителя получили ранения в результате ударов украинских дронов в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, беспилотник ВСУ атаковал велосипедиста в селе Воронок Стародубского округа. Мужчина получил множественные ранения. В селе Сачковичи Климовского района FPV-дрон ударил по автомобилю. Сколочные ранения получили супруги, которые находились в машине. По словам главы региона, пострадавшие доставлены в больницы, где им оказали медицинскую помощь. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что возвращается в политику, чтобы бороться с новым правительством Петра Мадьяра. Выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кечи, Орбан заявил, что настало время национального сопротивления. По его словам, правые силы в Венгрии хотят, чтобы страна была суверенной. Между тем, правительство Мадьяра хочет превратить ее в колонию, передать энергетический, банковский сектор и другие отрасли под контроль Брюсселя, сказал Орбан. Он предупредил, что такая политика приведет к разорению крупных венгерских компаний. Дональд Трамп заявил, что собирается снять американские пошлины с ирландского виски. Выступая в Дунбеге, где проходит открытый чемпионат Ирландии по гольфу, Трамп сообщил, что в ходе визита в Ирландию его неоднократно просили снять 15-процентные пошлины с ирландского виски. После этого глава Белого дома провозгласил, цитата, «от имени Соединенных Штатов Америки отменю пошлины». Напомню, самым громким заявлением Трампа в ходе его визита стали слова о том, что он хотел бы видеть объединение Ирландии. Американский лидер также допустил возможность референдума по этому вопросу. Сегодня же газета «Телеграф» написала, что лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии собираются уже завтра потребовать от Лондона проведения референдумов о независимости. Глава компании «Anthropic» Дарио Амадей предупредил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу. Накануне Амадей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания XAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман, поддержали эту идею. Ранее Альтман предостерег от создания неподконтрольного человеку искусственного интеллекта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура. И в эти минуты продолжается встреча между Краснодаром и Акроном. Идет 8-я добавленная к матчу минута. Ничья 1-1. Причем первый мяч забили тольяттинцы. На 13-й минуте отличился Константин Марадишвили. Однако на 88-й Хуан Басселли сравнял счет в этом матче. Московский «Спартак» сегодня разгромил Ростов со счетом 3-0. Мячи забили Жедсон Фернандеш, Пабло Салари, реализовавший пенальти, и Никита Масалыга. В компенсированное ко второму тайму время у Ростова был удален Константин Кучаев. Ахмат победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В первой лиге состоялись матчи 11-го тура. Три встречи. Ленинградец-Текстильщик, Уфа-Волга, Арсенал-СКА-Хабаровск завершились в ничью 2-2. Московская «Торпеда» уступила Нижнему Новгороду 1-2. Ротор разгромил Енисей 4-0. В турнирной таблице лидирует Нижний Новгород, Велес второй, Сочи и «Торпеда» на третьей и четвертой строчках соответственно. Григорий Шихалеев и Дарья Илашвили стали чемпионами мира по спортивной аэробике в смешанных парах. Это первое золото России в данной дисциплине с 2002 года. Еще один российский дуэт в составе Данилы Кудинова и Софии Ясницкой занял 6-е место. Ранее на чемпионате мира в Испании российская сборная выиграла командный зачет турнира. Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях. Россияне Алекс Наиновский и Илья Лишуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу, который прошел в Минске. В финале российский дуэт, представляющий клуб «Факел Ямал», обыграл Дмитрия Веретюка и Федора Сабаева из Обнинска со счетом 2-1. А в женском турнире первое место заняла Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Хорошо темперированный эфир.
3: Всем еще раз привет. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, у нас сегодня в студии Маяка федеральный бренд-коуч, преподаватель Run Hicks, автор серии книг «Инструкция по сборке бренда» Сергей Леликов. Сергей, приветствую еще раз.
4: Привет еще раз.
3: Да, мы послушали песню Олега Митяева «Дорога». И у нас была задача все метафоры, да, собрать?
4: Да, найти все, что вы считаете, все, кто слушал, метафорами, то есть образными сравнениями, когда одно сравнивается с другим.
3: Мы сейчас к этому перейдем. Я просто хочу сказать, что у нас будет несколько таких сегодня упражнений,
4: да,
3: вы не против. Поэтому нам можно написать все эти метафоры, которые вы найдете, плюс 7-967-103-5533. А пока в качестве демо-версии, да, я озвучу те метафоры, которые нашел.
4: Да.
3: Как бы придам уверенности нашим слушателям, чтобы они в следующий раз, когда мы будем с вами упражняться, сделали то же самое. Но прежде я хотел спросить, для чего это все, вот это вот ассоциативное мышление? Вот как это работает?
4: Это
3: объясните.
4: Для развития образного мышления, потому что чтобы соединить левое полушарие с правым, левую логику с правой образной, да, это пригождается всегда при создании, если мы говорим о брендинге, да, образа бренда, как выйти на образ бренда. Ну, например, если мы считаем, что позиционирование нашего бренда, мы гибкие, я же условно говорю, гибкие, наша компания гибкая, берем коммерческую компанию гибкая, вот тогда мы образно гибкие как то, как...
3: Кто? Ластик.
4: Как пластик, как
3: ластик, ластик,
4: как ластик,
3: да,
4: как,
3: хотя он не гибкий, давайте,
4: я
3: что-то не туда подумал.
4: Как лист, как тонкий росток, пробивающийся, значит, сквозь землю, гибкий, да, как резинка, и так, как змея и так далее. И вот это вот образы, которые потом релевантно доносят то, что мы хотим донести. Но они подбираются, исходя из той целевой аудитории, которой они понятны, потому что не всем понятно будет гибкий, как змея, а может быть и как росток, будет понятно определенной целевой аудитории.
3: Хорошо, пробуем тогда. У нас была песня Олега Митяева «Дорога». А вот что я выписал себе как метафоры. Значит, дорога как стиральная доска. Засчитывайте.
4: 100%.
3: А огоньки, что воткнуты, как свечки в горизонт. Засчитывайте.
4: 100%.

0: чем их сравнивают? Скажи, пожалуйста.
1: Кого?
0: Вот эта метафора про что?
1: А огоньки.
0: А на чем
1: как
0: они?
1: Свечки. На...
0: Прототип этого образа какой? На линии горизонта.
1: На линии горизонта.
0: Это столбы.
1: Столбы, да.
0: Да.
1: Ну, фонари я сначала.
0: Фонари сравнивают со свечками.
1: Да.
0: Замечательно.
1: Хорошо. И последний, который я нашел, мне, кстати, больше всего понравился. Возникаешь как ночной звонок межгорода.
0: И ты возникнешь как ночной звонок межгорода. Фантастическая метафора. Она отсылает куда? В старое советское прошлое. Потому что не было мобильных телефонов. И мы заказывали телефонные разговоры, ожидая, гипнотизируя телефон. И человек возникал как ночной звонок межгорода.
1: Чудо не иначе, да?
0: Да.
1: Так, хорошо. Я что-то упустил?
0: Нет, все нормально, можно даже продолжить, если хочешь.
1: Ну, в этой песне я все нашел, что можно да, было
0: да,
1: найти.
0: Да, я могу просто парочку добавить.
1: Да, давайте.
0: К твоему блюду.
1: Да.
0: Значит, степь закатным серпантином осыпать.
1: Ага, вот здесь я думал об этом.
0: Добавлять лиловых сумерек на снег. Представляешь, такой волшебник серпантином осыпает какую-то степь, берет какой-то великан, добавляет лиловые сумерки в эту картину и так далее, и у нас возникает образ.
1: Ну, вы художник, это чувствуется.
0: По первому образованию, да. Первую треть жизни.
1: Попали, так.
0: Вот, значит, и, собственно говоря, дальше. Ну, я был с ног до головы облит тем золотом, но позолота вся со временем сошла. О чем это, скажи?
1: Не знаю, о том, что выдавались авансы, которые, возможно...
0: И человек постарел, да. То есть золото блекнет со временем, человек стареет и так далее, и так далее. Вот это все через метафору.
1: Хорошо, вот. А вот это упражнение, да? Мы вот его выполняем.
0: Теперь поговорим о целевой аудитории. На кого эти метафоры?
1: Отлично, да,
0: ага,
1: да, ведите
0: а на кого?
1: Тогда, продолжайте.
0: Кто слушатели? Мы же с этого начали.
1: Да,
0: целевая
1: да.
0: аудитория и исполнитель. Кто идет на эти песни? Конечно, целевая аудитория. Давай в двух словах. Вот есть, помнишь, говорил, есть ведро, многие, значит, это 25 и 60 лет, да?
1: Так.
0: А нам нужно ядро. И вот ядро здесь какого возраста? Ближе к какому возрасту?
1: Ну, 55 плюс, да, да.
0: 45 плюс. Давай точнее, 55-60.
1: Я все еще в 2010-м.
0: Те, кто крепкие связи зацепил в голове своей советском прошлом. Окей. Мы сейчас не говорим о тебе как о ребенке, которому передали.
1: Хорошо, но я бы сказал, что многие из этих метафор, кроме ночной звонок межгорода, они не имеют такой крепкой ассоциации именно с советским.
0: Не все, безусловно.
1: Потому что они просто художественные,
0: Но они просто художественные. Они легко считываемы теми, кто получил образование и жил в СССР. Они ближе.
1: А мы можем говорить, что получается, что тут исполнители, его аудитория говорят на одном языке символьном. То есть для них это общая зона, в которой они существуют.
0: Вот эти метафоры – это общий язык ценности, на котором они, исполнитель разговаривает с целевой аудиторией. Более того, я тебе приведу случай интересный. Я был в командировке в Петербурге, и там есть такой БКЗ «Октябрьский».
1: Большой концертный зал.
0: Да. И я стоял, чего-то делал свои дела в телевизоре, потом обратил внимание, я метро «Площадь Восстания». Люди выходят с чемоданами и так далее. Потом я вижу, какие-то другие люди стали выходить. Вдруг мясорубка метро стала выпускать другой фарш совершенно. Стали выходить не просто смешанные какие-то группы, там, от молодых, значит, до взрослых, а люди вот как раз 55-60, седоватые мужчины, женщины, а бедненько, но аккуратненько, чистенько одетые, вот. И я думаю, что такое? Что произошло? И потом я смотрю на афишу, рядом с которой стоял, выступает Митяев. Понимаешь? И вот это вот ядро собралось, очень показательное было, и из метро вышло. И они вот так идут, переговариваются, интеллигентные, брошенные в какой-то степени этой жизнью, да, но живущие прошлым, они идут снова за этим прошлым, чтобы его снова к нему прикоснуться, к Митяеву. Вот это язык ценности. Ты спрашивал, что соединяет ценность?
1: А все ли в таком случае может стать ценностью? Например, если я вот музыкант, я говорю, что я люблю качественную музыку. Это ценность или еще нет?
0: Сейчас начнется. Смотри, что такое качество?
1: Это субъективная мерка в музыке уж точно, в творчестве.
0: Давай подсказку дам, да. И на ней можно сыграть. Значит, смотри, вот совсем недавно у меня, значит, на...
1: А я специально такой пример привел.
0: Да, нет, нормально, так и надо. Меня надо провоцировать, я тогда точнее формулирую.
1: Да.
0: Вот, значит, я выложил пост в соцсети своей и, значит, про художника. Так прошелся, не буду говорить про какого. Очень по-доброму сказал, что смотрите, вот он ремесленник, но не художник. Он больше ремесленник, чем художник, потому что есть ремесло, то, о чем ты начал говорить, качество. Это ремесло. Как ты учил ноты расставлять это на нотном стане, как их компоновать, это ремесло, да? А то, что ты благодаря этим нотам хочешь спеть и донести до людей, это художник, это твоя мысль. Поэтому очень часто можно останавливаться на ремесле и делать качественную музыку. Вот, качественную форму, а содержания нет. Поэтому, если ты это имел в виду, то вот можно так вот разделить и вот по этой дорожке пойти.
1: Это интересный разговор, я просто думаю, пойти нам по нему или нет, но давайте попробуем.
0: Куда оно заведет?
1: Да, когда мы говорим качественная музыка, например, музыка часто воспринимается как нечто развлекательное, правильно? Ну, это вообще entertainment, давайте
0: смотря
1: прямо
0: кем
1: говорить. Да, смотря кем и когда. Но в большей части своей, если мы говорим про поп-музыку или...
0: Ты добавил сразу поп-музыку, да, конечно, развлекательная.
1: Как развлекательная. Нам, наверное, сложно от нее ждать содержательной части, правильно? Или
0: ты
1: видеть
0: не
1: там
0: нужно,
1: художников.
0: Если есть требования о развлечении, значит, она...
1: Но при этом можно я прямой вопрос тогда задам? Майкл Джексон для вас это художник все-таки или ремесленник?
0: Художник.
1: Объясните тогда.
0: Он создавал образы. Он создал образ этого лунного человека. Лунная походка, лунный человек из ниоткуда. Я просто знаю историю. Jackson 5 группа была.
1: Конечно, да?
0: Я учился в училище искусств с музыкантами. Я очень много музыки пропитался в то время. Поэтому я прекрасно знал на то время очень многие группы. Там Чик Корея, Махавишн, Стэнли Кларк. То, чего не знали вообще люди вокруг. Там ни один художник, который не учился с музыкантами. Ну так вот. Значит, да, он создал. Он создал образ лунного человека из ниоткуда. И... Все, что он делал, это было от какого-то загадочного лунного человека. Вот так назовем, да? Вот. А то, как он это давал в форме, в высшей степени перфекционист, в высшей степени профессионал.
1: Это ремесленно уже.
0: Ремесленно, да. Это вот ремесленная сторона. И вот на нем как раз очень гармонично и содержание, и форма. Мы его запомнили таким вот человеком с лунной походкой.
1: Я предлагаю тогда послушать его композицию, потому что мы одну подготовили на сегодня. Да, Liberian Girl. И мы к вам вернемся после музыки короткой паузы.
0: Круто.
1: Спасибо.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Главная проблема поцарапанного тефлона, она все-таки психологическая. Много семей, мне кажется, распалось из-за того, что кто-то не внимал совершенно корректным советам жены и, собственно, вот вилкой ел...
1: Испортил сковородку.
2: Что скрывает антипригарное покрытие? Видеоподкаст «Корпорация зла. Тефлон». На медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
3: На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу у 60-й мили, не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки, и закутанные в меха люди поджидали своих хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились на бок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах. Но смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально. По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи. Лицо Джой Гастел, смеющееся и отважное, лицо малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Мона, и лицо Джона Белью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспомнил редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.
2: Джек Лондон. Смок Белью.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Сергей Леликов у нас сегодня в студии «Маяка», и мы продолжаем говорить о брендах. Напомню, федеральный бренд-коуч, преподаватель Ран Хикс, автор серии книг «Инструкция по сборке бренда». 967-103-5533 для ваших сообщений. Ирина нам написала: за Майкла Джексона отдельное спасибо. После фильма о нем интерес к нему дошел почти до фанатизма. Кстати говоря, вот фильм, да, выходит фильм об артисте, и он заново
2: реинкарнируется.
1: Да, и как бы появляется опять у нас в поле зрения. И это же тоже маркетинговое.
2: Это визуальный сторителлинг. Вся история, визуальный сторителлинг. У каждого бренда есть сторителлинг. То есть сама история. То есть мы же покупаем не вещи, а истории. Ты же покупаешь эффекты от вещи, а не саму вещь. Сама вещь, как бы, да, тебе может нравиться. Но покупаешь, что она тебе дает, зачем ты ее покупаешь.
1: Поэтому например, нравится мне какая-то одежда, да, например, молодого российского бренда. Да. Да. Я же покупаю не только потому, что это молодой российский бренд, или потому что она мне визуально нравится, а потому что я что-то ощущаю, когда ее надеваю.
2: Естественно. И если ты в большей степени, например, интроверт, ты как она тебя к телу, какая ткань, ты ее щупаешь, смотришь, ты интроверт, например, тактильность тебе характерна. Ты смотришь, да, хорошо. Если ты экстраверт, ты выбираешь себе более что-то такое, что в глазах окружающих тебя преподносит так, как ты хочешь. Например, там другой бренд и так далее. Поэтому, конечно, мы выбираем то, что...
1: все это применимо так же, да?
2: То, что продолжает нас, вот так и сформулировать. Мы выбираем ту одежду, которая продолжает наше «я».
1: Хотим, то есть мы расширяем наше поле психического нашего присутствия.
2: Это интуитивно создание личного бренда. Это и есть интуитивный подход к нему.
1: Вообще, вы сказали такую очень интересную фразу за эфиром. Я просто хотел ее в эфир поднять. Вы сказали так: создание личного бренда – это путь к себе.
2: 100%.
1: Я бы вот таким образом хотел анонсировать вот то, что будет во втором части, потому что мы там об этом побольше поговорим. И мне кажется, что я с вами согласен во многом. И многие из тех, кто сопротивляется этому, он сопротивляется тому, чтобы стать самим собой в некоторой степени.
2: Да.
1: Есть разные случаи, мы это как раз разберем. Но вернемся к художникам и ремесленникам все-таки. Такая тонкая грань между этим всем. И вот мы про Майкла Джексона чуть-чуть поговорили. И он действительно создает смыслы, создает какие-то миры.
2: Лунные миры, как мы выяснили. Да.
1: А если это какой-то молодой артист, который просто сыпет в своем рэп-треке, например, названиями брендов, и за счет их силы хочет вокруг себя создать какую-то аудиторию, это тоже как бы художник сразу становится или нет? Я просто пытаюсь понять, где все-таки эта разница между ремеслом и художником.
2: Смотри, это две вещи, которые должны быть в гармонии. Иногда бывает перекос в одну сторону, во вторую сторону. А важно понимать, что вот ты привел, например, молодого какого-то исполнителя, который сейчас бьется, пытается и туда, и сюда. У меня такие студенты, там, у меня же разные студенты, там, есть кто себя хочет диджей сделать и так далее. И были проекты, ребята-дизайнеры, а у них была своя группа музыкальная, она, кстати, хорошо идет. Вот, и они сделали бренд своей группы. То есть неважно, когда ты чего-то хочешь до кого-то донести. А бренд нужен всегда. То есть всегда нужно, создавая что-то, какое-то восприятие о себе, молодой ты или старый, какое угодно, ты должен понять, что ты хочешь, что у тебя есть вообще, во-первых, уникального, чем ты хочешь поделиться. Это раз, какие-то умения. Второе, кому это надо, кроме тебя и твоей мамы. Вот. И как все это упаковать.
1: Угу.
2: Вот, значит, вот это как раз та методика, которую я и даю во всех вузах и всем предпринимателям.
1: Вот можно на уникальности остановиться, если
2: конечно.
1: Кратко. Скажем, я вот сел за компьютер, сделал в нем песню, потому что это возможно. Не с помощью искусственного интеллекта, а реально сам сделал. Сделал, записал, сам себя свел. И вот я хочу выпустить эту песню. Это уже уникальное что-то или еще нет? Где, когда наступает уникальность?
2: Уникальность наступает, смотри, все очень просто. Когда ты пишешь какую-то песню, ты же пишешь в каком-то жанре, верно?
1: Например,
2: всегда есть какой-то, всегда есть жанр, который можно вставить. Как без жанра?
1: Я согласен, я не спорю. Да.
2: Есть жанр. Значит, ты написал песню в этом жанре, отдал себе в этом отчет. Окей. Ты говоришь, а в этом жанре кто еще пишет? Петров, Сидоров, Анов, там, еще кто-то. Окей, замечательно. Ты смотришь их. Так, жанр один, рэп, окей. Рэп там делится тоже на свои. Какая-то там, например, нишевой рэп какой-то. И тот, и другой, и третий. Окей. И смотришь, в чем твоя уникальность твоего исполнения рэпа, например, и ты там с придыханием делаешь, там, подпрыгиваешь, что-то там хрюкаешь там, в промежутках и так далее, и делаешь свою уникальность по отношению ко всем остальным. Вот так можно я так полагаю, искать, например, в музыке.
1: А разве мой голос не уникален уже достаточно?
2: Бывает, что голос запоминающийся уникальный.
1: Не, ну это же как отпечаток пальца у нас.
2: И делать ничего не надо, конечно.
1: Да?
2: Какой-нибудь там баритон, я не знаю, какой уникальный, или бас какой-то там, или что-то еще, чего нет у других. То, что дано от природы, это уже уникально.
1: А вопрос тогда можно следующий задам? Почему иногда, когда мы заходим в чарты, мы переключаем вот по жанру эти чартовые песни, они похожи друг на друга до боли? И мы перестаем в какой-то момент терять...
2: Ну, ты же сам ответил себе на вопрос, потому что когда они все похожи, значит, они просто не нашли свою уникальность. Свое отличие, почему тебя слушать надо, а не того или иного в этом жанре.
1: Я понял. Наверное, о том, какой вопрос себе нужно задавать, чтобы отыскать свою уникальность, чем бы ты ни занимался.
2: Очень простой. Почему ко мне? Почему меня должны выбрать?
1: А как на этот вопрос ответить? Потому что я хочу или что? Потому что у меня вот это есть, а у других вот этого нет, правильно?
2: Это все формулируется по той методике бренд-эффект, по которой я тебе рассказывал, по которой написаны мои книги «Самоучитель». Бери и делай. Книга по личному, инструкция по сбору личного бренда.
1: Этими книгами,
2: начинай,
1: да. Я просто хотел
2: читать.
1: Короткий путь, чтобы вы мне подсказали. Но не вышло.
2: Не вышло. И выстраивай себя. Ты дойдешь до этого момента, когда ты в любом случае вынужден будешь сформулировать свою уникальность. И если тебе не дано Богом голосом, ты что-то придумаешь такое, что будет уникальной фишкой, которая выделять будет тебя среди подобных в жанре.
1: Об этом еще поговорим в следующем часе. Я напомню, что мы играем, у нас упражнение есть небольшое, правильно?
2: Не то слово.
1: Да, после выпуска новостей прозвучит песня Юрия Антонова «От печали до радости».
2: Любимая моя песня.
1: Друзья, ваша задача в том, чтобы все метафоры для себя выделить, да, выписать, и мы потом о них поговорим.
2: Все, что вы считаете образным сравнением, когда одно сравнивается с другим, это и есть метафора. Вот только их выписывайте. Не выписывайте просто слова ассоциации. Именно когда одно сравнивается с другим. Тренируйте правое полушарие на образы.
1: И напишите нам 967-103-5533 в эфир. Мы просто сверимся, сколько мы их нашли в этом тексте.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Как заявили в Минобороны, подразделения группировки «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях. Сегодня наше военное ведомство сообщило, что подразделение группировки войск «Север», продолжая сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области, освободили населенный пункт Черняков. За сутки уничтожено до 55 боевиков. А с начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкорба. Гвардии полковник заявил, что разгром боевиков в котле снизит потенциал ВСУ под Харьковом.
2: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта. Озерная и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов. Это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
0: По данным Минобороны России, за сутки в Харьковской области также нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Шевченково, Старица, Новоселовка, Погорелая, Хатния и Федоровка. В Одесской области поражен логистический центр «Новой почты», где хранились и распределялись военные грузы, сообщили в Минобороны России. В Одессе под удары попали логистические центры для хранения грузов для ВСУ, цех по производству БПЛА, склад вооружений и боеприпасов. В порту Одессы поражено судно, доставившее грузы для ВСУ. Ударом подверглись электроподстанции «Новая» и «Усатова». Они обеспечивали функционирование портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. Кроме того, вооруженные силы России продолжили удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для перевозки военных грузов из Европы. Владимир Путин сегодня завершил визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двусторонних встреч. Выступая на расширенном заседании в заключительный день саммита, российский лидер назвал БРИКС надежной и устойчивой организацией. По словам Путина, входящие в объединение государства могут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. Россия борется за то, чтобы каждый народ имел равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии, возможности получать образование, использовать новейшие технологии. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам Международного фестиваля молодежи, который открылся сегодня в Екатеринбурге. Глава государства предложил представителям молодежи разных стран работать вместе, если они разделяют эти стремления. Путин также рассказал о значении слова «мир» в русском языке.
3: В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу. Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. К этому мы стремимся, за это боремся, об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления, давайте вместе менять мир.
0: Международный фестиваль молодежи под девизом «Следуй за мечтой» продлится до 17 сентября. Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского постоянно будет находиться в Кремле, сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий в эфире телеканала «Россия-24». Он рассказал, что мощи были помещены в 3 специально изготовленных ковчега. Один из них был пронесен во время крестного хода в Москве и затем был поставлен в храме Христа Спасителя для почитания. Другой был направлен в главный храм вооруженных сил и оттуда уже 7 сентября был направлен в зону проведения спецоперации для духовного воодушевления наших воинов. Третий ковчег будет постоянно находиться в Архангельском соборе Московского Кремля, сообщил митрополит. Он также рассказал, что верующие просят Дмитрия Донского ходатайствовать перед Богом за российских солдат, а также в укреплении семей и православной веры. Напомню, мощи святого благоверного великого князя были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве завтра без осадков, 18-20 градусов.

0: Звучит песня Юрия Антонова «От печали до радости». Меня зовут Вагиси Вумян. Мы продолжаем нашу программу «Хорошо темперированный эфир». У нас сегодня в студии «Маяка» находится Сергей Леликов, федеральный бренд-коуч на федеральной радиостанции, кстати говоря. Преподаватель Ран Хикс, автор серии книг «Инструкция по сборке бренда». Я вас приветствую еще раз.
1: Привет-привет всем, кто нас слушает сегодня.
0: У нас очень такой... бойкий разговор идет. Напомню, что мы просили вас, когда вы слушаете песни, которые мы ставим, особенно если они русскоязычные, находить в них...
1: образные сравнения.
0: Образные сравнения.
1: Метафоры.
0: И я должен сказать, что вот эта песня сложнее,
1: чуть-чуть,
0: чем предыдущая.
1: Да. Есть такое.
0: Мы идем вот на повышение, сложности.
1: Ну, да? Конечно.
0: 967-103-5533 для ваших сообщений. На самом деле здесь нужно действительно подумать, считаешь ли ты это метафорой или не считаешь это метафорой, потому что здесь нету вот этого простого «как».
1: Начинает крутиться то, что не крутилось в мозгу ранее.
0: Совершенно верно. Мы же правое полушарие, правильно
1: Конечно,
0: помню,
1: правое прокачиваем. Да,
0: сегодня. Но я вот несколько выделю, а вы потом уж подхватите, если я не все нашел. Да? Или
1: погнали.
0: Наши слушатели тоже напишут нам в ходе разговора. Знаете, меня мчаться сквозь листопада беззвучную медь. Беззвучная медь листопада, очевидно, это метафора, да?
1: Ну, потому Правильно? Что нет никакой беззвучной и меди. Это же про листы говорят. Угу. Листы на деревьях, мед, медного цвета. Беззвучные, потому что они шелестят. Тихо. Шикарная абсолютно метафора. Беззвучная медь. Листопада, беззвучная медь. Ну, фантастика.
0: Ну, и тут попроще еще есть вариант. Я имею в виду попроще, в смысле найти его попроще. Наша встреча – награда, да? Ну, потому что можно было бы сказать, наша встреча как награда. Хорошо, но на самом деле это все, что я для себя как метафору нашел. Но я так полагаю, там
1: больше. А вначале от печали до радости реки и горы. Где радость и где печаль? Это что, материальная вещь? Нет, конечно.
0: Да, но в чем здесь метафора? В смысле, что так же далеко, как от рек до гор.
1: Да, от печали до радости.
0: А как же горные речки?
1: А теперь смотри, какая интересная штука. От печали до радости реки и горы. Запомнил?
0: Да.
1: Дальше у него идет, в следующем куплете. От печали до радости всего лишь дыхание, как красиво.
0: Уже ближе.
1: То есть ты свое состояние мгновенно меняешь, одно дыхание, и ты изменил свое состояние. Сейчас.
0: Еще тут от печали до радости рукой подать. Это туда же уходит.
1: Вот. Так что вот такие вот, они посложнее здесь, потруднее их найти.
0: Посложнее, правда. А я напомню, что мы это делаем для того, чтобы наше правое полушарие немножечко...
1: Прошарить?
0: Да, втянуть в то, что происходит. А во-вторых, чтобы понимать, как работает, в общем-то, вот это
1: как
0: вот.
1: Как создается образ
0: с брендом.
1: Именно метафора создает образ. Потому что метафора - это не что иное, как образное сравнение. И когда нам нужен образ, мы привлекаем метафору, чтобы донести какой-то месседж.
0: Хорошо. И вот если у нас есть некий бренд, и мы хотим влиять на восприятие, нам нужна метафора, потому что прямым образом это не получится сделать. Об этом речь?
1: Да. Сначала мы формулируем, что мы хотим донести, сам месседж, а потом подбираем образное сравнение, релевантное, простите за ругательское слово, целевой аудитории, чтобы оно четко абсолютно залезало в целевую аудиторию. Было им понятно. Приведу пример. Это все зависит от возрастных характеристик в том числе. Например, человек моего возраста, почтенного, у него, например, слово «трудолюбивый» ассоциируется с метафорой «муравей». Трудолюбивый как кто? Мы, естественно, скажем, как муравей. 80 тысяч человек этого возраста. Потому что нас среда формировала таким образом, что там был мультфильм «Муравьишка», там, который бежал из гнезда и так далее, из муравейника. Потом солнышко скроется, муравейка закроется и прочее. И мы это запомнили, потому что мы же среда формирует сказочное там, произведение и так далее.
0: Азумер.
1: Азумер, совершенно верно, да. И вот тут я однажды столкнулся, я такой, раз, давайте сравнивайте, трудолюбивый как кто? Они такие, как лошадь. Сказали мне зумеры.
0: Я, кстати, тоже подумал про ломовую лошадь,
1: вот,
0: но
1: видишь,
0: я не зумер совершенно.
1: Видишь, как смещаются метафоры и образы в зависимости от той среды, которая сформировала зумера. То есть образы меняются, которые нас формируют. То есть меняется литература, меняется та среда. И, естественно, когда мы хотим донести какую-то мысль о трудолюбии, например, что мы трудолюбивые, наш бренд трудолюбивый, ты смотришь на аудиторию. Если до зумеров, тогда как лошадь. Если до бумеров, тогда как муравей.
0: Ну так и так далее. Получается, нужно уметь жонглировать вот этим коллективным бессознательным относительно разных поколений и разных культурных...
1: Слово «жонглировать» подобрало какое-то инфо-цыганское.
0: Извините. Почему
1: жонглировать?
0: Ну, владеть. Жонглер владеет этим. А что плохого в жонглерах? Они, кстати, не инфо-цыгане.
1: Ты, кстати, метафору привел. Жонглировать.
0: Да.
1: Это тоже образное сравнение, забейте.
0: Да, совершенно. Ну, кстати, жонглеры, они ведь никого не обманывают. Ну, мне они просто... берут три апельсина и по очереди их перекидывают. Это
1: а
0: мастерство.
1: Вот какая, видишь, а у меня ассоциация какая, у меня с инфо-цыганами, они жонглируют нашими мыслями. Видишь, какое у меня восприятие?
0: Угу.
1: А ты ничего такого плохого не закладывал. Вот оно восприятие.
0: Получается, нам сложно вообще договориться, может быть, да, между людьми?
1: Да, если мы находим правильную метафору, договариваемся сразу. Мы говорим много слов, вот так, не делай, вот так, не делай.
0: Ты говоришь... хорошо, а почему нельзя просто прямо говорить? Я, например, начинаю, дурацкий пример, начинаю продавать воду. Окей. Вот мой бренд про воду. Я говорю, это просто чистая вода.
1: Ну, смотри, значит, есть такая притча, попробую вспомнить. Был такой, значит, поднебесный, царствовал император, принц Лян, династия принца Ляна. Как гласит легенда. Значит, у него правой рукой был Гуйцзы, придворный советник. Однажды остальные придворные не взлюбили Гуйцзы, потому что он был слишком близок к императору. И пришли к императору и сказали: уважаемый принц, смотрите, нам кажется, что Гуйцзы вредный нашему делу человек. Обратите внимание, он никогда не говорит ничего прямо. С чего-то начал. Запретите ему, он говорит какими-то метафорами, сравнениями, аллегориями. Запретите ему говорить метафорами, и вы увидите, что им будет нечего сказать. Принц подумал, пожалуй, что да, он постоянно что-то мне говорит какими-то метафорами. Вызывает к себе Гуйцзы, говорит: Гуйцзы, дорогой, не знаю, возможно, он так сказал, возможно, без акцента. Слушай, ты говоришь... Да. Я омажу в твою сторону делаю.
0: Так.
1: Вот, значит, слушай, ты говоришь постоянно, ничего прямо мне не говоришь никогда, говоришь какими-то метафорами. С этого момента я тебе запрещаю говорить метафорами. Гуйцзы поклонился, сказал: хорошо, мой принц, я не буду с этого момента говорить метафоры. Но позвольте прежде вас спросить. Если к вам завтра придет человек, который не знает, что такое катапульта, и спросит вас, что такое катапульта, вы так и скажете ему? Катапульта – это катапульта. Так им будет понятно? Принц задумался. Пожалуй, что нет. А если вы ему скажете, что катапульта напоминает бамбуковый лук, только большого размера, который выстреливает не стрелы, а предметы на дальнее расстояние, так им будет более понятно? Ну, принц вынужден согласился. Да, скорее всего, да. А на что Гуйцзы ответил? Вот и я, ваше высочество, сравниваю вещи, которые вам неизвестны, с теми вещами, которые известны. От этого неизвестное становится более яснее и понятнее. Ну и, как гласит легенда, с этого момента принц позволил дальше говорить Гуйцзы метафорами.
0: Восточная мудрость. Спасибо
1: да,
0: вам за нее.
1: Как всегда.
0: Я это все понимаю, я это разделяю, но все же, если я скажу, что это просто чистая вода, я разве кого-нибудь обману, если она действительно будет чистой водой?
1: Чистая вода тоже отчасти метафора. Чистый что у нас бывает?
0: Помыслы только. Но...
1: Вот так. Помыслы – это уже еще более метафора.
0: Да,
1: то есть, если по-хорошему мы обратим внимание, как мы формируем свою речь, мы обнаружим, что там 80% метафор, которые мы используем в суе, не делая акцента, а можно было бы их делать, чтобы лучше доносить свои мысли. Поэтому
0: Я просто не мог бы сказать, что вода чистая, не использовав метафору.
1: Совершенно верно.
0: Да.
1: Все есть метафоры и все. Поэтому разобраться в этом мире, который нас окружает невидимо, сделать его зримым, ощутимым, вот это и есть как бы путь к себе, когда мы идем и ищем свой образ, да, и выделяем ту метафору, которая нам годится. Это методика. Это достигается тренировками. Очень просто. То, чем мы сейчас занимаемся, одно из видов метафор – аудиальное. Бывает еще визуальное, бывает еще тактильное. Так что вот, пожалуйста.
0: Вы сказали, я еще раз повторю эту фразу, создание личного бренда – это путь к себе. Я хочу об этом поговорить, потому что это тут есть как будто и психологический аспект, правильно? И духовный аспект. И вообще аспект человеческого роста и прохождения через разные стадии. Путь к себе. Во-первых, это значит, что мы не находимся с самими собой в тот момент, когда мы используем.
1: Ну, смотри, стоит задать несколько точечных вопросов. Сейчас мы этого делать не будем, да, чтобы не ввести тебя в транс или в ступор вдруг, потому что они такие простые, но сложные. Ответь на вопросы. Кто я? Зачем я? И если спросить у любого человека, он тебе вот так вот сразу не скажет, в чем твое предназначение. Ты говоришь, да черт его знает, может, я ведущий, может, я радиоведущий, а может быть и нет, может, я больше этого, да, и так временно этим занимаюсь. То есть пока это временно какая-то история, а может быть, постоянно. То есть человек не знает до конца, чего он хочет. Поэтому, когда мы начинаем задавать себе правильные вопросы, особенно вот по учебнику, учебник для этого и сделан, чтобы это твой психолог, да, вот, самоучитель. И ты начинаешь отвечать. И отвечая на вопросы, ты выстраиваешь путь к самому себе. На один вопрос, как в этой игре какой-нибудь там, да, на второй прошел уровень, третий, четвертый. И ты подходишь к себе и говоришь, боже мой, ты себя разобрал. И ты понимаешь, для чего ты предназначен. Бросаешь наушники и уходишь на работу в другое место.
0: Ну, тоже вариант. Ведь условная адвайта тоже так устроена. И многие философско-религиозные течения так устроены.
1: Да, жизнь короткая штука, и надо пока не закончить. То есть, понимаешь, человек – это продукт, верно? Это же продукт двух людей как минимум. Два человека его создали как продукт, верно?
0: Ну да.
1: Мы же начали сегодня с продукта.
0: Никогда так не думал.
1: С продукта. Вот, значит.
0: А когда мы называем человека продуктом, мы не лишаем его какой-то составной части?
1: Сейчас. Человек продает себя на рынке как продукт, верно? Верно. У каждого человека, как у продукта, есть свой срок годности. Ну, правда же, мы же годны, не вот, годны к общению, годны к реализации, самореализации определенный момент. Вот. Поэтому очень важно реализовать себя, продолжая свою мысль, да, найти себя, прийти к себе, значит, построив личный бренд, именно в этот срок, пока у нас не истек срок годности. Иначе мы останемся лежать на полках этого жизненного супермаркета, где-то внизу и пылиться, так сказать, и портиться, пока нас не выбросят. Понимаете, какая история?
0: Я понимаю, но вот ваше рассуждение, оно про то, что весь мир – это супермаркет.
1: Ну, так оно и есть. А мы продукты? Разве нет?
0: Наш редактор Андрей кивает головой. Видимо, ему близка ваша такая вот позиция. Но есть и другие вещи. Не обязательно как бы выстраивать отношения на, скажем, идеи супермаркета, правильно?
1: Можно взять другую метафору. Какая вам более релевантна?
0: Обращусь, наверное, к нашим слушателям. Вы согласны с этой метафорой? 967-103-5533. Напишите нам, пожалуйста, потому что меня она в некоторые...
1: Когнитивный ступор, диссонанс.
0: Да, вводит, потому что я чувствую, что она не исчерпывает нашу
1: знаешь
0: жизнь.
1: Что? Да. Потому что вопрос, а где же душа? А где же мое
0: я?
1: Я
0: не хотел до такого
1: ну, у некоторых может
0: вопроса.
1: Возникнуть,
0: да,
1: конечно.
0: Да, нет, это логичный вопрос. Конечно, но ведь, конечно. Например, искусство, оно как раз не про это.
1: Как же не про это? Все продается, все покупается.
0: Нет, я понимаю, но...
1: Все имеет свою цену. Вы имеете свою цену, я имею свою цену. И ту цену, которую мне платят. Я стою ровно столько, сколько мне сегодня платят. Вы стоите ровно столько, сколько вам сегодня платят в этой жизни и так далее. Uh-huh. И у вас есть возможность посмотреть на себя и что-то изменить.
0: А если кто-то занимается чем-то не из-за денег?
1: Ну, я занимаюсь чем-то не из-за денег. Я потому что это вторая сторона натуры человеческой. Просто не надо как бы путать то, что мы хотим иметь благополучное существование на этой земле, и миссию свою. Это вопросы миссии. Во имя чего? Не связанных с извлечением прибыли. Я занимаюсь, например, книгами своими. Угу. Это же затратная часть.
0: Это образованием просто.
1: Во имя чего? Да. Не связанных с извлечением прибыли, с моими проектами, где у меня прибыль аккумулируется. Я занимаюсь обучением студентов в 5 вузах. Почему я еду туда, сюда и так далее, и так далее. Не то, что трачу на это время, получаю удовольствие, безусловно. Я раздаю те знания, которые я получил от многих людей, и они мне не принадлежат. Я обязан их раздать. Поэтому моя миссия, угу, если не за деньги, это успеть раздать, не унести с собой. Поэтому вот не про деньги, пожалуйста.
0: Ну, есть часть не про деньги, значит, не все
1: ну,
0: супермаркет.
1: Естественно, не так все плохо.
0: Все хорошо, отпустило меня, и я думаю, что наших слушателей тоже, потому что сразу посыпались сообщения, что не все есть супермаркет, и как раз про душу чаще всего нам пишут.
1: Ну, вот я же про нее и затронул.
0: Элеонора нам написала, Ирина. Кстати, девушки, я вам говорил до эфира, что вы определенно имеете влияние именно на женщин.
1: Да не только чувствуют.
0: Да, Сергей, это чувствуется, я думаю, даже не видя видео из нашей студии. У нас сейчас заиграет песня Михея Джуманджи. Задача та же – найти метафоры внутри этой песни. Мы к вам вернемся после короткого перерыва.

0: я вот думаю, что все за рокерами бегают? Надо за оперными певцами гоняться.
1: Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
2: Так говорит «Маяк».

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха по сборке беспилотников, наземных роботизированных комплексов и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Черняков в Харьковской области. Тема украинского регулирования стала одной из главных в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби, заявил Ушаков. Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в обозримой перспективе. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
2: Касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
0: Песков не исключил, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Представитель Кремля также заявил, что вооруженные силы России не наносили удары по всем целям подряд. На Украине действия российской армии активизировались после того, как Киев сам открыл ящик Пандоры, сказал Песков. По его словам, Киеву становится тяжелее день ото дня. Ранее Владимир Путин заявил, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Президент подчеркнул, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам России. Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, передает РИА Новости. Напомню, в мае этого года Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она выступила с разоблачениями Зеленского и других главарей киевского режима. Мендель, в частности, рассказала о наркотической зависимости Зеленского и обвинила бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака в занятиях черной магией. Дональд Трамп обсуждал вопрос объединения Республики Ирландия с Северной Ирландией на встрече с руководством страны в Дублине, сообщила газета «Телеграф». По данным издания, уже после этой встречи американский лидер заявил, что хотел бы видеть Ирландию единой. В Лондоне эти слова Трампа подвергли критике. Позднее глава Белого дома допустил возможность референдума по вопросу объединения Ирландии. Сегодня же газета «Телеграф» написала, что лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии собираются уже завтра потребовать от Лондона проведения референдумов о независимости. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 15-17. В Москве в понедельник также без осадков, ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Краснодар сыграл в ничью с тольяттинским «Акроном» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе гостей мяч забил Константин Марадишвили. У хозяев отличился Хуан Басселли. Краснодар набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 5 баллами располагается на 14-й.

0: Керим Баркаджи. На 71-й минуте российский полузащитник Галатасарая Алексей Батраков появился на поле на 59-й минуте и отдал голевую передачу, совершив первое результативное действие за стамбульский клуб. Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. У гостей 3 очка набрал Александр Радулов. В других матчах автомобилист в гостях победил «Сибирь» 5-2. «Авангард» в овертайме переиграл «Металлург» 3-2. Решающий гол на счету Эндрю Потуральский. «Нефтехимик» победил «Адмирал» со счетом 2-0. Сармат Тибулоев одержал победу на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 110 килограммов. Результат Тибулоева составил 178 килограммов в рывке и 218 килограммов в толчке. У женщины чемпионкой России в весовой категории до 86 килограммов стала Яна Сотиева. Игрок сборной России Курского «Динамо» Ольга Фролкина перенесла операцию на ахилловом сухожилии. По предварительной информации, баскетболистка пропустит около 2 месяца. Фролкина является серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу 3x3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, напоминаю, у нас сегодня в гостях Сергей Леликов, федеральный бренд-коуч, преподаватель RunHicks, автор серии книг «Инструкция по сборке бренда». Вы нам можете написать 967-103-5533. Мы послушали песню Михея Джуманджи и должны были найти в ней вот эти самые метафоры, о которых Сергей...
2: Совершенно верно.
1: Который учит нас выискивать во всем, да, что нас окружает, для того, чтобы наше...
2: Мыть правило... золото, мыть золото, образное золото.
1: Мы золотари сегодня, значит.
2: Да. Не золотари, это другая история. Золотоискатели. Вот, да. Явно видно, что не бумер, ладно.
1: Да, хорошо, идем дальше. Так, и, значит, я нашел вот что. Ну, тут попроще история, правильно? Несколько.
2: Да.
1: С одной стороны. С другой стороны... Посложнее. Я был как художник, лепил из пластилина, да? Ну, я как кто-то...
2: А вот ты не торопись. Отлично подсмотрел, значит, вычленил метафоры. Я был как художник, лепил из пластилина. Что? Любовь. Угу. Теперь смотри, это про что? Вот эта фраза.
1: Ну, про то, что он создает какой-то мир свой, правильно? В котором, котором он может такими вещами управлять, как любовь.
2: Вот, снял с языка. Управлять. Он лепит любовь как хочет,
1: да,
2: ту, которую хочет. Mm-hmm. А если бы мы сказали не из пластилина, а просто спел бы, на-на-на-на, управляет любовью, и чё?
1: Ну, я понимаю, да.
2: Ага, а метафора, она заходит сразу, языка, да, как Высоцкий, не только в уши, но и в душу, что называется.
1: Да.
2: Видишь, что делает? Метафора животворящая. Сразу образ создает, что так тебя лепит, он лепит и управляет любовью. Дальше.
1: А, так, что я еще нашел? Сейчас, подождите. На рану как соль, ну тут понятно.
2: На рану, да, ну, тоже, уже, на рану как соль.
1: Набил уже несколько на Москокину.
2: Не сыпь мне соль на рану, да.
1: Да. А, вот. И еще, чтобы мне тут найти такого, на самом деле, все, наверное. Но любовь цвета боли, это, наверное, метафора, но, наверное,
2: это метафора,
1: нет,
2: 100%.
1: Да? Да, метафора,
2: любовь
1: хорошо
2: сравнивается с болью.
1: Любовь цвета боли, любовь цвета крови, любовь цвета крови.
2: А цвета, цвета крови, бегущие по венам, они так стонали, они так кричали. Цвета могут кричать, стонать? Нет, в жизни. А в песне они кричают, кричат и стонут.
1: А я всегда думал, знаете, что там точка, и это про соседей, например, речь. Может же быть такое.
2: Вполне может быть, да.
1: Что хотел сказать автор, да?
2: Да, да. И смотри, какая интересная штука. Вот есть одна очень интересная метафора, до которой просто не дошло.

0: Посмотри, любовь из пластмассы неведомой расы.
1: Угу.
0: Пластмассовая любовь, это о чем?
1: Искусственная?
0: Одноразовая.
1: Синтетическая.
0: Как пластмассовый стаканчик, одноразовая любовь, неглубокая, поверхностная, взял, выбросил. Видишь, какие образы сразу оттуда вынимаются. И, собственно говоря, вот в этом сила метафор.
1: Так, ладно, хорошо. Мы возвращаемся к личному бренду и к тому, что вы сказали о нем. Мы вот прошли этот кризис с супермаркетом.
0: Среднего возраста.
1: Да, да, да. И все-таки вернемся к тому, что... Смотрите, на самом деле получается, что процесс выстраивания личного бренда, это почти что процесс как бы уборки внутри себя, да, по сути своей. В некотором смысле ответить себе на вопросы, разобраться, чего ты хочешь, и идти дальше по жизни. Не обязательно же строить из этого бренд прямо в плане коммерческом. Правильно?
0: Я бы добавил просто одну фразу к твоей метафоре. Так. Ты сказал уборки себя. Уборки собственного шкафа.
1: Ну да.
0: В голове.
1: Себя, да. Разобраться, кто я, что я, почему.
0: Именно поэтому слоган всех моих учебников: по полочкам без лишних деталей разложим все. Разложи себя по полочкам.
1: Да, возможно, это просто сработало на меня.
0: Это
1: я
0: сработало,
1: это прочитал, и оно как-то, видите, само сработало. В таком случае путь к себе, создание личного бренда. Обязательно ли нам становиться брендом для того, чтобы обрести путь к себе, на ваш взгляд?
0: Ну, придется. Потому что когда ты себя проработал изнутри себя, посмотрел, равен ли ты себе, есть такое выражение, слышал, возможно, равен человек равен себе, это полная гармония. Вот. Бывает так, что ты одел на себя большой костюм, а ты внутри маленький.
1: Uh-huh.
0: Бывает, что то, что ты на себя одел, тебя жмет. Вот. А тут ты равен себе. И поэтому, поскольку ты равен себе, ты свободен. Ты понимаешь, ты дышишь свободной грудью. Ты понимаешь, кто ты, в чем твое предназначение, и, соответственно, ты идешь вперед.
1: Реализуешь потенциал.
0: Реализуешь свой потенциал, по сути, который скрывался в тебе все это время. А ты себя разобрал, весь свой шкаф по полочкам. И, соответственно, грех себя не представить нового этому миру и пойти тем путем в тот отрезок времени, который тебе отведен жизнью.
1: Мы вообще договаривались с вами, что вы сегодня будете брать на себя роль продюсера, да, скажем так,
0: ну,
1: который при музыкальном коллективе.
0: Ну,
1: но
0: да.
1: У нас разговор, видите, сам по себе пошел немножечко в другую сторону. Хотя, в принципе, будем считать, что это азы, так сказать.
0: Не, ну а что в роли играть? Мы же вживую обсуждаем серьезные темы.
1: Да, а если вот возвращаться к музыке и посмотреть на рынок музыкальной индустрии сегодня. А все ли артисты, которых мы там видим, они все представляют собой бренд какой-то?
0: Безусловно, они сформировали какое-то восприятие в головах своих фанатов и около аудитории, которая на них смотрит со стороны. Как могли. Не могу сказать, что там... Ну, я не знаю, могу ли я перечислять каких-то исполнителей?
1: Ну, вы, конечно же, можете. Я просто не прошу оценивать по качеству, как выстроен бренд. Я хочу понять, все ли это является брендом. Каждое ли имя является брендом.
0: Я не претендую. Смотрите, сейчас буду говорить о тех вещах, просто для анализа, не потому что они мне нравятся, эти исполнители. Я просто как аналитик, как вот под микроскопом смотрю, что там получается, что не получается у того или иного личного бренда. Вот, например, если брать бренд Стаса Михайлова, это не мой герой,
1: откуда
0: точно,
1: начали,
0: абсолютно.
1: Да,
0: точно,
1: так.
0: Абсолютно. Я оговорился, да, изначально. Он герой чьей-то другой аудитории, скажем так. Вот он построил абсолютно аутентичный свой бренд. Вот. Можно даже погуглить, это не я придумал. Певец для недолюбленных женщин. Так дает интернет. Или певец брошенок, или певец, а я скажу уже по-другому. То есть певец женщин лет. Ядро, лет 40-45, у которых не удался первый брак, может быть, второй брак, есть дети, но эта женщина себя чувствует еще той самой девочкой, той самой принцессой, которая ждет своего принца, да, и вот дать им надежду смог Стас Михайлов, да, определенным женщинам, не всем, безусловно, определенным ядру своей аудитории, определенной женщине. Вот. И регион очень сильно любит Стаса Михайлова. Вот. И вот типичный портрет – вот такая женщина.
1: Ну, хорошо, я понял, как это работает. И чтобы просто не останавливаться на каких-то именах и не углубляться в это, я спрошу так. Получается, что есть некие архетипы, которые мы жаждем, как слушатели и зрители того, что происходит, хлеба и зрелища,
0: совершенно
1: правильно?
0: Верно.
1: Мы жаждем, чтобы эти архетипы были кем-то заполнены. То есть кто-то взял на себя этот архетип, эту роль, эту одежду на себя.
0: Совершенно верно.
1: Правильно?
0: Только я бы архетип еще сузил. Понимаешь, архетип — это коллективное бессознательное. И очень часто архетипы в суе, значит, применяют целевой аудитории.
1: Я в более широком смысле имел это слово.
0: Да, давай поуже. Психотипы.
1: Психотипы, хорошо.
0: Скорее так. Угу. Психотип – это более такая филигранная история, и она как бы говорит о целевой ядре целевой аудитории живом. Да? Архетип – это общее, коллективное, бессознательное. Вот поэтому, да, конечно, найти свой психотип, конечно. И попасть в его ценность, то, с чего мы начинали сегодняшний разговор. Настроить бренд на волну его ценности и дать этой аудитории, первое, внимание, то, что она хочет, но желательно выводить их на более высокий уровень.
1: Угу.
0: При этом. То есть встроиться в ценности и вести за собой.
1: Вот тут вопрос, а все-таки кто кого за собой ведет?
0: Я уверен,
1: что художник. Если я художник, да. Я вижу, что я провел исследование, я посмотрел, что на рынке интересно, да?
0: Так.
1: И я узнал, что им интересны комиксы. Но я никогда не писал комиксы. Но я начинаю писать комиксы, потому что это на рынке интересно. Mm-hmm. Теряю ли я ценность как художник?
0: Конечно, теряешь. А этот вопрос постоянно поднимается в разговоре с моими магистрантами и студентами. Они очень умные и очень быстро соображают. А вопросы такие. Находим образ.
1: Комиксы, кстати, это неплохо. Если просто я имею в виду, что я живописец, например.
0: Понятно. Да. То есть находим образ. Я постоянно персональная работа с каждым. У меня их несколько сотен студентов разных вузов. И с каждым работаю индивидуально. Вот мы идем, находим. Причем это при всех. Там все в открытую. Человек как бы строит себя при всех. Это помогает. Вот. И смотри, получается вот такой вот. Он говорит, да. А чувствую, что неконкурентно, так сказать, говорит «да», но это не «да».
1: Не совсем его.
0: Я говорю, а в чем дело? Девушку спрашивают. Как правило, девушка, у меня же девушка в основном. Вот, значит, а она говорит, ты знаешь, я вижу, что да, я могу так, но это не мэчится с моим внутренним состоянием, не соответствует, и я буду фальшивить. Поэтому очень важно, отвечая на этот вопрос, так вот длинно, очень важно, чтобы бренд тебя позиционировал во внешнем мире, но четко абсолютно был соединен с самой тобой
1: сутью
0: внутри.
1: Тебя.
0: Внутри.
1: Сутью тебя, да.
0: Да, чтобы не переступать через себя, потому что раз переступил, два переступил, маска приклеивается, все разваливается, и, собственно говоря, ты уходишь.
1: Как
0: себя.
1: Быть честным с собой в такой ситуации? Это же невероятно сложно, мне кажется. То есть, смотрите, есть же искушений, какая масса, представить себя в одной из ролей, которые тебе уже известны.
0: Говори проще, заработать денег можно или пройти против себя? Что? Что ты имеешь в виду? Ты же об этом,
1: нет? Я даже...
0: Про комиксы.
1: Дело даже не в комиксах, я просто сейчас вот из той истории, которую вы рассказали, я из нее понимаю так, что можно ведь ошибиться. И ошибиться даже не специально.
0: В себе?
1: Да.
0: Нет, в том, что ты хочешь?
1: Например, если ты молод.
0: Наверное.
1: А если ты завтра захотел другое?
0: Ну, наверное. Но для этого я и работаю. С каждым индивидуально смотрю, что как-то, кто, как мне кажется, к чему пригодился и как, что развивать как бы внутри себя. И показывать это наружу. Ну, это такой,
1: Как быть честным с собой в этой ситуации? Как найти то самое единственное, то действительно, что является сутью тебя? Я понимаю, что когда мы говорим о...
0: Вопрос самому себе.
1: Да. Когда мы говорим об абстрактных брендах, например, о том, что ты делаешь компанию, которая будет выпускать карандаши, это легче, потому что карандаш гораздо ограниченнее, как бы как сущность.
0: Он не внутри тебя.
1: Да, как минимум. И он не имеет такого большого числа параметров, правильно?
0: Да, конечно.
1: А и когда мы начинаем говорить о самих себе, и когда мы, если мы возводим вот эту фразу, что создание личного бренда – это путь к себе, то мы как бы ставим ее как постулат, и получается, что мы
0: Слушай, если я правильно понял твой вопрос, если человек сам себе не сопротивляется, а хочет найти самого себя, то какой определитель бы мог бы ему сказать, что это хорошо?
1: Да.
0: У меня только один ответ. Комфортно тебе в этом состоянии или некомфортно?
1: Но не попробуешь, не узнаешь, правильно? Здесь такая еще.
0: Нет, не почувствуешь, а чувство оно сразу. Сначала чувствуем, потом пробуем. Понимаешь, в чем дело? Вот приведу хороший случай. Когда я помогал совсем недавно, свежий пример, это видео здесь в интернете, значит, строить личный бренд Елене Дождиковой. Значит, моей давней знакомой, преподавателю вышки, кстати. Совершенно серьезно, абсолютно хороший дизайнер-преподаватель, да, строить личный бренд. И мы когда дошли, в книге это описано, в одной из книг, дошли до ее образа, и видео это все есть, а мы представляли ее как фокусника, достающие шляпы и шляпы объемной системы для клиента. Там была такая, значит, канва, да? Она что мне говорит? Сереж, а я шляпы не ношу. Вот как женщина мыслит. Я говорю, тогда мы это заменили кубом. И появился куб Лены Дождиковой, объемный куб, который включает в себя бизнес, маркетинг и дизайн. есть квадрат Малевича, есть куб Дождиковый. И потом троечку мы добавляли к ее фамилии. Куб Дождиковый.
1: Говорящий, иллюстрация говорящая. Мы на рекламу прервемся и вернемся через 2 минуты.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
1: Имена осени. Сентябрь.
2: До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени.
1: Месяц за месяцем.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Финальная часть нашего разговора. Сергей Леликов у нас в гостях, федеральный бренд-коуч, преподаватель Run Hicks и других высших учебных заведений, автор серии книг «Инструкция по сборке бренда». А, наверное, я сейчас пару очень коротких и быстрых вопросов задам, прежде чем мы послушаем Сазарию Вору, которую вы любите на прощание, да, оставим ее. А, мы, значит, сегодня попробовали с метафорами поиграть, попробовали с ассоциациями, попытались разобраться в том, как вообще работает эта система, и выяснили, что создание личного бренда – это путь к себе, с вашей точки зрения. И, в принципе, я с этим согласен, если не возводить это в культ и как бы в программу своей жизни, скажем так, да, потому что просто достаточно простой рефлексии, честности с собой и понимания, куда ты двигаешься.
2: Так и есть.
1: Да. А, на ваш взгляд, творцы измельчали за последние пару поколений или нет?
2: Нет. Во-первых, я считаю, что поколение, которое народилось, оно лучше, чем мы. Мы оперировали, крутились в трех соснах, а у них целый лес информационный. Вот, они легче, быстрее перерабатывают информацию. Вопрос, насколько они делают правильные выводы, это вопрос молодому поколению. Вспомните себя, вспомните себя в молодости. Это было абсолютно... То есть я был гораздо не умнее, чем они в моем возрасте сегодня. Вот это 100%, да, поэтому нет, конечно, прогресс идет вперед, и более того, надо вообще давать больше шансов молодым, потому что, ну, послушайте, люди возрастные строят, проецируют себя на эту жизнь и пытаются подвести все остальное. Это немножко ретроградская история. Поэтому дайте молодым ошибиться, дайте молодым вести вперед в будущее. В будущее ведет молодость, не старость точно абсолютно.
1: А, как говорится, есть такое выражение, да, молодость не ошибается вообще.
2: Да, да. Да.
1: А, хорошо, а вот что скажете касательно искусственного интеллекта? Он в вашей профессии вам помогает или вы не пользуетесь? И есть ли вероятность того, что он что-то изменит?
2: Смотри,
1: системе отношений.
2: Я понял. Да. Вопрос такой наболевший, он как бы муссируется везде. То есть смотри, в моем роде деятельности, мыслительном, мне он по большому счету не нужен. Мне хватает своих мыслей. То есть он не ускоряет мою работу. Единственное, что он ускоряет, могу технически, вот как ремеслу, когда я провожу диагностические интервью, видеоинтервью и беседу с всеми членами команды перед тем, как перейти к бренд-сессии, собрать бренд там, в какой-то крупной компании, то я применяю его для того, чтобы мне структурировал интервью. То, что я буду делать там просто часа полтора,
1: инструмент.
2: Он сделает за 5 минут. Чистый инструмент, ответ. ИИ – это инструмент. Он никогда не заменит полного интеллекта, во всяком случае, в обозримом будущем пока то…
1: То есть опасений на его счет…
2: Да, из той информации, которую мы о нем знаем. Да.
1: Нет опасений на этот счет. Я напомню, Сергей Леликов у нас был в гостях. Вы можете в социальных сетях найти его по имени и фамилии. Это достаточно просто. Мы так и сделали, когда его приглашали, правильно? И федеральный бренд-коуч, преподаватель Run Hicks, автор серии книг «Инструкция по сборке бренда». Спасибо вам большое, что уделили время. Я для себя много нового узнал и прикоснулся к какому-то вот миру новому.
2: Мне было приятно. И помним, что личный бренд – это путь к себе. Будь ты музыкантом, будь ты художником, будь ты сварщиком, кем угодно – это путь к себе. Всем добра.
1: Спасибо большое. Сазария Вора.

0: В Москве 23 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска, продолжая сжимать кольцо окружения противника, в Харьковской области освободили населенный пункт Черняков, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. Пресечены попытки противника вырваться из окружения. С начала сентября в ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».
1: В состав той группировки, которая находится в окружении, это погран войска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучения, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
2: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жалом змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора, рано или поздно, завтра, послезавтра, противник будет уничтожен.
0: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих. В Одессе российская армия поразила ударными беспилотниками и авиационными ракетами цех по производству беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины. Как отмечает Министерство обороны России, также в Одессе атакованы логистические центры, осуществлявшие хранение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Президент Владимир Путин в Индии за три дня принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двухсторонних встреч. Как заявил российский лидер на расширенном заседании в заключительный день саммита, встречи в формате БРИКС плюс хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами.
3: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансирования экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
0: Тема украинского урегулирования стала одной из главных тем в ходе двухсторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал наследный принц Абу-Даби. На грядущей неделе в Центральную Россию придет бабье лето. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, воздух может прогреться до плюс 20 градусов.
4: Есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей Центральной России, да и, собственно говоря, особенно южных регионов нашей страны, ну, таким классическим бабьим летом, который, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится, собственно говоря, на примерно середину сентября. И, в общем, будет радовать нас очень стабильными параметрами атмосферы. То есть это очень стабильный температурный режим. Ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе, ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
0: Между тем, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает гидрометцентр. Местами по Подмосковью будут фиксироваться туман, который ожидается ночью и утром. Ожидается ночью переменная облачность без осадков. В столице температура составит 7-9 градусов, местами до 3 градусов. В Подмосковье будет от 4 до 9 тепла. Местами синоптики не исключают до 1 градуса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики осадков не обещают, и в столице в дневные часы +18, +20 градусов.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Вот вы где. Приветствую вас. Доброй ночи. А кое-где доброе утро. Я Василий Стрельников, и это «Бессонница» – ночная интерактивная программа, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет или просто заказать красивую ночную песню. Связь с нами через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Приемник не выключайте. В ближайший час почитаем ваши истории, послушаем голосовую почту и, конечно же, красивую музыку. Письмо. Здравствуйте, Василий Борисович, пишет постоянный слушатель Влад Митрофанов. Для обретения спокойного сна поставьте, пожалуйста, песню «Smile» в исполнении Nat King Cole. Спасибо и доброй всем ночи.

всех в нашем международном радиочате. Присоединяйтесь, там очень дружная, добрая компания. Как это сделать? Вся информация на сайте vsfm.ru. Там также все мои контакты и ссылка на записи наших эфиров. Не поверите, но я ромашковый чай пью в этот вечер. Доброй ночи, Василий Борисович, пишет Максим Матвеев. Благодаря своему сбитому режиму и частой бессоннице не перестаю вновь открывать для себя давно забытые, но оставшиеся где-то глубоко внутри папок памяти вещи. Одной из таких старых новых находок стала композиция «Breathe» в исполнении французского коллектива «Telepop Music». С первых секунд мне вспомнился довольно кинематографичный клип, который я увидел в начале нулевых на большом музыкальном канале, который я иногда смотрел по секрету от родителей. Поставьте, пожалуйста, эту довольно приятную песню в этот поздний воскресный чай. Воскресный чай вечерний, воскресный вечер. Вот что он хотел сказать. Слушайте, это, наверное, действительно ромашковый чай так влияет на меня. Максим Матвеев, огромное спасибо за вашу заявку.

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым.
1: Письмо. Здравствуйте, Василий Борисович. Меня зовут Станислав. 44 года, город Кострома. Радио «Маяк» для меня – это и развлечение, и информация, и спасение по ночам. Вспоминаются 90-е, когда на пиратских 90-минутных кассетах после альбома или сборника исполнителя было дописано еще что-то. Да-да, я вспоминаю, как знакомые звукорежиссеры говорили: «Ну что, эту сторону чем добьем?» Имелось в виду, что еще допишем до рекорда. Станислав пишет: «Непонятно, по какой стилистической логике после альбома Алены Апины был дописан «Джон Скэтмен». Когда впервые услышал, был впечатлен его особенным произношением». Станислав, а мне повезло, я буквально где-то час пообщался с этим исполнителем в далеком 96-м. Боже ты мой, так это же что ж, получается 30 лет? Какой у нас сейчас год? Да, действительно, 30 лет назад. Я тогда сотрудничал с одной крупной федеральной радиостанцией, куда постоянно заезжали гастролирующие мегазвезды мировой поп-рок-сцены. Давали интервью, и я был в роли переводчика. Во время прямого эфира я находился между ведущим и гостем. И когда играла какая-то песня, и наши микрофоны были выключены, Скэтмен Джон задавал нам вопросы. Ему так было интересно, как все устроено в России. Очень добрый и очень милый человек. Станислав пишет: для меня его песни – какой-то мощный отсыл к 90-м, хоть местами и непонятными, но все-таки замечательными. Спасибо. Станислав, вам спасибо за это письмо. И для вас – Scatman John, Ballad of Love.
2: Really found somebody like you who was wholesome and sound, where both of us knew we could see with closed eyes, where neither of us had the need.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Анастасия Степанова пишет: «Добрый вечер, уважаемый Василий Борисович и все слушатели «Бессонницы». Спасибо вам за такую замечательную радиоопору, которая помогает, как говорится, успокоиться и заземлиться, почувствовать себя как дома, тепло и уютно». Спасибо вам, Анастасия. Сегодня вечером стремительно неслась в такси домой, чтобы успеть к бессоннице. Поняла, что наша жизнь – это движение на машине. Вправо, влево, вперед, назад, разворот. Но все под чутким взглядом Луны. Куда бы мы ни повернули, мы все равно будем под ее присмотром. Да, Анастасия, это как бы о том, что есть грандиозные вещи, до которых нам так далеко во всех смыслах. Мы в своей повседневной суете такие мелкие. Если есть такая возможность, поставьте, пожалуйста, Дэвида Боуи, песню про майора Тома. Спасибо большое, доброй и спокойной ночи.

нашем международном радиочате Павел Артамонов и Светлячок обсуждают удивительное сведение этой пьесы. Стереокартина действительно потрясающая. Международный радиочат через сайт vsfm.ru. Это бессонница. Татьяна из Москвы. Доброй ночи вам. Доброй ночи неспящим и диктору. Послушаем австрийскую группу Joy. Touch me, my dear. 86-й год.

Touch Me, My Dear. 86-й год для Татьяны из Москвы. Это «Бессонница» на маяке. Email son@radiomayak.ru. Василий Голицын интересуется освещением в нашей студии. Вкратце, очень темно и очень уютно. Комфортно, я бы даже сказал бы. Василий пишет: следующие полторы недели ночью дома один. Поставьте, пожалуйста, Ain't No Sunshine от Lighthouse Family. Спасибо вам и спокойной ночи.

«Бессонница на маяке». «Бессонница на маяке» выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Если же у вас бессонница в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, а нас

0: заключается в том, дойдет ли до нас в наш цифровой век аналоговое письмо, конверт, марка, а внутри, может быть, открытка, может быть, просто листок бумаги. Дойдет ли или нет? Наш адрес – Россия, Москва, Радио Маяк, программа «Бессонница» Василию Стрельникову. Также в нашей программе есть рубрика «Голосовая почта». Я лично очень люблю голосовую почту слушать, особенно когда приходят вот такие вот сообщения. Скажу лишь, что это ночные воспоминания из детства.
1: Отбой. Я останавливаю катушечный магнитофон «Маяк-205» с записью «Пионерского горна» и выключаю передатчики на ночь. Меня зовут Паша Басов. Мне 14. Я еще пионер на каникулах, но уже помощник радиста в пионерском лагере. Бегу в палату в свой корпус, где начинается концерт под одеялом с гитарой. Да, нам, старшим пионерам, такое иногда разрешалось. Мы негромко пели про музыканта, художника и поэта, восьмиклассницу, алюминиевые огурцы, про гостеприимный странный отель. И очень часто эти импровизированные концерты заканчивались этой песней. «Сон», группа «Воскресенье». Всем доброй ночи.
0: Паша Басов, спасибо тебе огромное за эти воспоминания. Вот она откуда вся эта любовь к звуку, к технике принимающей, передающей, транслирующей. Оказывается, это все еще было в детстве.

Группа «Воскресенье» для Паши Басова в «Бессоннице» на «Маяке». Паша пишет, что это 1979 год. Приветствую Настю Кондрашову из всех-всех-всех, кто только что присоединился к «Бессоннице» на «Маяке». Также Николай Горин, добрый вечер вам, по вашей просьбе. Что-нибудь, как вы пишете, из Bon Jovi. Thank you for loving me.

информация для чата. В детстве этот ведущий очень любил грейп-соду. Бессонница на маяке и письмо от Виктории Самитиной, которая передает привет любимому сыну Максиму и просит композицию «Сандра, One More Night». Привет из Саратова.

0: детстве мне мама запрещала пить грейп-соду. И когда я приходил с длительных прогулок, она говорила: «Открой рот, покажи язык». И все сразу становилось понятно. Это «Бессонница» на маяке, email sonsobakaradiomayak.ru. Мы скоро вернемся.
1: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
2: Акустика обрабатывается очень просто, примерно так же, как мы говорили про Исаакиевский собор. Только там наверху горшки, да, вот эти голосники так называемые, а здесь они вмонтированы в стены. Это горшки самых разных размеров и диаметров, их всего там 83. Они глушат большинство звуков, которые не соответствуют длине волны человеческого голоса. То есть они убирают лишние шумы, они не усиливают звук.
1: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы». Экскурсия для души. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим».

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Настоящие истории настоящих слушателей. Это «Бессонница на маяке», я Василий Стрельников, и у нас есть время еще одно письмо зачитать. Здравствуйте, Василий Борисович и слушатели «Маяка», пишет Ксения В. из Санкт-Петербурга. Вот и лето пролетело, как говорится, и поется. Но нет времени расстраиваться. На мой взгляд, именно осень в каждом году становится началом новой жизни, цикличной, как времена года. И, по правде говоря, у каждого сезона свои прелести. Осенью, например, очень занятно сидеть у окошка и наблюдать за каплями дождя, бегущими вниз по стеклу. Они уменьшаются в размерах, сливаются с другими, бегут рядышком с соседками или просто доходят до своей цели – подоконника, почти что в целости и сохранности. В детстве я считала, что эти самые капельки являются маленькой картиной общества, ведь и среди людей есть те, что теряют себя, те, что теряются в ком-то, те, кто идут бок о бок с приятными людьми, или же те, кто достигают всех целей сами, собственными усилиями. Как правило, именно тех капель, что смогли добраться до цели, всегда было мало. Но как же меня тогда очень радовало то, что они все-таки были. Ксения, я уверен, что после того, как я это письмо прочитал в эфир, очень многие совсем иначе начнут смотреть на дождь. Дождь на окне. Я уж точно. Насчет музыкальной заявки, пишет Ксения. В одной из предыдущих «Бессонниц» вы, Василий, упомянули, что когда-то в юности были фанатом шведской поп-группы «Абба». Можете, пожалуйста, поставить какую-нибудь песню из их репертуара? Спасибо большое за возможность наслаждаться приятной музыкой по вечерам и поговорить с единомышленниками. Ксения, как точно вы дали определение нашей программе. Спасибо вам огромное. Спасибо всем слушателям, кто провел этот час, эту бессонницу вместе со мной. Я Василий Стрельников. Спокойной и безопасной вам ночи. А кое-где... Доброе утро!

0: новости.
1: Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Как заявили в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях. С начала месяца ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба.
2: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов – это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
1: Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, нанесено поражение живой силы и техники 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В Одесской области поражен логистический центр «Новая почта», где хранились и распределялись военные грузы, сообщили в Минобороны России. В Одессе под удары попали логистические центры для хранения грузов для ВСУ, цех по производству БПЛА, склад вооружения и боеприпасов. В порту Одесса поражено судно, доставлявшее грузы для ВСУ. Ударом подверглись электроподстанции «Новая» и «Усатова». Они обеспечивали функционирование портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. Кроме того, вооруженные силы России продолжили удары по объектам ЖД-инфраструктуры в западных регионах Украины. Россия борется за то, чтобы каждый народ имел равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии, возможности получать образование и использовать новейшие технологии. Об этом президент Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам Международного фестиваля молодежи, который открылся в Екатеринбурге. Глава государства предложил представителям молодежи разных стран работать вместе, если они разделяют эти стремления.
3: В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу. Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба – не определялось бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. К этому мы стремимся, за это боремся. Об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления, давайте вместе менять мир.
1: Международный фестиваль молодежи под девизом «Следуй за мечтой» продлится до 17 сентября. Общемосковский крестный ход показал, что Москва – православная столица мира. Об этом заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий. По его словам, общемосковский крестный ход является возрождением доброй традиции, которая существовала на протяжении многих веков.
4: Возрождение таких массовых православных шествий началось совсем недавно. А этот общемосковский крестный ход проводится второй раз. Мы, как и в прошлом году, совершили молитвенное шествие по улицам нашей столицы. Мы шли и молились о своем Отечестве, об укреплении наших воинов. Молились мы и о наших семьях, чтобы Господь благословил их. Молились и о самих себе. Возглавил наше шествие, наш крестный ход, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
1: Митрополит Воскресенский выразил надежду на то, что на примере Москвы в других регионах будут проводиться такие же крестные ходы. Бабье лето, принесшее в московский регион температурный фон в 17-20 градусов, продлится 5-6 дней, заявил РБК метеоролог Алексей Сафонов. Как рассказал синоптик, погода будет ровной по температуре в районе 18-20 градусов, однако уже ко вторнику, 15 сентября, вероятность осадков возрастет. Ночью при ясном небе столбики термометров могут показать в районе 2-5 градусов выше нуля. Ранее научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в ближайшие дни также ожидается сохранение теплой атмосферы. Температура может подниматься до плюс 23 градусов. Все новости всегда доступны на сайте 200.ru.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 14 сентября, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 15, плюс 17 градусов. В Москве синоптики осадков сегодня не обещают, и днем в столице плюс 18, плюс 20.

Маяк.

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день от работы, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?

0: нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Аудиосторис.
2: На российских загородных трассах появились необычные устройства с яркими красно-синими фонарями, закрепленные на высоких столбах или линиях электропередач. Они автоматически включаются вечером и работают до утра, делая дорогу заметнее в темноте. Днем, несмотря на отключенные лампы, конструкции остаются хорошо видимыми благодаря цвету и форме. Такие устройства называют шериф-балками. Их устанавливают в опасных местах, где водители часто превышают скорость, что приводит к авариям. Сегодня шериф-балки встречаются и на платных трассах, например, М11 и М12. Красные и синие моргающие цвета ассоциируются с дорожной полицией, поэтому водители реагируют на шериф-балки. Такой сигнал над дорогой действует как предупреждение, заставляя водителей снижать скорость и внимательнее управлять автомобилем.
1: Аудиосторис.
3: Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила, заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Электророяль мне, конечно, не пара, другие появятся с песней другой, но кажется мне, не уйдем мы с гитарой в заслуженный и нежеланный покой. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою

0: Audio Stories.
1: Провал в Туиме. Необычная природная достопримечательность Красноярского края. Эта местность знаменита удивительным геологическим образованием, которое появилось в результате добычи вольфрама, меди и молибдена. Внутри горы образовалась впадина около 6 метров в диаметре, которая заполнилась водой. В 20 веке власти взорвали участок, чтобы остановить расширение трещины. Но провал вырос до 70 метров из-за пустот внутри горы. В 1991 году землетрясение увеличило диаметр провала до 200 метров. Глубина озера достигла 120 метров. Вода быстро заполнила шахты, образовав изумрудно-зеленое озеро. Бизнесмен, чье имя остается неизвестным, арендовал территорию на 40 лет, создал гостиничный комплекс, туристические маршруты и подвесной мост через кратер. Посещение платное, но неожиданный вид на озеро оставляет сильные впечатления.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодняшняя тема – омографы. Слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И значение у них, конечно же, тоже разное. Например, «мука» и «мука», «замок» и «замок». Это простые примеры. Ведь никто не скажет, что, ну, например, для приготовления шарлотки нам нужна мука. А вот примеры по заковыристей. И первый от ведущего и гостя программы «Как знать».
2: Вот меня что заинтересовало, когда заговорили об орденах, уже появление орденов, тевтонский орден и крестоносцы.
3: Да, рыцарские ордена чеканили монету.
2: Ведь большинство, ну не большинство, но многие рыцарские ордена, в частности, они же крестовые походы ходили же не просто так.
1: Рыцарские ордена, о рыцарских орденах. Это неверно. Если бы речь шла о знаках отличия, то было бы все в порядке. Но когда мы говорим об организациях, то ударение нужно сохранять на первом слоге, как и в начальной форме. Так что должны быть рыцарские ордены. Говорить следует о рыцарских орденах. Но вся грудь в орденах. Кстати, ведущий в процессе беседы вспомнил об этом и исправился.
2: Я все-таки хочу вернуться к рыцарским орденам и выяснить, что ордены печатали монеты.
1: А вот здесь, когда вернулись к рыцарским орденам, было все уже верно. Если рыцарские, или монашеские, или тевтонские, то ордены орденом орденах. Следующий пример, связанный с омографами, разберем вместе с Евгением Карпиковым, гостем программы «Как знать».
4: Путем достаточно простых каких-то операций усадьба попадает в руки его жены Екатерины Петровны Трубецкой. Тоже всем известно это.
2: Угу.
4: Ну, дворянские рода любили объединяться, объединяли и капиталы, объединяли ресурсы.
1: Здесь у нас на повестке многозначное слово «род», которое при склонении имеет разные варианты форм в зависимости от значения. Дворянские рода – это неверно. У слова «род» три основных значения и три разных варианта множественного числа. Если род дворянский, то есть если речь идет о поколениях, то должны быть дворянские роды. Если это грамматическая категория, то, ну, например, мужской, средний, женский роды. Если мы имеем в виду разновидность чего-либо, то рода войск, например. Сложно, понимаю, но вот такой у нас сложный русский язык. И следующий пример от гостя маяка Евгения Альберта это еще раз подтвердит.
5: А давайте погрузимся в глубину океана.
3: Давайте.
1: Давайте, только не погрузимся, а погрузимся. Погрузимся – это значит произведем погрузку, то есть поместим груз куда-либо. А погрузимся – это значит опуститься во что-то или войти в какое-то состояние. То есть если мы погрузимся, то в машину, а погрузимся, то, например, в океан или в мир сказки. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в мессенджере Макс. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в

нравится. Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Красное золото Тимана. Так называют бокситы, которые добывают в республике Коми. Они служат главным источником сырья для алюминиевой промышленности. Цвет бокситов варьируется от красного до красно-коричневого. И именно эта окраска обусловила название «красное золото». Из бокситов получают глинозем, из которого впоследствии производят алюминий. Крупнейшие российские месторождения бокситов находятся на территории Тиманского кряжа. По разным данным, разведанные запасы региона составляют примерно треть от общего объема российских ресурсов бокситов. Значительная доля этих полезных ископаемых располагается близко к поверхности земли, благодаря чему возможна открытая разработка карьерным методом. Такой способ добычи существенно снижает затраты и облегчает технологический процесс относительно подземного шахтного метода.
0: Audio Stories.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обиды

0: Audio Stories.
1: Летом 2019 года основателю стартапа Дэниелу Шрейберу пришло письмо от немецкой компании Deutsche Telekom, материнской компании T-Mobile, с обвинением в нарушении авторских прав. Причина заключалась не в копировании логотипа или слогана, а в использовании того же насыщенно-пурпурного цвета, который считается

0: является символом T-Mobile в Германии. За последние десятилетия крупные бренды начали регистрировать цвета как элементы своей интеллектуальной собственности. Это юридически закрепляет за ними исключительное право на их использование. Среди известных примеров – голубой Tiffany Blue у ювелирной компании Tiffany & Co. Коричневый UPS Brown у службы доставки UPS. Канареечно-желтый Post-it Yellow у производителя 3M. Ярко-розовый у строительной компании Owens Corning. Пурпурный Magenta у T-Mobile. Началось это в конце 20 века, когда Owens Corning впервые защитила розовый цвет для своей изоляционной продукции, закрепив этот цвет как торговый знак после судебной тяжбы. Эта победа стала вдохновением для других компаний, которые постепенно включили защиту цвета в свои брендинговые стратегии, чтобы сохранить уникальность и репутацию.
1: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Прошутто – символ итальянской кухни с VI века до нашей эры. Этруски на севере Италии разработали метод засолки и сушки свинины, идеальный для горных районов Эмилии-Романьи и Фриули с их климатом. Согласно легенде, местные мастера подарили прошутто Ганнибалу, великому полководцу Карфагена. Уже в 15-16 веках прошутто Пармы стало деликатесом знати Европы, а в Фриуле создавали уникальное прошутто Сан-Даниэль, которое стало обязательным блюдом на банкетах и фестивалях. К 18 веку прошутто экспортировали по всему миру. В 20 веке появились знаки качества «Парма-Доп» и «Сан-Даниэле», которые гарантировали происхождение и стандарт. Право называться прошутто имеют лишь свиные окорока особых пород, выдержанные по традиции и в определенных регионах Италии.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Присмотритесь и прислушайтесь, как обращаются девочки со своими куклами, мальчики со своими солдатиками и лошадками. И вы увидите в фантазиях ребенка отражение действительной окружающей его жизни. Отражение часто отрывочное, странное, подобное тому, как отражается комната в граненом хрусталике, но тем не менее поражающее верностью своих подробностей. У одной девочки кукла стряпает, шьет, моет и гладит. У другой величается на диване, принимает гостей, спешит в театр или на раут. У третьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги. Нам случалось видеть мальчиков, у которых пряничные человечки уже получали чины и брали взятки. Не думайте же, что все это пройдет бесследно с периодом игры. Исчезнет вместе с разбитыми куклами и разломанными барабанщиками. Весьма вероятно, что близ этого со временем завяжутся ассоциации представлений и вереница этих ассоциаций, которые со временем, если какое-нибудь сильное страстное направление чувства и мысли не разорвет и не переделает их на новый лад, свяжутся в одну обширную сеть, которая определит характер и направление человека.
1: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Audio Stories.
1: Живой камень или пиура чилийская. Морской обитатель выглядит как обычный булыжник, покрытый водорослями, песком и тиной. Пиуры часто образуют колонии, похожие на подводные скалы, на которых живут актинии, моллюски и растения. Вдоль побережья Перу и Чили есть рифы, которые полностью состоят из этих существ. Их легко узнать по розовым пятнам рта. Внутри пиура похожа на кусок говяжьего мяса, и эта часть употребляется в пищу. Пиуры – асцидии, древние оболочники, которые появились около 400 миллионов лет назад. Эволюционно они ближе к позвоночным, чем к червям или моллюскам. Особенность пиур – твердая наружная оболочка из туницина, редкой целлюлозы, которая обычно встречается только у растений. Животные и насекомые не умеют производить целлюлозу. Пиуры получили эту способность благодаря горизонтальному переносу генов от бактерий, что дало им эффективную защиту и сделало их живыми камнями. Мясо пиур имеет специфический вкус, который напоминает смесь мидий, гребешков и морских ежей.
0: Audio Stories.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мной?

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Котел, в который попали в ИСУ под Волчанском в Харьковской области, стал самым большим по площади за все время специальной военной операции. Об этом заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести». По его словам, разгром войск в котле в Харьковской области снизит боевой потенциал в ИСУ.
2: В состав той группировки, которая находится в окружении, это погран войска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучение, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
3: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жалом змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора, рано или поздно, завтра, послезавтра, противник тут будет уничтожен.
0: Командование вооруженных сил Украины не ожидало, что их войска попадут в окружение в Харьковской области, заявил полковник Роман Шкроба.
2: Организовывалось взаимодействие, определялись подразделения, которые будут выполнять, просчитывался личный состав, который будет штурмовать, который будет закрепляться. Он не думал, что мы будем эту операцию проводить. Сейчас он уже задумался, но уже поздно. Ну, как шахматы обыграли. Осталось это шах, осталось только поставить мат.
0: Ранее в Министерстве обороны сообщали, что российские военные в течение суток сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области. Российские военные нанесли удары по 6 логистическим центрам в Одессе и области, которые хранили и распределяли грузы для ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. В Одессе удары пришлись по центрам Пальмы, Рабин, Украина и Одесса-22. Минобороны также сообщила об ударе по цеху, где производили беспилотники и комплектующие к ним и складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В порту Одессы нанесен удар по сухогрузу, перевозившему грузы для ВСУ. В Одесской области военные поразили логистический центр Новой почты, центр в Усатово и центр Блум в Теплодаре, заявило ведомство. Страны БРИКС выступают за равные возможности для экономического и социального роста всех государств. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании в формате БРИКС Плюс в Нью-Дели.
4: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
0: Тема украинского урегулирования стала одной из главных в ходе двухсторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал наследный принц Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Классическое бабье лето ожидается в Центральной России на этой неделе, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, воздух в столице может прогреться до плюс 23 градусов.
5: Очень стабильный температурный режим, ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина, воздухе. Ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
0: В Москве на протяжении всей рабочей недели будет преобладать сентябрьское солнце. Температура воздуха держаться на уровне около плюс 20 градусов, рассказал Евгений Чешковец. По его словам, в центральных областях России погода будет значительно комфортнее, нежели в северных и южных регионах. Также синоптик сообщил, что из-за климатического явления зима в центральной России может быть аномально теплой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня, 14 сентября, в понедельник, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 15, плюс 17. В Москве синоптики осадков не обещают. И днем в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Audio Stories.
1: Во времена Советского Союза было множество запросов на грандиозные проекты. Один из них – проект железной дороги через вечную мерзлоту. Она должна была связать берега трех океанов и включать крупный порт на мысе Каменный. Строительство началось поспешно без полного проекта. Проложили лишь 196 километров от Чума до Лабытнанги, а порт из-за мелководья построить не удалось. Решили перенести порт в Игарку и продолжить дорогу. За 6 лет в проект вложили 4 миллиарда рублей. Работали десятки тысяч заключенных ГУЛАГа в суровых условиях. Летом вечная мерзлота начала таять, разрушая пути, которые приходилось постоянно восстанавливать. К 1953 году построили всего 700 километров. Сегодня из всего пути работают лишь две изолированные ветки – Чум-Лабытнанги и Надым-Пур.
0: Audio Stories.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Исследователи обнаружили, что Северная Атлантика насыщена невидимым нанопластиком общим объемом около 27 миллионов тонн. Это намного превышает количество видимого пластика в океане. Специалисты Утрехтского университета провели экспедицию от Азорских островов до Европы, взяв пробы воды в 12 районах и удалив примеси крупнее 1 микрометра. Остатки сушили и нагревали, определяя типы пластика. Ученые впервые подсчитали массу нанопластика – 27 миллионов тонн. Это объясняет якобы исчезновение большого объема произведенного человеком пластика. Значительная часть пластика просто разлагается на мельчайшие незаметные частицы и никуда не исчезает. Нанопластик опасен. Он проникает в мозг животных и человека и может попасть во все уровни пищевой цепочки – от микроорганизмов до рыб и людей. Основная задача – не очистка вод, так как удаление нанопластика технически невозможно, а предотвращение дальнейшего загрязнения океана пластиком.
0: Audio Stories.

Аудиосторис. Коммерческая авиация часто использует северные маршруты через Арктику, сокращая путь между Азией и Северной Америкой, Европой и западным побережьем США. Первый регулярный рейс через Арктику начался в 1960 году с Air France – Париж, Гамбург, Анкоридж, Токио. С конца 90-х годов 20 века Россия открыла свое воздушное пространство, и компании Emirates, Finnair, Air China, Delta начали активно использовать эти маршруты. Рейсы редко проходят непосредственно через точку Северного полюса из-за низких температур, отсутствия навигационных станций и запасных аэродромов. Пилоты выбирают траектории близ севера, но с отклонениями. Для навигации используется инерционная система и GPS, поскольку магнитный компас в той местности малоэффективен. Полеты регулируются Международной организацией гражданской авиации. Самолеты пролетают близ Северного полюса, но обычно не прямо через него, используя полюс как ориентир для кратчайшего пути. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Сиавайс Гиант – самый крупный нефтеналивной танкер, когда-либо построенный человеком. Его длина была сравнима с 4,5 футбольными полями. Судно появилось в период кризиса середины 1970-х годов, который был вызван конфликтом Израиля и арабских стран в 1973 году. В то время страны ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти Западу, что резко подняло цены с 4 до 12 долларов за баррель. Испытания танкера сопровождались проблемами. Вибрация корпуса при движении назад была настолько сильной, что первый покупатель отказался от сделки. В итоге владельцем стал гонконгский бизнесмен, который назвал танкер «Сиавайс Гиант» и увеличил его длину до рекордных 458 метров с помощью джамбоизации. Корпус разрезали и вставили дополнительную секцию. Эксплуатация сопровождалась трудностями. Максимальная скорость достигала лишь 16 узлов. Тормозной путь – 5 морских миль. Минимальный радиус разворота – 2 морские мили. Судно могло заходить только в крупные порты и не проходило через Суэцкий и Панамский каналы. Основные маршруты связывали Ближний Восток с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Весной 1988 года танкер получил серьезные повреждения после атаки иракской авиации у иранского острова Ларак. Несмотря на это, норвежская компания выкупила поврежденный танкер, отремонтировала в Сингапуре и в 1991 году вернула в строй под именем «Хэппи Гиант». Танкер сменил несколько названий и владельцев. Яра Викинг, Кнок Невис и, наконец, имя Монт он получил для последнего рейса в Индию на разборку. Единственным материальным напоминанием о Сиавайс Гиант остается его огромный якорь, который хранится в Морском музее Гонконга.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Долгое время знаменитый итальянский ликер Амаретто оставался секретом местных и известным только молодежи Италии. Мировую славу он приобрел в 1968 году благодаря американцам, которые оценили его необычный вкус. Американские бары быстро заполнили квадратные бутылки с надписью «Амаретто», которые стали популярными среди обеспеченных дам. В Советский Союз настоящий итальянский амаретто привозили в эпоху Холодной войны в основном дипломаты как редкий подарок. Также доступ к нему имели моряки, дальнобойщики и немногочисленные туристы. Настоящая популярность пришла в 90-х годах, когда Россия открыла рынок и получила доступ к иностранным товарам, включая ликер. Настоящий амаретто оставался дорогим, что вызвало появление множества подделок из России, Польши и Турции. Правда, состояли они из дешевого спирта, сахара и химических ароматизаторов. Ранее престижный напиток превратился в символ дешевого алкоголя 90-х. Производители оригинального амаретто, семья Сарона, заказала стеклодувом острова Мурана уникальную упаковку – квадратную форму бутылки. Она стала визитной карточкой ликера.
0: Audio Stories.

«Маяк». Их биографии полны значимых свершений. О них пишут книги и статьи в энциклопедиях. Миллионы глаз прикованы к главным героям нескончаемой пьесы жизни, пока они не покинут эту сцену навсегда. Смерть замечательных людей. Подкаст в утреннем эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим.ру». Имена осени. Сентябрь. Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени. Месяц за месяцем. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 2020 году у берегов Калифорнии нашли тысячи металлических бочек с белым налетом, некоторые из которых лежали на дне около 50 лет. Считалось, что в бочках содержится ДДТ – инсектицид, который производили с 1947 по 1982 год. Анализ воды показал следы ДДТ, но концентрация не зависела от расстояния до бочек, что исключило утечку из них. ДДТ применяли с 1930-х годов для борьбы с насекомыми и грызунами, переносчиками болезней. Позже его запретили из-за токсичности, стойкости и вреда экологии. Ученые выяснили, что бочки содержат остатки производства ДДТ с щелочами, которые взаимодействовали с морской водой и образовали минеральный белый слой. Теперь экосистема вокруг бочек разрушена, в ней остались только микроорганизмы. Поднимать бочки нельзя из-за их хрупкости, поэтому ученые предлагают создать искусственное покрытие или закопать их на месте для защиты природы.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Как заявили в Минобороны, подразделение группировки войск «Север» наступает одновременно на нескольких направлениях. Войска передвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что подразделение группировки войск «Север», продолжая сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области, освободили населенный пункт Черняков. А с начала месяца ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба.
2: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов – это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
0: Накануне российская армия нанесла новые сокрушительные удары по украинским тылам. Какие цели были поражены, расскажет Эдуард Пунигов.
3: Наша армия провела одну из самых массированных атак. За несколько часов туда было выпущено примерно 800 беспилотников. В Луцке, Ударной и Герани атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры. Один из дронов прилетел по поезду, который доставлял солдат и грузы для ВСУ. В Одесской области, в селе Нерубайское, уничтожили склад новой почты, который использовали для хранения и распределения военного имущества. Там же, в Лузановке, горят вагоны в депо. Свежие кадры из Житомирской области, село Наталовка, в пригороде Звягеля. Прилет Герани зафиксировали рядом с АЗС на границе с Польшей. На кадрах с места событий видно, что полностью выгорела заправка и грузовые фуры, используемые для транзита вооружения из стран Запада. А это Ровненская область. После удара российской армии по местной подстанции Ровно оказался частично обесточен. Также отключение электроэнергии зафиксировано в Одессе и Николаеве. Там уничтожили подстанции Усатого и Новое. Ударный дрон пикирует в направлении логистического узла. В Ковеле, Волынской области, группа дронов нацелилась на критически важные объекты инфраструктуры. Слышно, как их пытаются перехватить военные, но промахиваются. Сильный пожар в городе Хмельницкий. Местные власти сообщили, что был нанесен удар по одному из промышленных предприятий. Несколько ударов нанесли по логистическому комплексу в Борисполе под Киевом. Пожарные всю ночь боролись с последствиями возгорания. Также взрывы прогремели в Черниговской, Винницкой, Львовской, Харьковской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Кроме Герани, наша армия использовала бандероли и искандеры. В качестве целей в первую очередь выбирали объекты энергетики и предприятия ВПК, которые снабжали украинскую армию вооружениями и боеприпасами.
0: За день российские средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Европа категорически не приемлет мысли о поиске мирного решения конфликта на Украине, заявил «Известиям» замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, поставки Украине вооружений говорят о том, что Европа категорически не приемлет саму мысль о поиске мирных развязок кризиса. Ее цель – сохранение в Киеве агрессивно настроенного режима, сказал дипломат. Галузин также отметил, что Евросоюз стремится оказаться за столом переговоров по украинскому урегулированию, чтобы создать количество и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих договоренностей с Москвой. Российские школы в период выборов не будут отменять учебный день там, где есть возможность обеспечить раздельные потоки граждан. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС. Он уточнил, что формат занятий в эти дни каждое образовательное учреждение определяет самостоятельно, исходя из требований безопасности и особенностей организации учебного процесса. Такой подход, добавил он, позволяет обеспечить безопасность учащихся и бесперебойную работу избирательных участков, а также сделать дни выборов интересными и полезными для школьников за счет альтернативных форм обучения и досуга. 18, 19, 20 сентября в России состоятся не только выборы депутатов Госдумы, но и глав 11 регионов, а также депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Немец Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона и стал победителем открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходил в Нью-Йорке. Игра завершилась со счетом 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 в пользу Зверева. Для Александра Зверева это вторая победа на турнирах «Большого шлема». Для Бена Шелтона выход в финал US Open стал лучшим результатом в карьере. Общий призовой фонд US Open в этом году составил 108 миллионов долларов. Чемпионам выплатят рекордные 5,5 миллионов призов. Победительницей турнира в женском одиночном разряде стала Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков плюс 15, плюс 17. В Москве синоптики осадков не обещают. И днем в российской столице от 18 до 20 градусов.

0: Audio Stories.
1: Создание многоразового космического комплекса обошлось Советскому Союзу в колоссальные суммы – порядка 14 миллиардов рублей советского бюджета, что эквивалентно 3 триллионам современных денег. При успешном завершении программы Советский Союз мог бы стать ведущим игроком рынка коммерческой космонавтики гораздо раньше, чем появились современные проекты вроде SpaceX Илона Маска. Над реализацией трудились сотни тысяч профессионалов по всему Союзу, создавая комплекс, который по многим параметрам опережал американские аналоги. 15 ноября 1988 года состоялся уникальный испытательный полет корабля «Буран». Впервые в истории аппарат совершил автономный орбитальный рейс и вернулся на Землю с абсолютной точностью посадки. Тем не менее, этот первый полет стал последним. Программа была свернута из-за огромных финансовых затрат. Было построено несколько летных экземпляров «Бурана» и еще несколько макетов. Тот, что побывал в космосе, покоится под обломками крыши испытательного комплекса на космодроме Байконур. Один из кораблей сегодня превращен в музей космодрома. Один из летных тренажеров был продан немецкому музею в городе Шрейер. Кстати, он самый путешествующий. В Германию он попал после павильонов в Москве, Олимпиады в Сиднее и выставок в Бахрейне.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Воздушная дозаправка. Виртуозный балет воздушных судов. Есть две основные методики. Первая – метод штанги, когда телескопическая трубка заправщика быстро передает топливо со скоростью свыше 4000 литров в минуту. И вторая – метод шланга-конуса, где гибкий шланг с конусом требует точного соединения, а скорость передачи составляет от 1500 до 2000 литров в минуту, но сама процедура проще и требует меньше оборудования. Первые такие операции проводились экспериментально в 1923 году. А современные заправщики могут обслуживать несколько самолетов подряд, поддерживая скорость полета в 600-900 км в час. Даже «Боинги 747», перевозящие высокопоставленных чиновников, оснащены узлами приема топлива над кабиной пилотов. В коммерческой авиации воздушные заправки не применяются, так как маршруты и расход топлива планируются заранее. Но для военных операций это важный технически сложный и зрелищный процесс.

0: Stories.
1: В Каспийском море произошло необычное геологическое явление. Из-за извержения грязевого вулкана Кумани-Бенг в начале 2023 года на поверхности моря появился остров Фантом, который исчез в декабре 2024 года. Явление зафиксировали спутники НАСА. Остров начал формироваться осенью 2022 года под водой у побережья Азербайджана. К февралю следующего года спутники показали небольшой клочок суши около 400 метров в диаметре. Через полтора года остров снова ушел под воду, оставив лишь небольшую возвышенность. Вулкан Кумани-Бенг известен активностью давно. Первое извержение в 1861 году тоже создало временный остров, который просуществовал несколько месяцев. В 1950-х похожее извержение сформировало остров диаметром 700 метров и высотой 6 метров, который тоже вскоре исчез. Эти процессы красивы, но потенциально опасны. Грязевые вулканы, характерные для зон с активной тектоникой, остаются малоизученными.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

0: Маяк.
1: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Studio Stories.
1: Исследователи из Швеции обнаружили, что дети в сельской местности заболевают диабетом первого типа значительно чаще, чем городские.

0: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.
1: На крутых поворотах машину бросает в кювет.

Расстройство аутического спектра – это своеобразный побочный эффект повышенного интеллекта человека как вида. Ученые предполагают, что причиной широкого распространения аутизма стало стремительное развитие нейронных структур мозга человека. Специалисты Стэнфордского университета выяснили, что быстрые изменения нейронов, которые произошли в ходе человеческой эволюции, могли стать ключевым фактором появления аутизма. Исследуя структуры мозга пяти приматов – человека, шимпанзе, гориллы, макаки и мартышки – ученые установили важную зависимость. Чем большее количество определенного вида нейронов присутствует в мозге, тем медленнее этот вид нейронов изменяется в течение эволюционного процесса. Однако у человека наблюдается обратная картина. Наиболее многочисленные типы нейронов подверглись чрезвычайно быстрому изменению. Этот интенсивный процесс позволил предкам человека добиться значительных преимуществ, но имел и негативные последствия. Структура мозга оказалась более подверженной нарушениям, что повысило риск развития расстройств аутичного спектра. Аудио сторис.

и полдневной жары. А я сожалею о большем, о светлых и тихих раздумьях осенней поры, о листьях, засыпавших мостик над

0: позабыть смогла она все, что мне обещано. Вам, наверное, всем видна в бедном сердце трещина. Для нее любовь – забава, для меня – страдание. Ей налево, мне направо, ну и до свидания.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитание души. Мы редко встречаемся друг с другом. У нас нет культуры постоянных общений. И несмотря на огромные технические возможности разных средств, мы, по сути дела, привыкли жить каждый внутри себя. Нам надо научиться общему языку. Это первое. Легко иметь общий язык со своими единомышленниками. Ну, правда, сейчас мало, по сути дела, единомышленников. Но это не трудно. Надо научиться говорить с другими людьми, которые совершенно иначе думают. Надо научиться ценить других людей за то, что они другие. Совсем не требовать, чтобы они были похожи на нас. Ведь, боже мой, если бы мы все были одни и те же, одинаковые, мы бы просто не выжили как биологическая единица. Мы живем, потому что мы разные. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Распечатку картины, созданной искусственным интеллектом, повесил в Национальном музее Кардиффа художник Элиас Мароу. Работа «Пустая тарелка» показывает мальчика в школьной форме с книгой под мышкой и пустой тарелкой на коленях. Она выполнена в стиле исторической масляной картины и висела в отделе современного искусства. По музейным стандартам указали носитель и источник. Цифровая печать на бумаге, рамка на заказ, лимитированный тираж с подписью, предоставлена художником в аренду в 2025 году. На своем сайте Мароу объясняет идею. Картина иллюстрирует состояние человека в 2025 году. Тарелка пуста, книга закрыта, на форме знаки давно закрытого учреждения. Неясно, ждет ли мальчик еды, наказание или забвение. Как подпись использована валийская фраза «В голоде он пытается учиться, в нищете он пытается жить. Уэльс он называет своим домом». Картина провисела несколько часов. Ее увидели сотни людей, прежде чем обман раскрыли и изображение убрали.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска, продолжая сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области, освободили населенный пункт Черняков, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. Пресечены попытки противника вырваться из окружения. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих, рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».
2: Состав той группировки, которая находится в окружении, это погран войска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучение, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
3: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жалом змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора. Рано или поздно, завтра, послезавтра, противник тут будет уничтожен.
0: В Одессе российская армия поразила ударными беспилотниками и авиационными ракетами цех по производству беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Как отмечает Минобороны России, также в Одессе атакованы логистические центры, осуществлявшие хранение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Евросоюз стремится участвовать в переговорах по украинскому урегулированию, чтобы обеспечить Киеву количественный и качественный перевес при выработке условий будущих договоренностей с Москвой. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Галузина. Дипломат отметил, что европейские страны с начала кризиса имели возможность сыграть конструктивную роль в его урегулировании, однако вместо этого продолжают снабжать Киев вооружениями, разведданными и помогать.